0: Продолжают атаковать объекты логистики на Украине, используемые противником, сообщили в Министерстве обороны. Так, в Одесском порту Южный беспилотники поразили поезд с боеприпасами во время погрузки. В западных регионах удары нанесли по объектам железнодорожной инфраструктуры, которые использовались для перевозки военных грузов из Европы. Также атаковали морской паром с материалами для боевиков в порту Черноморск и танкер с горюче-смазочными материалами в Измаиле, добавили в Министерстве обороны. Немецкие правоохранители и спецслужбы НАТО в закрытых отчетах не нашли прямых доказательств причастности России к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига. Однако они обнаружили улики, которые могут указывать на участие украинских сил, заявили в службе внешней разведки России. Тем не менее, на Западе продолжают поддерживать Германию. В СВР считают, что обвинения в адрес России необходимы Германии для оправдания роста военных расходов. Результаты выборов в Саксонии, тем не менее, показывают, что антироссийская провокация не достигла своих целей, добавили в ведомстве. Более 4 миллионов человек подали заявление для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в Государственную Думу. Почти 3 миллиона избирателей планируют воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель», сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Она отметила высокую активность граждан. Онлайн-голосование будет доступно в 33 регионах страны. Выборы депутатов Государственной Думы состоятся с 18 по 20 сентября. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание» читает Александр Алексеев Валуа.
4: Озабоченный и серьезный проснулся Разумихин на другой день в 8:00. Много новых и непредвиденных недоумений очутилось вдруг у него в это утро. Он и не воображал прежде, что когда-нибудь так проснется. Он помнил до последних подробностей и все вчерашнее. И понимал, что с ним совершилось что-то необыденное, что он принял в себе одно доселе совсем неизвестное ему впечатление и не похожее на все прежние. В то же время он ясно сознавал, что мечта, загоревшаяся в голове его, в высшей степени неосуществима. До того неосуществима, что ему даже стало стыдно ее, и он поскорее перешел к другим, более насущным заботам и недоумениям, оставшимся ему в наследство после растреклятого вчерашнего дня. Самым ужаснейшим воспоминанием его было то, как он оказался вчера низок и гадок. Не потому одному, что был пьян, а потому что ругал перед девушкой, пользуясь ее положением, из глупо-поспешной ревности, ее жениха, не зная не только их взаимных между собой отношений и обязательств, но даже и человека-то не зная порядочно. Да и какое право имел он судить о нем так поспешно и опрометчиво? И кто звал его в судьи? И разве может такое существо, как Авдотья Романовна, отдаваться недостойному человеку за деньги? Стало быть, есть же и в нем достоинство. Номера? Да почему же он в самом деле мог узнать, что это такие номера? Ведь готовит же он квартиру. Фу, как это все низко. И что за оправдание, что он был пьян? Глупая отговорка, еще более его унижающая. В вине правда. И правда-то вот вся и высказалась. То есть вся эта грязь его завистливого, грубого сердца высказалась. И разве позволительно хоть сколько-нибудь такая мечта ему, Разумихину? К Кто он сравнительно с такой девушкой? Он, пьяный буян и вчерашний хвостун. Разве возможно такое циническое и смешное сопоставление? Разумихин отчаянно покраснел при этой мысли, и вдруг, как нарочно, в это же самое мгновение, ясно припомнилось ему, как он говорил им вчера, стоя на лестнице, что хозяйка приревнует его к Авдотье Романовне. Это уж было невыносимо. Со всего размаху ударил он кулаком по кухонной печке, повредил себе руку и вышиб один кирпич. «Конечно», — пробормотал он про себя через минуту с каким-то чувством самоунижения, «конечно, всех этих пакостей не закрасить и не загладить теперь никогда. А стало быть, и думать об этом нечего, а потому явиться молча и исполнить свои обязанности тоже молча и не просить извинения, и ничего не говорить, и уж, конечно, теперь все погибло». И, однако ж, одеваясь, он осмотрел свой костюм тщательнее обыкновенного. Другого платья у него не было, а если бы было, он, быть может, и не надел бы его так, нарочно бы не надел. Но, во всяком случае, циником и грязную неряхой нельзя оставаться. Он не имеет права оскорблять чувства других, тем более, что те другие сами в нем нуждаются и сами зовут к себе. Платье свое он тщательно очистил щеткой. Белье же было на нем всегда сносное. На этот счет он был особенно чистоплотен. Вымылся он в это утро рачительно. У Настасьи нашлось мыло. Вымыл волосы, шею и особенно руки. Когда же дошло до вопроса, брить ли свою щетину или нет, у Прасковьи Павловны имелись отличные бритвы, сохранившиеся еще после покойного господина Зарницына, то вопрос с ожесточением даже был решен отрицательно. «Пусть так и остается. Но как подумают, что я выбрался для...» «Да непременно же подумают. Да ни за что же на свете». И главное, он такой грубый, грязный, обращение у него трактирное, и, положим, он знает, что и он, ну, хоть немного, да порядочный же человек. Ну, так чем же тут гордиться, что порядочный человек? Всякий должен быть порядочный человек, да еще почище, и все-таки он помнит это. Были и за ним такие делишки. Не то чтобы уж бесчестные, ну, да однако ж, а какие помышления-то бывали. Это все поставить рядом с Авдотьей Романовной. Ну да черт, а пусть. Ну и нарочно буду такой грязный, сальный, трактирный, и наплевать, еще больше буду. На таких монологах застал его Зосимов, ночевавший в зале у Прасковьи Павловны. Он шел домой и, уходя, спешил заглянуть на больного. Разумихин донес ему, что тот спит как сурок. Зосимов распорядился не будить, пока проснется. Сам же обещал зайти часу в 11. «Если только он будет дома», — прибавил он. «Фу, черт, в своем больном не властен ли, чипади? Не знаешь, он к тем пойдет, а ли те сюда придут?» «Те, я думаю», — отвечал Разумихин, поняв цель вопроса, «и будут, конечно, про свои семейные дела говорить. Я уйду. Ты, как доктор, разумеется, больше меня прав имеешь. Не духовник же и я. Приду и уйду. И без них много дела». «Беспокоит меня одно», — перебил, нахмурясь, Разумихин. «Вчера я с пьяну проболтался ему, дорогой идучи, о разных глупостях, о разных. Между прочим, что ты боишься, будто он наклонен к помешательству. Ты и дамам о том же вчера проболтался. Знаю, что глупо, хош бей, а что, вправду была у тебя какая-нибудь твердая мысль?» «Да вздор же, говорю, какая твердая мысль? Сам ты описал его как мономана, когда меня к нему привел. Ну, а мы вчера еще жару поддали. Ты-то есть этими рассказами-то о Малерета. Хорош разговор, когда он, может, сам на этом с ума сошел. Кабы знал я в точности, что тогда в конторе произошло и что там его какая-то каналья этим подозрением обидела. Не допустил бы я вчера такого разговора. Ведь эти мономаны из капли океан сделают, небылицу в лицах наяву видят. Сколько я помню, вчера из этого рассказа Заметова мне половина дела выяснилось. Да что? Я один случай знаю, как один ипохондрик, 40-летний, не в состоянии будучи переносить ежедневных насмешек за столом 8-летнего мальчишки, зарезал его. А тут весь в лохмотьях нахал квартальный, начинавшаяся болезнь и этакое подозрение. Иступленному-то ипохондрику. При тщеславии бешеном исключительном. Да тут, может, вся-то точка отправления болезни и сидит. Ну да черт. А, кстати, этот Заметов и в самом деле милый мальчишка. Только напрасно он это все вчера рассказал. Болтушка ужасная. Да кому ж рассказал? Мне да тебе и Порфирию. Так что ж, что Порфирию? Кстати, имеешь ты какое-нибудь влияние на тех, кто на мать да сестру? Осторожнее бы с ним сегодня. Сговорятся, неохотно ответил Разумихин. И чего он так на этого Лужина? Человек с деньгами, ей кажется, не противен, а ведь у них не шиша, а? «Да чего ты выпытываешь?» – раздражительно крикнул Разумихин. «О чем я знаю? Шиш или не шиша? Спроси сам, может, ты узнаешь». «Фу, как ты глуп иногда. Вчерашний хмель сидит». «До свидания. Поблагодари от меня Прасковью Павловну свою за ночлег». Заперлась на мой бонжур сквозь двери и не ответила, а сама в 7 часов поднялась, самовар ей через коридор из кухни приносили. Я не удостоился лицезреть...
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
4: Ровно в 9 часов Разумихин явился в номера Бакалеева. Обе дамы ждали его давным-давно с истерическим нетерпением. Поднялись они 7 часов или даже раньше. Он вошел пасмурный, как ночь. Откланялся неловко, за что тотчас же рассердился, на себя, разумеется. Он рассчитал без хозяина. Пульхерия Александровна так и бросилась к нему, схватила его за обе руки и чуть не поцеловала их. Он робко глянул на Авдотью Романовну, но и в этом надменном лице было в эту минуту такое выражение признательности и дружества, такое полное и неожиданное им уважение, вместо насмешливых-то взглядов и невольного худо скрываемого презрения, что ему уж право было бы легче, если бы встретили бранью. А то уж слишком стало конфузливо. К счастью, была готовая тема для разговора, и он поскорее за нее уцепился. Услышав, что еще не просыпался, но все отлично, Пульхерия Александровна объявила, что это и к лучшему, потому что ей очень-очень-очень надо предварительно переговорить. Последовал вопрос о чае и приглашении пить вместе. Сами они еще не пили в ожидании Разумихина. Авдотья Романовна позвонила. На зов явился грязный оборванец. Ему приказан был чай, который и был, наконец, сервирован, но так грязный, так неприлично, что дамам стало совестно. Разумихин энергически ругнул было номер, но, вспомнив про Лужина, замолчал, сконфузился и ужасно обрадовался, когда вопросы Пульхерии Александровны посыпались, наконец, сряду без перерыву. Отвечая на них, он проговорил 3/4 часа, беспрестанно прерываемый и перераспрашиваемый, и успел передать все главнейшие и необходимейшие факты, какие только знал из последнего года жизни Родиона Романовича, заключив обстоятельным рассказом о болезни его. Он многое, впрочем, пропустил, что и надо было пропустить, между прочим, и о сцене в конторе со всеми последствиями. Рассказ его жадно слушали, Но когда он думал, что уже кончил и удовлетворил своих слушательниц, то оказалось, что для них он как будто еще и не начинал. «Скажите, скажите мне, как вы думаете?» «Ах, извините, я еще до сих пор не знаю вашего имени», – торопилась Пульхерия Александровна. «Дмитрий Прокофьевич». «Так вот, Дмитрий Прокофьевич, я бы очень-очень хотел узнать, как вообще он глядит теперь на предметы, то есть, поймите меня, как бы это вам сказать, то есть, лучше сказать, что он любит и что не любит? Всегда ли он такой раздражительный? Какие у него желания, так сказать, мечты, если можно? Что именно теперь имеет на него особенное влияние? Одним словом, я бы желала... Ах, маменька, как же можно на это все так вдруг отвечать?» – заметила Дуня. «Ах, боже мой, ведь я совсем-совсем не таким его ожидала встретить, Дмитрий Прокофьевич». «Это уж очень естественно», – отвечал Дмитрий Прокофьевич. «Матери у меня нет, но а дядя каждый год сюда приезжает и почти каждый раз меня не узнает, даже снаружи, а человек умный. Но а в 3 года вашей разлуки много воды ушло, да и что вам сказать? 1,5 года я Родиона знаю. Угрюм, мрачен, надменен и горд. В последнее время, а может, гораздо прежде, мнителен и ипохондрик. Великодушен и добр. Чувств своих не любит высказывать и скорее жестоко сделает, чем словами выскажет сердце. Иногда, впрочем, вовсе не ипохондрик, а просто холоден и бесчувствен до бесчеловечия. Право, точно в нем 2 противоположные характера поочередно сменяются. Ужасно иногда неразговорчив. Все ему некогда, все ему мешают, а сам лежит, ничего не делает. Не насмешлив, и не потому, чтобы остроты не хватало, а точно времени у него на такие пустяки не хватает. Не дослушивает, что говорят, никогда не интересуется тем, чем все в данную минуту интересуются. Ужасно высоко себя ценит и, кажется, не без некоторого права на то. Ну, что еще? Мне кажется, ваш приезд будет иметь на него спасительнейшее влияние». «Ах, дай-то Бог!» – вскричала Пульхерия Александровна, измученная отзывом Разумихина об ее роде. А Разумихин глянул, наконец, пободрее на Авдотью Романовну. Он часто взглядывал на нее во время разговора, но бегло, на один только миг, и тотчас же отводил глаза. Авдотья Романовна то садилась к столу и внимательно вслушивалась, то вставала опять и начинала ходить по обыкновению своему из угла в угол, скрестив руки, сжав губы, изредка делая свой вопрос, не прерывая ходьбы, задумываясь. Она тоже имела обыкновение не дослушивать, что говорят. Одета она была в какое-то темненькое из легкой материи платье, а на шее был повязан белый прозрачный шарфик. По многим признакам Разумихин тотчас же заметил, что обстановка обеих женщин до крайности бедная. Будь Авдотья Романовна одета как королева, то, кажется, он бы ее совсем не боялся. Теперь же, может, именно потому, что она так бедно одета, и что он заметил всю эту скаридную обстановку, в сердце его вселился страх, и он стал бояться за каждое слово свое, за каждый жест, что было, конечно, стеснительно для человека и без того себе не доверявшего. «Вы много сказали любопытного о характере брата и сказали беспристрастно, это хорошо. Я думала, вы перед ним благоговеете», – заметила Авдотья Романовна с улыбкой. «Кажется, и то верно, что возле него должна находиться женщина», – прибавила она в раздумье. «Я этого не говорил. А, впрочем, может быть, вы и в этом правы. Только что? Ведь он никого не любит, может, и никогда не полюбит», – отрезал Разумихин. «То есть не способен полюбить? А знаете, Авдотья Романовна, вы сами ужасно как похожи на вашего брата, даже во всем», – брякнул он вдруг для себя самого неожиданно, но тотчас же, вспомнив о том, что сейчас говорил ей же про брата, покраснел как рак и ужасно сконфузился. Авдотья Романовна не могла не рассмеяться на него глядя. «Насчет Роди вы оба можете ошибаться», — подхватила несколько пикированная Пульхерия Александровна. «Я не про теперешнее говорю, Дунечка. То, что пишет Петр Петрович в этом письме, и что мы предполагали с тобой, может быть, неправда, но вы вообразить не можете, Дмитрий Прокофьевич, как он фантастичен и, как бы это сказать, капризен. Его характеру я никогда не могу довериться, даже когда ему было только 15 лет. Я уверена, что он и теперь вдруг что-нибудь может сделать с собой такое, чего ни один человек никогда и не подумает сделать. Да недалеко ходить. Известно ли вам, как он 1.5 года назад меня изумил, потрясся и чуть совсем не уморил, когда вздумал было жениться на этой, как ее, на дочери этой Зарницыной, хозяйки его? Знаете вы что-нибудь подробно об этой истории? Спросила Авдотья Романовна. Вы думаете, жаром продолжала Пульхерия Александровна, его бы остановили тогда мои слезы, мои просьбы, моя болезнь, моя смерть, может быть, с тоски, наша нищета, преспокойно бы перешагнул через все препятствия. А неужели он, неужели ж он нас не любит? Он ничего и никогда сам об этой истории со мной не говорил, осторожно отвечал Разумихин. Но я кое-что слышал от самой госпожи Зарницыной, которая тоже в своем роде не из рассказчиц, и что слышал, то, пожалуй, несколько даже и странно. «А что? Что вы слышали?» – спросили разом обе женщины. «Впрочем, ничего такого слишком уж особенного. Узнал я только, что брак этот совсем уж слаженный и не состоявшийся лишь за смертью невесты был самой госпоже Зарницыной очень не по душе. Кроме того, говорят, невеста была собой даже нехороша, то есть, говорят, даже дурна. И такая хворая и странная. А, впрочем, кажется, с некоторыми достоинствами. Непременно должны были быть какие-нибудь достоинства, иначе понять ничего нельзя. Приданого тоже никакого, да он на приданое и не стал бы рассчитывать. Вообще в таком деле трудно судить». «Я уверена, что она достойная была девушка», — коротко заметила Авдотья Романовна. «Бог меня прости, а я таки порадовалась тогда ее смерти, хоть и не знаю, кто из них один другого погубил бы, он ли ее или она его», — заключила Пульхерия Александровна. Затем осторожно, с задержками и с беспрерывными взглядываниями на Дуню, что было той очевидно неприятно, принялась опять расспрашивать о вчерашней сцене между Родей и Лужиным. Это происшествие, как видно, беспокоило ее более всего, до страха и трепета. Разумихин пересказал все снова, в подробности, но на этот раз прибавил и свое заключение. Он прямо обвинил Раскольникова в преднамеренном оскорблении Петра Петровича, на этот раз весьма мало извиняя его болезнью. «Он еще до болезни это придумал», — прибавил он. «Я тоже так думаю», — сказала Пульхерия Александровна с убитым видом. Но ее очень поразило, что о Петре Петровиче Разумихин выразился на этот раз так осторожно и даже как будто и с уважением, пробитым видом. Но ее очень поразило, что о Петре Петровиче Разумихин выразился на этот раз так осторожно и даже как будто и с уважением. Поразило это и Авдотью Романовну. «Так вы вот...» «Какого мнения о Петре Петровиче не утерпела не спросить Пульхерия Александровна?»
5: «О будущем мужа вашей дочери я и не могу быть другого мнения», — твердо и с жаром отвечал Разумихин. «И не из одной пошлой вежливости это говорю, а потому одному, что Авдотья Романовна сама добровольно удостоила выбрать этого человека. Если же я так поносил его вчера, то это потому, что вчера я был грязно пьяный, еще безумен. Да, безумен, без головы. Сошел с ума совершенно. И сегодня стыжусь того».
4: Он покраснел и замолчал. Авдотья Романовна вспыхнула, но не прервала молчание. Она не промолвила ни одного слова с той минуты, как заговорили о Лужине. А между тем Пульхерия Александровна без ее поддержки, видимо, находилась в нерешимости.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
2: Наконец, запинаясь и беспрерывно посматривая на дочь, объявила, что ее чрезвычайно заботит теперь одно обстоятельство. «Видите, Дмитрий Прокофьевич, — начала она, — я буду совершенно откровенна с Дмитрием Прокофьевичем, Дунечка. Уж, конечно, маменька, — внушительно заметила Авдотья Романовна. Вот в чем дело, — заторопилась та, как будто с нее гору сняли позволением сообщить свое горе. Сегодня очень рано мы получили от Петра Петровича записку в ответ на наше вчерашнее извещение о приезде. Видите, вчера он должен был встретить нас, как и обещал, в самом вокзале. Вместо того в вокзал был прислан навстречу нам какой-то лакей с адресом этих номеров, и чтобы нам показать дорогу. А Петр Петрович приказал передать, что он прибудет к нам сюда сам сегодня поутру. Вместо того пришла сегодня поутру от него вот эта записка. Лучше всего прочтите ее сами. Тут есть пункт, который очень меня беспокоит. Вы сейчас увидите сами, какой это пункт, и скажите мне ваше откровенное мнение, Дмитрий Прокофьевич. Вы лучше всех знаете характер Роди и лучше всех можете посоветовать. Предупреждаю вас, что Дунечка уже все разрешила с первого шагу, но я еще не знаю, как поступить, и все ждала вас». Разумихин развернул записку, помеченную вчерашним числом, и прочел следующее. «Милостивая государыня Пульхерия Александровна, имею честь вас уведомить, что по происшедшим внезапным задержкам встретить вас у дебаркадера не мог, послав с той целью человека весьма расторопного. Равномерно лишу себя чести свидания с вами и завтра поутру по неотлагательным сенатским делам, и чтобы не помешать родственному свиданию вашему с вашим сыном и Авдотьи Романовны с ее братом. Буду же иметь честь посетить вас и откланяться вам в вашей квартире не иначе, как завтрашний день ровно в 8 часов пополудни, причем осмеливаюсь присовокупить убедительную и прибавлю к тому настоятельную просьбу мою, чтобы при общем свидании нашем Родион Романович уже не присутствовал, так как он беспримерно и неучтиво обидел меня при вчерашнем посещении его в болезни, и, кроме того, имея лично к вам необходимое и обстоятельное объяснение по известному пункту насчет коего желаю узнать ваше собственное истолкование. Имею честь при сём заранее предуведомить, что если вопреки просьбе встречу Родиона Романовича, то принужден буду немедленно удалиться, и тогда пеняйте уже на себя. Пишу же в том предположении, что Родион Романович, казавшийся при посещении моем столь больным, через 2 часа вдруг выздоровел, и, стало быть, выходя со двора, может и к вам прибыть. Утвержден же в том собственными моими глазами, в квартире одного разбитого лошадьми пьяницы, от сего умершего, дочери которого, девицы отъявленного поведения, выдал вчера до 25 рублей под предлогом похорон, что весьма меня удивило, зная, при каких хлопотах собирали вы сию сумму. Причем, свидетельствуя мое особое почтение уважаемой Авдотье Романовне, прошу принять чувство почтительной преданности вашего покорного слуги П. Лужина». «Что мне теперь делать, Дмитрий Прокофьевич?» — заговорила Пульхерия Александровна, чуть не плача. «Ну как я предложу Роде не приходить? Он так настойчиво требовал вчера отказа Петру Петровичу, а тут и его самого велят не принимать. Да он нарочно придет, как узнает, и что тогда будет?» «Поступите так, как решила Авдотья Романовна», – спокойно и тотчас же отвечал Разумихин. «Ах, боже мой, она говорит! Она Бог знает, что говорит, и не объясняет мне цели. Она говорит, что лучше будет, то есть не то, что лучше, а для чего-то непременно, будто бы надо, чтобы и Роди тоже нарочно пришел сегодня в 8 часов, и чтобы они непременно встретились». А я так и письма-то не хотела ему показывать и как-нибудь хитростью сделать посредством вас, чтоб он не приходил, потому он такой раздражительный. Да и ничего я не понимаю, какой там пьяница умер, и какая там дочь, и каким образом мог он отдать этой дочери все последние деньги, которые так дорого вам достались, маменька, прибавила Авдотья Романовна.
3: «Он был не в себе вчера», — задумчиво проговорил Разумихин. «Если бы вы знали, что он там наговорил вчера в трактире, хоть и умно, о каком-то покойнике, о какой-то девице, он действительно мне что-то говорил вчера, когда мы шли домой, но я не понял ни слова. А, впрочем, и я сам вчера...»
2: «Лучше всего, маменька, пойдемте к нему сами, и там, уверяю вас, сразу увидим, что делать. Да к тому же пора, господи. 11 час!» — вскрикнула она, взглянув на свои великолепные золотые часы с эмалью, висевшие у ней на шее на тоненькой венецианской цепочке и ужасно не гармонировавшая с остальным нарядом. «Женихов подарок», — подумал Разумихин. «Ах, пора, пора, Дунечка, пора!» – тревожно засуетилась Пульхерия Александровна. «Еще подумает, что мы со вчерашнего сердимся, что так долго не идем. Ах, боже мой!» Говоря это, она суетливо набрасывала на себя мантилью и надевала шляпку. Дунечка тоже оделась. Перчатки на ней были не только заношенные, но даже изодранные, что заметил Разумихин. А между тем, эта явная бедность костюма даже придавала обеим дамам вид какого-то особенного достоинства, что всегда бывает с теми, кто умеет носить бедное платье. Разумихин с благоговением смотрел на Дунечку и гордился, что поведет ее. «Та королева», — думал он про себя, которая чинила свои чулки в тюрьме, уж, конечно, в ту минуту смотрела настоящую королеву и даже более, чем во время самых пышных торжеств и выходов. «Боже мой!» — воскликнула Пульхерия Александровна. «Думала ли я, что буду бояться свидания с сыном, с моим милым-милым Роди? Как теперь боюсь!» «Я боюсь, Дмитрий Прокофьевич», — прибавила она, робко взглянув на него. «Не бойтесь, маменька», — сказала Дуня, целуя ее. «Лучше верьте в него. Я верю». «Ах, боже мой, я верю тоже. А всю ночь не спала», — вскричала бедная женщина. Они вышли на улицу. «Знаешь, Дунечка, как только я к утру немного заснула, мне вдруг приснилась покойница Марфа Петровна, и вся в белом. Подошла ко мне, взяла за руку, а сама головой качает на меня и так строго-строго, как будто осуждает. К добру ли это? Ах, боже мой, Дмитрий Прокофьевич, вы еще не знаете, Марфа Петровна умерла». «Нет, не знаю, какая Марфа Петровна». «Скоропостижно, и представьте себе, после маменька вмешалась Дуня, ведь они еще не знают, кто такая Марфа Петровна». «Ах, не знаете, а я думала, вам все уже известно. Вы мне простите, Дмитрий Прокофьевич, у меня в эти дни просто ум за разум заходит. Право, я вас считаю как бы за провидение наше, а потому так и убеждена была, что вам уже все известно. Я вас как за родного считаю. Не осердитесь, что так говорю. Ах, боже мой, что это у вас правая рука? Ушибли?» «Да, ушиб», — пробормотал осчастливленный Разумихин. «Я иногда слишком уж от сердца говорю, так что Дуня меня поправляет. Но, боже мой, в какой он каморке живет? Проснулся ли он, однако? И эта женщина, хозяйка его, считает это за комнату? Послушайте, вы говорите, он не любит сердце выказывать. Так что я, может быть, ему и надоем моими слабостями? Не научите ли вы меня, Дмитрий Прокофьевич, как мне с ним Я, знаете, совсем как потерянная хожу.
3: Не расспрашивайте его очень об чем-нибудь, если увидите, что он морщится, особенно про здоровье, очень не спрашивайте, не любит.
2: Ах, Дмитрий Прокофьевич, как тяжело быть матерью.
3: Ну вот и эта лестница, какая ужасная лестница.
2: Мамаша, вы даже бледны, успокойтесь, голубчик мой, сказала Дуня, ласкаясь к ней. Он еще должен быть счастлив, что вас видит, а вы так себя мучаете, прибавила она, сверкнув глазами.
3: Постойте, я загляну вперед, проснулся ли. Дамы потихоньку пошли за отправившимся по лестнице вперед Разумихиным, и когда уже поравнялись в четвертом этаже с хозяйкиной дверью, то заметили, что хозяйкина дверь отворена на маленькую щелочку, и что два быстрые черные глаза рассматривают их обеих из темноты. Когда же взгляды встретились, то дверь вдруг захлопнулась и с таким стуком, что Пульхерия Александровна чуть не вскрикнула от испуга.
1: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». О Генри, новелла «Выкуп». Читает Владимир Самойлов.
1: Я и старикашка Маклонсбери. Мы вышли из этой игры в прятки с маленькой золотоносной жилой, заработав по 40 тысяч долларов на брата. Я говорю, старикашка Мак, но он не был старым. 41, не больше. Однако он всегда казался стариком. «Энди, — говорит мне Мак, — я устал от суеты. Мы с тобой здорово поработали эти 3 года. Давай отдохнем малость и спустим лишние деньжонки». «Предложение мне по вкусу, — говорю я. Давай станем на время набобами и попробуем, что это за штука. Но что мы будем делать? Проедемся к Ниагарскому водопаду или будем резаться в фараон?» «Много лет, — говорит Мак, — я мечтал, что если у меня будут лишние деньги, я сниму где-нибудь хибарку из 2 комнат, найму повара-китайца и буду себе сидеть в одних носках и читать историю цивилизации Бокля». «Ну что ж, — говорю я, — приятно, полезно и без вульгарной помпы. Пожалуй, лучшего помещения денег не придумаешь. Дай мне часы с кукушкой и самоучитель для игры на банджо Сэпа Уиннера, и я тебе компаньон». Через неделю мы с Маком попадаем в городок Пинья, милях в 30 от Денвера, и находим элегантный домишко из 2 комнат, как раз то, что нам нужно. Мы вложили в городской банк вагон денег и перезнакомились со всеми 340 жителями города. Китайца, часы с кукушкой, Бокля и самоучитель мы привезли с собой из Денвера. И в нашей хибарке сразу стало уютно, как дома. Не верьте, когда говорят, будто богатство не приносит счастья. Посмотрели бы вы, как старикашка Мак сидит в своей качалке, задрав ноги в голубых нитяных носках на подоконник и сквозь очки поглощает снадобье Бокля. Это была картина довольства, которой позавидовал бы сам Рокфеллер. А я учился наигрывать на банджо старичина-молодчина Зип, и кукушка вовремя вставляла свои замечания. А Асин насыщал атмосферу прекраснейшим ароматом яичницы с ветчиной, перед которым спасовал бы даже запах жимолости. Когда становилось слишком темно, чтобы разбирать чепуху Бокли и закорючки самоучителя, мы с Маком закуривали трубки и толковали о науке, о добывании жемчуга, об Ишасе, о Египте, об орфографии, о рыбах, о пассатах, о выделке кожи, о благодарности, о барлах и о всяких других предметах, относительно которых у нас прежде никогда не хватало времени высказывать свое мнение. Как-то вечером Мак возьми да спроси меня, хорошо ли я разбираюсь в нравах и политике женского сословия. «Кого ты спрашиваешь?» — говорю я самонадеянным тоном. «Я знаю их от Альфреда до Амахи. Женскую природу и тому подобное, — говорю я распознаю так же быстро, как зоркий осел скалистые горы. Я собаку съел на их увертках и вывертах». «Понимаешь, Энди, — говорит Мак, вроде как вздохнув, — мне совсем не пришлось иметь дело с их предрасположением. Возможно, и во мне взыграла бы склонность обыграть их соседство, да времени не было. С 14 лет я зарабатывал себе на жизнь, и мои размышления не были обогащены теми чувствами, какие, судя по описаниям, обычно вызывают создание этого пола. Иногда я жалею об этом, — говорит Мак. Женщины — неблагоприятный предмет для изучения, — говорю я. И все это зависит от точки зрения. И хотя они отличаются друг от друга в существенном, но я часто замечал, что они как нельзя более несходны в мелочах. Кажется мне, — продолжает Мак, — что гораздо лучше проявлять к ним интерес и вдохновляться ими, когда молод и к этому предназначен. Я прозевал свой случай, и, пожалуй, я слишком стар, чтобы включить их в свою программу. «Ну, не знаю», — говорю я ему. «Может, ты отдаешь предпочтение бочонку с деньгами и полному освобождению от всяких забот и хлопот? Но я не жалею, что изучил их», — говорю я. «Тот не даст себя в обиду в этом мире, кто умеет разбираться в женских фокусах и увертках». Мы продолжали жить в Пинье, нам нравилось это местечко. Некоторые люди предпочитают тратить свои деньги шумом, треском и всякими передвижениями. Но мне и Маку надоели суматоха и гостиничные полотенца. Народ в Пинье относился к нам хорошо, а Син стряпал кормежку по нашему вкусу, Мак и Бокль были неразлучны, как два кладбищенских вора, а я почти в точности извлекал на банджо сердцещипательное: «Девочки из Буффало, выходите вечерком». Однажды мне вручили телеграмму от Спейта из Нью-Мексико, где этот парень разрабатывал жилу, с которой я получал проценты. Пришлось туда выехать, и я проторчал там 2 месяца. Мне не терпелось вернуться в Пиньо и опять зажить в свое удовольствие. Подойдя к хибарке, я чуть не упал в обморок. Мак стоял в дверях, и если ангелы плачут, то, клянусь, в эту минуту они не стали бы улыбаться. Это был не человек. Зрелище, честное слово. На него стоило посмотреть в лорнет, в бинокль, да что там, в подзорную трубу, в большой телескоп Лигской обсерватории. На нем был сюртук, шикарные ботинки и белый жилет, и цилиндр, и герань величиной с пучок шпината была приклепана на фасаде. И он ухмылялся и коробился, как торгаш в преисподней или мальчишка, у которого схватило живот.
2: «Алло, Энди», — говорит Мак, цедя сквозь зубы, — «рад, что ты вернулся. Тут без тебя произошли кое-какие перемены».
1: «Вижу», — говорю я, — «и сознаюсь, это кощунственное явление. Не таким тебя создал Всевышний, Мак Лонсбери. Зачем же ты надругался над его творением, явив собой столь дерзкое непотребство?»
2: «Понимаешь, Энди», — говорит он, — «меня выбрали мировым судьей».
1: Я внимательно посмотрел на Мака. Он был беспокойно возбужден. Мировой судья должен быть скорбящим и кротким. Как раз в этот момент по тротуару проходила какая-то девушка. И я заметил, что Мак словно бы захихикал и покраснел, а потом снял цилиндр, улыбнулся и поклонился. И она улыбнулась, поклонилась и пошла дальше. «Ты пропал», — говорю я, «если в твои годы заболеваешь любовной корью. А я-то думал, что она к тебе не пристанет. И лакированные ботинки, и все это за какие-нибудь 2 месяца».
2: «Вечером у меня свадьба. Вот эта самая юная девица», — говорит Мак явно с подъемом.
1: «Я забыл кое-что на почте», — сказал я и быстро зашагал прочь. Я нагнал эту девушку ярдов через 100. Я снял шляпу и представился. Ей было этак лет 19, а выглядела она моложе своих лет. Она вспыхнула и посмотрела на меня холодно, словно я был метелью из 2 сироток. «Я слышал, что сегодня вечером у вас свадьба», — сказал я. «Правильно», — говорит она. «Вам это почему-нибудь не нравится?» «Послушай, сестренка», — начинаю я, — «меня зовут мисс Ребоза Рид», — говорит она обиженно. «Знаю», — говорю я. «Так вот, Ребоза, я уже не молод, гожусь в должники твоему папаше, а эта старая, расфранченная, подремонтированная, страдающая морской болезнью развалина, которая носится, распустив хвост и кулдыкая в своих лакированных ботинках, как на скипидаренный индюк, приходится мне лучшим другом. Но на кой черт ты связалась с ним и втянула его в это брачное предприятие?»
3: «Да ведь другого-то нету», — ответила мисс Ребоза.
1: «Глупости, — говорю я, бросив тошнотворный взгляд восхищения на цвет ее лица и общую композицию. С твоей красотой ты подцепишь кого угодно. Послушай, Ребоза, старикашка Мак тебе не пара. Ему было 22, когда ты стала урожденная Рид, как пишут в газетах. Этот расцвет у него долго не протянется. Он весь пропитан старостью, целомудрием и трухой. У него приступ бабьего лета только и всего. Он прозевал свою получку, когда был молод, а теперь вымаливает у природы проценты по векселю, который ему достался от Амура вместо наличных. Ребоза, тебе непременно нужно, чтобы этот брак состоялся».
3: «Ну, ясно», — говорит она, покачивая Анютины глазки на своей шляпе. «И думаю, что не мне одной».
1: «В котором часу должно это свершиться?» — спрашиваю я.
3: «В 6», — говорит она.
1: Я сразу решил, как поступить. Я должен сделать все, чтобы спасти Мака, позволить такому хорошему, пожилому, неподходящему для супружества человеку погибнуть из-за девчонки, которая не отвыкла еще грызть карандаш и застегивать платьице на спине. Нет, это превышало меру моего равнодушия. «Ребоза», — сказал я серьезно, пустив в ход весь свой запас знаний первопричин женских резонов. «Неужели нет в Пинье
3: молодого человека, приличного молодого человека, который бы тебе нравился?»
4: «Есть», — говорит Рябоса, кивая своими анютиными глазками.
3: «Конечно, есть», — спрашивает тоже. «Ты ему нравишься?» — спрашиваю я. «Как он к тебе относится?»
4: «С ума сходит», — отвечает Рябоза. «Маме приходится поливать крыльцо водою, чтобы он не сидел на нем целый день. Но завтра, думается, мне с этим будет покончено», — заключила она со вздохом.
3: «Рябоза, — говорю я, — ты ведь не питаешь к старичку Маку этого сильного обожания, которое называют любовью, не правда ли?»
4: «Еще не доставало», — говорит девушка, покачивая головой. «По-моему, он весь иссох, как дырявый бочонок. Вот тоже выдумали».
3: «Кто этот молодой человек, Рябоза, который тебе нравится?» — осведомился я.
4: «Эдди Бейлс», — говорит она. «Он служит в колониальной лавочке у Кросби, но он зарабатывает только $35 в месяц. Элла Ноукс была раньше от него без ума».
3: «Старикашка Мак сообщил мне, — говорю я, — что сегодня в 6 у вас свадьба».
4: «Совершенно верно», — говорит она, — «в 6 часов у нас в доме».
3: «Рябоза», — говорю я, — «выслушай меня. Если бы Эдди Бейлс имел $1000 наличными, на $1000, имей в виду, он может приобрести собственную лавочку. Так вот, если бы вам с Эдди попалась такая разрешающая сомнение сумма, согласилась бы ты повенчаться с ним сегодня в 5 вечера?»
4: Девушка смотрит на меня с минуту, и я чувствую, как ее организм охватывают непередаваемые размышления, обычные для женщин при таких обстоятельствах.
3: $1000, говорит она.
4: «Конечно, согласилась бы».
3: «Пойдем», — говорю я, — «пойдем к Эдди».
4: Мы пошли в лавочку Кросби и вызвали Эдди на улицу. Вид у него был почтенный и веснушчатый. Его бросило в жар и в холод, когда я изложил ему свое предложение. «В 5 часов, — говорит он, — за $1000, ой, не будите меня, понял? Вы богатый дядюшка, наживший состояние на торговле пряностями в Индии. А я покупаю лавочку старика Кросби и сам себе хозяин». Мы вошли в лавочку, отозвали Кросби в сторону и объяснили все дело. Я выписал чек на $1000 и отдал его старику. Он должен был передать его Эдди и Рябозе, если они повенчаются в 5. А потом я благословил их и пошел побродить по лесу. Я уселся на пень и размышлял о жизни.

0: не жалко и больше $1000. Но особенно я был рад тому, что я изучил женщин, и что ни одна меня не обманет своими причудами и подвохами. Когда я вернулся домой, был, наверное, 5:30. Я вошел и вижу, старикашка-маг сидит, развалившись в качалке, в старом своем костюме, ноги в голубых носках задраны на подоконник, а на коленях история цивилизации. «Не очень-то похоже, что ты к 6 отправляешься на свадьбу», — говорю я с невинным видом. «А, — говорит маг и тянется за табаком, — ее передвинули на 5 часов, известили запиской, что переменили час. Все уже кончено. А ты чё пропадал так долго, Энди?» «Ты слышал о свадьбе?» — спрашиваю я. «Сам венчал», — говорит он. «Я ж говорил тебе, что меня избрали мировым судьей. Священник где-то на Востоке гостит у родных, а я единственный в городе, кто имеет право совершать брачные церемонии. Месяц назад я пообещал Эдди и Ребозе, что обвенчаю их. Он парень толковый и как-нибудь обзаведется собственной лавочкой». «Обзаведется», — говорю. «Уйма женщин была на свадьбе», — говорит маг. «Но ничего нового я в них как-то не приметил. А хотелось бы знать структуру их вывертов так же хорошо, как ты. Ведь ты говорил...»
1: «Говорил
0: 2 месяца назад», — сказал я и потянулся за банджо.
2: Мы читали новеллу о Генри «Выкуп».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: У многих и сейчас существует как бы два языка. Один для домашнего обихода и другой для щегольства образованностью. Константин Паустовский рассказывает о председателе сельсовета в среднерусском селе, талантливом и остроумном человеке, разговор которого в обыденной жизни был полон едкого и веселого юмора. Но стоило ему взойти на трибуну, как, подчиняясь все той же убогой эстетике, он тотчас начинал канителить. Что мы имеем на сегодняшний день в смысле дальнейшего развития товарной линии производства молочной продукции и ликвидирования ее отставания по плану надоев молока? Назвать этот язык русским, говорит Паустовский, мог бы только жесточайший наш враг. Это было бы справедливо даже в том случае, если бы во всей речи почтенного колхозного деятеля не было ни единого иноязычного слова. К сожалению, дело обстоит еще хуже, чем полагает писатель. Канцелярский жаргон просочился даже в интимную речь. На таком жаргоне пишутся даже любовные письма. И что печальнее, в тысячу раз он усиленно прививается детям чуть ли не с младенческих лет.

0: В газете «Известия» в прошлом году приводилось письмо, которое одна 8-летняя школьница написала родному отцу. «Дорогой папа, поздравляю тебя с днем рождения, желаю новых достижений в труде, успехов в работе и личной жизни. Твоя дочь Оля». Отец был огорчен и раздосадован, как будто телеграмму от мискома получил, честное слово, и обрушил свой гнев на учительницу. «Учите, учите», а потом вырастает этакий бюрократ, слова человеческого не вымолвит. Письмо действительно бюрократически черствое, глубоко равнодушное, без единой живой интонации. Горе бедного отца мне понятно. Я ему глубоко сочувствую. Тем более, что и я получаю такие же письма. Мне, как и всякому автору книг для детей, часто пишут школьники, главным образом маленькие, первого класса. Письма добросердечные, но, увы, разрывая конверты, я заранее могу предсказать, что почти в каждом письме непременно встретятся такие недетские фразы. «Желаем вам новых достижений в труде», «Желаем вам творческих удач и успехов». Новые достижения, творческие успехи. Горько видеть эти стертые трафаретные фразы, выведенные под руководством учителей и учительниц трогательно неумелыми детскими пальцами. Горько сознавать, что в наших школах, если не во всех, то во многих, иные педагоги уже с первого класса начинают стремиться к тому, чтобы канцеляризировать речь детей, и продолжают это недоброе дело до самой последней минуты их пребывания в школе.
1: Корней Чуковский о русском языке.
2: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия готова к новому раунду переговоров по украинскому кризису. Об этом заявил Сергей Лавров на посольском круглом столе по украинскому регулированию. Министр иностранных дел подчеркнул, что Россия не создавала препятствий для диалога.
2: Если бы американцы не отошли от договоренности Анкориджа, если бы их Европа не оттянула от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны. Это вот очевидный факт.
1: Сергей Лавров также заявил, что планирует встретиться с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Российские вооруженные силы продолжают наступление на севере Харьковской области, создавая кольцо окружения вокруг украинских подразделений, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, контроль над Ольховаткой уже установлен, а блокированные восточнее формирования противника уничтожаются. Боевые действия продолжаются в районе Малой Волчьей. Группировка «Север» также нанесла удары по позициям боевиков в Приколотном, Новоалександровке и Петропавловке. Успешное завершение операции позволит отодвинуть линию фронта минимум на 20 километров от границы с Белгородской областью, добавили в оборонном ведомстве. «Космос должен быть свободен от любого оружия», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия последовательно выступает за недопущение милитаризации околоземного пространства и считает эту задачу одним из приоритетов международной повестки. Ранее министр ВВС США Трой Мейнг сообщил, что у Вашингтона есть орбитальное оружие, которое позволит контролировать космическое пространство. В Москве указывают, что любые шаги по размещению вооружений в космосе несут риски для глобальной безопасности. Почта России возобновила доставку писем, открыток и бандеролей в КНДР. В июне прошлого года была восстановлена отправка посылок в Северную Корею. Теперь физические и юридические лица могут отправлять в Пхеньян не только посылки, но и почтовые отправления, максимальный вес которых составляет до 20 килограммов. По данным оператора, срок доставки посылки из Москвы в Пхеньян составит порядка 15 календарных дней. Маршрут отправлений предусматривает транспортировку из российской столицы во Владивосток, откуда почта далее следует в КНДР, добавили в Почте России. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757 131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Леонид Андреев. Главы из книги «Мои записки». Читает Владимир Левашов.
4: Часть 12. 22 октября 1900 года. Воскресенье. Со странным чувством открыл я эти залежавшиеся листки. «До завтра», — сказал я моему неведомому читателю, не предполагая, что не одни сутки, а целых 3 года пройдет до той минуты, когда возобновлю я прерванную беседу. И только из желания всегда доводить до конца то, что я начал, набрасываю я эти последние строки. Если успел измениться за эти года мой неведомый друг-читатель, то еще в большей степени изменился я в условиях моей новой жизни. С грустной улыбкой, иногда с недоумением, иногда возмущаясь глубоко, проглядел я написанное. «Кому это нужно? Разве я не один?» А я все искал кого-то, хотел кого-то убедить, мучился сознанием, что мне не верят, и часто лгал. Да, теперь я могу откровенно сознаться. Я очень много лгал в этих бесцельных и наивных записках. Особенно неприятен в этом отношении мой рассказ о появлении призрака, в котором больше литературного таланта, чем правды. Зачем я делал это? Разве я не один? И что значит какие-то жалкие правды и ложь в сравнении с тем грозным и великим, что ношу я сейчас в моей одинокой душе? Как жалкий актер, я искал каких-то бессмысленных аплодисментов и кланялся низко праздному зеваке, заплатившему гроши, чтобы увидеть меня, когда тут же в темноте кулис поджидала меня голодная вечность. Недовольствуясь сознанием, что я невиновен, я все время пытался зачем-то доказать мою чистоту. Точно кому-нибудь и действительно нужна моя чистота. Впрочем, не буду распространяться. Уже скоро тюремщик погасит свет в моей камере, а возвращаться снова к этим запискам я не хочу. Вернусь к тому отдаленному времени. После долгих, теперь не совсем понятных мне колебаний, я решил, наконец, восстановить для себя во всей строгости систему нашей тюрьмы. Для этой цели, найдя на окраине города небольшой дом, отдававшийся в долгосрочную аренду, я нанял его. Затем, при любезном содействии господина начальника нашей тюрьмы, всю глубину благодарности, к которому я не могу выразить словами, я пригласил на новое место одного из опытнейших тюремщиков. Человека еще молодого, но уже закаленного в строгих принципах нашей тюрьмы. Пользуясь его указаниями, а также советами все того же обязательного господина начальника, нанятые мною рабочие превратили одну из комнат в точное подобие камеры. Как размеры, так и форма, и все подробности моего нового и, надеюсь, последнего жилища строго соответствует плану. Размеры моей камеры 8x4, высота 4. Стены внизу покрашены серой краской. Верх же их, а равно потолок, остаются белыми. Вверху квадратное окно 1,5x1,5 с массивной железной решеткой, уже успевшей заржаветь от времени. На двери, запираемой тяжелым и прочным замком, издающим звонкий ляск при каждом повороте ключа, небольшое отверстие для наблюдения, а ниже его форточка, в которую подается и принимается пища. Обстановка камеры. Стол, стул и привинченная к стене кровать. На стене распятие. Мой портрет и в черной рамке правила поведения заключенных, а в углу шкаф с книгами. Последний, являясь нарушением строгой гармонии моего жилища, вызван крайней и печальной необходимостью. Тюремщик решительно отказался быть моим библиотекарем и выдавать мне книги по списку, а нанимать для этой цели особого человека мне показалось излишним чудачеством. Впрочем, в настоящее время я читаю только Евангелие. Как я не крепок, но жить мне осталось немного, я должен торопиться, и других книг мне некогда читать. Все мои дни и часть ночей, покуда не погаснет свет, провожу я над этой единственной в мире книгой и заставляю ее открыть мне свой истинный, свой сокровенный смысл. С торопливостью, к какой вынуждает меня возраст и неотвратимая близость могилы, я пытаю каждое слово. Между строчей я заселяю иными, несказанными словами, и мыслью моею, как железными щипцами, дроблю жесткую скорлупу колючих недомолвок. Но сопротивление, которое оказывает книга, поразительно сильно и временами доводит меня, мне стыдно в этом сознаться, почти до неистовства. Даже под пыткой слова молчат. и за жесткой скорлупою, разбитой с таким трудом, я нахожу странную и, несомненно, лживую пустоту. И вновь торопливо ищу я, пронизывая моим испытующим взором дрожащие испуганные страницы, и я найду то, чего я ищу. Примечание к примечанию. Как велико мое рвение, об этом может свидетельствовать тот курьезный факт, что мой честный тюремщик особенно строго и зорко следит за мною именно в то время, когда я читаю. Желая успокоить его, я предложил ему в свободные от его службы часы почитать Евангелие, и с наивным суеверным страхом он ответил: «Если это та самая книга, которую читаете и вы, то я еще не хочу иметь такой вид, как у вас. Кто станет сторожить вас, когда и я стану таким?» Так пугает профанов напряженная работа духа. И без того при осуществлении плана я встретил сильную оппозицию не только со стороны местного населения, которое попросту объявило меня сумасшедшим, но и со стороны лиц более просвещенных. Даже господин начальник некоторое время безуспешно пытался отговорить меня и только под конец пожал мне руку, выразив искреннее сожаление, что не может предоставить мне место в нашей тюрьме. Не могу без горькой улыбки вспомнить первый день моего заключения. Толпа наглых и невежественных зевак с утра до ночи галдела у моего окна, задирая голову кверху. Моя камера находится на втором этаже. И осыпала меня бессмысленными ругательствами. Были даже попытки, к стыду моих сограждан, разгромить мое жилище. И один довольно увесистый камень чуть не раздробил мне голову. Только вовремя явившейся полиции удалось предотвратить катастрофу. Когда же по вечерам я выходил на мою прогулку, сотня глупцов, взрослых и детей провожала меня с гиком и свистом, осыпая бранью, даже бросая в меня грязью. Так, подобно гонимому пророку, бестрепетно совершал я мой путь среди беснующейся толпы, на удары и проклятия отвечая только гордым молчанием. Что возмутило этих глупцов? Чем оскорбил я их пустую голову? Когда я им лгал, они целовали мне руки. Когда же во всей строгости и чистоте я восстановил святую правду моей жизни, они разразились проклятиями. Они заклеймили меня презрением, забросали грязью. И их возмутило, что я смею жить один и не прошу для себя местечко в общей камере для мошенников. Как трудно быть правдивым в этом мире.
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Леонида Андреева «Мои записки».
4: Правда, моя настойчивость и твердость под конец покорила их. С наивностью дикарей, чтущих все непонятное, уже со второго года они начали кланяться мне и кланяются все ниже, потому что все больше их удивление, все глубже страх перед непонятным. Я уверен, что их пугает даже мой вид. Уже давно перестал я подстригать мои седые волосы и бороду, и их естественный беспорядок, придающий моей голове сходство с головою короля Лира, потерявшего дочерей, кажется им ужасным, но мне некогда заниматься пустяками. И то, что я никогда не отвечаю на их поклоны, внушает им восторг. И то, что я никогда не отвечаю улыбкой на их льстивые улыбки, внушает им твердую уверенность, то в чем-то огромном они виноваты передо мною, и что я знаю их вину. Изверившись в словах своих и чужих, они благоговеют перед молчанием моим, как благоговеют они перед всяким молчанием и всякою тайною. И вдруг заговори я снова стану для них человеком и разочарую их горько, что бы я ни говорил. В молчании же моем я становлюсь подобен их вечно молчащему Богу, ибо и Богу своему перестают верить эти странные люди, как только заговорит их Бог. Во всяком случае, их женщины уже считают меня святым, и те кланяющиеся женщины и хворые дети, которых нередко нахожу я у порога моего жилища, с несомненностью ждут от меня пустяка, исцеления и чуда. Что же, пройдет еще год или два, и я стану творить чудеса нисколько не хуже тех, о каких рассказывают они с таким восторгом. Странные люди. Порою мне становится их жаль. И я не на шутку начинаю сердиться на дьявола, который так искусно смешал карты в их игре, что только Шулер знает правду, свою маленькую шулерскую правду о накрапленных фальшивых дамах и столь же фальшивых королях. Слишком низко кланяются они. Однако и это мешает развиться чувству жалости, а то... Улыбнись на мою шутку, благосклонный читатель. Я и вправду не удержался бы от соблазна сотворить 2-3 небольших, но эффектных чуда. Вернусь к дальнейшему описанию моей тюрьмы. Устроив окончательно мою камеру, я поставил тюремщику альтернативу. Или он будет во всей строгости соблюдать по отношению ко мне все правила тюремного режима, и тогда по духовному завещанию получит все мое состояние, или же не получит ничего. Казалось бы, при такой ясной постановке вопроса я уже не встречу затруднений, но... При первом же случае, когда за нарушение какого-то правила меня следовало посадить в карцер, этот наивный и робкий человек наотрез отказался исполнить это и только угрозой немедленно пригласить на его место другого, более добросовестного тюремщика. Я принудил его выполнить свою обязанность. Равным образом, весьма исправно запирая двери, он первое время решительно пренебрегал своей обязанностью наблюдать за мною в глазок. И если я в целях испытания его твердости предлагал ему в ущерб здравому смыслу изменить какое-нибудь правило, он охотно и быстро соглашался на это. И однажды, уличив его таким образом, я сказал ему: «Мой друг, ты попросту глуп. Ведь если ты не будешь наблюдать за мною и как следует стеречь, то я убегу в другую тюрьму и унесу с собою завещание. Что будешь делать ты тогда?» Счастлив сообщить, что в настоящее время все эти недоразумения уладились. И если я могу на что-нибудь пожаловаться, то скорее на излишнюю строгость, чем на снисходительность. Совершенно войдя в свое положение тюремщика, этот честный человек уже не для корысти, а во имя принципа обращается со мной с крайней суровостью. Так в начале этой недели он решил меня посадить на сутки в карцер за провинность, которой, как мне казалось, я не совершал, и, протестуя против кажущейся несправедливости, я имел непростительную слабость сказать ему: «В конце концов, я возьму и прогоню тебя, не забывай, что ты служишь у меня. А пока ты меня прогонишь, я все-таки тебя засажу». С честной грубостью ответил мне этот достойный человек. «А как же деньги?» — удивленно возразил я. «Ты же лишишься их». «Разве мне нужны твои деньги? Я отдал бы все свои деньги, чтобы не быть тем, что я есть». Но что же я могу поделать, если ты действительно нарушил правила, и я должен отвезти тебя в карцер? Я не в силах передать того радостного волнения, которое охватило меня при мысли, что и в эту темную голову вошло, наконец, сознание долга. И что теперь, если бы даже я пожелал, поддавшись слабости, уйти из моей тюрьмы, мой добросовестный тюремщик не допустит меня до этого. Решительный огонь, сверкающий в его круглых глазах, ясно показал мне, что всюду, куда бы я ни убежал, он найдет меня и приведет обратно, и что револьвер, который прежде он так часто забывал положить в кобуру, а ныне чистит ежедневно, действительно сослужит свою службу, вздумай я бежать. И впервые за эти года я со счастливой улыбкой заснул на каменном полу темного карцера, в сознании, что план мой увенчался полным успехом, перейдя из области почти что чудачества в область грозной и суровой действительности. И тот страх, который, засыпая, почувствовал я к моему тюремщику, к его решительным глазам, к его револьверу, робкое желание услышать его похвалу и вызвать, быть может, даже улыбку на его неподкупных устах, отдались в моей душе гармоничным звоном из вечных и последних кандалов.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из книги Леонида Андреева «Мои записки».
4: Так доживаю я мои последние годы. По-прежнему крепко мое здоровье и светел свободный дух. Пусть одни назовут меня безумцем и в жалком ослеплении посмеются надо мною. Пусть другие признают меня святым и будут ждать от меня чудес. Пусть праведник для одних, для других я лжец и обманщик. Я сам знаю, кто я, и не прошу о понимании. И если найдутся люди, которые упрекнут меня в лживости, в неблагородстве, даже в отсутствии простой чести, ведь до сих пор есть негодяи, уверенные, что я совершил убийство, то ничей язык не повернется, я уверен, чтобы обвинить меня в трусости, в том, что до конца я не сумел выполнить свой тяжелый долг. Сначала до конца оставался я сильным и неподкупным. И страшилище, изувер, темный ужас для одних, в других, быть может, я пробужу героическую мечту о безграничной мощи человека. Уже давно прекратил я прием посетителей, и со смертью господина начальника нашей тюрьмы, единственного неизменного друга, которого изредка я посещал, у меня порвалась последняя связь с этим миром. Продолжительная и тяжелая болезнь почек подкосила, наконец, этот могучий организм, и господин начальник тихо опочил под рукою безжалостной смерти. Горе его осиротевшей семьи не поддается описанию. Только я... Да мой свирепый тюремщик, с безумной подозрительностью выслеживающий каждое мое движение, да черная решетка, схватившая в свои железные объятия бесконечное, как намордник, закрывшая его зловещую пасть. Вот и вся моя жизнь. Молчаливо принимая низкие поклоны, в холодном отдалении от людей, прохожу я мой последний путь, и все чаще я думаю о смерти, но и перед нею не склоняю я моего бестрепетного взора. Сулит ли она мне вечный покой или новую, неведомую и страшную борьбу, я покорно готов принять и то, и другое. Прощай, мой дорогой читатель. Смутным призраком мелькнул ты перед моими глазами и ушел, оставив меня одного перед лицом жизни и смерти. Не сердись, что порою я обманывал тебя и кое-где лгал, ведь и ты на моем месте солгал бы, пожалуй. Все же я искренне любил тебя и искренне желал твоей любви, и мысль о твоем сочувствии была для меня немалой поддержкой в тяжелые минуты и дни. Шлю тебе мое последнее прощание и искренний совет. Забудь о моем существовании, как я отныне и навсегда забываю о твоем. Часы моих прогулок, установленные мною с начала заключения, приноровлены к вечернему времени, которое я так люблю за его мирную тишину угасания. Не имея защищенного дворика, я невольно должен был отступить от строгих правил и совершать прогулку на свободе. Впрочем, мой строгий друг-тюремщик поговаривает, что это надо прекратить, что для него становятся слишком тяжелыми те беспокойные 3/4 часа, которые провожу я вне его надзора. И недавно на нашем дворе появился какой-то загадочный кирпич. Кажется, он хочет обнести мою тюрьму каменной стеною. Вообще он становится все строже. До сих пор я ходил гулять один, но со вчерашнего дня нас выходит и возвращается двое. Впереди иду я, а сзади в 2 шагах, не сводя с меня глаз, идет он. Обычный путь для прогулки таков. Я дохожу до нашей тюрьмы, находящейся в 1/4 версты от моей. Несколько минут провожу в созерцании ее, и затем поспешно, дабы не опоздать, возвращаюсь к себе. Пустынное поле, поросшее бурьяном, лишенное всякого эха, глухим ковром подходит к самой ограде нашей тюрьмы, величавые очертания которой покоряют мое воображение и мою мысль. Когда озаряет ее прощальными лучами, угасая дневное светило, и вся в красном, как царица, как мученица, с темными язвами своих решетчатых окон, она молчаливо и гордо поднимается над равниной, я с тоской, как влюбленный, шлю ей мои жалобы и вздохи, и нежные укоризны, и клятвы ей, моей любви, моей мечте, моей горькой и последней муки. Навеки остаться у ее ног хотел бы я, но вот оглядываюсь я назад, черный в огненной рамке заката неподвижно стоит он и ждет. И, вздохнув, молча иду я обратно, и за мною в 2 шагах бесшумно движется он и сторожит каждое движение мое. При закате солнца наша тюрьма прекрасна. 13 сентября 1908 года.
3: Мы читали главы из книги Леонида Андреева «Мои записки».

0: Радио «Звезда». Константин Михайлович Станюкович. Рассказ «Одно мгновенье». Читает Станислав Федосов.
1: Однажды, чудным тропическим вечером, когда корвет «Витязь» шел себе под всеми парусами, узлов по восьми, направляясь в Рио-де-Жанейро, в кают-компании за чаем зашел разговор о самоубийстве. Поводом к такой редкой среди моряков беседе послужил рассказ одного лейтенанта о своем товарище, который 2 года тому назад застрелился от несчастной любви к одной замужней женщине. Рассказчик назвал эту женщину. Ее многие знали в Кронштадте. Это была жена одного инженера. Изящная блондинка с рыжеватыми волосами, умная, милая и обворожительная, казавшаяся молодой, несмотря на свои 39 лет. Большинство моряков не выразило ни малейшего сочувствия самоубийце. Почти все находили, что стреляться из-за женщины глупо. А пожилой старший штурманский офицер, отличный и неустрашимый моряк, и в то же время, как все знали, настолько трусивший своей высокой полнотелой жены, бойкой и сварливой, что даже сам просился в дальние плавания, желая избавиться от домашних сцен, не без авторитетности произнес: «Самое последнее дело — пропадать из-за женского ведомства. Только шалые юнцы на это способны. Получила саже, инженерша, дама строгая, и бабац! Думал, что эта самая инженерша только единственная на свете. В те поры не соображал, что есть и другие дамы. В затмении был». Все, принимавшие участие в разговоре, согласились со штурманом и вообще не одобряли самоубийство, от каких бы то ни было причин. Многие находили, что самовольное лишение жизни обличает трусливую душу и, во всяком случае, эгоиста, не думающего о страдании, которое он причиняет другим. Человек с характером и в здравом уме никогда не пойдет на самоубийство. «Это все равно, что бросить судно в минуту опасности», — с убежденным спокойствием проговорил старший офицер, капитан-лейтенант лет под 40 с Георгием в петлице белого кителя, прежний черноморец, пробывший всю Севастопольскую осаду на 4-м бастионе и раненый во время последнего штурма. «Ни один порядочный моряк это не сделает за совесть, а не за страх ответственности. Надо бороться до последнего издыхания, не правда ли?» Все согласились, что правда. Только один из присутствующих в кают-компании не ответил на вопрос старшего офицера. Он не принимал участия в разговоре и, словно бы нисколько не интересуясь, им молча отхлебывал чай, нервно выкуривая папироску за папироской. Это был мичман Стоянов, смугловатый брюнет лет 25, с курчавыми черными волосами и шелковистыми усами, небольшого роста, сухощавый, серьезный, с тонкими чертами красивого, мужественного и умного лица, выражение которого сразу чувствовалась сила воли недюжинного характера. В задумчивом взгляде темных глаз, опушенных длинными ресницами, было что-то смелое, открытое и несколько надменное, словно во взгляде молодого орла. Много читавший, независимый в своих суждениях, нередко расходившийся во взглядах с сослуживцами, Стоянов держался особняком, не подчеркивая, впрочем, этого, и ни с кем особенно близко не сходился. И, несмотря на это, Стоянова все уважали. За его прямой рыцарский характер, полный благородства и чуткой деликатности, за соответствие его слов с делом, за ум и добросовестное отношение к служебным обязанностям. Он считался всеми лихим морским офицером и лучшим вахтенным начальником. В то же время он был ревизором, аккуратность и щепетильная честность которого были вне всяких сомнений. Матросы тоже уважали Стоянова, но едва ли понимали и любили этого странного по тогдашним временам морского офицера. Хотя никогда он никого не наказывал, не дрался и даже не ругался, был ровен, мягок и справедлив, тем не менее матросы словно бы чувствовали в нем совсем чужого человека. Он никогда не разговаривал с матросами, не шутил с ними и, казалось, даже как будто брезгал ими. Он не искал популярности среди них, как делали многие другие, и точно конфузился, попадая в матросскую толпу. И в то же время был самым горячим представителем за них. Никто и не знал, скольких он избавлял от позорных телесных наказаний, до которых старший офицер был большой охотник, убеждая, упрашивая, умоляя сурового моряка пожалеть людей и не унижать их человеческого достоинства. Ведь скоро телесные наказания будут отменены официально. Об этом уже писали в морском сборнике. И старший офицер, с которым Стоянов обыкновенно в таких случаях говорил глаз на глаз в его каюте, нередко снисходил к просьбам молодого мичмана, невольно поддаваясь обаянию его страстной речи, заменял порку каким-нибудь другим наказанием и, сам в сущности не злой человек, в душе питал благодарные чувства к Стоянову, останавливавшему его от жестокостей. И старшего офицера команда любила, а Стоянова нет. Он это чувствовал. Он видел, что и в кают-компании он далеко не любим. Он понимал, что стоит только несколько приспособляться к людям, и все изменится. Но он чуждался такой фальши, не менял своих отношений и по-прежнему был одинок. Со дня выхода из Шербурга Стоянов стал искать еще большего одиночества и, казалось, чуждался всех. В нем заметна была какая-то перемена. Несмотря на его спокойствие на людях, многие замечали, что Стоянов часто бывал мрачен и, видимо, что-то угнетало его. Приписывали это разлуке с невестой. Многим было известно, что Стоянов любит и горячо любим этой прелестной девушкой, приезжавшей на корвет в день ухода его из Кронштадта. «А вы что ни слова не скажете, Борис Сергеевич?» — обратился к Стоянову старший офицер. «Я слушал, Иван Николаевич. Вы, по обыкновению, не согласны с общим мнением?»
2: «Не согласен, Иван Николаевич».
1: «И оправдываете самоубийство?»
2: «Вполне».
1: «Из-за какой-нибудь несчастной любви? Вы, Борис Сергеевич?»
2: «Из-за любви нет. Но бывают такие случаи в жизни, после которых жить нельзя». Как-то решительно и вместе с тем грустно проговорил Стоянов.
1: «Например?»
2: «После какой-нибудь подлости, после позора».
1: «А искупить его лучшей жизнью разве нельзя? Человек, сознающий весь ужас позора, уже наполовину исправившийся человек. Люби кататься, люби саночки возить. Сделал пакость, так имей характер и отдуться за нее», — вставил штурман.
2: «Все это легко говорить, а пережить позор, я думаю, невозможно. Лучше смерть».
1: «Ну и самому прописать себе отпуск на тот свет тоже не особенно легко, Борис Сергеевич. В ошалелом состоянии, из-за любви, как это не глупо, а еще можно понять самоубийство, но чтобы покончить с собой сознательно, обдумавши...»
2: «Я только и понимаю такое самоубийство».
1: «А расстаться с жизнью разве так легко, вы думаете?» «Нет, батенька, нелегко. Я испытал это раз, когда мы на змейке наскочили на камни и думали, что всем нам тут крышка. Ох, и как же жутко было!» —
2: — заметил старший офицер. «Не спорю, что легко, но...» Стоянов запнулся, точно у него что-то застряло в горле, и через секунду с каким-то убеждающим спокойствием в тоне продолжал. «Но ведь это одно мгновение. Одно только мгновение», — повторил он. И смолк, видимо, не желая продолжать этот разговор. Через несколько минут он вышел наверх и стал у борта. Он смотрел то на чудное, усеянное звездами небо, то на тихо рокочущий сонный океан, волны которого ласково лизали бока корвета, отсвечивая фосфорическим блеском. Он долго стоял наверху, и слезы лились из его глаз. «Всего одно мгновение», — чуть слышно произнес он, и спустился вниз в свою маленькую опрятную каюту, где над койкой висела большая фотография прелестной девушки. Он сел к письменному столику, подписал какие-то две ведомости, предварительно проверив их, написал своим мелким четким почерком рапорт командиру и стал писать письмо невесте. Когда в исходе четвертого часа рассыльный пришел в каюту будить мичмана на вахту, Стоянов уже окончил письмо и вложил его в конверт. Затем он сложил аккуратно рапорт, запер шифоньерку на ключ и с последним ударом колокола, отбивавшего 8 склянок, выбежал наверх и принял вахту. Стоянов мерно шагал по мостику, жадно вдыхая свежий воздух моря. Он поглядывал на паруса, подходил к компасу взглянуть, по румбу ли правят рулевые, спускался на палубу проверить часовых на баке и снова ходил своей обычной легкой и грациозной походкой. Когда солнце, медленно освобождаясь от своих пурпурно-золотистых рис, поднялось над горизонтом, Стоянов жадно устремил глаза на горизонт, любуясь прелестью восхода. Лицо его было мертвенно-бледно и решительно спокойно. Только в его прекрасных глазах стояло выражение мучительной тоски. Он еще раз обвел этим тоскливым, жадным взглядом и чудное бирюзовое небо, и далеко раскинувшийся океан, сверкавший под лучами ослепительного солнца, и палубу корвета со спавшими на ней матросами, и все это казалось ему чем-то особенным, новым, имеющим невыразимую прелесть. И жажда жизни охватила все его молодое существо, и слезы брызнули из глаз. «Пора!» — прошептал он. И с усилием, словно бы еще борясь с самим собой, наконец произнес: «Сигнальщик!» Подремывавший матросик явился к нему. «Поди, разбуди мичмана Варламова. Скажи, что я болен, прошу сменить меня». Он говорил прерывисто, словно бы не находил слов. И когда сигнальщик пошел исполнять приказание, ему хотелось вернуть его, и в то же время он обрадовался, что сигнальщик уже исчез. Через 5 минут явился заспанный, недовольный Варламов. «Извините, Андрей Андреевич, я болен. Примите от меня вахту. Я должен уйти». Варламов взглянул на Стоянова и был поражен каким-то страшным спокойствием его осунувшегося мертвенного лица. «Идите, идите, Борис Сергеевич. Что с вами? Скоро узнаете. Прощайте, Андрей Андреевич». Он крепко стиснул руку мичмана, как-то жалобно заглянул ему в глаза и произнес: «Еще раз простите, что обеспокоил».
3: «Помилуйте, какие извинения! Идите скорей, вы совсем больны, Борис Сергеевич». «Иду, иду, ведь одно мгновение».
2: И с этими словами он занес за перила мостика ноги и бросился в океан. Мичман ахнул. Ахнули и матросы, видевшие падение. Кто-то успел бросить спасательный круг. «Фок и грот Нагитовы, Марса Фала отдать!» — командовал отчаянным голосом мичман. Через минуту капитан и старший офицер были наверху. «Что случилось?» — Стоянов бросился за борт, и капитан, и старший офицер были поражены. Минут через пять корвет лежал на дрейфе, и баркас отправился на поиски. Все офицеры и матросы выскочили на палубу. Все со страхом ждали возвращения баркаса, предчувствуя, что он вернется без Стоянова. И через час баркас вернулся. Бывший на нем офицер рассказал, что видел, как Стоянов утонул, хотя спасательный круг и был вблизи, но мичман не хотел его взять. Корвет снова пошел далее, и все разошлись угрюмые. Старший офицер утирал слезы. Через четверть часа капитан, взволнованный, со слезами на глазах, пришел в кают-компанию и проговорил: «Вот рапорт Бориса Сергеевича, прочтите, господа, а я снова читать не могу». С этими словами он торопливо ушел. И старший офицер прочел рапорт следующего содержания: «Честь имею донести вашему высокоблагородию, что я совершил поступок, недостойный честного человека. В Шербурге я проиграл 500 рублей казенных денег. Хотя я пополнил часть их причитающимися мне за месяц жалованием и столовыми, а остальная часть будет пополнена товарищем, которому я написал из Шербурга, тем не менее, после такого позора я жить не могу. Могли не узнать о моей растрате товарищи, но я-то ее знал и, следовательно, не считал себя вправе воровски пользоваться общим уважением и оставаться жить на свете. Донося об этом вашему высокоблагородию, прошу переслать прилагаемое письмо по адресу». Старший офицер, потрясенный, ушел к себе в каюту. У всех на глазах стояли слезы.
0: Мы читали рассказ Константина Михайловича Станюковича «Одно мгновение».
4: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Анри Труайя. Фрагмент из книги «Грозные царицы». Читает Алексей Войтюк.
1: Анна была очень высокой, пузатой, с пышной грудью, оплывшим от жира телом, одутловатым лицом. Привлекательными в ней казались только густые темные волосы и живые синие глаза, с дерзким взглядом, обезоружившим собеседника еще до того, как она успевала произнести хоть слово. Страсть к ярким, перегруженным золотым шитьем платьям вполне уживалась в ней с презрением к модным при дворе ароматным туалетным водам. В ее окружении говорили даже, будто русская царевна упорствует в том, что лучший способ очистить кожу – протереть ее растопленным маслом. Еще одно противоречие в характере Анны Иоанновны сказывалось на ее обращении с животными. Она безумно их любила, но находила садистское удовольствие в том, чтобы убивать или даже мучить. На завтра после коронации и переезда в Санкт-Петербург она приказала развесить во всех помещениях Зимнего дворца заряженные ружья. Иногда, охваченная непреодолимым желанием убийства, Анна Иоанновна распахивала окно, вскидывала на плечо оружие и подстреливала птицу на лету. В покоях императрицы всегда гремели выстрелы и невыносимо пахло порохом, но этого ей было мало. Она призывала своих перепуганных фрейлин и обязывала их следовать своему примеру, угрожая выставить за дверь в случае неповиновения. Всегда жадная до развлечений, царица кичилась тем, что у нее столько же лошадей, сколько дней в году. Каждое утро она обходила дворцовые конюшни и псарни, с удовлетворением скупца пересчитывая свои сокровища. Ничуть не меньше она любила забавляться с гудящими голландскими волчками и при посредничестве российского посланника в Амстердаме покупала там тюками специальную нить для закручивания этих волчков. Впрочем, точно так же увлекалась Анна Иоанновна шелковыми тканями и безвкусными безделушками и украшениями, которые заказывала во Франции. Для нее равно бесценными были вещи, услаждавшие душу и щекочущие нервы. Зато она не проявляла ни малейшей склонности повысить уровень своего образования, читая книги или слушая речи людей, слывущих учеными. Прожорливая и ленивая императрица полностью отдавалась на волю инстинктов и использовала каждую свободную минуту для того, чтобы прилечь вздремнуть. Отоспавшись, она приглашала Берона, небрежно подписывала принесенные им бумаги и, исполнив таким образом свой императорский долг, открывала дверь смежной комнаты, где сидели за вышиванием ее фрейлины, и весело восклицала: «Ну, девки, пойте!» Девушки покорно затягивали хором какую-нибудь песню, а она слушала, покачивая головой и разинув в улыбке рот. Это продолжалось до тех пор, пока у несчастных певиц оставались хоть какие-то признаки голосов. Если одна из них, утомившись, начинала петь тише или фальшивить, Анна Иоанновна собственноручно награждала провинившуюся увесистой пощечиной. У изголовья своей постели императрица

Еще одной манией, которую Анна Иоанновна, желая себе польстить, называла «унаследованной от Петра Великого», была страсть к гротескным представлениям и природным уродствам. Ничье общество так не веселило ее, как общество шутов и карликов. И чем они были страшнее на вид, чем глупее, тем охотнее она аплодировала их шуткам и гримасам. Прожив 19 лет в провинциальной среде, ничем не примечательной и унылой, она испытывала теперь неистребимое желание стряхнуть оковы благопристойности и навязать двору беспрецедентное роскошь и распутство. Не было такой вещи, такой выдумки, которая, казалось бы, этой русской самодержице чересчур смелой или чересчур дорогой, если речь шла об удовлетворении ее прихоти. А Россия, которой ей по чистой случайности удалось управлять, по сути не была ее родиной, и ни малейшей потребности в том, чтобы сблизиться с этой страной, она не испытывала. Конечно, рядом с императрицей всегда находилось несколько исконно русских людей из наиболее ей преданных, таких как старый Гавриил Головкин, князья Трубецкой и Иван Борятинский, Павел Ягужинский, этот вечный порох, он был невероятно вспыльчив, не менее импульсивный Алексей Черкасский, которого она назначила государственным канцлером. Но бразды правления были в руках немцев. Целая команда пришельцев германского происхождения руководила политикой империи по приказам чудовищного Берона. После того, как власть была передана Анне Иоанновне и ее фавориту, представители старых боярских родов, каждый из которых так гордился своим генеалогическим древом, были изгнаны со сцены. Как в гражданских делах, так и в военных, теперь важными шишками стали братья Лёвенвольде, барон Герман фон Бреверн, генералы Рудольф фон Бисмарк и Христофор Генрих фон Манштейн, фельдмаршал Бурхард фон Миних. В сокращенном до 4 человек кабинете, заменившем Верховный Тайный Совет, Остерман, несмотря на свое неоднозначное поведение в прошлом, по-прежнему исполнял обязанности премьер-министра. Но на самом деле председательствовал на любых совещаниях, вел любые дискуссии и навязывал в них свои окончательные решения только фаворит императрицы Эрнст Иоганн Берон. Не знавший, что такое чувство жалости, никогда не колебавшийся в случае, если приходилось бросить смутьяна или просто неудобного ему человека в застенок, сослать в Сибирь или отдать в руки палача, чтобы тот примерно наказал его кнутом, Берон не нуждался даже в том, чтобы посоветоваться с Анной Иоанновной о том, какую меру наказания применить, потому что знал заранее, она согласится со всем, что бы он ни предложил. Было ли это следствием того, что императрица разделяла мнение любовника по всем вопросам, или того, что она была слишком ленива, чтобы противостоять ему? Приближенные Берона единодушны в описании его внешности. Застывшая маска лица, словно бы высеченного из камня, взгляд хищной птицы. Одно единственное его слово могло сделать всю Россию счастливой или, напротив, повергнуть страну в отчаяние. Любовница была для него всего лишь печатью, необходимой для того, чтобы какой-то документ считался подписанным и потому официально принятым. Поскольку Берон, так же, как и императрица, был помешан на роскоши и блеске, он использовал свое просто-таки королевское положение, чтобы брать взятки по всякому поводу. Каждая, даже самая мелкая его услуга имела свою твердую цену, и каждая исправно оплачивалась. Современники Берона отмечали, что в жадности и корыстолюбии он превосходил даже Меншикова. Но самой большой его виной перед государством считалось не это. Предыдущие царствования приучили Россию ко взяточничеству и казнократству властей. Нет, тем, что с каждым днем все больше волновало и раздражало людей, было беспримерное онемечивание их родины, предпринятое Бероном. Конечно, Анна Иоанновна всегда говорила и писала по-немецки лучше, чем по-русски, но с тех пор, как Берон занял высшую ступеньку в иерархии, казалось, будто сменили национальность и душу,

0: все официальные представители страны. Если бы все преступления, превышение прав, кражи, акты насилия, которые были совершены этим наглым выскочкой, были совершены русским по происхождению человеком, подданные Ее Величеству легче бы перенесли такое. Всего лишь то обстоятельство, что злоупотребления вдохновлены или осуществлены этим иностранцем с резким немецким акцентом, делало их вдвойне гнусными в глазах тех, кто становился жертвой этих злоупотреблений. Измученные и доведенные до исступления всем, что делал этот тиран, который не был даже одним из своих, русские люди изобрели для режима террора, навязанного им иноземцам, специальное слово «бероновщина».
1: Мы читали фрагмент из книги Анри Труайя «Грозные царицы».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что сообщение о якобы попытке атаковать поезд с западными чиновниками – раздуваемая информационная кампания. В МИД заявили, что ее цель – добиться очередных военных поставок для Украины. Поводом стал удар 13 сентября у станции «Ягодин» возле польской границы. Дрон поразил локомотив пассажирского состава, однако людей заранее эвакуировали. Незадолго до этого оттуда уехал поезд с бывшим премьером Британии Борисом Джонсоном, экс-премьером Швеции Карлом Бильдом и другими европейскими представителями. По данным Министерства обороны, удары наносились по объектам инфраструктуры, задействованным для перевозки военных грузов из Европы. В России есть вакцины от всех штаммов гриппа, которые могут быть выявлены в стране. Об этом на встрече с президентом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
2: Особенностью этого сезона является то, что вакцины против гриппа сегодня, состав их, заменен полностью по всем трем компонентам. И грипп H1N1, и грипп H3N2, и грипп B. Вакцины уже поступают в регионы, количество их достаточно. Готовность к проведению вакцинальной кампании тоже достаточно высокая. Мы уверены, что в течение 2-2,5 месяцев мы сможем привить все население, которое должно быть привито.
1: Глава Роспотребнадзора добавила, что в стране уже отмечается начало подъема заболеваемости ОРВИ гриппом. Однако санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильна. Россия исходит из уважения суверенного права каждой страны самостоятельно определять путь развития и структуру энергопотребления. Так позицию России по вопросам энергетического сотрудничества обозначил министр энергетики Сергей Цивилев в интервью ТАСС. По словам министра, страна удерживает лидерство в атомных технологиях. На ее долю приходится порядка 90% мирового рынка строительства АЭС. Особую роль играют уникальные российские разработки, действующая плавучая атомная электростанция и атомный ледокольный флот, аналогов которым нет в мире, подчеркнул министр. Сборная России по спортивной аэробике вернулась в Москву. Атлеты привезли с собой 19 медалей, завоеванных на чемпионате мира в Испании. Торжественную встречу устроили в аэропорту Внуково. Близкие друзья спортсменов пришли поддержать чемпионов с плакатами и российским флагом. Сборная России заняла первое место по общему числу наград. В ее активе 10 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
4: Глава 28. В одном из двух соединенных между собою, крытых кожаным переходом, салон вагонов, в который, сказав караулу пропуск, поднялся часовой с доктором, слышались смех и движение, мгновенно смолкшие при их появлении. Часовой по узкому коридору провел доктора в широкое среднее отделение. Тут были тишина и порядок. В чистом, удобном помещении работали опрятные, хорошо одетые люди. Совсем другой представлял себе доктор штаб-квартиру беспартийного военспеца, ставшего в короткое время славой и грозой целой области. Но, наверное, центр его деятельности лежал не тут, а где-нибудь впереди, в штабе фронта, ближе к месту военных действий. Здесь же находилась его личная часть, его небольшая домашняя канцелярия и его передвижная походная койка. Вот отчего тут было покойно, как в коридорах горячих морских купалин, устланных пробкою и ковриками, по которым неслышно ступают служащие в мягких туфлях. Среднее отделение вагона представляло бывший обеденный зал, покрытый ковром и превращенным в экспедиторскую. В нем стояло несколько столов. «Сейчас», — сказал молодой военный, сидевший всего ближе ко входу. После этого все за столами сочли себя вправе забыть о докторе и перестали обращать на него внимание. Этот же военный рассеянным наклоном головы отпустил часового, и тот удалился, гремя ружейным прикладом по металлическим поперечинам коридора. Доктор с порога увидал свои бумаги. Они лежали на краю последнего стола перед более пожилым военным старой полковничьей складки. Это был какой-то военный статистик. Мурлыча что-то под нос, он заглядывал в справочники, рассматривал военные карты, что-то сличал, сближал, вырезывал и наклеивал. Он обвел взглядом все окна в помещении одно за другим и сказал: «Жарко будет сегодня». Точно получил этот вывод из обзора всех окон, и это не было одинаково ясно из каждого. По полу между столами ползал военный техник, восстанавливая какую-то нарушенную проводку. Когда он подполз под стол молодого военного, тот встал, чтобы не мешать ему. Рядом билась над испорченной пишущей машинкой переписчица в мужской защитной куртке. Движущаяся каретка заскочила у нее слишком в бок, и ее защемило в раме. Молодой военный встал за ее табуретом и исследовал вместе с нею причину поломки сверху. К машинистке переполз военный техник и рассматривал рычажки и передачу снизу. Встав со своего места, к ним перешел командир полковничьей складки. Все занялись машинкой. Это успокаивало доктора. Нельзя было предположить, чтобы люди, лучше его посвященные в его вероятную участь, так беспечно предавались пустякам в присутствии человека обреченного. «Впрочем, кто их знает?» — думал он. «Откуда их безмятежность? Рядом ухают пушки, гибнут люди, а они составляют прогноз жаркого дня. Не в смысле жаркой схватки, а жаркой погоды. Или они столького насмотрелись, что все в них притупилось?» И от нечего делать он стал со своего места смотреть через все помещение в противоположные окна. Глава 29. Перед поездом с этой стороны тянулся остаток путей и виднелась станция Развилья на горе в одноименном предместье. С путей к станции вела некрашенная деревянная лестница с тремя площадками. Рельсовые пути с этой стороны представляли большое паровозное кладбище. Старые локомотивы без тендеров с трубами в форме чаш и сапожных голенищ стояли, обращенные труба к трубе, среди груд вагонного лома. Паровозное кладбище внизу и кладбище пригорода, мятое железо на путях и ржавые крыши и вывески окраины сливались в одно зрелище заброшенности и ветхости под белым небом, обваренным раннюю утреннюю жарою. В Москве Юрий Андреевич забыл, как много в городах попадалось вывесок и какую большую часть фасада они закрывали. Здешние вывески ему об этом напомнили. Половину надписей по величине букв можно было прочесть с поезда. Они так низко налезали на кривые оконца покосившихся одноэтажных строений, что приземистые домишки под ними исчезали, как головы крестьянских ребятишек в низко надвинутых отцовских картузах. К этому времени туман совершенно рассеялся. Следы его оставались только в левой стороне неба, вдали, на востоке. Но вот и они шевельнулись, двинулись и разошлись, как полы театрального занавеса. Там, в верстах в трех от Развилья, на горе, более высокой, чем предместье, выступил большой город, окружной или губернский. Солнце придавало его краскам желтоватость, расстояние упрощало его линии. Он ярусами лепился на возвышенности, как гора Афон или скит пустынножителей на дешевой лубочной картинке. Дом на доме и улица над улицей, с большим собором посредине на макушке. Юрятин», — взволнованно сообразил доктор. Предмет воспоминаний покойницы Анны Ивановны и частых упоминаний сестры Антиповой. Сколько раз я слышал от них название города и при каких обстоятельствах вижу его впервые. В эту минуту внимание военных, склонившихся над машинкой, было привлечено чем-то за окном. Они повернули туда головы. Последовал за их взглядом и доктор. По лестнице на станцию вели несколько захваченных в плен или арестованных. Среди них гимназиста, раненого в голову. Его где-то уже перевязали, но из-под повязки сочилась кровь, которую он размазывал ладонью по загорелому потному лицу. Гимназист между двумя красноармейцами, замыкавший шествие, останавливал внимание не только решительностью, которую дышало его красивое лицо, и жалостью, которую вызывал такой молодой мятежник. Он и двое его сопровождающих притягивали взгляды бестолковостью своих действий. Они все время делали не то, что надо было делать. С обмотанной головы гимназиста поминутно сваливалась фуражка. Вместо того, чтобы снять ее и нести в руках, он то и дело поправлял ее и напяливал ниже, во вред перевязанной ране, в чем ему с готовностью помогали оба красноармейца. В этой нелепости, противной здравому смыслу, было что-то символическое. И, уступая ее многозначительности, доктору тоже хотелось выбежать на площадку и остановить гимназиста готовым, рвавшимся наружу изречением. Ему хотелось крикнуть и мальчику, и людям в вагоне, что спасение не в верности формам, а в освобождении от них. Доктор перевел взгляд в сторону. Посреди помещения стоял Стрельников, только что сюда вошедший прямыми стремительными шагами. Как мог он, доктор, среди такой бездны неопределенных знакомств не знать до сих пор такой определенности, как этот человек? Как не столкнула их жизнь? Как их пути не скрестились? Неизвестно почему, сразу становилось ясно, что этот человек представляет законченное явление воли. Он до такой степени был тем, чем хотел быть, что и все на нем и в нем неизбежно казалось образцовым. И его соразмерно построенная и красиво поставленная голова, и стремительность его шага, и его длинные ноги в высоких сапогах, может быть, грязных, но казавшихся начищенными, и его гимнастерка серого сукна, может быть, мятая, но производившая впечатление глаженной, полотняной. Так действовало присутствие одаренности, естественной, не знающей натянутости, чувствующей себя как в седле в любом положении земного существования. Этот человек должен был обладать каким-то даром, не обязательно самобытным. Дар, проглядывавший во всех его движениях, мог быть даром подражания. Тогда все кому-нибудь подражали. Прославленным героям истории, фигурам, виденным на фронте или в дни волнений в городах и поразившим воображение. Наиболее признанным народным авторитетом, вышедшим в первые ряды товарищем. Просто друг другу. Он из вежливости не показал, что присутствие постороннего удивляет его или стесняет. Наоборот, он обратился ко всем с таким видом, точно он и доктора относил к их обществу. Он сказал: «Поздравляю, мы их отогнали. Это кажется военную игрою, а не делом, потому что они такие же русские, как мы, только с дурью, с которой они сами не желают расстаться и которую нам придется выбивать силой. Их командующий был моим другом. Он еще более пролетарского происхождения, чем я. Мы росли на одном дворе. Он много в жизни для меня сделал, и я ему обязан. А я рад, что отбросил его за реку, а может быть и дальше. Скорее налаживайте связь, Гурьян. Нет возможности держаться на одних листовых и телеграфе. Вы обратили внимание, какая жара? Часа полтора я все-таки поспал. А, да, спохватился он и повернулся к доктору. Ему вспомнилась причина его пробуждения. Его разбудили какой-то чепухой, в силу которой стоит тот этот задержанный. «Этот», — подумал Стрельников, смерив доктора с головы до ног испытующим взглядом. «Ничего похожего. Вот дураки». Он рассмеялся и обратился к Юрию Андреевичу. «Простите, товарищ, вас приняли за другого. Мои часовые напутали, вы свободны. Где трудовая книжка, товарища? Ага, вот ваши документы. Извините за нескромность, мимоходом позволю себе заглянуть. Живаго, Живаго, доктор Живаго, что-то московское. Пройдемте, знаете, все же на минуту ко мне. Это секретариат, а мой вагон рядом. Пожалуйте, я вас долго не задержу».
0: Радио «Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
4: Глава 30. Кто же был, однако, этот человек? Удивительно, как на такие посты выдвинулся и мог на них удержаться беспартийный, которого никто не знал, потому что, будучи родом из Москвы, он по окончании университета уехал учительствовать в провинцию, а с войны попал надолго в плен. До недавнего времени отсутствовал и считался погибшим. Передовой железнодорожник Тиверзин, в семье которого Стрельников воспитывался мальчиком, рекомендовал его и за него поручился. Люди, от которых зависели назначения того времени, ему поверили. В дни неумеренного пафоса и самых крайних взглядов революционность Стрельникова, тоже ни перед чем не останавливавшегося, выделялась своей подлинностью, фанатизмом, не напетым с чужого голоса, а подготовленным всею его жизнью и не случайным. Стрельников оправдал оказанное ему доверие. Его послужной список последнего периода содержал Усть-Немдинское и Нижнекельмесское дела, дело губасовских крестьян, оказавших вооруженное сопротивление продовольственному отряду, и дело о разграблении маршрута с продовольствием 14-м пехотным полком на станции Медвежья Пойма. В его формуляр входило дело о солдатах-разинцах, поднявших восстание в городе Туркатуе и с оружием в руках, перешедших на сторону белогвардейцев, и дело о военном мятеже на речной пристани Чиркин-Ус с убийством командира, оставшегося верным советской власти. Во все эти места он сваливался, как снег на голову, судил, приговаривал, приводил приговоры в исполнение быстро, сурово, бестрепетно. Разъездами его поезда был положен предел повальному дезертирству в крае. Ревизия рекрутирующих организаций все изменила. Набор в Красную армию пошел успешно. Приемочные комиссии заработали лихорадочно. Наконец, в последнее время, когда белые стали наседать с севера и положение было признано угрожающим, на Стрельникова возложили новые задачи, непосредственно военные, стратегические и оперативные. Результаты его вмешательства не замедлили сказаться. Стрельников знал, что молва дала ему прозвище «Расстрельникова». Он спокойно перешагнул через это. Он ничего не боялся. Он был родом из Москвы и был сыном рабочего, принимавшего в 1905 году участие в революции и за это пострадавшего. Сам он остался в эти годы в стороне от революционного движения по причине малолетства, а в последующие годы, когда он учился в университете, вследствие того, что молодые люди из бедной среды, попадая в высшую школу, дорожат ею больше и занимаются прилежнее, чем дети богатых. брожение обеспеченного студенчества его не затронуло. Из университета он вышел с огромными познаниями. Свое историко-филологическое образование он собственными силами пополнил математическим. По закону он не обязан был идти в армию, но пошел на войну добровольцем, в чине прапорщика взят был в плен и бежал в конце 17-го года на родину, узнав, что в России революция. Две черты, две страсти отличали его. Он мыслил незаурядно, ясно и правильно, и он в редкой степени владел даром нравственной чистоты и справедливости. Он чувствовал горячо и благородно. Но для деятельности ученого, пролагающего новые пути, его уму недоставало дара нечаянности, силы, непредвиденными открытиями, нарушающие бесплодную стройность пустого предвидения. А для того, чтобы делать добро, его принципиальности недоставало беспринципности сердца, которое не знает общих случаев, а только частные, и которое велико тем, что делает малое. Стрельников с малых лет стремился к самому высокому и светлому. Он считал жизнь огромным ристалищем, на котором, честно соблюдая правила, люди состязаются в достижении совершенства. Когда оказалось, что это не так, ему не пришло в голову, что он не прав, упрощая миропорядок. Надолго загнав обиду внутрь, он стал лелеять мысль стать когда-нибудь судьей между жизнью и коверкающими ее темными началами, выйти на ее защиту и отомстить за нее. Разочарование ожесточило его, революция его вооружила. Глава 31. «Живаго, Живаго», — продолжал повторять Стрельников у себя в вагоне, куда они перешли. «Что-то купеческое или дворянское? Ну да, доктор из Москвы, в Ворыкино. Странно, из Москвы и вдруг в такой медвежий угол. Именно с этой целью, в поисках тишины, в глушь, в неизвестность. Скажите, какая поэзия? Ворыкино? Здешние места мне знакомы. Бывшие крюгеровские заводы. Часом не родственнички, наследники?» «К чему этот насмешливый тон? При чем тут наследники? Хотя жена действительно...» «Ага, вот видите, по белым стосковались. Разочарую, опоздали. Округ очищен». «Вы продолжаете издеваться?» «И затем доктор, военный. А время военное. Это уже прямо по моей части. Дезертир. Зеленые тоже уединяются в лесах, ищут тишины. Основание. Дважды ранен и освобожден вчистую по негодности. Сейчас вы представите записку наркомпроса или наркомздрава, рекомендующую вас как вполне советского человека, как сочувствующего и удостоверяющего вашу лояльность. Сейчас страшный суд на земле, милостивый государь. Существа из апокалипсиса с мечами и крылатые звери. Они вполне сочувствующие и лояльные доктора. Впрочем, я сказал вам, что вы свободны, и не изменю своему слову. Но только на этот раз. Я предчувствую, что мы еще встретимся, и тогда разговор будет другой. Берегитесь». Угроза и вызов не смутили Юрия Андреевича. Он сказал: «Я знаю все, что вы обо мне думаете. Со своей стороны вы совершенно правы. Но спор, в который вы хотите втянуть меня, я мысленно веду всю жизнь с воображаемым обвинителем, и, надо думать, имел время прийти к какому-то заключению. В двух словах этого не скажешь. Позвольте мне удалиться без объяснений, если я действительно свободен, а если нет, распоряжайтесь мною. Оправдываться мне перед вами не в чем. Их прервало верещание гудка. Телефонная связь была восстановлена. «Спасибо, Гурьян», — сказал Стрельников, подняв трубку и дунув в нее несколько раз. «Пришлите, голубчик, какого-нибудь провожатого товарища Живаго, как бы опять что-нибудь не случилось. И Развильевскую уточку мне, пожалуйста. Управление транспортным ЧК в Развилье». Оставшись один, Стрельников протелефонировал на вокзал. «Мальчики тут провели. Насовывает шапку на уши, а голова забинтована. Безобразие. Да, подать медицинскую помощь, если нужно». «Да, как зеницу ока. Лично будете отвечать передо мной. Паёк, если потребуется. Так, а теперь о делах. Я говорю, я не кончил. Ах, черт, кто-то третий затесался. Гурьян! Гурьян! Разъединили!»
5: «Может быть, из моих приготовишек», — думал он, на минуту отложив попытку докончить разговор с вокзалом. «Вырос и бунтует против нас». Стрельников мысленно подсчитал года своего учительства и войны, и плена. Сойдется ли сумма с возрастом мальчика? Потом через вагонное окно стал разыскивать в видневшейся на горизонте панораме тот район над рекой, у выезда из Юрятина, где была их квартира. А вдруг жена и дочь до сих пор там? Вот бы к ним. Сейчас, сию минуту. Да, но разве это мыслимо? Это ведь из совсем другой жизни. Надо сначала кончить эту новую, прежде чем вернуться к той прерванной. Это будет когда-нибудь. Когда-нибудь. Да, но когда? Когда?
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
4: Вторая книга. Часть восьмая. Приезд. Глава первая. Поезд, довезший семью Живаго до этого места, еще стоял на задних путях станции, заслоненный другими составами. Но чувствовалось, что связь с Москвой, утянувшаяся всю дорогу, в это утро порвалась, кончилась. Начиная отсюда, открывался другой территориальный пояс, иной мир провинции, тяготевший к другому, своему центру притяжения. Здешние люди знали друг друга ближе, чем столичные. Хотя железнодорожная зона Юрятин-Развилье была очищена от посторонних и оцеплена красными войсками, местные пригородные пассажиры непонятным образом проникали на пути, просачивались, как сейчас бы сказали. Они уже набились в вагон. Ими полны были дверные пролеты теплушек. Они ходили по путям вдоль поезда и стояли на насыпи у входов в свои вагоны. Эти люди были поголовно между собою знакомы, переговаривались издали, здоровались, поравнявшись друг с другом. Они немного иначе одевались и разговаривали, чем в столицах, ели не одно и то же, имели другие привычки. Занимательно было узнать, чем они жили, какими нравственными и материальными запасами питались, как боролись с трудностями, как обходили законы. Ответ не замедлил явиться в самой живой форме. Глава вторая. В сопровождении часового, тащившего ружье по земле и подпиравшегося им как посохом, доктор возвращался к своему поезду. Парило. Солнце раскаляло рельсы и крыши вагонов. Черная от нефти земля горела желтым отливом, как позолотой. Часовой бороздил прикладом пыль, оставляя на песке след за собой. Ружье со стуком задевало за шпалы. Часовой говорил: «Установилась погода. Яровые сеять, овес, белотурку или, скажем, просто самое золотое время. А гречиху рано, гречиху у нас на Акулину сеют. Маршанские мы. Тамбовские губернии, не здешние. Эх, товарищ доктор, кабы сейчас не эта гидрогражданская мировая контра, нечто я стал бы в такую пору на чужой стороне пропадать. Черной кошкой классовую она промеж нас пробежала, и вишь, что делает.
6: Глава третья. «Спасибо, я сам», — отказывался Юрий Андреевич от предложенной помощи. Из теплушки нагибались, протягивали ему руки, чтобы подсадить. Он подтянулся, прыжком поднялся в вагон, встал на ноги и обнялся с женою.
7: «Наконец-то! Ну, слава, слава богу, что все так кончилось», — твердила Антонина Александровна. «Впрочем, этот счастливый исход для нас не новость».
6: «Как не новость? Мы все знали». «Откуда?»
7: «Часовые доносили. А то разве вынесли бы мы неизвестность? Мы и так с папой чуть с ума не сошли. Вон, спит, не добудешься. Как сноп повалился от перенесенного волнения, не растолкать. Есть новые пассажиры. Сейчас я тебя кое с кем познакомлю. Но вперед послушай, что кругом говорят. Весь вагон поздравляет тебя со счастливым избавлением».
6: «Вот он у меня какой!» Неожиданно переменила она разговор, повернула голову и через плечо представила мужа одному из вновь насевших пассажиров, сдавленному соседями сзади в глубине теплушки. «Сам Девятов!» — послышалось оттуда. Над скоплением чужих голов поднялась мягкая шляпа, и назвавшийся стал протискиваться через гущу сдавивших его тел к доктору.
4: «Сам Девятов», — размышлял Юрий Андреевич тем временем. «Я думал, что-то старорусское, былинное, окладистая борода, поддевка, ремешок наборный. А это общество любителей художеств какое-то. Кудри с проседью, усы, испаньолка».
6: «Ну что задал вам страху, Стрельников? Сознайтесь».
4: «Нет, отчего же. Разговор был серьезный. Во всяком случае, человек сильный, значительный».
6: «Еще бы! Имею представление об этой личности. Не наш уроженец, ваш, московский, а равно как и наше новшество последнего времени, тоже ваши столичные, завозные. Своим умом бы не додумались. Это Анфим Ефимович, Юрочка, всевед, всезнайка. Про тебя слыхал, про твоего отца, дедушку моего знает. Всех-всех, знакомьтесь». И Антонина Александровна спросила мимоходом, без выражения: «Вы, наверное, и учительницу здешнюю Антипову знаете». На что сам Девятов ответил так же невыразительно: «А на что вам Антипова?» Юрий Андреевич слышал это и не поддержал разговора. Антонина Александровна продолжала: «Анфим Ефимович большевик. Берегись, Юрочка, держи с ним ухо востро». «Нет, правда? Никогда бы не подумал. По виду, скорее, что-то артистическое». «Отец постоялый двор держал. 7 троек в разгоне ходило. А я с высшим образованием. И действительно социал-демократ». «Послушай, Юрочка, что Анфим Ефимович говорит. Между прочим, не во гнев вам будь сказано, имя отчество у вас язык сломаешь». «Да, так слушай, Юрочка, что я тебе скажу. Нам ужасно повезло. Юрятин город нас не принимает. В городе пожары и мост взорван. Нельзя проехать. Поезд передадут обходом по соединительной ветке на другую линию. И как раз на ту, которая нам требуется, на которой стоит торфяная. Ты подумай. И не надо пересаживаться и с вещами тащиться через город с вокзала на вокзал. Зато нас здорово помотают из стороны в сторону, пока по-настоящему поедем. Будем долго маневрировать. Мне это все Анфим Ефимович объяснил».

0: Радиозвезда.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава четвертая. Предсказания Антонины Александровны сбылись. Перецепляя свои вагоны и добавляя новые, поезд без конца разъезжал взад и вперед по забитым путям, вдоль которых двигались и другие составы, долго заграждавшие ему выход в открытое поле. Город наполовину терялся вдали, скрытый покатостями местности. Он лишь изредка показывался над горизонтом крышами домов, кончиками фабричных труб, крестами колоколен. В нем горело одно из предместий. Дым пожара относило ветром. Он, развивающийся конскую гривою, тянулся по всему небу. Доктор и сам Девятов сидели на полу теплушки с краю, свесив за порог ноги. Сам Девятов все время что-то объяснял Юрию Андреевичу, показывая вдаль рукою. Временами грохот раскатившейся теплушки заглушал его, так что ничего нельзя было расслышать. Юрий Андреевич переспрашивал, Анфим Ефимович приближал лицо к доктору и, надрываясь от крика, повторял сказанное прямо ему в уши. «Это иллюзион-гигант зажгли. Там юнкеры засели. Но они раньше сдались. Вообще бой еще не кончился. Видите черные точки на колокольне? Это наши. Чехи снимают». «Ничего не вижу. Как это вы все различаете?» «А это хохрики горят. Ремесленная окраина. А Колодеево, где находятся торговые ряды, в стороне. Меня почему это интересует? В рядах двор наш. Пожар небольшой, центр пока не затронут». «Повторите, не слышу». «Я говорю, центр, центр города, собор, библиотека. Наша фамилия, сам Девятого, это переделанная на русский лад Сан-Донато, будто из Демидовых мы». «Опять ничего не разобрал». «Я говорю, сам Девятовы — это видоизмененное Сан-Донато, будто из Демидовых мы, князья Демидовы, Сан-Донато. А может, так, вранье, семейная легенда. А эта местность называется Спиркин-Низ. Дачи, места увеселительных прогулок. Правда, странное название?»
3: Перед ними простиралось поле. Его в разных направлениях перерезали ветки железных дорог. По нему семимильными шагами удалялись, уходя за небосклон, телеграфные столбы. Широкая мощеная дорога извивалась лентою, соперничая красотою с рельсовым путем. Она то скрывалась за горизонтом, то на минуту выставлялась волнистую дугой поворота и пропадала вновь.
2: «Тракт наш знаменитый через всю Сибирь проложен, каторгой воспет, плацдарм партизанщины нынешней. Вообще ничего у нас, обживетесь, привыкнете. Городские курьезы полюбите, водоразборные будки наши на перекрестках, зимние клубы женские под открытым небом. Мы не в городе поселимся, в Ворыкине. Знаю, мне жена ваша говорила, все равно по делам будете в город ездить. Я с первого взгляда догадался, кто она. Глаза, нос, лоб, вылитый Крюгер, вся в дедушку. В этих краях все Крюгера помнят».
3: По концам поля краснели высокие круглостенные нефтехранилища. Торчали промышленные рекламы на высоких столбах. Одна из них, два раза попавшаяся на глаза доктору, была со словами «Моро и Ветчинкин, сеялки-молотилки».
2: «Солидная фирма была, отличные сельскохозяйственные орудия производила». «Не слышу, что вы сказали?» «Фирма, говорю, понимаете? Фирма! Сельскохозяйственные орудия выпускала! Товарищество на паях! Отец акционером состоял!»
4: «А вы говорили, двор постоялый!
0: Двор двором, одно другому не мешает. А он, не будь дурак, в лучшие предприятия деньги помещал. В Иллюзион Гигант были вложены. Вы, кажется, этим гордитесь. Смекалкой отцовой, еще бы. А как же социал-демократия ваша? А она при чем, помилуйте? Где это сказано, что человек, рассуждающий по-марксистски, должен размазнёю быть и слюни распускать? Марксизм — положительная наука, учение о действительности, философия исторической обстановки. Марксизм и наука? Спорить об этом с человеком малознакомым по меньшей мере неосмотрительно. Но куда ни шло. Марксизм слишком плохо владеет собой, чтобы быть наукою. Науки бывают уравновешеннее. Марксизм и объективность — я не знаю течения более обособившегося в себе и далекого от фактов, чем марксизм. Каждый озабочен проверкой себя на опыте, а люди власти ради басни о собственной непогрешимости всеми силами отворачиваются от правды. Политика ничего не говорит мне. Я не люблю людей, безразличных к истине.
2: Сам Девятов считал слова доктора выходками чудака-острослова. Он только посмеивался и не возражал ему. Тем временем поезд маневрировал. Каждый раз, как он доезжал до выходной стрелки у семафора, пожилая стрелочница с привязанным к кушаку молочным бидоном перекладывала вязание, которым была занята из одной руки в другую, нагибалась, перекидывала диск переводной стрелки и возвращала поезд задним ходом обратно. Пока он мало-помалу откатывался, она выпрямлялась и грозила кулаком вслед ему. Сам Девятов принимал ее движение на собственный счет. «Кому это она?» — задумывался он. «Что-то знакомое, не Тунцова ли?» «Похоже, она. Впрочем, что я, едва ли. Больно стара для Глашки. И при чем я тут? На Руси матушке перевороты, бестолочь. На железных дорогах ей сердяги, наверное, трудно. А я виноват, и мне кулаком. А ну ее к черту, из-за нее еще голову ломать». Наконец, помахав флагом и что-то крикнув машинисту, стрелочница пропустила поезд за семафор, на простор пути его следования. И когда мимо нее пронеслась 14-я теплушка, показала язык намозолившим ей глаза болтунам на полу вагона. И опять сам Девятов задумался. Глава 5. Когда окрестности горящего города, цилиндрические баки, телеграфные столбы и торговые рекламы отступили вдаль и скрылись, и пошли другие виды, перелески, горки, между которыми часто показывались извивы тракта, сам Девятов сказал: «Станем и разойдемся. Мне скоро слезать, да и вам через перегон. Смотрите, не прозевайте. Здешние места вы, верно, знаете основательно. До умопомрачения. На 100 верст в окружности. Я ведь юрист, 20 лет практики, дела, разъезды. И до настоящего времени? А как же? Какого порядка дела могут совершаться сейчас? А какие пожелаете? Старых незавершенных сделок, операций, невыполненных обязательств по горло до ужаса. Разве отношения такого рода не аннулированы? По имени, разумеется, а на деле в одно и то же время требуются вещи друг друга исключающие. И национализация предприятий, и топливо горсовету, и гужевая тяга губсовнархозу. И вместе с тем всем хочется жить, особенности переходного периода, когда теория еще не сходится с практикой. Тут и нужны люди сообразительные, оборотистые, с характером вроде моего. Блажен муж и жениди, возьму куш, ничего не видя. А часом и по мордасам, как отец говаривал, полгубернии мною кормится. К вам буду наведываться по делам лесоснабжения. На лошади, разумеется, только выходится. Последняя охромела. А то была бы здоров, стал бы я на этой завале трястись. Ишь, черт, тащится, а еще машиной называется. В наезды свои в Ворыкино вам пригожусь. Микулицыных ваших знаю, как свои 5 пальцев.
3: Известна вам цель нашего путешествия, наши намерения?
4: Приблизительно, догадываюсь. Имею представление. Извечная тяга человека к земле, мечта пропитаться своими руками.
3: И что же, вы, кажется, не одобряете? Что вы скажете?
4: Мечта наивная, идиллическая. Но отчего же, помоги вам Бог, но не верю. Утопично, кустарщина.
3: Как отнесется к нам... Что вы скажете?
4: Мечта наивная, идиллическая. Но отчего же, помоги вам Бог, но не верю. Утопично, кустарщина.
3: Как отнесется к нам Микулицам?
4: Не пустит на порог, выгонит помелом и будет прав. Тут у него и без вас Содом, тысяча и одна ночь. Бездействующие заводы, разбежавшиеся рабочие. В смысле средств к существованию ни хрена. Бескормится. И вдруг вы, извольте радоваться, принесла нелегкое. Да ведь если он и убьет вас, я его оправдаю.
3: Вот видите, вы, большевик, и сами не отрицаете, что это не жизнь, а нечто беспримерное. Фантасмагория, несуразица.
4: Разумеется, но ведь это историческая неизбежность. Через нее надо пройти.
3: Почему же неизбежность?
4: Что вы, маленький или притворяетесь? С луны вы свалились, что ли? Обжоры, тунеядцы на голодающих тружениках ездили, загоняли до смерти, и так должно было оставаться? А другие виды надругательства и тиранства? Неужели непонятна правомерность народного гнева, желание жить по справедливости, поиски правды? Или вам кажется, что коренная ломка была достижима в думах путем парламентаризма, и что можно обойтись без диктатуры?
3: Мы говорим о разном, и хоть век проспорь ни о чем не столкуемся. Я был настроен очень революционно, а теперь думаю, что насильственностью ничего не возьмешь. К добру надо привлекать добром. Но дело не в этом. Вернемся к Микулицыну. Если таковы ожидающие нас вероятия, то зачем нам ехать? Нам надо повернуть оглобли.
4: Какой вздор! Во-первых, разве только и свет в окошке, что Микулицыны? Во-вторых, Микулицын преступно добр, добр до крайности. Пошумит, покабенится и размякнет. Рубашку с себя снимет, последнюю коркою поделится.
3: И сам Девятов рассказал.

0: Радио «Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Глава шестая. 25 лет тому назад Микулицын, студентом технологического института, приехал из Петербурга. Он был выслан сюда под надзор полиции. Микулицын приехал, получил место управляющего у Крюгера и женился. Тут у нас были 4 сестры Тунцовы, на одну больше, чем у Чехова. За ними ухаживали все юрятинские учащиеся. Агриппина, Евдокия, Глафира и Серафима Севериновны. Перефразируя их отчество, девиц прозвали северянками. На старшей северянке Микулицын и женился. Скоро у супругов родился сын. Из поклонения идее свободы дурак-отец окрестил мальчика редким именем Ливерий. Ливерий, в просторечии Ливка, рос сорванцом, обнаруживая разносторонние и незаурядные способности. Грянула война. Ливка подделал года в метрике и 15-летним юнцом удрал добровольцем на фронт. Аграфена Севериновна, вообще болезненная, не вынесла удара, слегла, больше не вставала и умерла позапрошлой зимой перед самой революцией. Кончилась война, вернулся Ливерий. Кто он? Это герой-прапорщик с тремя крестами и, ну, конечно, в лоск распропагандированный фронтовой делегат-большевик. Про лесных братьев вы слыхали?
3: Нет, простите.
2: Ну, тогда нет смысла рассказывать. Половина эффекта пропадает. Тогда незачем вам из вагона на тракт глазеть. Чем он замечателен? В настоящее время партизанщиной. Что такое партизаны? Это главные кадры гражданской войны. Два начала участвовали в создании этой силы. Политическая организация, взявшая на себя руководство революцией, и низовая солдатчина, после проигранной войны отказывающая в повиновении старой власти. Из соединения этих двух вещей получилось партизанское воинство. Состав его пестрый. В основном это крестьяне-середняки. Но наряду с этим вы встретите в нем кого угодно. Есть тут и бедняки, и монахи-растриги, и воюющие с папашами кулацкие сынки. Есть анархисты идейные, и беспаспортные голоштанники, и великовозрастные, выгнанные из средних учебных заведений женихи-оболтусы. Есть австрогерманские военнопленные, прельщенные обещанием свободы и возвращения на родину. И вот одною из частей этой многотысячной народной армии, именуемой лесными братьями, командует товарищ Лесных, Ливка, Ливерий Аверкиевич, сын Аверкия Степановича Микулицына.
3: Что вы говорите?
2: То, что вы слышите. Однако продолжаю. После смерти жены Аверкий Степанович женился вторично. Новая жена, Елена Прокловна, гимназистка, прямо со школьной скамьи, привезенная под венец. Наивная от природы, но и с расчетом наивничающая. Молоденькая, но уже и молодящаяся. В этих видах трещит, щебечет, корчит из себя невинность, дурочку, полевого жаворонка. Только вас увидит, начнет экзаменовать. В каком году родился Суворов, перечислите случаи равенства треугольников и будет ликовать, срезав вас и посадив в калошу. Но через несколько часов вы сами ее увидите и проверите мое описание. У самого другие слабости. Трубка и семинарская славянщина, ничто же сумнящийся, еже и понеже. Его поприщем должно было быть море. В институте он шел по кораблестроительной части. Это осталось во внешности, в привычках. Бреется, по целым дням не вынимает трубки изо рта, цедит слова сквозь зубы, любезно, неторопливо. Выступающая нижняя челюсть курильщика

0: извозчика холодные серые глаза. Да, чуть не забыл подробности. СР выбран от края в учредительное собрание.
1: Так ведь это очень важно. Значит, отец и сын на ножах? Политические противники?

0: из всего зардеется, как пион. Тишина в читальном зале могильная, напряженная. Нападет хронический насморк, расчихается раз до 20. Со стыда готова сквозь землю провалиться. А что вы поделаете? От нервности. Средняя Глафира Севериновна — благословение сестер. Бой девка, чудо-работница. Никаким трудом не гнушается. Общее мнение в один голос, что партизанский вожак лесных в эту тетку. Вот ее видели в швейной артели или чулочницей. Не успеешь оглянуться, а она уже парикмахерша. Вы обратили внимание, на Юрятинских путях стрелочница нам кулаком грозила. Вот те фунт. Думаю, в сторожихе на дорогу Глафира определилась. Но, кажется, не она, слишком стара. Младшая Симушка, крест семьи, испытание. Ученая девушка, начитанная, занималась философией, любила стихи. И вот в годы революции под влиянием общей приподнятости, уличных шествий, речей на площадях с трибуны, тронулась, впала в религиозное помешательство. Уйдут сестры на службу, дверь на ключ, а она шасть в окно и пойдет махать по улицам. Публику собирает, второе пришествие проповедует, конец света. Но я заговорился, к своей станции подъезжаю. Вам на следующий, готовьтесь. Когда Анфим Ефимыч сошел с поезда, Антонина Александровна сказала: «Я не знаю, как ты на это смотришь, но, по-моему, человек этот послан нам судьбой. Мне кажется, он сыграет какую-то благодетельную роль в нашем существовании». «Очень может быть, Тонечка. Но меня не радует, что тебя узнают по сходству с дедушкой и что его тут так хорошо помнят. Вот и Стрельников, едва я назвал Ворыкина, вернул язвительно: Ворыкина, заводы Крюгера, часом не родственнички, не наследники. Я боюсь, что тут мы будем больше на виду, чем в Москве, откуда бежали в поисках незаметности. Конечно, делать теперь нечего, снявши голову, по волосам не плачут, но лучше не выказываться, скрадываться, держаться скромнее. Вообще у меня недобрые предчувствия. Давай будить наших, уложим вещи, стянем ремнями и приготовимся к высадке».
1: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Человек и время.
1: Время кажется нам чем-то незыблемым. Мы смотрим на часы, сверяемся с календарем и уверены, что каждая секунда проходит одинаково. Но на самом деле наша планета живет по своим правилам. Земля вращается вокруг оси не идеально. Ее скорость меняется из-за влияния Луны, внутреннего строения и даже из-за атмосферных процессов. Поэтому астрономическое время иногда уходит вперед или отстает от атомного, необходимого для навигации, спутников, интернета и связи. Разница между двумя временными системами постепенно растет. Чтобы сохранить порядок, специалисты иногда добавляют в год дополнительную секунду. Ее называют високосной. С одной стороны, это небольшая поправка. Люди, разумеется, не замечают лишнее мгновение. На экране часов оно просто выглядит как повторение последней цифры. Но для компьютеров подобная мелочь может стать серьезным испытанием. Большинство систем работает со строгими ограничениями. Программа ожидает определенную последовательность секунд, и появление чужой, которая выбивается из обычного хода, вызывает ошибки.

0: время. Специалисты должны заранее готовить серверы к високосной секунде. Они распределяют нагрузку, обновляют программы и проверяют настройки. Но даже при подготовке риск сохраняется. Именно поэтому мировое сообщество обсуждает отказ от високосных секунд. Многие эксперты предлагают позволить разнице накапливаться. Ее можно исправлять крупными изменениями раз в сотни лет. Такой подход снизит количество сбоев. Пока решение не принято, високосная секунда остается редким, но важным элементом временной системы. Человек и время.
1: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Военный конфликт на Украине мог бы закончиться еще год назад, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Это могло случиться, если бы США не отошли от договоренности на саммите в Анкоридже. На круглом столе, посвященном Украине, министр напомнил, что тогда договоренности сорвала Европа. А сейчас она говорит уже не о стратегическом поражении России, а просит остановиться на линии боевого соприкосновения. Лавров заявил, что Россия готова к трехсторонним переговорам с участием США, но не станет на это время останавливать СВО. Специалисты Роспотребнадзора внедряют новые научные достижения для спасения жизни участников специальной военной операции. В частности, они решают проблемы антибиотикорезистентности, рассказала на встрече с президентом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
2: И проблема антибиотикорезистентности сегодня стоит очень остро. И специальные коктейли фагов, которые разрабатывают наши институты для конкретных случаев, они спасают жизнь бойцам тогда, когда антибиотики оказываются недостаточно эффективными. И уже 9 учреждений и Москвы, и Ростова пользуются этой методикой, буквально спасая жизни.
1: Попова добавила, что ПЦР-тесты Роспотребнадзора помогают быстрее определять необходимые для лечения участников СВО антибиотики. Если раньше это занимало 4 часа, то теперь не более 30 минут, отметила глава ведомства. Конфликт между США и Ираном через несколько месяцев перейдет в новую фазу, заявил Джей Ди Венс в интервью изданию «Нью-Йорк Пост». По его словам, первая фаза конфликта, которая заключалась в уничтожении ядерной программы и вооруженных сил Ирана, уже завершилась. Задача второй – не допустить восстановления иранских военных сил и разработок, а также сохранить глобальную стабильность в регионе. Тем временем американцы потратили 38 миллиардов долларов на войну с Ираном за первые 5 месяцев вооруженного противостояния. Это подсчитали в американском Конгрессе. Министерство просвещения направило в регионы рекомендации по проведению уроков физкультуры в новом учебном году. Предмет остается обязательным с 1 по 11 класс. Для каждой ступени свои модули в начальной школе доступны подвижные шахматы, коньки и теннис, плавание и легкая атлетика на всех уровнях. В 5-9 классах добавляют шахматы и компьютерный спорт. Всего 24 общих модуля, включая самбо, дзюдо и футбол. Начальная школа максимум 405 часов, физры основная 510, старшая 136. К урокам допускаются только с медицинским заключением. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Ялта. Есенинская скамейка. Вдоль широкой набережной этого уютного курортного города растут невероятные по красоте раскидистые платаны, высокие листопадные деревья с потрясающей густой пышной кроной. Все они очень величественны. Но один явно выделяется. Его высота 30 метров. Местные жители называют гигантский платан Есенинским. И бронзовую скамейку, которая стоит рядом, Есенинской. Почему? Говорят, что именно здесь назначала свидание известному русскому поэту сама Айседора Дункан. Не верьте, это все сказки. Но даже такая явно выдуманная история все же заслуживает отдельного рассказа.
1: Имя на карте.
2: Есенин и Дункан действительно посещали Ялту. Но только порознь и в разное время. Первым приехал поэт и тут же едва не угодил под артиллерийский обстрел корабельных орудий. Удивляться нечему. На календаре был 1914 год, и уже вовсю гремела Первая мировая война. Но ему повезло. Смерть прошла рядом. Вот письмо Сергея своему отцу.
3: «Дорогой папаша, дорога была не из приятных. Когда вышли из Севастополя, в нас хотели стрелять из миноносца. Все вышло по недоразумению. Наш капитан не ответил на 3 сигнальные выстрела. Был ветер, на море волны, и ничего не было слышно».
2: Неудивительно, что Ялта не понравилась Есенину вовсе. Он выбрал, ну, очень неудачное время для путешествий.
3: Вследствие объявленного военного положения тут жить совсем невозможно. Я бы и сейчас уехал, да нельзя, все приостановлено. Я только выручил себя на стихах в Ялтинской газете. 30 копеек за строчку. Кругом паника. Недавно я выступал здесь на одном вечере, читал свои сочинения, заработал 35 рублей. Больше никуда, никогда не поеду, кроме Питера и Москвы. Тоска ужасная. Так и хочется плакать.
1: Имя на карте.
2: Что же касается Айседоры Дункан, то она приезжала в Ялту намного позже, в 1923-м. Основоположница свободного танца настойчиво звала Есенина к себе, но в ответ получила вот такую телеграмму.
3: «Ялта, ЗПТ, гостиница «Россия», ТЧК. Я люблю другую, ЗПТ. Женат и счастлив».
2: Рассказывают, что, получив это сообщение, Айседора долго гуляла по набережной, много плакала и одиноко сидела на скамье у того самого огромного платана. Так что эта печальная история не о продолжении любви поэта и танцовщицы, а всего лишь грустное описание их окончательного разрыва.
1: Имя на карте.
2: Прошло много времени. Современную Есенинскую скамейку, а это, между прочим, новодел, установленный в 2011 году, сегодня называют «скамьей любви». Романтика никуда не делась. И это хорошо. А вот гигантский красавец платан, которому более 150 лет, все еще стоит на своем месте. Он бережно хранит чужие тайны. И, возможно, слова отчаяния, великолепной и по-своему несчастной Айседоры Дункан. Ялта. Есенинская скамейка.
1: Имя на карте.
4: Ломоносов дошел до Москвы
5: пешком. Спартанцы вообще
4: сбрасывались. Отравился Америка.
5: А викинги шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
1: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: Бартанцы
1: пешком.
2: Вообще сбрасывались
3: за а викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляс продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет.

0: увидел на выставке доспехи рыцарей. И что-то они мне какими-то маленькими показались.
1: Так в древности все люди были гораздо ниже ростом.
2: А вот и нет.
3: Средний рост человека в разные периоды то увеличивался, то уменьшался. Многое определяли условия жизни. Были ли эпидемии, войны, каковы климат и качество питания. Формула такая. Факторы благоприятные, люди подрастают. Интересно, что кроманьонцы, активные охотники и собиратели, были весьма рослыми – 175-180 сантиметров. Позднее, с переходом на земледелие, появилась зерновая диета, и средний рост снизился.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Средневековье стартовало с показателей в 170 сантиметров. Тоже немало. Однако эпидемии, бродившие по городам и странам в последующие столетия, периодические неурожаи – все это скажется на росте населения. Он упал до 165 сантиметров, а в ряде регионов было и того меньше. А вот за последние 100 лет мы и правда вытянулись. В среднем на 10 сантиметров.
1: Ага, медицина, питание заметно прибавили.
3: Да, но помним, что это средние значения. Во все времена в любом обществе были и очень высокие люди, и те, у кого рост совсем небольшой.
2: А вот и да.
4: Радиозвезда.
5: Как вас звать, величать-то?
6: Не царское это имя!
7: История одного прозвища.
0: Один из важнейших правителей Древней Руси. Объединил славянские племена и города в единое государство. Причем не силой, а верой. Великий киевский князь Владимир Святой.
7: Как же родилось это прозвище?
0: Поначалу Владимир и не думал о новой религии для себя и своих подданных. Он даже провел языческую реформу, собрал богов в один пантеон и поставил во главе Перуна. Но вскоре понял, что для Руси нужна вера другого уровня. Согласно летописи, в 987 году Владимир на совете бояр принял решение о крещении по закону греческому. Крестился сам со своей дружиной, а в следующем году христианство

0: Святым Владимира стали именовать не раньше второй половины XIII века. В тот момент его канонизировали, а имя внесли в церковный календарь, присвоив звание равноапостольного. То есть подвиг великого князя сравним с делом апостолов, которые несли веру целым народам.
1: Не царское это имя. История одного прозвища.
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Заполярье, тундра, бесчисленные озера, болота и мелкие речушки, текущие между скал и валунов. Сопки, опутанные ягодниками, мхом и карликовыми деревьями. Места дикие, безлюдные. Оттого и кажется здесь настоящим чудом старая каменная дорога, ведущая, по сути, из ниоткуда в никуда. От реки Печенги до подножья хребта Муста-Тунтури, того, что отделяет полуостров Средний, а с ним и Рыбачий, от Большой Земли. Эту дорогу часто называют «Швабской». Ее построили немцы во время войны.
1: Пути сообщения. Кольский полуостров. Швабская дорога.
2: Боевые действия на севере начались не 22 июня 1941 года, а на неделю позже. Немецкое командование просчиталось с использованием танков в тундре. Для них просто не оказалось дороги. Но 29 июня гитлеровцы при поддержке артиллерии и авиации все-таки нанесли мощный удар на Мурманском направлении с целью подавить сопротивление Красной армии, выйти на полуостров Рыбачий, захватить базы Северного флота в Заполярье, перерезать Кировскую железную дорогу и взять Мурманск. Только ничего у них не получилось. Они не продвинулись дальше реки Западная Лица и хребта Муста-Тунтури. На этом отрезке фронта враг в течение всей войны так и не смог перейти государственную

0: границу Советского Союза, благодаря самоотверженности и героизму советских солдат, матросов и морской пехоты. Наши бойцы стояли насмерть.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
0: Сообразив, что дальше им не прорваться, гитлеровцы приготовились к затяжным позиционным боям. Они превратили свои рубежи в цитадель с глубоко эшелонированной обороной. В теле хребта вырубили окопы и траншеи. Устроили бомбоубежища, склады, госпитали. В монолитных гранитных укреплениях разместили минометы, орудия, доты, огнеметные установки с дистанционным управлением. Такое масштабное строительство требует надежной транспортной инфраструктуры. По плато к побережью проложили канатную и автомобильную дороги. Немцы любят комфорт и надежность. Гитлер доверил строительство дороги так называемой организации «Тотта». Того самого Фрица Тотта, который еще в 1933 году был главным в Третьем Рейхе по строительству первых немецких автобанов. В итоге 36 километров «Швабен-Век» были построены по всем правилам дорожного строительства. Инженеры рассчитали идеальную траекторию. Проложенная в условиях горного рельефа со множеством озер и речек, швабская дорога не имеет резких крутых подъемов. Она не забирается на вершины сопок. Она грамотно вписана в рельеф. Строители пользовались стандартным методом послойной укладки валунов, дробленого щебня, песчано-гравийной смеси. При необходимости скалы взрывали. Советским военнопленным доверяли только самые тяжелые и неквалифицированные работы. Остальное выполняли немецкие строители. Прошло более 80 лет. Если бы не сгнившие и провалившиеся мосты, по некоторым участкам швабской дороги можно и сегодня проехать на легковом автомобиле. Настоящее инженерное чудо. Муста, по-фински «черная», тунтури – тундра. Для немцев она действительно оказалась черной. Они строили дорогу надежно, с соблюдением всех инструкций и технологий. Для себя. Думали остаться здесь надолго. Что ж, вот и остались.
1: Кольский полуостров. Швабская дорога. Пути сообщения.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Снайперы Ивановской дивизии ВДВ уничтожили очередной тяжелый украинский беспилотник «Баба-Яга» на Херсонском направлении спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал снайпер с позывным «Косой».
2: Мы начинаем вести наблюдение, засекаем его и с двух позиций начинаем его уничтожать. Работаем сейчас из продольно-скользящих винтов и работаем с автоматов К-74М или с пулемета ПКМ. На него вешаем тепловизор, пристреливаем и с них попроще. Все зависит от дистанции. До 500 метров попасть по Бабе-Яге можно из трех, из двух патронов. Если ты вычислил ее дальность, знаешь свои все углы, то попасть не так тяжело.
1: Благодаря высокому профессионализму российских снайперов, попытки украинских формирований использовать тяжелые дроны для атак на передовые позиции российских войск неизменно проваливаются, отмечают Минобороны. На одном из полигонов в Мурманской области состоялось учение подразделения отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота. Военнослужащие совершенствовали навыки действий расчетов мобильных огневых групп. Также морские пехотинцы тренировались на специальной полосе препятствий, где воссоздали обстановку, максимально приближенную к боевой. Это помогает выработать психологические навыки и преодолеть страх. Во время практических занятий военнослужащие выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим технику и противника. Кроме того, отработали навыки ведения боя в городе. А на макете трубы газопровода, известной по операции «Поток», прошли тренировку по захвату опорных пунктов противника. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Санитарный инструктор, младший сержант Евгений Попов выполнял боевую задачу по медицинскому обеспечению передислокации подразделения на новые позиции. Военнослужащие подверглись массированному удару с применением FPV-дронов. Несколько военнослужащих пострадали. Несмотря на угрозу повторных ударов, младший сержант оказал помощь раненым товарищам. Затем он организовал эвакуацию военнослужащих в госпиталь. Благодаря этим действиям удалось своевременно оказать необходимую помощь пострадавшим и минимизировать потери в подразделении. Российский боец с позывным «Тихон» вступил в рукопашный бой с украинским боевиком. Об этом случае журналистам рассказал младший лейтенант 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Максим Ченцов. Он отметил, что «Тихон» смело вступил в рукопашную схватку с противником и ликвидировал его. Все случилось, когда российский боец выполнял задачу в тылу украинских подразделений на Днепропетровском направлении. Военнослужащего представили к ордену мужества. Сейчас «Тихон» уже продолжает выполнять боевые задачи. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
4: «Человек с изюминкой»
3: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: звезда.
1: Человек с изюминкой. Владимир Высоцкий.
2: Долгое время он был, как тогда говорили, невыездным. И сам ни о каких заграницах не думал. Но после женитьбы на Марине Влади получил возможность путешествовать по всему миру. И побывал не только во Франции, но и во многих других странах. В США, Канаде и даже на Таити. Дважды приезжал в Мексику.
1: На первый взгляд.
2: Джинсы-клёш, согласно моде, легкие рубашки, мужские туфли обязательно на каблуке. В путешествиях Высоцкий присматривался к характерам новых людей и, конечно, восхищался красотами природы и древностями.
1: Где изюминка?
2: Летом 1977 года Марина Влади снималась в картине «Тайны Бермудского треугольника». Съемки проходили в Мексике. Высоцкий прилетел к ней. Однажды они поехали посмотреть развалины города Майя. Там, на стене древнего храма, Владимир Семенович неожиданно увидел собственное изображение. На вопрос шокированного барда, кого индейцы увековечили в камне, гид ответил, что здесь художник разместил воинов, побывавших в десятках схваток и заболевших после этого душой. Заболевших душой! Гениально! На Высоцкого снизошло вдохновение.
3: В Мексике я вдруг начал писать. И так из меня полезло. Прямо болдинская осень.
2: Кстати, после этого путешествия Высоцкий сочинил шуточную песню «Письмо из сумасшедшего дома», в котором говорится о Бермудском треугольнике.
4: Говорил, ломая руки, краснобай и баламут, про бессилие науки перед тайною Бермуд.
1: Владимир Высоцкий. Человек с изюминкой.
0: Радиозвезда.
5: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
6: «Все приплыли».
5: Летом 1540 года испанские конкистадоры высадились на побережье Южной Америки, на территории современного Перу. Основали город. Назвали его очень даже красиво. Вилья де ла Асунсьон де Нуэстра Сеньора дель Вале Эльмосо Арекипа. Всем все понятно. Непонятно, что такое Арекипа. Ничего сложного нет. Якобы именно так на языке индейцев-аборигенов называлась долина, где европейцы и построили новый город. Но есть и другая версия, и совсем иной перевод этого вполне себе загадочного слова. Оказывается, тремя годами ранее, в 1537 году, конкистадор Дон Диего де Альмагро прибыл с официальным визитом в Перу. Цель поездки – грабить, убивать, захватывать и открывать новые земли. Но сначала, хотя бы из вежливости, нужно было познакомиться с принимающей стороной. Протокол все-таки его пока никто не отменял. Нацепил Дон Диего парадный железный костюм и пошел в народ. А у народа, как полагается, избранный вождь или даже сам император. Началась встреча на высшем уровне. Европейский предводитель к лидеру индейцев подошел, пальцем на землю указал и спросил: «А куда это я весь такой красивый приплыл? Как этот край называется? Чингачгук? А может, это был вовсе не он?» Расценил жест иноземца как просьбу на разрешение присесть и произнес на родном индейском языке «Арекипа», что в переводе означает «садись». Впоследствии именно так назовут большой портовый город и даже целый штат Южноамериканской республики Перу – Арекипа. У Утвержденный лично королем годовой план по захвату перуанских земель испанцы выполнили досрочно. Отправили в Мадрид квартальный отчет и двинулись дальше, на юг. А впереди Анды. Но кто знает, вдруг там ничего нет? Зачем тогда на скалы взбираться? Ну, кому это нужно? И вот тогда выловили европейцы в лесу перепуганного индейца. И спрашивают у него учтиво: «Скажи, дорогой, тебе за это ничего не будет? А что там, по ту сторону гор?» Чингачгук, хотя, может, это был вовсе не он, посмотрел на заснеженные вершины Анд и произнес: «Там Чили, то есть там холод». И совсем скоро на карте мира появилась совершенно новая страна – Чили. Истории с географией.
6: Бросай якорь. Все, приплыли.
7: Что вы говорите?
8: В наше неспокойное время в лексикон вернули

0: слова, которые мы уже начали забывать. Пушки снова заговорили в полный голос. А откуда появилось слово, которое, между прочим, легло в основу фамилии главного российского поэта? О происхождении существительного «пушка» у лингвистов единого мнения нет. Кто-то видит связь с глаголом «пускать» или в устаревшем варианте «пущать». Эта не слишком убедительная версия у большинства специалистов доверия не вызывает. Тем более, что есть и другая. Считается, что речь идет о заимствовании. Русские пушки, судя по всему, родом из польского. Но и там они появились не сами по себе. Оказывается, в греческом языке есть слово «пюксис», а в латыни «буксис». Так называли втулки, которые делали из прочного самшитового дерева. Латынь, как известно, много дала другим языкам, в том числе и немецкому. И вот как раз там самшитовая втулка превратилась в трубку или ружье. Ну а отсюда уже недалеко и до нашей пушки. С артиллерией, по всей видимости, был каким-то образом связан и один из предков главного русского поэта. Но чем он занимался? Выбор невелик. Либо он пушки отливал, либо стрелял из них. То есть служил пушкарем.
1: Да что вы говорите?
2: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
1: Огнестрельное оружие.
0: Классификация.
1: Нарезное дульнозарядное ружье.
0: Название.
1: Кавалерийский штуцер образца 1803 года. Кавалерийский штуцер образца 1803 года предназначался для уничтожения живой силы противника. Изготавливался мастерами Тульского оружейного завода. Калибр 16 мм. Длина граненого нарезного ствола 32 см. На стволе, возле казенной части, размещался прицел «Диоптер». Дальность стрельбы – 1000 шагов. Общий вес – 2 килограмма 670 граммов. В комплект оружия входила патронная сумка на перевязи «Ледунка» с 30 ячейками для патронов. С левой стороны штуцера находилась металлическая скоба. С ее помощью оружие крепилось к ремню из белой лосиной кожи. Для защиты от влаги на замок штуцера надевался специальный черный чехол. Во время Отечественной войны 1812 года кавалерийский штуцер стоял на вооружении отдельных уланских эскадронов и полков русской армии. По штату в каждой воинской части полагалось иметь до 160 боевых стволов. Они выдавались только лучшим стрелкам. Во время боя опытный кавалерист мог произвести по врагу не более 3 выстрелов. На расстоянии в 250 шагов почти все они точно попадали в цель. Кавалерийский штуцер образца 1803 года.
0: Арсенал 1812. Радиозвезда. История награды.
2: Знак отличия святой равноапостольной княгини Ольги. 21 февраля 1913 года император Николай II учредил новую награду – знак отличия святой равноапостольной княгини Ольги.
3: Сей почетный знак предназначен исключительно для лиц женского пола, как внимание к заслугам их на различных поприщах государственного и общественного служения. Повелеваю награждать им всех матерей, чьи сыновья оказали подвиги, достойные увековечения в летописях Отечества.
2: Проект новой награды разработал начальник Царскосельского дворцового управления генерал-майор князь Михаил Сергеевич Путятин. Знак отличия святой равноапостольной княгини Ольги был выполнен в форме византийского креста, покрытого голубой эмалью. В центре креста размещался лик святой Ольги. Награда имела 3 степени. Кресты первой и второй степени изготавливались из золота и серебра. Знак третьей степени представлял собой серебряный овальный медальон с крестом. В истории России знак отличия святой равноапостольной княгини Ольги вручался только один раз. Почетную награду получила Вера Николаевна Панаева. В годы Первой мировой войны 3 ее сына, 3 офицера – Лев, Гурий и Борис Панаевы служили в 12-м Ахтырском гусарском полку. Все трое были георгиевскими кавалерами. Все трое геройски погибли на полях сражений. 2 апреля 1916 года по высочайшему указу императора Николая II Вере Николаевне Панаевой, матери, воспитавшей сыновей героев, был вручен знак отличия святой равноапостольной княгини Ольги второй степени. В официальном приказе Николая II по военному ведомству было сказано:
3: «Осознание, что дети ее честно и мужественно исполнили свой долг, да наполнит гордостью материнское сердце и поможет ей стойко перенести неспосланное свыше испытание».
2: После Октябрьской революции все ордена и медали царской России были упразднены. Вера Николаевна Панаева так и осталась единственной женщиной в нашей стране, которой был вручен знак отличия святой равноапостольной княгини Ольги.
4: Маршалами не рождаются. Кирилл Мерецков.
5: В годы Великой Отечественной его супруга Евдокия поступила в санитарное управление Волховского фронта. неоднократно выезжала на передовые позиции, перевязывала раненых. Когда командование, в числе других, представило

0: настроению брал в руки баян и задушевно пел песни своей молодости. Радушно принимал гостей. Для всех, не только для родни, он находил доброе слово, дельный совет. Нашу семью он иронично называл «домашним гарнизоном». Ведь почти все мы связали свою судьбу с армией.
1: «Маршал северных направлений», так называли его. Это не совсем верно. Да, воевал против Финляндии, прорывал блокаду Ленинграда. Да, провел ряд успешных операций в Норвегии. Но в 45-м Мерецкого направили на Дальний Восток, где он разгромил многочисленную Квантунскую армию. Какой уж там север.
2: Меня нередко спрашивали, как отнеслись наши войска к сообщению о том, что 6 и 9 августа на Хиросиму и Нагасаки упали американские атомные бомбы. Как отразились эти события на операциях советских войск? Отвечу коротко. Почти никак. Истинные результаты взрывов не были в точности известны в то время даже самим американцам. А японцы, естественно, нас не информировали. Однако, как бы мы ни относились ко вчерашнему врагу, каждый понимал, что прямой военной необходимости в использовании ядерного оружия у США не было, что делу присуще совсем иная подоплека. Так же думал и я.
1: После победы над Японией Мерецков побывал в Порт-Артуре, посетил русское военное кладбище. А через несколько дней у него состоялась встреча, которую он запомнил на всю жизнь.
2: Ко мне пришел поручик царской армии по фамилии Алексеев. В то время он жил в Харбине. Передо мной стоял благообразный старик с интеллигентным лицом. Он все еще сохранял старую офицерскую выправку и держался с достоинством, но очень волновался. Красная армия произвела на него исключительное впечатление. Он говорил нам, что задыхался от счастья и гордости за русских воинов, когда сначала увидел бежавших японцев, а затем перед его глазами предстали грозные советские полки. Я был поражен его любовью к Отечеству.
3: Кирилл Мерецков. Маршалами не рождаются. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. На Красно-Лиманском направлении артиллеристы группировки «Запад» уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ. Точный удар из пушки «Гиацинт-Б» на дистанции более 20 километров вызвал пожар и детонацию боекомплекта. Операторы FPV-дронов уничтожили наземные роботизированные комплексы, автомобильную технику и укрытие противника. Это ослабляет ВСУ и обеспечивает продвижение штурмовых подразделений, сообщили сегодня утром в Министерстве обороны России. Военный конфликт на Украине мог бы закончиться еще год назад, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Это могло случиться, если бы США не отошли от договоренности на саммите в Анкоридже. На круглом столе, посвященном Украине, министр напомнил, что тогда договоренности сорвала Европа. А сейчас она говорит уже не о стратегическом поражении России, а просит остановиться на линии боевого соприкосновения. Лавров заявил, что Россия готова к трехсторонним переговорам с участием США, но не станет на это время останавливать СВО. Новый случай нападения медведя на человека в Красноярском крае. В Ермаковском округе погибла пожилая женщина. Тело нашли во дворе ее дома, окно было открыто, она жила одна. Медведь не ликвидирован, он убежал. По данным Следственного комитета России, за последний месяц в Сибири от нападения медведей погибли 6 человек. Четверо из них в Красноярском крае. С начала сентября охотники ликвидировали 60 этих животных на севере Красноярского края. Формат домашних заданий должен измениться с учетом развития искусственного интеллекта. Об этом заявил помощник президента Андрей Фурсенко. Подробности он рассказал в комментарии агентству ТАСС.
2: Тут очень важно, во-первых, сформулировать задачу. Не конкретную вещь, реши вот это вот ответ на этот вопрос. А более широко, для того, чтобы человек, который делал домашнее задание, он должен был бы сам подумать, а как задать вопрос искусственному интеллекту.
1: Ранее в Рособорнадзоре говорили о том, что искусственный интеллект стал одним из главных вызовов для системы образования. Однако запрещать его применение или отменять привычные форматы обучения, дипломные работы или домашние задания из-за него не стоит. В ведомстве призвали научиться применять технологию с пользой. О погоде. Сегодня в Москве облачно с прояснениями. Днем температура воздуха от 17 до 19 градусов. В Подмосковье от плюс 15 до плюс 20. Ветер северный, северо-западный 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 749 миллиметров ртутного столба. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Водителям напомнили об ограничении на участках Варшавского шоссе и Луговой улицы в село Ознобишино. Для движения будет недоступна одна полоса. Мера связана с проведением строительных работ и будет действовать до 21 декабря. Информация о пробках теперь. Сервис Яндекс.Карты оценивает загруженность столичных дорог как незначительную, дороги свободные. Больше всего времени, тем не менее, можно потерять на внешней стороне МКАД от библиотечного проезда до улицы Свободы, затор на четверть часа. Столько же времени можно потерять на Пятницком шоссе, пробка от деревни Федоровка до деревни Юрлова. Следующий выпуск новостей слушайте уже через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Рыбопромышленный форум стартует в Петербурге. А какую рыбу можно назвать главной в нашей истории? Умные сенсоры и отвага из микросхем. В Москве разработали робота-пожарного. На что он способен? В Ульяновске увековечили пушкинского зайца. Почему косой удостоился таких почестей? В Санкт-Петербурге открываются Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Ожидается, что их посетят более 20 тысяч специалистов из России и 8 десятков иностранных государств. Максим Петренко расскажет о главной рыбе в российской истории, какую чаще подавали царям, и вспомнит сказочных обитателей наших рек и озер.
2: «С хлебом они обыкновенно едят свежую и соленую рыбу», писал из России в Лондон в середине 17 века посланник английского короля Чарльз Карлайль. И заметки о любви русских людей к рыбе можно найти у многих иностранных дипломатов до Петровской эпохи. Популярность продукта объясняется и обилием постных дней в году, и дороговизной мяса. Рыба, даже привезенная издалека, была в разы дешевле какой-нибудь местной свинины. Особенно цены снизились, когда Иван Грозный присоединил к русскому государству Казанское и Астраханское ханство. В Волге водились вплоть до 20 века осетры со средним весом 200 килограммов, а масса белук доходила до тонны. Но самой популярной рыбой в дореволюционные времена была все-таки стерлядь, говорит заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.
3: Была широко распространена, водилась в реках по разным регионам, где-то она даже стоила недорого. Но стерлядь именно благодаря вкусовым качествам и широкому распространению была такая очень популярной рыбой. Даже не очень обеспеченные граждане могли ее себе позволить.
2: На царский стол доставляли как огромных осетров и белук, так и стерлядь. Она пусть поменьше, но ценилась за нежный вкус. Стерлядь в прежние времена жила даже в Москва-реке, и в 1730-м императрица Анна Иоанновна запретила вылов оттуда этой рыбы, кроме как для нужд двора. Однако у каждого региона по рыбе были свои объективные предпочтения. На Дальнем Востоке – лосось, в Архангельске была очень распространена беломорская треска, продолжает Василий Соколов.
3: Треска, она хороша была в том числе, что ее можно было достаточно успешно сушить, вялить, и она таким образом долго сохранялась. Архангелогородцы, у них даже есть прозвище такое почетное, это трескоеды, потому что очень большую долю в рационе занимала именно треска. То есть рыба, она во многом заменяла другие животные белки.
2: Из трески поморы варили уху, запекали ее с творогом. Еще одно традиционное блюдо с треской – помакуха. Рыба сначала обжаривается в муке, затем тушится с луком и картофелем. За счет муки образуется густой бульон, в который обмакивают хлеб. У народов Крайнего Севера на столе часто появляется и строганина – тонко нарезанная стружкой замороженная рыба. Для блюда лучше всего подходит жирная рыба подледного лова – муксун, нельма и чир. Рыбой, как уже говорилось, угощали дипломатов, отправляли на экспорт, ели наравне с хлебом, и такая любовь не могла не отразиться в фольклоре. Ёрш, один из героев сказок, отмечает доцент кафедры общего и славянского искусствознания Института гуманитарного образования и культуры Варвара Добровольская.
4: Ёрш Ершович – это хитрый персонаж именно, потому что это мелкая костистая рыба, которая, в общем, никем не поедаема. Да, у нее нет врагов, съесть его никто не может, кроме человека, который ловит ершей и тушит их в сметане, где они перестают быть костистыми.
2: Но, пожалуй, основной сказочный персонаж – это щука. Ее наделили способностями исполнять желания, так как в представлениях народа это сильная и выносливая хозяйка реки, мифологическое существо, которое может влиять и на человека. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: В технополисе Москва создали новую версию пожарного робота «Русак». Управление у комплекса дистанционное, а работать он может в опасных для человека условиях. Как выглядит этот робот и на что способен, нам рассказал генеральный директор компании-разработчика роботизированной комплексы и системы Илья Лаверычев.
5: Это изделие представляет из себя роботизированную колесную тележку высокой проходимости, на которую установлен автоматизированный пожарный лафетный ствол. Может достаточно близко подъехать к очагу тушения пожара, заменив при этом человека, и с помощью пожарного лафетного ствола выполнить тушение либо водой, либо пеной низкой кратности, либо компрессионной пеной.
6: Как он управляется?
5: Двумя способами. Первое – это радиоканал. С помощью пульта управления отклоняя там джойстики, смотря в монитор. Если у нас ситуация, когда работает РЭП и глушатся все частоты, соответственно, устанавливается кабельная катушка с усиленным оптоволокном, и изделие подъезжает уже к месту работы по кабелю.
6: Как тушат пожары именно роботами и где они нужны?
5: Основная их задача – это заменить человека при тушении каких-то сложных возгораний. Например, горит какая-то цистерна, бочка с топливом, емкость, какое-то химическое производство, даже бумага, там помещение, где крыша может обвалиться. И чтобы не человек в эту опасную зону подходил и рисковал своей жизнью, а вместо него едет изделие, а человек стоит на безопасном расстоянии. Это может быть и 300, и 500 метров.
1: Масса пожарного роботизированного комплекса – 250 килограммов. Он способен подавать в секунду до 40 литров тушащего вещества.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Памятную композицию «Пушкин в Симбирске» открыли в Ульяновске. Ее центральной фигурой стал бронзовый заяц, который вошел в историю благодаря суевериям Александра Сергеевича. Говорят, осенью 1833 года поэт выехал в Оренбург, но вернулся обратно из-за перебежавшего дорогу Длинноухова. Он посчитал это дурной приметой. Другая легенда гласит, что уже в Михайловском именно косой уберег Пушкина от смертельной опасности. Действительно ли поэт был таким уж заложником примет? Отделить правду от народной фантазии попыталась Анна Елисеева.
7: Блестящий интеллект и глубокая суеверность. Пушкина часто наделяют такими противоречивыми чертами. Он и правда верил в приметы, но только на бытовом уровне, отмечает заведующий мемориальным музеем квартиры поэта в Петербурге доктор филологических наук Галина Седова. Наверное, как и мы в 21 веке, Пушкин никогда не передавал вещи через порог, не садился за стол 13-м и пугался просыпанной соли. А вот известный случай, когда в декабре 1825-го он выехал из Михайловского в Петербург, но повернул обратно, столкнувшись с зайцем, вызывает много вопросов. Тогда в своем имении Александр Сергеевич находился в ссылке, а в столицу он собирался к друзьям-декабристам, готовившим восстание. Их печальная участь всем известна, а вот солнце русской поэзии судьба миловала. Впрочем, вряд ли благодаря мистическим убеждениям. А то историю узнали много лет спустя со слов дочери хозяйки Тригорского, это соседи Пушкина. Она рассказывала, что поэт был у них в гостях, когда из Петербурга вернулся повар с новостями о бунте.
8: То есть получается, что даже вот эта девочка вспоминает, что Пушкин узнал о бунте и только после этого собрался было в дорогу. Но сам Пушкин кому-то рассказывал из знакомых, что он мог уехать раньше, как бы предчувствуя эти события. Но уже из рассказа Осипова мы понимаем, что он никак не мог уехать накануне, потому что он по-прежнему находился в ссылке.
7: И все же история с зайцем стала красивой легендой. И каждый год в Михайловском во время фестивалей устанавливают огромную фигуру ушастого из сена. А вот реальный случай, когда косой перебежал по эту дорогу, произошел в 1833 году на пути в Оренбург. Все неприятности, которые приключились тогда с Пушкиным, были списаны на встречу с зайцем, о чем он даже пожаловался в письме к жене Натали, рассказывает Галина Седова.
8: Он там писал, что это, черт побери, дорого бы я дал за то, чтобы затравить этого зайца. Потому что потом, через несколько станций, он пытался перезакладывать лошадей, а ямщиков не было. И, в общем, он решил тогда возвратиться и ехать другой дорогой.
7: Суеверия для Пушкина были скорее некой проекцией внутренних конфликтов на внешние знаки. Ведь, по сути, мы говорим про страхи. И как здравомыслящий человек, он эти страхи анализировал. Если примета подтверждала опасения поэта, мог подстраховаться, например, отказаться от какой-нибудь идеи. Хотя, с другой стороны, если дело касалось действительно важных для него вещей, мог уже проигнорировать знаки судьбы. Вспомнить венчание Александра Пушкина с Натальей Гончаровой. Сначала обронили кольцо, затем потухла свеча. «Плохие предзнаменования», — сказал побледневший жених, но от любимой, конечно, не отказался. С такой же твердостью он отстаивал несколько лет спустя ее и свою честь на поединке с Дантесом, хотя 37-летнему поэту еще в юности нагадали смерть в этом возрасте, говорит писатель, пушкинист Сергей Кутейников.
9: Нагадала ему гадалка немецкая. Она была на Невском, был ее салон гадательный. Когда он пришел, там она сказала, что он, значит, погибнет от белого человека. И Дантес, как известно, был белобрыс.
7: Любопытная деталь. Когда Пушкин отправился на дуэль с Дантесом, а это было январским днем 1837-го, он вернулся домой, чтобы переодеться в теплую шубу. Наверняка поэт знал, что возвращаться – плохая примета. Но он переступил через нее, не задумавшись ни на секунду. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как продлевают жизнь музейным шедеврам. Можно ли заразиться эболой в самолете? Что главное в пельменях?
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
10: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Освобождение Новоандреевки в Запорожской области создало условия для дальнейшего продвижения российских войск на Ореховском направлении. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны России. Военное ведомство заявило о переходе Новоандреевки под контроль в понедельник. 7 современных мультирежимных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний построят в России до 35 года. Они придут на смену старым исправительным колониям. Каждое из таких учреждений будет включать следственный изолятор и изолированные участки колоний разных видов режима, уточняет агентство ТАСС. За вынужденные ДТП с жертвами не будут привлекать к уголовной ответственности. Речь идет о случаях, когда один водитель создает опасную ситуацию на дороге, а другой, стремясь избежать столкновения, вынужденно нарушает правила дорожного движения. Однако в таких ситуациях не может быть заранее определенного виновника аварии. Тщательному исследованию подлежат действия каждого из водителей, уточнили в МВД. Второй этап строительства Троицкой линии метро завершится в 2029 году. Первый участок уже открыт. За 2 года пассажиры совершили больше 38 миллионов поездок. А дорога в центр города теперь занимает в 1,5 раза меньше времени. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на 3-й неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама.
13: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Река истории. История реки. Псёл.
2: Антон Павлович Чехов был заядлым рыбаком. Как только появлялась свободная минута, он тут же отправлялся на берег реки с удочкой в руках. Писатель даже сочинил несколько трактатов, как он сам их называл, «по жидкому делу».
16: Эти рассказы посвящены людям, имеющим привычку садиться на одном конце палки, у которой на другом привязаны нитка и червяк.
17: Любимая река Чехова – Псёл, что под Сумами. Антон Павлович снимал за 100 рублей небольшой флигель и на все лето уезжал на рыбалку.
16: Псёл – река глубокая, широкая, богатая рыбой и раками. У завзятых рыболовов есть примета – чем дешевле и хуже снасти, тем лучше ловится рыба. Я обыкновенно покупаю сырой материал и уж из него сам делаю то, что нужно.
17: На отдых Чехов брал с собой два саквояжа. В одном письменные принадлежности для творчества, в другом всевозможные крючки, грузила и лески.
16: Рыбу ловят в океанах, морях, озерах, а под Москвой также в лужицах и канавах. Псёл – великолепная река. Друзья мои, махните на все рукой, пошлите все к чертовой матери и решайтесь, приезжайте ко мне.
17: В перерывах между рыбной ловлей Чехов любил работать. Он писал короткие юмористические сюжеты. Так появились рассказы «Налим», «На реке» и «Дочь Альбиона».
16: Можно не любить театр и ругать его, и в то же время с удовольствием ставить пьесы. Ставить пьесу я люблю так же, как ловить рыбу. Закинешь удочку и ждешь, что из этого выйдет.
15: Все. Река истории. История реки.
0: Радиозвезда.
18: Записки врача.
19: Часто говорят, что детям гаджеты вредны. А как насчет пожилых? Могут ли современные технологии принести пользу здоровью старшего поколения?
18: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
19: Некоторые нейробиологи, исследующие влияние технологий на пожилых людей, склонны считать, что польза быть может. Первое поколение, которое, хотя и не всегда с энтузиазмом, но все-таки боролось с цифровым обществом, достигло возраста, когда когнитивные нарушения становятся все более распространенными. Учитывая десятилетия тревог по поводу угроз, которые технологии представляют для нашего мозга и благополучия, иногда это называют цифровой деменцией, можно было бы ожидать, что будут заметны негативные последствия. Но похоже, что все наоборот. В апреле 2025 года были опубликованы результаты крупного исследования пожилых людей, средний возраст 69 лет, в котором приняло участие более 411 тысяч человек. Авторы установили, те, кто пользовался компьютерами, смартфонами, интернетом или их комбинацией, показали лучшие результаты в тестах на когнитивные способности и имели более низкие показатели когнитивных нарушений или диагнозов деменции, чем те, кто избегал технологий или использовал их реже. Большая часть опасений по поводу технологий и познания возникла в результате исследований детей и подростков, мозг которых все еще развивается. Мозг пожилых людей тоже податлив, но в меньшей степени. А те, кто начал осваивать технологии в среднем возрасте, уже освоили базовые навыки и умения. Затем, чтобы участвовать в жизни быстро развивающегося общества, им пришлось узнать гораздо больше в сжатые сроки. И это благоприятно повлияло на мозг. Цифровые технологии могут способствовать развитию социальных связей у пожилых, что, как известно, помогает замедлить снижение когнитивных способностей, работать как напоминалки, частично компенсируя потерю памяти. А приложения помогают сохранять функциональные способности, даже такие сложные, как банковские операции. В общем, если без фанатизма, гаджеты для пожилых скорее благо.
18: Алексей Водовозов. Записки врача.
20: Очень важные вопросы.
21: Есть несколько типов вируса гриппа. А чем они отличаются?
22: Отвечает микробиолог Евгений Плисов.
3: Вирусы гриппа достаточно сложные для человека в плане борьбы с ними, потому что они очень быстро мутируют. Вообще выделяют 4 основных рода вирусов гриппа. Это А, Б, С и Д, или альфа, бета, гамма и дельта, соответственно. И отделяются они друг от друга способностью к мутированию. Например, вирусы гриппа А, они достаточно быстро мутируют. Если, например, 2 разных вируса гриппа проникают в одну клетку, они могут обменяться друг с другом генетической информацией, и в итоге появится новый, неизвестный ранее грипп, который будет вести себя немножко по-разному. Вообще, в принципе, ген вируса гриппа, его генетическая информация, она нарезана на куски, поэтому ей обменяться достаточно легко. И, собственно, основные эпидемии, например, птичий грипп, испанский грипп, свиной грипп, это все вирусы гриппа А. Бета не так сильно распространена, как А, вирусы гриппа альфа. И обычно человек приобретает к ним устойчивость в детстве, переболев один раз, и у вас появляется иммунитет. Гамма и дельта еще менее распространены. Например, дельта болеет крупный рогатый скот, а гамма еще меньше мутирует, чем бета, и поэтому, в принципе, иммунитет формируется достаточно быстро. И вообще, что это такое? H1N1, H5N1, например, да, вирусы гриппа. H – это гемагглютинин, это специальные поверхностные белки вируса, с помощью которых он проникает в клетку. А N – это нейромедаза, это белки, с помощью которых он выходит из клетки. И основные способы борьбы с этими вирусами, это, конечно, вакцинация. Поэтому, когда начинается новая эпидемия, и Минздрав предупреждает новые эпидемии, стоит вакцинироваться, поскольку у нас есть достаточно хорошо работающие вакцины. Только надо учесть, что какая именно эпидемия, какого именно вируса гриппа будет вновь вспыхнута в какой-нибудь столице, мы причитать до конца не можем, но есть некие прогнозы, и к ним стоит прислушиваться, чтобы защитить себя и своих близких.
20: Очень важные вопросы.
4: Радио «Звезда». Полет одному полю поземка.

суетятся вокруг пассажиры. Кто на взлет, а те уже сели. И вечный сквозняк

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Освобождение Новоандреевки в Запорожской области создало условия для дальнейшего продвижения российских войск на Ореховском направлении. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, выбивать противника из домов пришлось с использованием гранат, мин и точечных ударов беспилотников. Штурмовые группы полностью зачистили населенный пункт от украинских подразделений, уточнили в военном ведомстве. О переходе Новоандреевки под российский контроль стало известно в понедельник. Конфликт между Соединенными Штатами и Ираном через несколько месяцев перейдет в новую фазу, заявил вице-президент США Джейди Венс в интервью изданию «Нью-Йорк Пост». По его словам, первая фаза конфликта, которая заключалась в уничтожении ядерной программы и вооруженных сил Ирана, уже завершилась. Задача второй фазы – не допустить восстановления иранских военных сил и разработок, а также сохранить глобальную стабильность в регионе. Тем временем американцы потратили 38 миллиардов долларов на войну с Ираном за первые 5 месяцев вооруженного противостояния. Это подсчитали в американском Конгрессе. В российских школах увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее приходится половина курса под названием «Основы безопасности и защиты Родины», сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Подробности в эфире «Радио «Звезда» рассказала ведущий научный сотрудник Центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии Наталья Тарасова.
3: Значит, весь материал будет использоваться с учетом возрастных особенностей детей. Ну, например, 8 класс – это будут какие-то общие вопросы безопасности, роль вооруженных сил. А вот все, что касается 10-11 классов, здесь предполагается, что, безусловно, они будут глубже погружаться. Чем-то это пересекается с советской программой – химическая, радиационная, биологическая защита, изучать военную топографию, инженерная даже отчасти какая-то подготовка будет. И, конечно же, углубленное изучение все, что связано с беспилотниками.
2: За 4 года обучения школьники будут заниматься начальной военной подготовкой в общей сложности 68 часов. Мошенники придумали новую схему. Они рассылают россиянам фальшивые уведомления о блокировке профиля на маркетплейсе. Причина якобы подозрительная операция. Чтобы восстановить доступ, аферисты просят пройти проверку и сообщить личные данные и коды из СМС. Получив эту информацию, преступники заходят в личный кабинет и списывают деньги с привязанных карт. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Осторожно, двери закрываются.
1: История метро. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
5: Утро на радио «Звезда».
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Троицу Рублева бережно забрали из собора на осмотр. Как музейщики следят за состоянием древних икон. На границах усилили санитарный контроль из-за вспышки эболы. Какой симптом должен насторожить? На фестивале молодежи приготовили китайские цяоци и бурятские буузы. Что кладут в пельмени в разных странах? Святую Троицу Андрея Рублева временно забрали из собора Троицы Сергиевой Лавры. Икона 15 века находится в специальном помещении монастыря, где сотрудники Третьяковской галереи оценивают состояние шедевра. В каких условиях должны храниться картины и иконы в музеях? Для чего реставраторам рентгеновский аппарат? И что за тайны может раскрыть химический анализ красочного слоя? В теме на стыке искусства и науки разобрался Ким Андреев.
7: Мона Лиза в Лувре предпочитает температуру от 18 до 21 градуса по Цельсию. Фрески Микеланджело в Сикстинской капелле до 24 градусов. Троица Андрея Рублева любит, чтоб попрохладнее, максимум 19 градусов. При этом любая живопись боится прямых солнечных лучей. Яркий свет разрушает слой лака и краски. Вдобавок необходимо следить и за влажностью. Особенно это касается икон, ведь в их основе деревянная доска, сильно восприимчивая к уровню влаги. А еще их периодически пропускают через инфракрасные лучи, рассказывает преподаватель Трифоновской иконописной школы Ксения Фарафонова.
8: С помощью этих методов исследования можно увидеть, например, первоначальный рисунок иконы, увидеть, что он отличается от того, что мы видим сверху, и таким образом понять, что ниже есть более древний автор. По сути, любая икона древняя, она вот такие открытия несет в себе. Инфракрасные лучи, например, помогают, когда, допустим, на иконе какая-то есть надпись, владелец подарил кому-то, и она стерлась со временем.
7: Узнать историю картины или иконы можно и с помощью рентгеновского облучения. Древние мастера часто использовали пигменты на основе тяжелых металлов. На рентгене отлично видно, например, свинцовые и цинковые белила, что помогает реставраторам понять, где оригинальная краска, а где более поздние подрисовки. Существует и химический спектральный анализ. Его проводят, чтобы узнать состав красочного слоя, лака или олифы. И в некоторых случаях это раскрывает многовековые тайны, которые хранили произведения искусства, рассказывает искусствовед Елизавета Лихачева.
9: Например, Рембрандт использовал лаки, которые темнеют с возрастом. Например, знаменитый ночной дозор, он вообще-то не ночной, а утренний. Там действие происходит 10 часов утра. А ночным он стал после того, как лак потемнел, потому что картина долгое время неправильно хранилась. Появляется возможность установить состав краски, грунтов и лаков, что, в свою очередь, позволяет подобрать правильный инструмент для реставрации.
7: Вопрос, надо ли поновлять полотно или доску, самый сложный, который решают реставраторы. Мировая и российская практика рекомендуют вмешиваться только в том случае, если есть риск физической утраты картины или иконы, а все сколы и царапины, не ведущие к разрушению, следует оставлять как есть. Другое дело, если реставратор работает в прямом смысле с многослойным произведением, комментирует Елизавета Лихачева.
9: Вы представляете, какой сложный выбор у реставратора? Вот ты начинаешь ее аккуратно с уголка расчищать. Ты понимаешь, что под записью 19 века есть 17-й, а под 17 веком есть 16-й, а под 16 веком есть 15-й оригинальный. А ты не знаешь, вот оригинальный он сохранился вообще, или он полностью сгорел и прописали, что называется, по окладу. То есть это каждый раз выбор реставратора, это довольно сложный выбор.
7: А с недавних пор у реставраторов новый помощник – искусственный интеллект. Его возможности до конца не изучены, но он очень старается. К примеру, восстановил фрагменты того самого «Ночного дозора». В 18 веке картину обрезали, чтобы вместить в ратушу Амстердама. Нейросеть воссоздала утраченные части и даже показала персонажей, которых изначально писал Рембрандт. Ким Андреев, Наталья Савина, «Радио Звезда».
5: Утро на радио «Звезда».
6: На границах России усилили санитарный контроль из-за рисков попадания в страну лихорадки Эбола, сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства вместе с пограничниками проверяют всех прибывающих. Это касается и транзитников из неблагополучных регионов. Речь про страны Центральной и Восточной Африки. Какие симптомы у опасного вируса и как он передается, рассказывает главный научный сотрудник Института вирусологии Александр Чепурнов.
10: Лихорадка Эбола входит в число того, что называют геморрагическими лихорадками. Примерно в половине или даже больше случаев развивается нарушение системы свертывания крови. Это приводит огромное количество тромбов. В принципе, очень похожие для многих лихорадочных состояний симптомы. И начинается, как правило, с резкого подъема температуры. Мне, правда, приходилось наблюдать и медленное развитие, но, как правило, резкий подъем температуры 39-40-41 градус. Многие, кто попал под этот каток, отмечают ощущение неприятное в горле, как ком в горле не его характеризует.
11: Заразны ли такие пассажиры для других в самолете?
10: Воздушно-капельным путем не передается, поэтому опасности такой нет. А если же какие-то прикосновения было или что-то такое, тут очень важно, есть у человека температура или нет. Потому что заразным человек становится одновременно с появлением клинических признаков. А главный клинический признак – это резкий рост температуры.
6: О вспышке Эболы в мае этого года объявили власти Демократической Республики Конго. Лихорадку вызывает вирус, против которого нет вакцины. По данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 5500 человек. Почти каждый второй случай смертельный.
5: Утро на радио «Звезда».
6: Китайские дзяодзи, бурятские буузы и дагестанские курзе – пельмени народов мира приготовили на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Казалось бы, что может быть проще? Тесто да начинка. Но у каждого народа свой рецепт. Кто же первым догадался завернуть мясо в тесто? Какие виды этого блюда самые экзотические? И главное, с чем его едят? Уникальные вкусы распробовала Анна Елисеева.
12: О происхождении пельменей спорят до сих пор, и каждая страна вправе себя считать родиной блюда. Тесто с начинкой действительно придумали разные народы, независимо друг от друга. Вспомним итальянские равиоли, кавказские хинкали или азиатские манты. Но вот классические русские пельмени – это изобретение народов Урала и Сибири, говорит историк кулинарии Максим Марусенков. Их история началась с так называемых кундюмов – хлебных ушек. И, кстати, это блюдо вполне могли позаимствовать у соседей китайцев.
13: Предшественником пельменей является такое старинное русское блюдо, как кундюмы, впервые упоминаемое еще в домострое середины 16 века. И кундюмы также называли ушками, поскольку они формовались в виде свиного уха. И вот это вот название «ушки» чаще всего использовалось поселенцами, и поэтому слово «пельмень», заимствованное из коми или удмуртского языка, как раз-таки означает «хлеб, похожий на ухо». Да, «пель уха», «нянь хлеб».
12: Начинка кундюмов была постной, продолжает эксперт. Блюдо запекалось в печи и следом приваривалось в бульоне, чаще грибном. Отсюда традиция подавать пельмени как первое. Впрочем, правила для того и созданы, чтобы их нарушать. Ироничный лозунг не обошел стороной и кулинарную тему. Сколько всего видов пельменей не сосчитать. Все зависит от культурных традиций и даже личных фантазий шеф-повара. По этому поводу Максим Марусенков вспоминает любопытный эпизод из книги «Москва и москвичи» Владимира Гелеровского.
13: Там упоминается о том, как сибирские золотопромышленники устроили обед в трактире Лопашова, и там подавали самые разные пельмени, мясные, рыбные и даже фруктовые в розовом шампанском. Да, то есть уже тогда, в начале 20 века, было популярно экспериментирование с пельменями и использование самых разнообразных начинок и, собственно говоря, самых разнообразных способов подачи.
12: Но в случае с классическими сибирскими пельменями начинка готовится строго из говядины или сочетание последней со свининой, подчеркивает эксперт. Ни дичь, ни иные виды мяса в таких пельменях не используются. Технически их приготовить нетрудно, по сравнению, например, с пельменями с рыбой, особенно с щукой, у которой много острых костей, рассуждает шеф-повар и исследователь русской кухни Алексей Ткаченко. Ведь хитрость пельменя не в том, сколько у него складочек. Главное сделать тонкое тесто, которое не порвется, продолжает эксперт, приводя в пример еще один непростой рецепт.
14: Технически интересны китайские сяо луньбао – изделия из теста с начинкой и бульоном внутри. Бульон добавляют в виде желе. При приготовлении он становится жидким, и вот нужно сделать так, чтобы оболочка была тонкая, но все это удержало. А из необычных сочетаний я бы предложил пельмени с уткой и небольшим количеством кислой ягоды, либо рыбой и копченым салом.
12: Пельмени с уткой Алексей Ткаченко предлагает подавать с кислым брусничным соусом, а в целом при сочетании вкусов отталкиваться от начинки. Мясные пельмени будут хороши со сметаной или горчицей, рыбные – со сливочным соусом и укропом, а классические сибирские, помимо зелени, подаются с тертым острым сыром, солодовым уксусом и свежемолотым черным перцем. Без бульона. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
6: У многих народов есть традиция прятать в пельмень сюрприз. Вместо начинки в него кладут монетки, перец или даже сырое тесто. Найти такой экземпляр считается большой удачей.
5: Утро на радио «Звезда».
6: Через 15 минут вы узнаете, какая рыба украшала царский стол и вошла в былины, как заяц спас Пушкина, когда на пожарах задействуют роботов.
5: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: Без четверти 8 в Москве, главное к этой минуте. Освобождение Новоандреевки в Запорожской области создало условия для дальнейшего продвижения российских войск на Ореховском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Военное ведомство заявило о переходе Новоандреевки под контроль в понедельник. Молодежь подвергается бесконечным информационным атакам, направленным на внедрение выгодных внешним силам нарративов. Это сообщили в Министерстве иностранных дел нашей страны. В ведомстве подчеркнули, что во всем мире ведутся явные и скрытые информационные войны. Самый большой урожай винограда технических сортов, те, которые используются в виноделии, будет собран в Краснодарском крае. Это прогноз Роскачества на текущий год. Прошлогодний сезон стал рекордным для кубанского виноградарства. Было убрано свыше 317 тысяч тонн винограда. Это около трети от общего объема уборки винограда в стране. Так называемая реинкарнация бабьего лета с большим количеством солнечных дней ожидается в московском регионе. Хорошая погода установится уже в октябре. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
5: Премьера на «Радио Звезда».

0: Шаровары. Широкие, свободные в бедрах штаны, которые обычно сужаются к щиколотке или собираются у лодыжки на манжету, резинку или специальные завязки. Брюки такого кроя не сковывали движения бойца. В них запросто можно было прыгать, бегать, ползать, преодолевать препятствия или ездить верхом. Форма и содержание.
1: В русской армии шаровары появились во второй половине 18 века по приказу князя Григория Потемкина, когда низшим чинам выдали широкие штаны из красного сукна, обшитые внизу кожей. После Октябрьской революции кумачевые шаровары стали очень популярными у солдат Красной армии. Одна беда – где их достать? Бойцы были плохо одеты и обуты. В стране голод и разруха, единой формы еще не существовало, да и наградной системы пока не придумали. Поэтому отличившимся воинам часто вручали часы, сапоги и даже седла. Иногда, правда, поощряли особо. Так, к примеру, в фильме «Офицеры» молодой курсант Алексей Трофимов за отличную призовую стрельбу и правильное понимание текущего момента получает в награду красные шаровары. Откуда взяли? Скорее всего, на бывшем царском вещевом складе.
0: Шаровары.
1: В 1920 году красноармейцы присвоили себе часть обмундирования гусарского ингерманландского полка. А носили те самые императорские кавалеристы рейтузы-чапчиры ярко-крапового цвета. Но штанов на всех явно не хватало. Так что киношному герою Трофимову повезло. Ему вручили готовые шаровары, хотя, как правило, награждали тогда лишь небольшими отрезами красного сукна.

0: обмундирования.
1: К слову, шаровары носили не только красноармейцы, но и белые, и зеленые. Так в еще одном советском фильме «Свадьба в Малиновке» разбойник Папандопуло втайне от пана атамана выменял один из пулеметов банды на новые прелестные штанишки. Проще говоря, красные шаровары.
2: Форма и содержание. Шаровары. Радиограмма.
3: В октябре 1913 года в США произошло самое необычное железнодорожное происшествие. Поезд столкнулся с пароходом. В те дни озеро Огайо вышло из берегов. Рельсы оказались под метровым слоем воды. Один машинист рискнул провести поезд по залитому пути, прицепив к составу паровоз с очень высокой топкой. И тут состав столкнулся с пароходом озерной компании. К счастью, оба транспортных средства двигались медленно, и в аварии никто не пострадал.

0: Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: 4-летняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
3: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. На Краснолиманском направлении артиллеристы группировки «Запад» уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ. Точный удар из пушки «Гиацинт-Б» на дистанции более 20 километров вызвал пожар и детонацию боекомплекта. Операторы FPV-дронов уничтожили наземные роботизированные комплексы, автомобильную технику и укрытие противника. Это ослабляет ВСУ и обеспечивает продвижение штурмовых подразделений, сообщили сегодня в Министерстве обороны России. На Таймыре из-за шторма поврежден резервуар с дизельным топливом. Инцидент был в поселке Сындаску на берегу Хатангского залива. Поднялась вода, подтопила и повредила емкость, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В залив предварительно попало до 200 тонн топлива. Введен режим чрезвычайной ситуации. Поселок один из самых северных в России, там живут около 500 человек. Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границах страны из-за угрозы завоза лихорадки Эбола. По данным ведомства, проверяются все, кто приезжает из эпидемиологически неблагополучных стран. А как именно Эбола действует на организм, в эфире «Радио Звезда» рассказал главный научный сотрудник Института вирусологии Александр Чепурнов.
2: Примерно в половине случаев это заболевание приводит в какой-то момент к тому, что называется в медицине ДВС-синдромом. Это ситуация, когда резко развивается коагуляция, образуются множественные тромбы в организме. Кровь начинает сочиться и иногда и со слизистых, из мест травм и так далее. В результате не хватает кислорода, потому что кровь хуже работает из-за тромбоза мелких сосудов. Часть иммунитета поражается.
1: Случаев заражения среди россиян пока нет. Ранее завозные случаи Эбола уже подтверждали во Франции и Соединенных Штатах. Министерство просвещения определило количество часов на физкультуру в школах. Предмет остается обязательным с 1 по 11 класс. Школы могут сами выбрать 2 или 3 урока в неделю. В начальных классах программа предусматривает от 270 до 405 часов, в 5-10 – 510 и в старших – 136. Если выбран спортивный модуль, его проводят только как третий час. К занятиям допускаются ученики с медицинским заключением. В Лос-Анджелесе разбился новостной вертолет телеканала KNBC. Погибли 3 человека. Машина упала между коммерческими зданиями, загорелись припаркованные автомобили. Пожарные потушили огонь. Выживших нет. Среди погибших пешеход, находившийся на земле. Журналисты на борту вертолета освещали последствия ДТП, в котором уже погибли 2 человека. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Водителям напомнили об ограничении движения на участках 1-го проспекта Новогиреева и Саперного проезда. Для проезда недоступна одна полоса в связи со строительными работами. Мера действует с 10 по 30 сентября, уточнили в Департаменте транспорта столицы. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Ярославском шоссе от Болшевского шоссе до улицы Красной Сосны, затор на час. Еще 45 минут потеряют водители на участке Пятницкого шоссе от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. На 40 минут встало Волоколамское шоссе от улицы Чапаева до Большой Комсомольской улицы. В Москве 8 часов 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Рыбопромышленный форум стартует в Петербурге. А какую рыбу можно назвать главной в нашей истории? Умные сенсоры и отвага из микросхем. В Москве разработали робота пожарного. На что он способен? В Ульяновске увековечили пушкинского зайца. Почему косой удостоился таких почестей? В Санкт-Петербурге открываются международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Ожидается, что их посетят более 20 тысяч специалистов из России и 8 десятков иностранных государств. Максим Петренко расскажет о главной рыбе в российской истории, какую чаще подавали царям, и вспомнит сказочных обитателей наших рек и озер.
2: С хлебом они обыкновенно едят свежую и соленую рыбу. Писал из России в Лондон в середине 17 века посланник английского короля Чарльз Карлайль. И заметки о любви русских людей к рыбе можно найти у многих иностранных дипломатов до Петровской эпохи. Популярность продукта объясняется и обилием постных дней в году, и дороговизной мяса. Рыба, даже привезенная издалека, была в разы дешевле какой-нибудь местной свинины. Особенно цены снизились, когда Иван Грозный присоединил к русскому государству Казанское и Астраханское ханство. В Волге водились вплоть до 20 века осетры со средним весом 200 килограммов, а масса белук доходила до тонны. Но самой популярной рыбой в дореволюционные времена была все-таки стерлядь, говорит заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.
3: Была широко распространена, водилась в реках по разным регионам, где-то она даже стоила недорого. Но стерлядь именно благодаря вкусовым качествам и широкому распространению была такая очень популярная рыба. Даже не очень обеспеченные граждане могли ее себе позволить.
2: На царский стол доставляли как огромных осетров и белук, так и стерлядь. Она пусть поменьше, но ценилась за нежный вкус. Стерлядь в прежние времена жила даже в Москва-реке, и в 1730-м императрица Анна Иоанновна запретила вылов оттуда этой рыбы, кроме как для нужд двора. Однако у каждого региона по рыбе были свои объективные предпочтения. На Дальнем Востоке – лосось, в Архангельске была очень распространена беломорская треска, продолжает Василий Соколов.
3: Треска, она хороша была в том числе, что ее можно было достаточно успешно сушить, вялить, и она таким образом долго сохранялась. Архангелогородцы, у них даже есть прозвище такое почетное, это трескоеды, потому что очень большую долю в рационе занимала именно треска. То есть рыба, она во многом заменяла другие животные белки.
2: Из трески поморы варили уху, запекали ее с творогом. Еще одно традиционное блюдо с треской – помакуха. Рыба сначала обжаривается в муке, затем тушится с луком и картофелем. За счет муки образуется густой бульон, в который обмакивают хлеб. У народов Крайнего Севера на столе часто появляется и строганина – тонко нарезанная стружкой замороженная рыба. Для блюда лучше всего подходит жирная рыба подледного лова – муксун, нельма и чир. Рыбой, как уже говорилось, угощали дипломатов, отправляли на экспорт, ели наравне с хлебом, и такая любовь не могла не отразиться в фольклоре. Ёрш, один из героев сказок, отмечает доцент кафедры общего и славянского искусствознания Института гуманитарного образования и культуры Варвара Добровольская.
4: Ёрш Ершович – это вот хитрый персонаж именно, потому что это мелкая костистая рыба, которая, в общем, никем не поедаема. Да, у нее нет врагов, съесть его никто не может, кроме человека, который ловит ершей и тушит их в сметане, где они перестают быть костистыми.
2: Но, пожалуй, основной сказочный персонаж – это щука. Ее наделили способностями исполнять желания, так как в представлениях народа это сильная и выносливая хозяйка реки, мифологическое существо, которое может влиять и на человека. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В технополисе «Москва» создали новую версию пожарного робота «Русак». Управление у комплекса дистанционное, а работать он может в опасных для человека условиях. Как выглядит этот робот и на что способен, нам рассказал генеральный директор компании-разработчика роботизированные комплексы и системы Илья Лаверычев.
5: Изделие представляет из себя роботизированную колесную тележку высокой проходимости, на которой установлен автоматизированный пожарный лафетный ствол. Может достаточно близко подъехать к очагу тушения пожара, заменив при этом человека, и с помощью пожарного лафетного ствола выполнить тушение либо водой, либо пеной низкой кратности, либо компрессионной пеной.
6: Как он управляется?
5: Двумя способами. Первое – это радиоканал. С помощью пульта управления, отклоняя там джойстики, смотря в монитор. Если у нас ситуация, когда работает РЭП и глушатся все частоты, соответственно, устанавливается кабельная катушка с усиленным оптоволокном, и изделие подъезжает уже к месту работы по кабелю.
6: Как тушат пожары именно роботами и где они нужны?
5: Основная их задача – это заменить человека при тушении каких-то сложных возгораний. Например, горит какая-то цистерна, бочка с топливом, емкость, какое-то химическое производство, даже бумага, там, помещение, где крыша может обвалиться. И чтобы не человек в эту опасную зону подходил и рисковал своей жизнью, а вместо него едет изделие, а человек стоит на безопасном расстоянии. Это может быть и 300, и 500 метров.
1: Масса пожарного роботизированного комплекса – 250 килограммов. Он способен подавать в секунду до 40 литров тушащего вещества.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Памятную композицию «Пушкин в Симбирске» открыли в Ульяновске. Ее центральной фигурой стал бронзовый заяц, который вошел в историю благодаря суевериям Александра Сергеевича. Говорят, осенью 1833 года поэт выехал в Оренбург, но вернулся обратно из-за перебежавшего дорогу Длинноухова. Он посчитал это дурной приметой. Другая легенда гласит, что уже в Михайловском именно косой уберег Пушкина от смертельной опасности. Действительно ли поэт был таким уж заложником примет? Отделить правду от народной фантазии попыталась Анна Елисеева.
7: Блестящий интеллект и глубокая суеверность. Пушкина часто наделяют такими противоречивыми чертами. Он и правда верил в приметы, но только на бытовом уровне, отмечает заведующий мемориальным музеем квартиры поэта в Петербурге доктор филологических наук Галина Седова. Наверное, как и мы в 21 веке, Пушкин никогда не передавал вещи через порог, не садился за стол 13-м и пугался просыпанной соли. А вот известный случай, когда в декабре 1825-го он выехал из Михайловского в Петербург, но повернул обратно, столкнувшись с зайцем, вызывает много вопросов. Тогда в своем имении Александр Сергеевич находился в ссылке, а в столицу он собирался к друзьям-декабристам, готовившим восстание. Их печальная участь всем известна, а вот солнце русской поэзии судьба миловала. Впрочем, вряд ли благодаря мистическим убеждениям. А то историю узнали много лет спустя со слов дочери хозяйки Тригорского, это соседи Пушкина. Она рассказывала, что поэт был у них в гостях, когда из Петербурга вернулся повар с новостями о бунте.
8: То есть получается, что даже вот эта девочка вспоминает, что Пушкин узнал о бунте и только после этого собрался было в дорогу. Но сам Пушкин кому-то рассказывал из знакомых, что он мог уехать раньше, как бы предчувствуя эти события. Но уже из рассказа Осипова мы понимаем, что он никак не мог уехать накануне, потому что он по-прежнему находился в ссылке.
7: И все же история с зайцем стала красивой легендой. И каждый год в Михайловском во время фестиваля устанавливают огромную фигуру ушастого из сена. А вот реальный случай, когда косой перебежал по эту дорогу, произошел в 1833 году на пути в Оренбург. Все неприятности, которые приключились тогда с Пушкиным, были списаны на встречу с зайцем, о чем он даже пожаловался в письме к жене Натали, рассказывает Галина Седова.
8: Он там писал, что это, черт побери, дорого бы я дал за то, чтобы затравить этого зайца. Потому что потом, через несколько станций, он пытался перезакладывать лошадей, а ямщиков не было. И, в общем, он решил тогда возвратиться и ехать другой дорогой.
7: Суеверия для Пушкина были скорее некой проекцией внутренних конфликтов на внешние знаки. Ведь, по сути, мы говорим про страхи. И как здравомыслящий человек, он эти страхи анализировал. Если примета подтверждала опасения поэта, мог подстраховаться, например, отказаться от какой-нибудь идеи. Хотя, с другой стороны, если дело касалось действительно важных для него вещей, мог уже проигнорировать знаки судьбы. Вспомнить венчание Александра Пушкина с Натальей Гончаровой. Сначала обронили кольцо, затем потухла свеча. «Плохие предзнаменования», — сказал побледневший жених, но от любимой, конечно, не отказался. С такой же твердостью он отстаивал несколько лет спустя ее и свою честь на поединке с Дантесом, хотя 37-летнему поэту еще в юности нагадали смерть в этом возрасте, говорит писатель, пушкинист Сергей Кутейников.
9: Нагадала ему гадалка немецкая. Она была на Невском, был ее салон гадательный. И когда он пришел, там она сказала, что он, значит, погибнет от белого человека. И Дантес, как известно, был белобрыс.
7: Любопытная деталь. Когда Пушкин отправился на дуэль с Дантесом, а это было январским днем 1837-го, он вернулся домой, чтобы переодеться в теплую шубу. Наверняка поэт знал, что возвращаться – плохая примета. Но он переступил через нее, не задумавшись ни на секунду. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как продлевают жизнь музейным шедеврам. Можно ли заразиться эболой в самолете? Что главное в пельменях?
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
10: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. Спецслужбы ДНР задержали жителя Горловки, который пытался взорвать российских военнослужащих по заданию Киева. Сам собрал бомбу и заложил ее на пути следования российских бойцов, сообщает Федеральная служба безопасности. 7 медведей, представлявших опасность для людей, отстреляно в Бурятии за сутки. Кроме того, охотники ликвидировали 25 зверей в Преамуре с начала года. А в Красноярском крае, как сообщают следователи, этой ночью медведь убил женщину. После нападения зверь скрылся, его ищут охотники. Каждый 7-й россиянин активно ищет работу и готов перейти на новое место уже этой осенью. При этом примерно половина наших соотечественников довольна текущим местом работы. А еще 8% рассматривают смену работы зимой или после Нового года. Данные портала по поиску работы приводят РИА Новости. В Сколково заработал первый в стране кластер медиатехнологий. Там появились студии виртуального продакшена, VR-шоурум, а также лекторий и конференц-зал на 300 мест. Резидентами нового кластера стали 48 инновационных компаний, которые создают технологии для кино, игр, медицины, образования и других отраслей. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. Единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Река истории. История реки. Нерль.
16: Федор Шаляпин и художник Константин Коровин были большими друзьями. Вместе они часто выбирались в имение Коровина на реке Нерль ловить рыбу. Вскоре и сам Шаляпин прикупил себе поместье по соседству с художником. Собственно, поначалу певец приезжал на берега реки просто отдохнуть, отвлечься от мирской суеты. О рыбалке даже не думал. Удочку держать не умел. Часто мешал Коровину на утренней зорьке. Зевал, скучал, а потом начинал петь. Гудел своим могучим басом на всю реку. Тут уж какой улов! Однажды, когда такое повторилось, Коровин расстроился, плюнул и ушел домой. А Шаляпин остался на реке. Вернулся под вечер с полным садком крупной рыбы. Веселый.
17: Ты, брат, не думай. Я, брат, теперь и петь брошу. Буду только рыбу ловить. Ведь это черт знает, какое удовольствие.
16: Вскоре Федор Иванович, как всякий рыбак, стал ревниво относиться к любимым точкам ловли. Как-то раз отвадил сельского батюшку, который повадился рыбачить на его месте. Нарисовал на надутом бычьем пузыре черта с рожками, привязал его к коряге и пустил по течению.
17: Посмотрим, святой отец, каков ты супротив нечистой силы.
16: Обнаружив пляшущего на волнах беса, батюшка схватил снасти и бросился бежать, истово крестясь и путаясь в полах рясы. Шаляпин, улыбаясь, посмотрел ему вслед и с удовольствием занял отвоеванную позицию.
15: Нерль. Река истории. История реки.
0: Человек с изюминкой. Владимир Высоцкий.
18: Долгое время он был, как тогда говорили, невыездным. И сам ни о каких заграницах не думал. Но после женитьбы на Марине Влади получил возможность путешествовать по всему миру. И побывал не только во Франции, но и во многих других странах. В США, Канаде и даже на Таити. Дважды приезжал в Мексику.
0: На первый взгляд.
18: Джинсы-клёш, согласно моде, легкие рубашки, мужские туфли обязательно на каблуке. В путешествиях Высоцкий присматривался к характерам новых людей и, конечно, восхищался красотами природы и древностями.
0: Где изюминка?
18: Летом 1977 года Марина Влади снималась в картине «Тайна Бермудского треугольника». Съемки проходили в Мексике. Высоцкий прилетел к ней. Однажды они поехали посмотреть развалины города Майя. Там, на стене древнего храма, Владимир Семенович неожиданно увидел собственное изображение. На вопрос шокированного барда, кого индейцы увековечили в камне, гид ответил, что здесь художник разместил воинов, побывавших в десятках схваток и заболевших после этого душой. Заболевших душой! Гениально! На Высоцкого снизошло вдохновение.
19: В Мексике я вдруг начал писать. И так из меня полезло. Прямо болдинская осень.
18: Кстати, после этого путешествия Высоцкий сочинил шуточную песню «Письмо из сумасшедшего дома», в котором говорится о Бермудском треугольнике.
20: Говорил, ломая руки, краснобай и баламут, про бессилие науки перед тайною Бермуд.
0: Владимир Высоцкий. Человек с изюминкой.
14: Радиозвезда. Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Сокровища ускоков. В
3: 16 веке Адриатика – место постоянных конфликтов. За торговое могущество тут спорят венецианцы и турки. А еще регулярные набеги совершают ускоки-пираты, бежавшие из захваченной османами Боснии. Во время одного из морских сражений предприимчивые ускоки захватят несколько вражеских кораблей с очень ценным грузом, найти который не могут до сих пор.
21: Цена вопроса.
3: На дворе 1579 год. В гавани приморского городка Ровень, сегодня это Хорватия, стоят венецианские и турецкие корабли со сказочными богатствами. Ларцы с украшениями, картины европейских мастеров, дорогие ткани из Азии. Неудивительно, Венеция тогда торговала со всем миром. При этом почти никакой охраны. Чем и воспользовались ускоки, захватившие корабли сразу после наступления сумерек. В их руках оказалось 24 судна, доверху груженных сокровищами.
21: Кладоискатели.
3: В погоне за ускоками венецианско-турецкая флотилия загнала противника в бухту острова Ист. Нападать решили с рассветом. Но на утро ни одного корабля на месте не обнаружили. Лишь лежащие на камнях расплющенные куски говядины. Свои корабли и часть добычи ускоки протащили через узкий в этом месте остров по подстилке из кусков свежего мяса. На другой стороне бухты они снова сели на свои корабли и спокойно отплыли. Но часть ценного груза они вынуждены были бросить в море. И по легенде, эти сокровища по сей день покоятся на дне. Поэтому немало кладоискателей приезжают в летний сезон в этот район с аквалангами и надеждами. Ведь несметные богатства, рассыпанные ускоками в Адриатическом море, вот уже 3 с лишним века ждут своих новых владельцев.
21: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: «Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Военнослужащие расчета дронов-перехватчиков группировки войск «Центр» уничтожили вражеский беспилотник модели «Пингвин-С» на Добропольском направлении спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал командир батареи БПЛА-перехватчиков с позывным «Вятич».
3: Противника лишаем глаз, которые летают у него в небе, это БПЛА. То есть наш зенитный дивизион плодотворно работает над этим, бьем противника в небе. Также работают у нас подразделения непосредственно по наземным целям, на оптоволокне применяют дроны. Когда противник осуществляет подвоз на технике, дрон на оптоволокне взлетает и бьет машину противника. Также противник использует НРТК, то же самое, ждун взлетает на оптоволокне и подбивает НРТК. Не даем просто противнику, чтобы осуществлял подвоз.
2: Охота на «Пингвин-С» велась несколько дней. Противник активно использовал аппарат на больших высотах, пытаясь уйти от средств перехвата. Однако расчету зенитного дивизиона удалось сбить беспилотник на рекордной для подразделения высоте 5400 метров. Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ-2 и тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Балтийского флота приняли участие в плановых учениях. Во время полетов разыгрывались тактические эпизоды по отработке задач по огневому обеспечению подразделений, уничтожению командных пунктов, фортификационных сооружений, скоплению бронетехники и условного противника. В рамках маневров стреляли по мишенному полю на авиационном полигоне в восточной части Калининградской области. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Командир взвода, старший лейтенант Андрей Волков, выполнял боевую задачу по обустройству минно-взрывных заграждений. Группу саперов накрыла артиллерия противника. Офицер заранее определил места укрытий, благодаря чему военнослужащие оперативно защитились от вражеского огня. Противник потерял из виду российских инженеров и прекратил обстрел. Тогда старший лейтенант отдал команду продолжить минирование опасного направления. Благодаря опыту и решительности Андрея Волкова боевая задача была выполнена, потерь в подразделении допущено не было. Во Владивостоке завершился второй этап чемпионата военно-морского флота по гребле на шлюпках. Состязались на дистанции 2000 метров с разворотом. Соревнования прошли в акватории Амурского залива. В первенстве приняли участие команды из состава Тихоокеанского, Северного и Балтийского флотов, а также учебных центров и училищ военно-морского флота. Лучший результат показала команда Военно-морской академии имени Кузнецова. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина. Сложно. О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: ОТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-05-891-65-02-2022 года.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Утро на радио «Звезда».
8: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Троицу Рублева бережно забрали из собора на осмотр. Как музейщики следят за состоянием древних икон. На границах усилили санитарный контроль из-за вспышки эболы. Какой симптом должен насторожить? На фестивале молодежи приготовили китайские цяоци и бурятские буузы. что кладут в пельмени в разных странах. Святую Троицу Андрея Рублева временно забрали из собора Троицы Сергиевой Лавры. Икона 15 века находится в специальном помещении монастыря, где сотрудники Третьяковской галереи оценивают состояние шедевра. В каких условиях должны храниться картины и иконы в музеях? Для чего реставраторам рентгеновский аппарат? И что за тайны может раскрыть химический анализ красочного слоя? В теме на стыке искусства и науки разобрался Ким Андреев.
6: «Мона Лиза» в Лувре предпочитает температуру от 18 до 21 градуса по Цельсию. Фрески Микеланджело в Сикстинской капелле – до 24 градусов. Троица Андрея Рублева любит, чтоб попрохладнее – максимум 19 градусов. При этом любая живопись боится прямых солнечных лучей. Яркий свет разрушает слой лака и краски. Вдобавок необходимо следить и за влажностью. Особенно это касается икон, ведь в их основе деревянная доска, сильно восприимчивая к уровню влаги. А еще их периодически пропускают через инфракрасные лучи, рассказывает преподаватель Трифоновской иконописной школы Ксения Фарафонова.
9: С помощью этих методов исследования можно увидеть, например, первоначальный рисунок иконы, увидеть, что он отличается от того, что мы видим сверху, и таким образом понять, что ниже есть более древний автор. По сути, любая икона древняя, она вот такие открытия несет в себе. Инфракрасные лучи, например, помогают, когда, допустим, на иконе какая-то есть надпись, владелец подарил кому-то, и она стерлась со временем.
6: Узнать историю картины или иконы можно и с помощью рентгеновского облучения. Древние мастера часто использовали пигменты на основе тяжелых металлов. На рентгене отлично видно, например, свинцовые и цинковые белила, что помогает реставраторам понять, где оригинальная краска, а где более поздние подрисовки. Существует и химический спектральный анализ. Его проводят, чтобы узнать состав красочного слоя, лака или олифы. И в некоторых случаях это раскрывает многовековые тайны, которые хранили произведения искусства, рассказывает искусствовед Елизавета Лихачева.
10: Например, Рембрандт использовал лаки, которые темнеют с возрастом. Например, знаменитый ночной дозор, он вообще-то не ночной, а утренний. Там действие происходит 10 часов утра. А ночным он стал после того, как лак потемнел, потому что картина долгое время неправильно хранилась. Появляется возможность установить состав краски, грунтов и лаков, что, в свою очередь, позволяет подобрать правильный инструмент для реставрации.
6: Вопрос, надо ли поновлять полотно или доску, самый сложный, который решают реставраторы. Мировая и российская практика рекомендуют вмешиваться только в том случае, если есть риск физической утраты картины или иконы, а все сколы и царапины, не ведущие к разрушению, следует оставлять как есть. Другое дело, если реставратор работает в прямом смысле с многослойным произведением, комментирует Елизавета Лихачева.
10: Вы представляете, какой сложный выбор у реставратора? Вот ты начинаешь ее аккуратно с уголка расчищать. Ты понимаешь, что под записью 19 века есть 17-й, а под 17 веком есть 16-й, а под 16 веком есть 15-й оригинальный. А ты не знаешь, вот оригинальный он сохранился вообще, или он полностью сгорел и прописали, что называется, по окладу. То есть это каждый раз выбор реставратора, это довольно сложный выбор.
6: А с недавних пор у реставраторов новый помощник – искусственный интеллект. Его возможности до конца не изучены, но он очень старается. К примеру, восстановил фрагменты того самого «Ночного дозора». В 18 веке картину обрезали, чтобы вместить в ратушу Амстердама. Нейросеть воссоздала утраченные части и даже показала персонажей, которых изначально писал Рембрандт. Ким Андреев, Наталья Савина, «Радио Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
8: На границах России усилили санитарный контроль из-за рисков попадания в страну лихорадки Эбола, сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства вместе с пограничниками проверяют всех прибывающих. Это касается и транзитников из неблагополучных регионов. Речь про страны Центральной и Восточной Африки. Какие симптомы у опасного вируса и как он передается, рассказывает главный научный сотрудник Института вирусологии Александр Чепурнов.
11: Это Лихорадка Эбола входит в число того, что называют геморрагическими лихорадками. Примерно в половине или даже больше случаев развивается нарушение системы свертывания крови. Это приводит огромное количество тромбов. В принципе, очень похожие для многих лихорадочных состояний симптомы. И начинается, как правило, с резкого подъема температуры. Мне, правда, приходилось наблюдать и медленное развитие, но, как правило, резкий подъем температуры 39-40-41 градус. Многие, кто попал под этот каток, отмечают ощущение неприятное в горле, как ком в горле не его характеризует.
12: Заразны ли такие пассажиры для других в самолете?
11: Воздушно-капельным путем не передается, поэтому опасности такой нет. А если же какие-то прикосновения было или что-то такое, тут очень важно, есть у человека температура или нет. Потому что заразным человек становится одновременно с появлением клинических признаков. А главный клинический признак – это резкий рост температуры.
13: О вспышке Эболы в мае этого года объявили власти Демократической Республики Конго. Лихорадку вызывает вирус, против которого нет вакцины. По данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 5500 человек. Почти каждый второй случай смертельный.
14: Утро на радио «Звезда».
13: Китайские дзяодзи, бурятские буузы и дагестанские курзе – пельмени народов мира приготовили на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Казалось бы, что может быть проще? Тесто да начинка. Но у каждого народа свой рецепт. Кто же первым догадался завернуть мясо в тесто? Какие виды этого блюда самые экзотические? И главное, с чем его едят? Уникальные вкусы распробовала Анна Елисеева.
15: О происхождении пельменей спорят до сих пор, и каждая страна вправе себя считать родиной блюда. Тесто с начинкой действительно придумали разные народы, независимо друг от друга. Вспомним итальянские равиоли, кавказские хинкали или азиатские манты. Но вот классические русские пельмени – это изобретение народов Урала и Сибири, говорит историк кулинарии Максим Марусенков. Их история началась с так называемых кундюмов – хлебных ушек. И, кстати, это блюдо вполне могли позаимствовать у соседей китайцев.
16: Предшественником пельменей является такое старинное русское блюдо, как кундюмы, впервые упоминаемое еще в домострое середины 16 века. И кундюмы также называли ушками, поскольку они формовались в виде свиного уха. И вот это вот название «ушки» чаще всего использовалось поселенцами, и поэтому слово «пельмень», заимствованное из коми или удмуртского языка, как раз таки означает «хлеб, похожий на ухо». Да, «пель уха», «нянь хлеб».
15: Начинка кундюмов была постной, продолжает эксперт. Блюдо запекалось в печи и следом приваривалось в бульоне, чаще грибном. Отсюда традиция подавать пельмени как первое. Впрочем, правила для того и созданы, чтобы их нарушать. Ироничный лозунг не обошел стороной и кулинарную тему. Сколько всего видов пельменей не сосчитать. Все зависит от культурных традиций и даже личных фантазий шеф-повара. По этому поводу Максим Марусенков вспоминает любопытный эпизод из книги «Москва и москвичи» Владимира Гелеровского.
16: Там упоминается о том, как сибирские золотопромышленники устроили обед в трактире Лопашова, и там подавали самые разные пельмени, мясные, рыбные и даже фруктовые в розовом шампанском. Да, то есть уже тогда, в начале 20 века, было популярно экспериментирование с пельменями и использование самых разнообразных начинок и, собственно говоря, самых разнообразных способов подачи.
15: Но в случае с классическими сибирскими пельменями начинка готовится строго из говядины или сочетание последней со свининой, подчеркивает эксперт. Ни дичь, ни иные виды мяса в таких пельменях не используются. Технически их приготовить нетрудно, по сравнению, например, с пельменями с рыбой, особенно с щукой, у которой много острых костей, рассуждает шеф-повар и исследователь русской кухни Алексей Ткаченко. Ведь хитрость пельменя не в том, сколько у него складочек. Главное – сделать тонкое тесто, которое не порвется, продолжает эксперт, приводя в пример еще один непростой рецепт.
17: Технически интересны китайские сяо луньбао – изделия из теста с начинкой и бульоном внутри. Бульон добавляют в виде желе. При приготовлении он становится жидким, и вот нужно сделать так, чтобы оболочка была тонкая, но все это удержало. А из необычных сочетаний я бы предложил пельмени с уткой и небольшим количеством кислой ягоды, либо рыбой и копченым салом.
15: Пельмени с уткой Алексей Ткаченко предлагает подавать с кислым брусничным соусом, а в целом при сочетании вкусов отталкиваться от начинки. Мясные пельмени будут хороши со сметаной или горчицей, рыбные – со сливочным соусом и укропом, А классические сибирские, помимо зелени, подаются с тертым острым сыром, солодовым уксусом и свежемолотым черным перцем. Без бульона. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
18: У многих народов есть традиция прятать в пельмень сюрприз. Вместо начинки в него кладут монетки, перец или даже сырое тесто. Найти такой экземпляр считается большой удачей.
14: Утро на Радио Звезда.
18: Через 15 минут вы узнаете, какая рыба украшала царский стол и вошла в былины, как заяц спас Пушкина, когда на пожарах задействуют роботов.
14: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
2: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. Спецслужбы ДНР задержали жителя Горловки, который пытался взорвать российских военнослужащих по заданию Киева. Сам собрал бомбу и заложил ее на пути следования российских бойцов, сообщает Федеральная служба безопасности. В действие взрывчатку привел сам диверсант. Других подробностей ФСБ не приводит. Россия за июль на 2/3 нарастила экспорт лекарств в Евросоюз почти на 6 миллионов евро. Это оказалось максимальным значением с осени прошлого года. Это данные Евростата. 7 современных мультирежимных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний построят в России до 35 года. Они придут на смену старым исправительным колониям. Каждое из таких учреждений будет включать следственный изолятор и изолированные участки колоний разных видов режима, уточняет ТАСС. Второй этап строительства Троицкой линии метро завершится в 2029 году. Первый участок уже открыт. За 2 года пассажиры совершили больше 38 миллионов поездок, а дорога в центр города теперь занимает в 1,5 раза меньше времени. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
19: Как вас звать, величать-то?
20: Не царское это имя!
21: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
20: Не царское это имя!
21: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

моя Россия, чтобы жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Отдаю я все, отдам, чтобы жила моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио «Звезда».
2: Как вас звать, величать-то?
3: Не царское это имя!
4: История одного прозвища.
5: Один из важнейших правителей Древней Руси. Объединил славянские племена и города в единое государство. Причем не силой, а верой. Великий киевский князь Владимир Святой.
4: Как же родилось это прозвище?
5: Поначалу Владимир и не думал о новой религии для себя и своих подданных. Он даже провел языческую реформу, собрал богов в один пантеон и поставил во главе Перуна. Но вскоре понял, что для Руси нужна вера другого уровня. Согласно летописи, в 987 году Владимир на совете бояр принял решение о крещении по закону греческому. Крестился сам со своей дружиной, а в следующем году христианство

0: Святым Владимира стали именовать не раньше второй половины 13 века. В тот момент его канонизировали, а имя внесли в церковный календарь, присвоив звание равноапостольного. То есть подвиг великого князя сравним с делом апостолов, которые несли веру целым народам.
1: Не царское это имя. История одного прозвища.
2: Ломоносов дошел до Москвы
3: пешком. Отравился.
4: Шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
0: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Увидел на выставке доспехи рыцарей. И что-то они мне какими-то маленькими показались.
7: Так в древности все люди были гораздо ниже ростом.
0: А вот и нет.
8: Средний рост человека в разные периоды то увеличивался, то уменьшался. Многое определяли условия жизни. Были ли эпидемии, войны, каковы климат и качество питания. Формула такая. Факторы благоприятные, люди подрастают. Интересно, что кроманьонцы, активные охотники и собиратели, были весьма рослыми – 175-180 сантиметров. Позднее, с переходом на земледелие, появилась зерновая диета, и средний рост снизился.
0: Исторические мифы и заблуждения.
8: В Средневековье стартовало с показателей 170 сантиметров. Тоже немало. Однако эпидемии, бродившие по городам и странам в последующие столетия, периодические неурожаи – все это скажется на росте населения. Он упал до 165 сантиметров, а в ряде регионов было и того меньше. А вот за последние 100 лет мы и правда вытянулись. В среднем на 10 сантиметров.
7: Ага, медицина, питание заметно прибавили.
8: Да, но помним, что это средние значения. Во все времена в любом обществе были и очень высокие люди, и те, у кого рост совсем небольшой.
0: А вот и да.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая,

0: От кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
1: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Ночью российские военные нанесли удары беспилотниками по предприятиям военной промышленности и портам Украины. В Киеве, в частности, поражен завод, где выпускали специальные автомобили для ВСУ. В порту Черноморск Одесской области уничтожен сухогруз с военным имуществом. Все цели достигнуты, сообщили сегодня в Министерстве обороны России. Заместитель министра обороны России Анна Цивилева выступила на Пекинском форуме по безопасности. Она заявила, что многополярный мир гарантирует стратегическую стабильность. Приоритет в ее обеспечении должен отдаваться диалогу между всеми ведомствами, включая оборонные. Анна Цивилева подчеркнула, что Россия всегда готова помогать другим странам при стихийных бедствиях и эпидемиях. Это укрепляет доверие между государствами, подчеркнула заместитель министра обороны России. Медведь убил пожилую женщину в Красноярском крае. По данным следователей, нападение произошло во дворе частного дома. После зверь скрылся, его ищут охотники. Почему медведи выходят к людям, в эфире «Радио Звезда» рассказал член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
2: Многие зоологи связывают это с бескормицей. Ну, например, в этом году невысокий урожай кедрового ореха. А кедровый орех – это очень серьезная такая одна из основных кормовых баз медведя, которая имеет большее значение для этого вида, чем, допустим, ягоды и грибы. Потому что кедровый орех жирнее, и для медведя он более такой значимый источник пищи. С другой стороны, сокращаются дикие места обитания животных из-за рубок, из-за пожаров, из-за строительства дорог, из-за строительства линий электрики. Передач.
1: Ранее 7 медведей, представлявших опасность для людей, отстреляли. В Бурятии за сутки в Приамурье охотники ликвидировали 25 зверей. С начала года в Хакасии более 80 особей. Конфликт между Соединенными Штатами и Ираном через несколько месяцев перейдет в новую фазу, заявил вице-президент США Джей Ди Венс в интервью изданию «Нью-Йорк Пост». По его словам, первая фаза конфликта, которая заключалась в уничтожении ядерной программы и вооруженных сил Ирана, уже завершилась. Задача второй фазы – не допустить восстановления иранских военных сил и разработок, а также сохранить глобальную стабильность в регионе. Тем временем американцы потратили 38 миллиардов долларов на войну с Ираном за первые 5 месяцев вооруженного противостояния. Это подсчитали в американском Конгрессе. О погоде. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец пообещал возвращение бабьего лета в Москве в октябре. По его словам, будет много солнечных дней, осадков меньше нормы. На этой неделе ожидается сухая погода и потепление до плюс 21 градуса. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 19 сентября часть Садового кольца закроют для машин. В городе пройдет московский мотофестиваль. На время шествия внешнюю сторону Садового кольца временно закроют для автомобилей, сообщает столичный департамент транспорта. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах к этой минуте оценивается в 5 баллов. Больше всего времени потерять можно сейчас на Новорижском шоссе. От поворота на деревню Позняково до МКАД пробка на час. В то же время потеряют водители на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Путилковского. На 40 минут затруднено движение на шоссе энтузиастов от Терлецкого проезда до Авиамоторной улицы. В Москве 9 часов 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Рыбопромышленный форум стартует в Петербурге. А какую рыбу можно назвать главной в нашей истории? Умные сенсоры и отвага из микросхем. В Москве разработали робота-пожарного. На что он способен? В Ульяновске увековечили пушкинского зайца. Почему косой удостоился таких почестей? В Санкт-Петербурге открываются международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Ожидается, что их посетят более 20 тысяч специалистов из России и 8 десятков иностранных государств. Максим Петренко расскажет о главной рыбе в российской истории, какую чаще подавали царям, и вспомнит сказочных обитателей наших рек и озер.
2: С хлебом они обыкновенно едят свежую и соленую рыбу. Писал из России в Лондон в середине 17 века посланник английского короля Чарльз Карлейль. И заметки о любви русских людей к рыбе можно найти у многих иностранных дипломатов до Петровской эпохи. Популярность продукта объясняется и обилием постных дней в году, и дороговизной мяса. Рыба, даже привезенная издалека, была в разы дешевле какой-нибудь местной свинины. Особенно цены снизились, когда Иван Грозный присоединил к русскому государству Казанское и Астраханское ханство. В Волге водились вплоть до 20 века осетры со средним весом 200 килограммов, а масса белук доходила до тонны. Но самой популярной рыбой в дореволюционные времена была все-таки стерлядь, говорит заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.
3: Была широко распространена, водилась в реках по разным регионам, где-то она даже стоила недорого. Но стерлядь именно благодаря вкусовым качествам и широкому распространению была такая очень популярной рыбой. Даже не очень обеспеченные граждане могли ее себе позволить.
2: На царский стол доставляли как огромных осетров и белук, так и стерлядь. Она пусть поменьше, но ценилась за нежный вкус. Стерлядь в прежние времена жила даже в Москва-реке, и в 1730-м императрица Анна Иоанновна запретила вылов оттуда этой рыбы, кроме как для нужд двора. Однако у каждого региона по рыбе были свои объективные предпочтения. На Дальнем Востоке – лосось, в Архангельске была очень распространена беломорская треска, продолжает Василий Соколов.
3: Треска, она хороша была в том числе, что ее можно было достаточно успешно сушить, вялить, и она таким образом долго сохранялась. Архангелогородцы, у них даже есть прозвище такое почетное, это трескоеды, потому что очень большую долю в рационе занимала именно треска. То есть рыба, она во многом заменяла другие животные белки.
2: Из трески поморы варили уху, запекали ее с творогом. Еще одно традиционное блюдо с треской – помакуха. Рыба сначала обжаривается в муке, затем тушится с луком и картофелем. За счет муки образуется густой бульон, в который обмакивают хлеб. У народов Крайнего Севера на столе часто появляется и строганина, тонко нарезанная стружкой замороженная рыба. Для блюда лучше всего подходит жирная рыба подледного лова – муксун, нельма и чир. Рыбой, как уже говорилось, угощали дипломатов, отправляли на экспорт, ели наравне с хлебом, и такая любовь не могла не отразиться в фольклоре. Ёрш, один из героев сказок, отмечает доцент кафедры общего и славянского искусствознания Института гуманитарного образования и культуры Варвара Добровольская.
4: Ёрш Ершович – это вот хитрый персонаж именно, потому что это мелкая костистая рыба, которая, в общем, никем не поедаема. Да, у нее нету врагов, съесть его никто не может, кроме человека, который ловит ершей и тушит их в сметане, где они перестают быть костистыми.
2: Но, пожалуй, основной сказочный персонаж – это щука. Ее наделили способностями исполнять желания, так как в представлениях народа это сильная и выносливая хозяйка реки, мифологическое существо, которое может влиять и на человека. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В технополисе «Москва» создали новую версию пожарного робота «Русак». Управление у комплекса дистанционное, а работать он может в опасных для человека условиях. Как выглядит этот робот и на что способен, нам рассказал генеральный директор компании-разработчика роботизированной комплексы и системы Илья Лаверычев.
5: Изделие представляет из себя роботизированную колесную тележку высокой проходимости, на которой установлен автоматизированный пожарный лафетный ствол. Может достаточно близко подъехать к очагу тушения пожара, заменив при этом человека, и с помощью пожарного лафетного ствола выполнить тушение либо водой, либо пеной низкой кратности, либо компрессионной пеной.
6: Как он управляется?
5: Двумя способами. Первое – это радиоканал. С помощью пульта управления отклоняя там джойстики, смотря в монитор. Если у нас ситуация, когда работает РЭП и глушатся все частоты, соответственно, устанавливается кабельная катушка с усиленным оптоволокном, и изделие подъезжает уже к месту работы по кабелю.
6: Как тушат пожары именно роботами и где они нужны?
5: Основная их задача – это заменить человека при тушении каких-то сложных возгораний. Например, горит какая-то цистерна, бочка с топливом, емкость, какое-то химическое производство, даже бумага, там, помещение, где крыша может обвалиться. И чтобы не человек в эту опасную зону подходил и рисковал своей жизнью, а вместо него едет изделие, а человек стоит на безопасном расстоянии. Это может быть и 300, и 500 метров.
1: Масса пожарного роботизированного комплекса – 250 килограммов. Он способен подавать в секунду до 40 литров тушащего вещества.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Памятную композицию «Пушкин в Симбирске» открыли в Ульяновске. Ее центральной фигурой стал бронзовый заяц, который вошел в историю благодаря суевериям Александра Сергеевича. Говорят, осенью 1833 года поэт выехал в Оренбург, но вернулся обратно из-за перебежавшего дорогу Длинноухова. Он посчитал это дурной приметой. Другая легенда гласит, что уже в Михайловском именно косой уберег Пушкина от смертельной опасности. Действительно ли поэт был таким уж заложником примет? Отделить правду от народной фантазии попыталась Анна Елисеева.
7: Блестящий интеллект и глубокая суеверность. Пушкина часто наделяют такими противоречивыми чертами. Он и правда верил в приметы, но только на бытовом уровне, отмечает заведующий мемориальным музеем квартиры поэта в Петербурге доктор филологических наук Галина Седова. Наверное, как и мы в 21 веке, Пушкин никогда не передавал вещи через порог, не садился за стол 13-м и пугался просыпанной соли. А вот известный случай, когда в декабре 1825-го он выехал из Михайловского в Петербург, но повернул обратно, столкнувшись с зайцем, вызывает много вопросов. Тогда в своем имении Александр Сергеевич находился в ссылке, а в столицу он собирался к друзьям-декабристам, готовившим восстание. Их печальная участь всем известна, а вот солнце русской поэзии судьба миловала. Впрочем, вряд ли благодаря мистическим убеждениям. А то историю узнали много лет спустя со слов дочери хозяйки Тригорского, это соседи Пушкина. Она рассказывала, что поэт был у них в гостях, когда из Петербурга вернулся повар с новостями о бунте.
8: То есть получается, что даже вот эта девочка вспоминает, что Пушкин узнал о бунте и только после этого собрался было в дорогу. Но сам Пушкин кому-то рассказывал из знакомых, что он мог уехать раньше, как бы предчувствуя эти события. Но уже из рассказа Осипова мы понимаем, что он никак не мог уехать накануне, потому что он по-прежнему находился в ссылке.
7: И все же история с зайцем стала красивой легендой, и каждый год в Михайловском во время фестиваля устанавливают огромную фигуру ушастого из сена. А вот реальный случай, когда косой перебежал по эту дорогу, произошел в 1833 году на пути в Оренбург. Все неприятности, которые приключились тогда с Пушкиным, были списаны на встречу с зайцем, о чем он даже пожаловался в письме к жене Натали, рассказывает Галина Седова.
8: Он там писал, что это, черт побери, дорого бы я дал за то, чтобы затравить этого зайца. Потому что потом, через несколько станций, он пытался перезакладывать лошадей, а ямщиков не было. И, в общем, он решил тогда возвратиться и ехать другой дорогой.
7: Суеверия для Пушкина были скорее некой проекцией внутренних конфликтов на внешние знаки. Ведь, по сути, мы говорим про страхи. И как здравомыслящий человек, он эти страхи анализировал. Если примета подтверждала опасения поэта, мог подстраховаться, например, отказаться от какой-нибудь идеи. Хотя, с другой стороны, если дело касалось действительно важных для него вещей, мог уже проигнорировать знаки судьбы. Вспомнить венчание Александра Пушкина с Натальей Гончаровой. Сначала обронили кольцо, затем потухла свеча. «Плохие предзнаменования», — сказал побледневший жених, но от любимой, конечно, не отказался. С такой же твердостью он отстаивал несколько лет спустя ее и свою честь на поединке с Дантесом, хотя 37-летнему поэту еще в юности нагадали смерть в этом возрасте, говорит писатель, пушкинист Сергей Кутейников.
9: Нагадала ему гадалка немецкая. Она была на Невском, был ее салон гадательный. И когда он пришел, там она сказала, что он, значит, погибнет от белого человека. И Дантес, как известно, был белобрыс.
7: Любопытная деталь. Когда Пушкин отправился на дуэль с Дантесом, а это было январским днем 1837-го, он вернулся домой, чтобы переодеться в теплую шубу. Наверняка поэт знал, что возвращаться – плохая примета. Но он переступил через нее, не задумавшись ни на секунду. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как продлевают жизнь музейным шедеврам. Можно ли заразиться эболой в самолете? Что главное в пельменях?
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
10: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Российские военнослужащие поразили сухогруз украинских боевиков в порту Черноморск. Судно доставляло военное имущество, сообщили в Министерстве обороны. Также наши бойцы нанесли удары беспилотниками по предприятиям ВПК и портам противника. Регионы имеют право ежегодно сокращать популяцию медведей не более чем на 30%. Речь идет о случае, когда существует опасность для человека, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии. По данным Следственного комитета, за последний месяц в Сибири от нападений медведей погибли 6 человек, четверо из них в Красноярском крае. Япония намерена добиться от России безвизового режима для поездок своих граждан на Южные Курилы. Об этом сообщает издание «Известия». Речь идет о посещении японцами могил родственников, которые похоронены на этих островах. Главная причина, по которой россияне меняют работу, это желание увеличить доход или полностью изменить сферу деятельности. Среди других факторов – стремление попробовать новое, возможность получить повышение или сменить локации или график работы. Такие данные приводит агентство РИА Новости. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама.
13: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
14: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд «Росконгресс» 6+.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Река истории. История реки. Неман.
12: Фильм «Трое в лодке, не считая собаки» снимали в Калининградской области возле города Советска, бывшего Тильзита. Темзу в картине изображала река Неман. Трех английских джентльменов прекрасно сыграли звезды советского телеэкрана Александр Ширвиндт, Андрей Миронов и Михаил Державин. А вот с четвертым, фокстерьером Монморанси, пришлось повозиться. Его играли сразу две собаки.
16: Первый по имени Герцог был страшный и злой, ужас. Палец мне прокусил. Но он все умел. А второй по кличке Грех был полный кретин. Но его можно было трепать за уши и выворачивать наизнанку. Мы старались сниматься с доброй собакой.
12: Осенние съемки. Холодно. Актерам под одежду подкладывали наполненные теплой водой грелки. Ширвиндт попросил заливать не воду, а коньяк. Наливая из грелки, обращаясь к Державину, читал приклеенную к ней инструкцию.
16: «Смотри-ка, что пишут. Действие зависит в первую очередь от залитого наполнителя. Мишка, наш наполнитель соответствует ГОСТу».
12: Сегодня этот фильм – классика советского кино. Именно на берегах Немана режиссер Наум Бирман увидел природу Англии. Да и сам тихий городок с невероятно красивой архитектурой и дружелюбными жителями пришелся по душе всей съемочной группе, а потом и зрителям.
15: Неман. Река истории. История реки.
0: Радиозвезда.

0: Шаровары. Широкие, свободные в бедрах штаны, которые обычно сужаются к щиколотке или собираются у лодыжки на манжету, резинку или специальные завязки. Брюки такого кроя не сковывали движения бойца. В них запросто можно было прыгать, бегать, ползать, преодолевать препятствия или ездить верхом. Форма и содержание.
1: В русской армии шаровары появились во второй половине 18 века по приказу князя Григория Потемкина, когда низшим чинам выдали широкие штаны из красного сукна, обшитые внизу кожей. После Октябрьской революции кумачевые шаровары стали очень популярными у солдат Красной армии. Одна беда – где их достать? Бойцы были плохо одеты и обуты. В стране голод и разруха, единой формы еще не существовало, да и наградной системы пока не придумали. Поэтому отличившимся воинам часто вручали часы, сапоги и даже седла. Иногда, правда, поощряли особо. Так, к примеру, в фильме «Офицеры» молодой курсант Алексей Трофимов за отличную призовую стрельбу и правильное понимание текущего момента получает в награду красные шаровары. Откуда взяли? Скорее всего, на бывшем царском вещевом складе.
0: Шаровары.
1: В 1920 году красноармейцы присвоили себе часть обмундирования гусарского ингерманландского полка. А носили те самые императорские кавалеристы рейтузы-чакчиры ярко-крапового цвета. Но штанов на всех явно не хватало. Так что киношному герою Трофимову повезло. Ему вручили готовые шаровары, хотя, как правило, награждали тогда лишь небольшими отрезами красного сукна.

0: обмундирования.
1: К слову, шаровары носили не только красноармейцы, но и белые, и зеленые. Так в еще одном советском фильме «Свадьба в Малиновке» разбойник Папандопуло втайне от пана атамана выменял один из пулеметов банды на новые прелестные штанишки. Проще говоря, красные шаровары.
2: Форма и содержание. Шаровары. Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
3: В 1723 году по приказу Петра Великого в России был отчеканен первый полновесный серебряный рубль. В народе такие монеты называли солнечными или крестовиками. По монограмме, составленной в виде креста, изначальных букв имени царя и римской цифры 1. Позднее аналогичные монограммы помещались на рублях Петра II и Павла I. А вот портретов самих русских императоров на отечественных деньгах не было вплоть до конца 19 века. Не было? Так будет! Только не на монетах, а на купюрах решил Александр III и подписал указ, после которого российские банкноты украсили черно-белые портреты венценосных особ. Оригиналы изготовил известный в те времена художник академик Дютан. В своей работе он использовал тушь и гуашь. На купюре в 5 рублей изобразили Дмитрия Донского с портрета князя в Донском монастыре. На 10-рублевку поместили царя Михаила Федоровича с портрета из Эрмитажа. А для банкноты в 100 рублей выбрали Екатерину Великую с портрета австрийского художника Лампи. Именно эти русские бумажные деньги во всем мире назвали настоящим произведением искусства. Печать на купюрах выполнялась путем гравировки. Рисунок повторялся на белой части банкноты водяным знаком, а лицевую сторону украшали императорские регалии. Подделать такие деньги было практически невозможно.
2: Все деньги мира.
4: Радио «Звезда».

Напоследок клац-клац буферами и колесами в такт. Раз-два. Вон перрон из вагона манит. Все, приехали. Здравствуй, Москва.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Освобождение Новоандреевки в Запорожской области создало условия для дальнейшего продвижения российских войск на Ореховском направлении. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, выбивать противника из домов пришлось с использованием гранат, мин и точечных ударов беспилотниками. Штурмовые группы полностью зачистили населенные пункты от украинских подразделений, уточнили в военном ведомстве. О переходе Новоандреевки под российский контроль стало известно в понедельник. На Таймыре из-за шторма поврежден резервуар с дизельным топливом. Инцидент был в поселке Сындаско на берегу Хатангского залива. Поднялась вода, подтопила и повредила емкость, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В залив попало до 200 тонн топлива. Введен режим чрезвычайной ситуации. Поселок один из самых северных в России, там живут около 500 человек. Первый в стране кластер медиатехнологий заработал в инновационном центре Сколково. Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с зампредом Совета безопасности Дмитрием Медведевым открыли вторую очередь креативного хаба.
2: Всего, что нужно для современного создания медиа-контента, оно сосредоточено сегодня в значительной степени здесь. Это уже занимает такую большую долю и московского рынка, и общероссийского. Многие компании работают и на медиа-контенте, и работают в режиме видеоигр, анимации. Это программисты, которые меняются опытом, кадрами, компетенциями и так далее.
1: Резидентами нового кластера стали 48 инновационных компаний, которые создают технологии для кино, игр, медицины, образования и других отраслей. Мошенники практикуют новую схему обмана. Они рассылают в россиянам фальшивые уведомления о блокировке профиля на маркетплейсе. Причина якобы подозрительная операция. Чтобы восстановить доступ, аферисты просят пройти проверку и сообщить личные данные и коды из СМС. Получив эту информацию, преступники заходят в личный кабинет и списывают деньги с привязанных карт, сообщили агентству ТАСС в Министерстве внутренних дел России. О погоде. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец пообещал возвращение бабьего лета в Москве в октябре. По его словам, будет много солнечных дней, а осадков меньше нормы. На этой неделе ожидается сухая погода и потепление до плюс 21 градуса. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История метро. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Троицу Рублева бережно забрали из собора на осмотр. Как музейщики следят за состоянием древних икон. На границах усилили санитарный контроль из-за вспышки эболы. Какой симптом должен насторожить? На фестивале молодежи приготовили китайские цяоци и бурятские буузы. Что кладут в пельмени в разных странах? Святую Троицу Андрея Рублева временно забрали из собора Троицы Сергиевой Лавры. Икона 15 века находится в специальном помещении монастыря, где сотрудники Третьяковской галереи оценивают состояние шедевра. В каких условиях должны храниться картины и иконы в музеях? Для чего реставраторам рентгеновский аппарат? И что за тайны может раскрыть химический анализ красочного слоя? В теме на стыке искусства и науки разобрался Ким Андреев.
3: Мона Лиза в Лувре предпочитает температуру от 18 до 21 градуса по Цельсию. Фрески Микеланджело в Сикстинской капелле до 24 градусов. Троица Андрея Рублева любит, чтоб попрохладнее, максимум 19 градусов. При этом любая живопись боится прямых солнечных лучей. Яркий свет разрушает слой лака и краски. Вдобавок необходимо следить и за влажностью. Особенно это касается икон, ведь в их основе деревянная доска, сильно восприимчивая к уровню влаги. А еще их периодически пропускают через инфракрасные лучи, рассказывает преподаватель Трифоновской иконописной школы Ксения Фарафонова.
7: С помощью этих методов исследования можно увидеть, например, первоначальный рисунок иконы, увидеть, что он отличается от того, что мы видим сверху, и таким образом понять, что ниже есть более древний автор. По сути, любая икона древняя, она вот такие открытия несет в себе. Инфракрасные лучи, например, помогают, когда, допустим, на иконе какая-то есть надпись, владелец подарил кому-то, и она стерлась со временем.
3: Узнать историю картины или иконы можно и с помощью рентгеновского облучения. Древние мастера часто использовали пигменты на основе тяжелых металлов. На рентгене отлично видно, например, свинцовые и цинковые белила, что помогает реставраторам понять, где оригинальная краска, а где более поздние подрисовки. Существует и химический спектральный анализ. Его проводят, чтобы узнать состав красочного слоя, лака или олифы. И в некоторых случаях это раскрывает многовековые тайны, которые хранили произведения искусства, рассказывает искусствовед Елизавета Лихачева.
8: Например, Рембрандт использовал лаки, которые темнеют с возрастом. Например, знаменитый ночной дозор, он вообще-то не ночной, а утренний. Там действие происходит 10 часов утра. А ночным он стал после того, как лак потемнел, потому что картина долгое время неправильно хранилась. Появляется возможность установить состав краски, грунтов и лаков, что, в свою очередь, позволяет подобрать правильный инструмент для реставрации.
3: Вопрос, надо ли поновлять полотно или доску, самый сложный, который решают реставраторы. Мировая и российская практика рекомендуют вмешиваться только в том случае, если есть риск физической утраты картины или иконы, а все сколы и царапины, не ведущие к разрушению, следует оставлять как есть. Другое дело, если реставратор работает в прямом смысле с многослойным произведением, комментирует Елизавета Лихачева.
8: Вы представляете, какой сложный выбор у реставратора? Вот ты начинаешь ее аккуратно с уголка расчищать. Ты понимаешь, что под записью 19 века есть 17-й, а под 17 веком есть 16-й, а под 16 веком есть 15-й оригинальный. А ты не знаешь, вот оригинальный он сохранился вообще, или он полностью сгорел и прописали, что называется, по окладу. То есть это каждый раз выбор реставратора, это довольно сложный выбор.
3: А с недавних пор у реставраторов новый помощник – искусственный интеллект. Его возможности до конца не изучены, но он очень старается. К примеру, восстановил фрагменты того самого «Ночного дозора». В 18 веке картину обрезали, чтобы вместить в ратушу Амстердама. Нейросеть воссоздала утраченные части и даже показала персонажей, которых изначально писал Рембрандт. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
5: Утро на радио «Звезда».
6: На границах России усилили санитарный контроль из-за рисков попадания в страну лихорадки Эбола, сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства вместе с пограничниками проверяют всех прибывающих. Это касается и транзитников из неблагополучных регионов. Речь про страны Центральной и Восточной Африки. Какие симптомы у опасного вируса и как он передается, рассказывает главный научный сотрудник Института вирусологии Александр Чепурнов.
9: Лихорадка Эбола входит в число того, что называют геморрагическими лихорадками. Примерно в половине или даже больше случаев развивается нарушение системы свертывания крови. Это приводит огромное количество тромбов. В принципе, очень похожие для многих лихорадочных состояний симптомы. И начинается, как правило, с резкого подъема температуры. Мне, правда, приходилось наблюдать и медленное развитие, но, как правило, резкий подъем температуры 39-40-41 градус. Многие, кто попал под этот каток, отмечают ощущение неприятное в горле, как ком в горле его характеризует.
10: Заразны ли такие пассажиры для других в самолете?
9: воздушно-капельным путем не передается, поэтому опасности такой нет. А если же какие-то прикосновения было или что-то такое, тут очень важно, есть у человека температура или нет, потому что заразным человек становится одновременно с появлением клинических признаков. А главный клинический признак – это резкий рост температуры.
6: О вспышке Эболы в мае этого года объявили власти Демократической Республики Конго. Лихорадку вызывает вирус, против которого нет вакцины. По данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 5,5 тысяч человек. Почти каждый второй случай смертельный.
5: Утро на радио «Звезда».
6: Китайские дзяодзи, бурятские буузы и дагестанские курзе – пельмени народов мира приготовили на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Казалось бы, что может быть проще – тесто да начинка. Но у каждого народа свой рецепт. Кто же первым догадался завернуть мясо в тесто? Какие виды этого блюда самые экзотические? И главное, с чем его едят? Уникальные вкусы распробовала Анна Елисеева.
10: О происхождении пельменей спорят до сих пор, и каждая страна вправе себя считать родиной блюда. Тесто с начинкой действительно придумали разные народы, независимо друг от друга. Вспомним итальянские равиоли, кавказские хинкали или азиатские манты. Но вот классические русские пельмени – это изобретение народов Урала и Сибири, говорит историк кулинарии Максим Марусенков. Их история началась с так называемых кундюмов – хлебных ушек. И, кстати, это блюдо вполне могли позаимствовать у соседей китайцев.
11: Предшественником пельменей является такое старинное русское блюдо, как кундюмы, впервые упоминаемое еще в домострое середины 16 века. И кундюмы также называли ушками, поскольку они формовались в виде свиного уха. И вот это вот название «ушки» чаще всего использовалось поселенцами, и поэтому слово «пельмень», заимствованное из коми или удмуртского языка, как раз-таки означает «хлеб, похожий на ухо». Да, «пель уха», «нянь хлеб».
10: Начинка кундюмов была постной, продолжает эксперт. Блюдо запекалось в печи и следом приваривалось в бульоне, чаще грибном. Отсюда традиция подавать пельмени как первое. Впрочем, правила для того и созданы, чтобы их нарушать. Ироничный лозунг не обошел стороной и кулинарную тему. Сколько всего видов пельменей не сосчитать. Все зависит от культурных традиций и даже личных фантазий шеф-повара. По этому поводу Максим Марусенков вспоминает любопытный эпизод из книги «Москва и москвичи» Владимира Гелеровского.
11: Там упоминается о том, как сибирские золотопромышленники устроили обед в трактире Лопашова, и там подавали самые разные пельмени, мясные, рыбные и даже фруктовые в розовом шампанском. Да, то есть уже тогда, в начале 20 века, было популярно экспериментирование с пельменями и использование самых разнообразных начинок и, собственно говоря, самых разнообразных способов подачи.
10: Но в случае с классическими сибирскими пельменями начинка готовится строго из говядины или сочетание последней со свинины, подчеркивает эксперт. Ни дичь, ни иные виды мяса в таких пельменях не используются. Технически их приготовить нетрудно, по сравнению, например, с пельменями с рыбой, особенно с щукой, у которой много острых костей, рассуждает шеф-повар и исследователь русской кухни Алексей Ткаченко. Ведь хитрость пельменя не в том, сколько у него складочек. Главное сделать тонкое тесто, которое не порвется, продолжает эксперт, приводя в пример еще один непростой рецепт.
12: Технически интересны китайские сяо луньбао – изделия из теста с начинкой и бульоном внутри. Бульон добавляют в виде желе. При приготовлении он становится жидким, и вот нужно сделать так, чтобы оболочка была тонкая, но все это удержало. А из необычных сочетаний я бы предложил пельмени с уткой и небольшим количеством кислой ягоды, либо рыбой и копченым салом.
10: Пельмени с уткой Алексей Ткаченко предлагает подавать с кислым брусничным соусом, а в целом при сочетании вкусов отталкиваться от начинки. Мясные пельмени будут хороши со сметаной или горчицей, рыбные – со сливочным соусом и укропом, а классические сибирские, помимо зелени, подаются с тертым острым сыром, солодовым уксусом и свежемолотым черным перцем. Без бульона. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
6: У многих народов есть традиция прятать в пельмень сюрприз. Вместо начинки в него кладут монетки, перец или даже сырое тесто. Найти такой экземпляр считается большой удачей.
5: Утро на радио «Звезда».
6: Через 15 минут вы узнаете, какая рыба украшала царский стол и вошла в былины? Как заяц спас Пушкина? когда на пожарах задействуют роботов.
5: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Российские военнослужащие поразили сухогруз украинских боевиков в порту Черноморск. Судно доставляло военное имущество, сообщили в Министерстве обороны. Также наши бойцы нанесли удары беспилотниками по предприятиям ВПК и портам противника. Россия готова к провокациям Запада на предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел нашей страны. Выборы депутатов Государственной Думы пройдут с пятницы по воскресенье на этой неделе. Самым продуктивным днем недели названа среда. Об этом рассказал заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в комментарии РИА Новости. По его словам, именно в среду наблюдается максимальная эффективность с точки зрения биоритма человека, а в четверг начинается спад активности. Работающие отцы могут получить пособие по уходу за ребенком. Как уточнили в социальном фонде, выплаты будут начислять, если оформить отпуск по уходу за малышом. Мера будет действовать до момента, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.

0: Радио «Звезда». Очень важные вопросы.
1: Есть несколько типов вируса гриппа. А чем они отличаются?
2: Отвечает микробиолог Евгений Плисов.
3: Вирусы гриппа достаточно сложные для человека в плане борьбы с ними, потому что они очень быстро мутируют. Вообще выделяют 4 основных рода вирусов гриппа. Это А, Б, С и Д, или альфа, бета, гамма и дельта, соответственно. И отделяются они друг от друга способностью к мутированию. Например, вирусы гриппа А, они достаточно быстро мутируют. Если, например, 2 разных вируса гриппа проникают в одну клетку, они могут обменяться друг с другом генетической информацией, и в итоге появится новый, неизвестный ранее грипп, который будет вести себя немножко по-разному. Вообще, в принципе, ген вируса гриппа, его генетическая информация, она нарезана на куски, поэтому ей обменяться достаточно легко. И, собственно, основные эпидемии, например, птичий грипп, испанский грипп, свиной грипп, это все вирусы гриппа А. Бета не так сильно распространена, как А, вирусы гриппа альфа. И обычно человек приобретает к ним устойчивость в детстве, переболев один раз, и у вас появляется иммунитет. Гамма и дельта еще менее распространены. Например, дельта болеет крупный рогатый скот, а гамма еще меньше мутирует, чем бета, и поэтому, в принципе, иммунитет формируется достаточно быстро. И вообще, что это такое? H1N1, H5N1, например, да, вирусы гриппа. H – это гемагглютинин, это специальные поверхностные белки вируса, с помощью которых он проникает в клетку. А N – это нейромедаза, это белки, с помощью которых он выходит из клетки. И основные способы борьбы с этими вирусами, это, конечно, вакцинация. Поэтому, когда начинается новая эпидемия, и Минздрав предупреждает новые эпидемии, стоит вакцинироваться, поскольку у нас есть достаточно хорошо работающие вакцины. Только надо учесть, что какая именно эпидемия, какого именно вируса гриппа будет вновь вспыхнута в какой-нибудь столице, мы посчитать до конца не можем, но есть некие прогнозы, и к ним стоит прислушиваться, чтобы защитить себя и своих близких.
0: Очень важные вопросы. История с географией. Корейка.
4: Для начала это мясо. Говядина, баранина, телятина. Но у нас в России в основном свинина. Корейка практически лишена сала, поэтому считается продуктом диетическим. Копченое, жареное, запеченное. Очень вкусно. Да, а еще бывает на косточке. Вкус, аромат, волшебство. Пальчики оближешь. Если, конечно, правильно приготовить. Однако вопрос. Почему корейка? При чем здесь корейцы?
0: История с географией. Корейка.
4: Ни страна на Дальнем Востоке, ни ее жители здесь совершенно ни при чем. Самая популярная версия названия – корейка. Хоть и пишется по-русски через «о», происходит от французского слова с латинским корнем «каре», в переводе «квадрат». И это очень близко к теме, потому что корейка – мясо в виде квадрата со спинной части туши животного.
0: История с географией.
4: По-французски «каре», по-белорусски «корейка». Очень похоже. Вероятно, по-русски «корейку» тоже сперва произносили и писали через «а». Но такое, скорее всего, резало глаз и слух грамотным гурманам. Звучало как-то не по-нашему, поэтому со временем в русском языке укоренилось написание с гласной буквой «о».
0: «Корейка». История с географией. Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Каждое путешествие на поезде для Ильи настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими.

0: Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям Волдвита.
2: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Верховный суд Республики Коми приговорил гражданина России и Канады Николая Зюзева к 7 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в государственной измене. По данным ФСБ, он разработал проект против суверенитета и целостности России и получил на него более 2 миллионов евро от иностранных организаций. Зюзев полностью признал вину и сотрудничает со следствием, сообщила сегодня Федеральная служба безопасности. Новый случай нападения медведя на человека произошел в Красноярском крае. В Ермаковском округе погибла пожилая женщина. Тело нашли во дворе ее дома, окно было открыто, она жила одна. Медведь не ликвидирован, он убежал.

0: сбежал. По данным Следственного комитета, за последний месяц в Сибири от нападений медведей погибли 6 человек, четверо из них в Красноярском крае. С начала сентября охотники ликвидировали 60 этих животных на севере Красноярского края. Переводчицу романов Достоевского на корейский язык Ким Джона внесли в базу экстремистского сайта «Миротворец». Администраторы ресурса обвиняют ее и в публичной поддержке России. Ким Джона перевела на корейский язык «Идиот», «Преступление и наказание», «Бесов» и «Братьев Карамазовых». Почему романы Достоевского ценятся в мире? В эфире «Радио Звезда» рассказал доктор филологических наук Сергей Шараков.
1: Это изображение этих глубин души человеческой интересно иностранцу. Потому что что происходит в этих глубинах? Человек болен грехом, а Достоевский выражает глубину православной культуры, православное видение вот этих глубин человеческих. И это иностранцу интересно, потому что в своей жизни он этого не встречает, в своей культуре.
0: Напомню, недавно корейская переводчица была награждена медалью Пушкина за вклад в популяризацию русской культуры. Министерство просвещения определило количество часов на физкультуру в школах. Предмет остается обязательным с 1 по 11 класс. Школы могут сами выбирать 2 или 3 урока в неделю. В начальных классах программа предусматривает от 270 до 405 часов. В 5-9 – 510, а в старших – 136. Если выбран спортивный модуль, его проводят только как третий час. К занятиям допускаются ученики с медицинским заключением. В Лос-Анджелесе разбился новостной вертолет телеканала KNBC. Погибли 3 человека. Машина упала между коммерческими зданиями, загорелись припаркованные автомобили. Пожарные потушили огонь. Выживших нет. Среди погибших пешеход, находившийся на земле. Журналисты на борту вертолета освещали последствия ДТП, в котором уже погибли 2 человека. О погоде. Ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец пообещал возвращение бабьего лета в Москве в октябре. По его словам, будет много солнечных дней, осадков меньше нормы. На этой неделе ожидается сухая погода и потепление до плюс 21 градуса. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Автонавигатор.
0: Водителям напомнили об ограничении на участках Варшавского шоссе и Луговой улицы в селе Ознобишино. Для движения будет недоступна одна полоса. Мера связана с проведением строительных работ и будет действовать до 21 декабря. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Больше всего времени потерять можно сейчас на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Путилковского. Пробка на 1:10. На 40 минут затор образовался на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до МКАД. В то же время потеряют водители на Можайском шоссе в Одинцове от улицы Чикина до Минского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Рыбопромышленный форум стартует в Петербурге. А какую рыбу можно назвать главной в нашей истории? Умные сенсоры и отвага из микросхем. В Москве разработали робота пожарного. На что он способен? В Ульяновске увековечили пушкинского зайца. Почему косой удостоился таких почестей? В Санкт-Петербурге открываются международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Ожидается, что их посетят более 20 тысяч специалистов из России и 8 десятков иностранных государств. Максим Петренко расскажет о главной рыбе в российской истории, какую чаще подавали царям, и вспомнит сказочных обитателей наших рек и озер.
2: С хлебом они обыкновенно едят свежую и соленую рыбу. Писал из России в Лондон в середине 17 века посланник английского короля Чарльз Карлайль. И заметки о любви русских людей к рыбе можно найти у многих иностранных дипломатов до Петровской эпохи. Популярность продукта объясняется и обилием постных дней в году, и дороговизной мяса. Рыба, даже привезенная издалека, была в разы дешевле какой-нибудь местной свинины. Особенно цены снизились, когда Иван Грозный присоединил к русскому государству Казанское и Астраханское ханства. В Волге водились вплоть до 20 века осетры со средним весом 200 килограммов, а масса белук доходила до тонны. Но самой популярной рыбой в дореволюционные времена была все-таки стерлядь, говорит заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.
3: Была широко распространена, водилась в реках по разным регионам, где-то она даже стоила недорого. Но стерлядь именно благодаря вкусовым качествам и широкому распространению была такая очень популярной рыбой. Даже не очень обеспеченные граждане могли ее себе позволить.
2: На царский стол доставляли как огромных осетров и белук, так и стерлядь. Она пусть поменьше, но ценилась за нежный вкус. Стерлядь в прежние времена жила даже в Москва-реке, и в 1730-м императрица Анна Иоанновна запретила вылов оттуда этой рыбы, кроме как для нужд двора. Однако у каждого региона по рыбе были свои объективные предпочтения. На Дальнем Востоке – лосось, в Архангельске была очень распространена беломорская треска, продолжает Василий Соколов.
3: Треска, она хороша была в том числе, что ее можно было достаточно успешно сушить, вялить, и она таким образом долго сохранялась. Архангелогородцы, у них даже есть прозвище такое почетное, это трескоеды, потому что очень большую долю в рационе занимала именно треска. То есть рыба, она во многом заменяла другие животные белки.
2: Из трески поморы варили уху, запекали ее с творогом. Еще одно традиционное блюдо с треской – помакуха. Рыба сначала обжаривается в муке, затем тушится с луком и картофелем. За счет муки образуется густой бульон, в который обмакивают хлеб. У народов Крайнего Севера на столе часто появляется и строганина – тонко нарезанная стружкой замороженная рыба. Для блюда лучше всего подходит жирная рыба подледного лова – муксун, нельма и чир. Рыбой, как уже говорилось, угощали дипломатов, отправляли на экспорт, ели наравне с хлебом, и такая любовь не могла не отразиться в фольклоре. Ёрш, один из героев сказок, отмечает доцент кафедры общего и славянского искусствознания Института гуманитарного образования и культуры Варвара Добровольская.
4: Ёрш Ершович – это вот хитрый персонаж именно, потому что это мелкая костистая рыба, которая, в общем, никем не поедаема. Да, у нее нету врагов, съесть его никто не может, кроме человека, который ловит ершей и тушит их в сметане, где они перестают быть костистыми.
2: Но, пожалуй, основной сказочный персонаж – это щука. Ее наделили способностями исполнять желания, так как в представлениях народа это сильная и выносливая хозяйка реки, мифологическое существо, которое может влиять и на человека. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В технополисе Москва создали новую версию пожарного робота «Русак». Управление у комплекса дистанционное, а работать он может в опасных для человека условиях. Как выглядит этот робот и на что способен, нам рассказал генеральный директор компании-разработчика роботизированные комплексы и системы Илья Лаверычев.
5: изделие представляет из себя роботизированную колесную тележку высокой проходимости, на которой установлен автоматизированный пожарный лафетный ствол. Может достаточно близко подъехать к очагу тушения пожара, заменив при этом человека, и с помощью пожарного лафетного ствола выполнить тушение либо водой, либо пеной низкой кратности, либо компрессионной пеной.
6: Как он управляется?
5: Двумя способами. Первое – это радиоканал. С помощью пульта управления, отклоняя там джойстики, смотря в монитор. Если у нас ситуация, когда работает РЭП и глушатся все частоты, соответственно, устанавливается кабельная катушка с усиленным оптоволокном, и изделие подъезжает уже к месту работы по кабелю.
6: Как тушат пожары именно роботами и где они нужны?
5: Основная их задача – это заменить человека при тушении каких-то сложных возгораний. Например, горит какая-то цистерна, бочка с топливом, емкость, какое-то химическое производство, даже бумага, там, помещение, где крыша может обвалиться. И чтобы не человек в эту опасную зону подходил и рисковал своей жизнью, а вместо него едет изделие, а человек стоит на безопасном расстоянии. Это может быть и 300, и 500 метров.
1: Масса пожарного роботизированного комплекса – 250 килограммов. Он способен подавать в секунду до 40 литров тушащего вещества.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Памятную композицию «Пушкин в Симбирске» открыли в Ульяновске. Ее центральной фигурой стал бронзовый заяц, который вошел в историю благодаря суевериям Александра Сергеевича. Говорят, осенью 1833 года поэт выехал в Оренбург, но вернулся обратно из-за перебежавшего дорогу Длинноухова. Он посчитал это дурной приметой. Другая легенда гласит, что уже в Михайловском именно косой уберег Пушкина от смертельной опасности. Действительно ли поэт был таким уж заложником примет? Отделить правду от народной фантазии попыталась Анна Елисеева.
7: Блестящий интеллект и глубокая суеверность. Пушкина часто наделяют такими противоречивыми чертами. Он и правда верил в приметы, но только на бытовом уровне, отмечает заведующий мемориальным музеем квартиры поэта в Петербурге доктор филологических наук Галина Седова. Наверное, как и мы в 21 веке, Пушкин никогда не передавал вещи через порог, не садился за стол 13-м и пугался просыпанной соли. А вот известный случай, когда в декабре 1825-го он выехал из Михайловского в Петербург, но повернул обратно, столкнувшись с зайцем, вызывает много вопросов. Тогда в своем имении Александр Сергеевич находился в ссылке, а в столицу он собирался к друзьям-декабристам, готовившим восстание. Их печальная участь всем известна. А вот солнце русской поэзии судьба миловала. Впрочем, вряд ли благодаря мистическим убеждениям. А то историю узнали много лет спустя со слов дочери хозяйки Тригорского, это соседи Пушкина. Она рассказывала, что поэт был у них в гостях, когда из Петербурга вернулся повар с новостями о бунте.
8: То есть получается, что даже вот эта девочка вспоминает, что Пушкин узнал о бунте и только после этого собрался было в дорогу. Но сам Пушкин кому-то рассказывал из знакомых, что он мог уехать раньше, как бы предчувствуя эти события. Но уже из рассказа Осипова мы понимаем, что он никак не мог уехать накануне, потому что он по-прежнему находился в ссылке.
7: И все же история с зайцем стала красивой легендой. И каждый год в Михайловском во время фестиваля устанавливают огромную фигуру ушастого из сена. А вот реальный случай, когда косой перебежал по эту дорогу, произошел в 1833 году на пути в Оренбург. Все неприятности, которые приключились тогда с Пушкиным, были списаны на встречу с зайцем, о чем он даже пожаловался в письме к жене Натали, рассказывает Галина Седова.
8: Он там писал, что это, черт побери, дорого бы я дал за то, чтобы затравить этого зайца. Потому что потом, через несколько станций, он пытался перезакладывать лошадей, а ямщиков не было. И, в общем, он решил тогда возвратиться и ехать другой дорогой.
7: Суеверия для Пушкина были скорее некой проекцией внутренних конфликтов на внешние знаки. Ведь, по сути, мы говорим про страхи. И как здравомыслящий человек, он эти страхи анализировал. Если примета подтверждала опасения поэта, мог подстраховаться, например, отказаться от какой-нибудь идеи. Хотя, с другой стороны, если дело касалось действительно важных для него вещей, мог уже проигнорировать знаки судьбы. Вспомнить венчание Александра Пушкина с Натальей Гончаровой. Сначала обронили кольцо, затем потухла свеча. «Плохие предзнаменования», — сказал побледневший жених, но от любимой, конечно, не отказался. С такой же твердостью он отстаивал несколько лет спустя ее и свою честь на поединке с Дантесом, хотя 37-летнему поэту еще в юности нагадали смерть в этом возрасте, говорит писатель, пушкинист Сергей Кутейников.
9: Нагадала ему гадалка немецкая. Она была на Невском, был ее салон гадательный. И когда он пришел, там она сказала, что он, значит, погибнет от белого человека. И Дантес, как известно, был белобрыс.
7: Любопытная деталь. Когда Пушкин отправился на дуэль с Дантесом, а это было январским днем 1837-го, он вернулся домой, чтобы переодеться в теплую шубу. Наверняка поэт знал, что возвращаться – плохая примета. Но он переступил через нее, не задумавшись ни на секунду. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как продлевают жизнь музейным шедеврам. Можно ли заразиться эболой в самолете? Что главное в пельменях?
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
10: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Россия готова к провокациям Запада на предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел нашей страны. Выборы депутатов Государственной Думы пройдут с пятницы по воскресенье на этой неделе. Спецслужбы ДНР задержали жителя Горловки, который пытался взорвать российских военных по заданию Киева. Сам собрал бомбу и заложил ее на пути следования российских бойцов, сообщает Федеральная служба безопасности. Действие взрывчатку привел сам диверсант. Других подробностей ФСБ не приводит. Участники ЕГЭ по русскому языку чаще всего допускали ошибки в правописании корней, приставок и суффиксов. Это данные текущего года, которые приводят РИА Новости. В частности, выпускники писали «упомянул», «помогать», «сделать», «без цены» и «далее». Россияне стали чаще ездить в Китай ради бюджетной стоматологии. Эти услуги там обходятся в 3 раза дешевле, чем в Москве. Туристам предлагают организованные медтуры, в стоимость которых входит установка, к примеру, виниров, проживание в отеле, а также питание, услуги переводчика и трансфер. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на 3-й неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи». Номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
12: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
13: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Река истории. История реки. Дон. Лауреат Нобелевской премии Михаил Шолохов родился и провел большую часть жизни на Дону, на хуторе Кружилин, станицы Вешенской. Будучи известным писателем, он много ездил и по стране, и по миру, но всегда с удовольствием возвращался в родные места. Тянуло к природе, к Дону, тосковал по рыбалке. Шолохов, по советским меркам весьма обеспеченный человек, всю жизнь отдавал предпочтение самодельным удилищам из березы.
16: Весь этот бамбук, все эти модные телескопы – баловство.
15: Он сам плел садки для крупной рыбы, например, сазанов. Кстати, о сазанах. Однажды Шолохов удил рыбу на берегу Дона. Клюнуло что-то большое, гигантское. Михаил Александрович понял – либо сорвется, либо удилище сломает. Поэтому просто бросил удочку в реку. И она, влекомая огромной рыбиной, поплыла. Только поплавок запрыгал по волнам. Но как такое упустить? Невозможно. Рядом с берегом в моторке ловил рыбу его приятель. Шолохов прыгнул к нему в лодку.
16: «Тихо! Бросай все! Заводи! Да скорее!»
15: Они догнали скачущий по волнам поплавок и с трудом втащили гиганта в лодку. В вертикальном положении сазан, касаясь хвостом земли, доходил писателю до плеча. Стоит ли потом удивляться, отчего так подробно и вкусно описана в романе «Тихий Дон» рыбалка Григория Мелехова с отцом на Дону? Помните, какую богатырскую рыбу тогда выловили казаки? Конечно, сазана.
17: Дон. Река истории. История реки.
18: Как вас звать величать-то?
19: Не царское это имя!
20: История одного прозвища.
21: Один из важнейших правителей Древней Руси. Объединил славянские племена и города в единое государство. Причем не силой, а верой. Великий киевский князь Владимир Святой.
20: Как же родилось это прозвище?
21: Поначалу Владимир и не думал о новой религии для себя и своих подданных. Он даже провел языческую реформу. Собрал богов в один пантеон и поставил во главе Перуна. Но вскоре понял, что для Руси нужна вера другого уровня. Согласно летописи, в 987 году Владимир на совете бояр принял решение о крещении по закону греческому. Крестился сам со своей дружиной, а в следующем году христианство стало

0: Святым Владимира стали именовать не раньше второй половины XIII века. В тот момент его канонизировали, а имя внесли в церковный календарь, присвоив звание равноапостольного. То есть подвиг великого князя сравним с делом апостолов, которые несли веру целым народам.
1: Не царское это имя. История одного прозвища.
2: Радиозвезда.
3: Ломоносов дошел до Москвы.
4: Спартанцы вообще сбрасывали
3: на
4: Литинге шлемы с рогами носили.
5: Аляс продали, а денег не заплатили.
0: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Увидел на выставке доспехи рыцарей. И что-то они мне какими-то маленькими показались.
7: Так в древности все люди были гораздо ниже ростом.
0: А вот и нет.
8: Средний рост человека в разные периоды то увеличивался, то уменьшался. Многое определяли условия жизни. Были ли эпидемии, войны, каковы климат и качество питания. Формула такая. Факторы благоприятные, люди подрастают. Интересно, что кроманьонцы, активные охотники и собиратели, были весьма рослыми – 175-180 сантиметров. Позднее, с переходом на земледелие, появилась зерновая диета, и средний рост снизился.
0: Исторические мифы и заблуждения.
8: Средневековье стартовало с показателей 170 сантиметров. Тоже немало. Однако эпидемии, бродившие по городам и странам в последующие столетия, периодические неурожаи – все это скажется на росте населения. Он упал до 165 сантиметров, а в ряде регионов было и того меньше. А вот за последние 100 лет мы и правда вытянулись. В среднем на 10 сантиметров.
7: Ага, медицина, питание заметно прибавили.
8: Да, но помним, что это средние значения. Во все времена в любом обществе были и очень высокие люди, и те, у кого рост совсем небольшой.
0: А вот и да.
9: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трамвай, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1346.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие с нами.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Умер герой России генерал-майор Антон Грунис. Об этом сообщил командир спецназа Ахмат Абтиалаудинов. Летом Грунис доложил Владимиру Путину об освобождении Константиновки, а в конце августа получил звание Героя России. Причины смерти не уточняются. Алаудинов называл его настоящим офицером и патриотом. Ночью российские военные нанесли удары беспилотниками по предприятиям военной промышленности и портам Украины. В Киеве поражен завод, где выпускали специальные автомобили для ВСУ. В порту Черноморск Одесской области уничтожен сухогруз с военным имуществом. Все цели достигнуты, сообщили сегодня в Министерстве обороны России. Компания «Диэлектрические кабельные системы» перечислила 1 миллиард рублей для помощи участникам специальной военной операции. Деньги поступили фонду «Народный фронт. Все для победы». Средства направят на закупку для бойцов дронов, систем связи и радиоэлектронной борьбы, автомобилей и квадроциклов. Как отметили в «Народном фронте», с 2022 года помощь уже превысила 72 миллиарда рублей. В российских школах увеличили количество часов начальной военной подготовки. С этого учебного года на нее приходится половина курса под названием «Основы безопасности и защиты Родины», сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Подробности в эфире «Радио Звезда» рассказала ведущий научный сотрудник Центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии Наталья Тарасова.
2: Значит, весь материал будет использоваться с учетом возрастных особенностей детей. Ну, например, 8 класс — это будут какие-то общие вопросы безопасности, роль вооруженных сил. А вот все, что касается 10-11 классов, здесь предполагается, что, безусловно, они будут глубже погружаться. Чем-то это пересекается с советской программой: химическая, радиационная, биологическая защита, изучать военную топографию, инженерная даже отчасти какая-то подготовка будет. И, конечно же, углубленное изучение все, что связано с беспилотниками.
1: За 4 года обучения школьники будут заниматься начальной военной подготовкой в общей сложности 68 часов. В усадьбе Останкино после реставрации открылся итальянский павильон. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Специалисты восстановили уникальные бумажные обои конца 18 века, позолоченную резьбу, лепнину и камины. Посетители смогут увидеть античную скульптуру из коллекции Шереметьева, в том числе голову Афродиты, и статуэтку «Козочка», датируемая 2 веком до нашей эры. Впервые павильон будет работать и зимой в составе экскурсионных групп. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Троицу Рублева бережно забрали из собора на осмотр. Как музейщики следят за состоянием древних икон. На границах усилили санитарный контроль из-за вспышки эболы. Какой симптом должен насторожить? На фестивале молодежи приготовили китайские цяоци и бурятские буузы. Что кладут в пельмени в разных странах? Святую Троицу Андрея Рублева временно забрали из собора Троицы Сергиевой Лавры. Икона 15 века находится в специальном помещении монастыря, где сотрудники Третьяковской галереи оценивают состояние шедевра. В каких условиях должны храниться картины и иконы в музеях? Для чего реставраторам рентгеновский аппарат? И что за тайны может раскрыть химический анализ красочного слоя? В теме на стыке искусства и науки разобрался Ким Андреев.
3: Мона Лиза в Лувре предпочитает температуру от 18 до 21 градуса по Цельсию. Фрески Микеланджело в Сикстинской капелле до 24 градусов. Троица Андрея Рублева любит, чтоб попрохладнее, максимум 19 градусов. При этом любая живопись боится прямых солнечных лучей. Яркий свет разрушает слой лака и краски. Вдобавок необходимо следить и за влажностью. Особенно это касается икон, ведь в их основе деревянная доска, сильно восприимчивая к уровню влаги. А еще их периодически пропускают через инфракрасные лучи, рассказывает преподаватель Трифоновской иконописной школы Ксения Фарафонова.
6: С помощью этих методов исследования можно увидеть, например, первоначальный рисунок иконы, увидеть, что он отличается от того, что мы видим сверху, и таким образом понять, что ниже есть более древние авторы. По сути, любая икона древняя, она вот такие открытия несет в себе. Инфракрасные лучи, например, помогают, когда, допустим, на иконе какая-то есть надпись, владелец подарил кому-то, и она стерлась со временем.
3: Узнать историю картины или иконы можно и с помощью рентгеновского облучения. Древние мастера часто использовали пигменты на основе тяжелых металлов. На рентгене отлично видно, например, свинцовые и цинковые белила, что помогает реставраторам понять, где оригинальная краска, а где более поздние подрисовки. Существует и химический спектральный анализ. Его проводят, чтобы узнать состав красочного слоя, лака или олифы. И в некоторых случаях это раскрывает многовековые тайны, которые хранили произведения искусства, рассказывает искусствовед Елизавета Лихачева.
7: Например, Рембрандт использовал лаки, которые темнеют с возрастом. Например, знаменитый ночной дозор, он вообще-то не ночной, а утренний. Там действие происходит 10 часов утра. А ночным он стал после того, как лак потемнел, потому что картина долгое время неправильно хранилась. Появляется возможность установить состав краски, грунтов и лаков, что, в свою очередь, позволяет подобрать правильный инструмент для реставрации.
3: Вопрос, надо ли поновлять полотно или доску, самый сложный, который решают реставраторы. Мировая и российская практика рекомендуют вмешиваться только в том случае, если есть риск физической утраты картины или иконы, а все сколы и царапины, не ведущие к разрушению, следует оставлять как есть. Другое дело, если реставратор работает в прямом смысле с многослойным произведением, комментирует Елизавета Лихачева.
7: Вы представляете, какой сложный выбор у реставратора? Вот ты начинаешь ее аккуратно с уголка расчищать. Ты понимаешь, что под записью 19 века есть 17-й, а под 17 веком есть 16-й, а под 16 веком есть 15-й оригинальный. А ты не знаешь, вот оригинальный он сохранился вообще или он полностью сгорел и прописали, что называется, по окладу. То есть это каждый раз выбор реставратора, это довольно сложный выбор.
3: А с недавних пор у реставраторов новый помощник – искусственный интеллект. Его возможности до конца не изучены, но он очень старается. К примеру, восстановил фрагменты того самого «Ночного дозора». В XVIII веке картину обрезали, чтобы вместить в ратушу Амстердама. Нейросеть воссоздала утраченные части и даже показала персонажей, которых изначально писал Рембрандт. Ким Андреев, Наталья Савина, «Радио Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: На границах России усилили санитарный контроль из-за рисков попадания в страну лихорадки Эбола, сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства вместе с пограничниками проверяют всех прибывающих. Это касается и транзитников из неблагополучных регионов. Речь про страны Центральной и Восточной Африки. Какие симптомы у опасного вируса и как он передается, рассказывает главный научный сотрудник Института вирусологии Александр Чепурнов.
8: Лихорадка Эбола входит в число того, что называют геморрагическими лихорадками. Примерно в половине или даже больше случаев развивается нарушение системы свертывания крови. Это приводит огромное количество тромбов. В принципе, очень похожие для многих лихорадочных состояний симптомы. И начинается, как правило, с резкого подъема температуры. Мне, правда, приходилось наблюдать и медленное развитие, но, как правило, резкий подъем температуры 39-40. 41 градус. Многие, кто попал под этот каток, отмечают ощущение неприятное в горле, как ком в горле его характеризует.
9: Заразны ли такие пассажиры для других в самолете?
8: воздушно-капельным путем не передается, поэтому опасности такой нет. А если же какие-то прикосновения было или что-то такое, тут очень важно, есть у человека температура или нет. Потому что заразным человек становится одновременно с появлением клинических признаков. А главный клинический признак – это резкий рост температуры.
5: О вспышке Эболы в мае этого года объявили власти Демократической Республики Конго. Лихорадку вызывает вирус, против которого нет вакцины. По данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 5,5 тысяч человек. Почти каждый второй случай смертельный.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Китайские дзяодзи, бурятские буузы и дагестанские курзе – пельмени народов мира приготовили на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Казалось бы, что может быть проще – тесто да начинка. Но у каждого народа свой рецепт. Кто же первым догадался завернуть мясо в тесто? Какие виды этого блюда самые экзотические? И главное, с чем его едят? Уникальные вкусы распробовала Анна Елисеева.
9: О происхождении пельменей спорят до сих пор, и каждая страна вправе себя считать родиной блюда. Тесто с начинкой действительно придумали разные народы, независимо друг от друга. Вспомним итальянские равиоли, кавказские хинкали или азиатские манты. Но вот классические русские пельмени – это изобретение народов Урала и Сибири, говорит историк кулинарии Максим Марусенков. Их история началась с так называемых кундюмов – хлебных ушек. И, кстати, это блюдо вполне могли позаимствовать у соседей китайцев.
10: Предшественником пельменей является такое старинное русское блюдо, как кундюмы, впервые упоминаемое еще в домострое середины XVI века. И кундюмы также называли ушками, поскольку они формовались в виде свиного уха. И вот это вот название «ушки» чаще всего использовалось поселенцами, и поэтому слово «пельмень», заимствованное из коми или удмуртского языка, как раз-таки означает «хлеб, похожий на ухо». Да, «пель уха», «нянь хлеб».
9: Начинка кундюмов была постной, продолжает эксперт. Блюдо запекалось в печи и следом приваривалось в бульоне, чаще грибном. Отсюда традиция подавать пельмени как первое. Впрочем, правила для того и созданы, чтобы их нарушать. Ироничный лозунг не обошел стороной и кулинарную тему. Сколько всего видов пельменей не сосчитать. Все зависит от культурных традиций и даже личных фантазий шеф-повара. По этому поводу Максим Марусенков вспоминает любопытный эпизод из книги «Москва и москвичи» Владимира Гелеровского.
10: Там упоминается о том, как сибирские золотопромышленники устроили обед в трактире Лопашова, и там подавали самые разные пельмени, мясные, рыбные и даже фруктовые в розовом шампанском. Да, то есть уже тогда, в начале 20 века, было популярно экспериментирование с пельменями и использование самых разнообразных начинок и, собственно говоря, самых разнообразных способов подачи.
9: Но в случае с классическими сибирскими пельменями начинка готовится строго из говядины или сочетание последней со свининой, подчеркивает эксперт. Ни дичь, ни иные виды мяса в таких пельменях не используются. Технически их приготовить нетрудно, по сравнению, например, с пельменями с рыбой, особенно с щукой, у которой много острых костей, рассуждает шеф-повар и исследователь русской кухни Алексей Ткаченко. Ведь хитрость пельменя не в том, сколько у него складочек. Главное – сделать тонкое тесто, которое не порвется, продолжает эксперт, приводя в пример еще один непростой рецепт.
11: Технически интересны китайские сяо луньбао – изделия из теста с начинкой и бульоном внутри. Бульон добавляют в виде желе. При приготовлении он становится жидким, и вот нужно сделать так, чтобы оболочка была тонкая, но все это удержало. А из необычных сочетаний я бы предложил пельмени с уткой и небольшим количеством кислой ягоды, либо рыбой и копченым салом.
9: Пельмени с уткой Алексей Ткаченко предлагает подавать с кислым брусничным соусом, а в целом при сочетании вкусов отталкиваться от начинки. Мясные пельмени будут хороши со сметаной или горчицей, рыбные – со сливочным соусом и укропом, а классические сибирские, помимо зелени, подаются с тертым острым сыром, солодовым уксусом и свежемолотым черным перцем. Без бульона. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
5: У многих народов есть традиция прятать в пельмень сюрприз. Вместо начинки в него кладут монетки, перец или даже сырое тесто. Найти такой экземпляр считается большой удачей.
4: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Без четверти 11 в Москве. Главное к этой минуте. Умер герой России генерал-майор Антон Грунис. Об этом сообщил командир спецназа Ахмат Абтиалаудинов. Летом Грунис доложил Владимиру Путину об освобождении Константиновки, а в конце августа получил звание «Герой России». Причины смерти не уточняются, Алаудинов назвал его настоящим офицером и патриотом. Москва готова работать с теми, кто разделяет ценности процветания. Это заявила заместитель министра обороны Анна Цивилева. Она отметила, что усиление многополярности в обеспечении глобальной и региональной безопасности устраивает не всех. Анна Цивилева выступила на форуме по безопасности в Пекине. Мошенники стали пугать россиян блокировкой профилей на маркетплейсах. Злоумышленники рассылают поддельные уведомления под предлогом подозрительной активности. Для восстановления доступа предлагается якобы пройти проверку и сообщить личные данные и коды из СМС, что ведет к настоящей утере личного кабинета, подчеркнули в МВД. Самым теплым днем в Москве на этой неделе станет четверг. Ожидается, что воздух прогреется до 23 градусов. Об этом сообщили в гидрометцентре. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Премьера на «Радио Звезда».
2: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
3: «Человек с изюминкой»
2: слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Владимир Высоцкий.
2: Долгое время он был, как тогда говорили, невыездным. И сам ни о каких заграницах не думал. Но после женитьбы на Марине Влади получил возможность путешествовать по всему миру. И побывал не только во Франции, но и во многих других странах. В США, Канаде и даже на Таити. Дважды приезжал в Мексику.
1: На первый взгляд.
2: Джинсы-клёш, согласно моде, легкие рубашки, мужские туфли обязательно на каблуке. В путешествиях Высоцкий присматривался к характерам новых людей и, конечно, восхищался красотами природы и древностями.
1: Где изюминка?
2: Летом 1977 года Марина Влади снималась в картине «Тайна Бермудского треугольника». Съемки проходили в Мексике. Высоцкий прилетел к ней. Однажды они поехали посмотреть развалины города Майя. Там, на стене древнего храма, Владимир Семенович неожиданно увидел собственное изображение. На вопрос шокированного барда, кого индейцы увековечили в камне, гид ответил, что здесь художник разместил воинов, побывавших в десятках схваток и заболевших после этого душой. Заболевших душой! Гениально! На Высоцкого снизошло вдохновение.
3: В Мексике я вдруг начал писать. И так из меня полезла прямо болдинская осень.
2: Кстати, после этого путешествия Высоцкий сочинил шуточную песню «Письмо из сумасшедшего дома», в котором говорится о Бермудском треугольнике.
4: Говорил, ломая руки, Краснобай и Баламут про бессилие науки перед тайною Бермуд.
1: Владимир Высоцкий. Человек с изюминкой.
5: 13 августа 2000 года российский парусный барк «Крузенштерн» финишировал первым в трансатлантической регате исторических парусников. Хотя по всем расчетам он никак не мог этого сделать. На последнем отрезке пути его отставание от всех участников регаты составляло более 44 часов. Но кто-то этот момент гонки потом назвал чудом, а кто-то кознями морского дьявола. Впрочем, как ни называй, а победа все равно досталась Крузенштерну.
6: Экипаж.
5: Все произошло на финальном отрезке. Из Галифакса, столицы канадской провинции Новая Шотландия, парусники шли в Амстердам. В классе А больших парусников участвовали два российских судна, два польских, два голландских, а также команды из Уругвая, Канады и Германии. Крузенштерн лидировал.
7: Техническая справка.
8: Крузенштерн – четырехмачтовый учебный парусный барк. Построен в 1926 году на верфи в Гестемюнде в Германии. Первоначальное название – Падуя. В 1946 году передан Советскому Союзу в качестве репарации. Переименован в честь русского адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна. Длина – 114 метров. Высота мачт – 55 метров. Скорость на парусах – 17 узлов. Экипаж вместе с курсантами – 245 человек.
5: Однажды ночью налетел сильный шторм. На польском барке «Погория» с 30-метровой мачты сорвалась практикантка и сильно ударилась о палубу. Девушка была в тяжелом состоянии. Однако врача на судне не оказалось. Поляки запросили помощь ушедших рядом судов. Но никто не откликнулся, кроме лидера. На борту «Крузенштерна» находились два врача. Капитан Михаил Новиков решил лечь в дрейф и прийти на помощь польскому судну.
0: Экипаж.
6: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
5: Лечь в дрейф. Команда срочно убирала паруса на высоте девятиэтажного дома. С большим трудом пострадавшую доставили на борт Крузенштерна. Врачи два дня боролись за жизнь девушки. Ее состояние улучшилось, но угроза жизни осталась. Тогда капитан Новиков решил сняться с гонки и передать пострадавшую в канадский госпиталь. Благо, было рядом. К счастью, ушли недалеко. Из Канады прилетел медицинский вертолет и смог забрать несчастную в госпиталь. Время было упущено. Участники гонки ушли вперед. Их уже не догнать. Но тут произошло неожиданное. Лидеры регаты в полной мере ощутили себя неудачниками. Попали в обширную зону штиля. А вот Крузенштерн пошел севернее, поймал ветер и на всех парусах буквально прилетел к финишу первым. Вскоре на Крузенштерн пришло письмо. «Спасибо, что спасли мне жизнь. Спасибо вам за ваше благородство, героизм и отвагу».

0: Рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Украинские военные попытались вырваться из окружения в районе Нефедовки в Харьковской области. Атака с использованием бронетехники провалилась. Российские бойцы уничтожили бронемашину «Рошель Сенатор» и боевую группу. Потери противника более 70 человек, сообщает РИА Новости. 7 сентября Минобороны рассказала об окружении более 1500 боевиков на севере Харьковской области. По словам Владимира Путина, ликвидация котла отодвинет линию соприкосновения на 20 километров от Белгородской области. Верховный суд Республики Коми приговорил гражданина России и Канады Николая Зюзева к 7 годам колонии строгого режима за государственную измену. По данным ФСБ, он разработал проект против суверенитета и целостности России и получил на него более 2 миллионов евро от иностранных организаций. Зюзев признал вину и заявил, что ключевым спонсором проекта была Германия. Большую часть денег предоставили немецкие фонды. 19 стран прислали свои делегации на международный рыбопромышленный форум. В числе вопросов, которые предстоит обсудить участникам, мировой опыт в аквакультуре и возможность применения искусственного интеллекта в международном

0: Цепочках поставок. Подробности рассказал корреспондент телерадиокомпании «Звезда» Александр Тарасенко, который в эти минуты находится на площадке форума.
1: Да, коллеги, действительно, находимся сейчас буквально в толпе, в эпицентре сегодняшнего мероприятия. Выставка объединяет у нас представителей всех сфер рыбохозяйственного комплекса, делится на два павильона. В первом у нас представлено все, что связано с промыслом, переработкой, логистикой, хранением и сбытом рыбной продукции, а также аквакультурой. Во втором павильоне свои достижения показывают конструкторские бюро, судостроительные и судоремонтные предприятия. На площадке почти 350 экспонентов, включая представителей иностранных компаний из Индии, Китая, Таиланда, Ирана и многих других стран.
0: Форум проходит в Санкт-Петербурге с 16 по 18 сентября. Ожидается участие более 20 тысяч специалистов со всей России, а также экспертов из 81 страны. Федеральная служба исполнения наказаний создаст 7 инновационных учреждений, объединяющих колонию, тюрьму и следственный изолятор. Это предусмотрено программой развития уголовно-исполнительной системы до 35 года. Также планируется построить и реконструировать 6 изолятора, режимные корпуса общежития, дома ребенка и очистные сооружения. На прошлой неделе глава Минюста сообщил, что в Татарстане уже реализуют пилотный проект такого учреждения на 3000 мест. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Автонавигатор.
0: Водителям напомнили об ограничении движения на участках первого проспекта Новогиреева и Саперного проезда. Для движения недоступна одна полоса в связи со строительными работами. Мера действует с 10 до 30 сентября, уточнили в департаменте транспорта столицы. Теперь о трафике. Информация от Яндекс.Карт. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до улицы Свобода. Пробка на 50 минут. В то же время потеряют водители на Ярославском шоссе от МКАД до Северянинской эстакады. Затор на 35 минут образовался на внешней стороне 3-го транспортного кольца от Краснопрудной улицы до Савеловской эстакады.
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Морские наводнения. Рассказывает кандидат физико-математических наук, руководитель лаборатории цунами Института океанологии имени Шершова Игорь Медведев.
1: Область знаний.
3: Морские наводнения могут вызываться различными причинами. Например, волнами цунами или метеоцунами, глобальным повышением среднего уровня Мирового океана или штормовыми нагонами. И сегодня мы поговорим как раз о штормовых нагонах. Это крупномасштабные подъемы уровня моря, которые обусловлены изменениями приземного атмосферного давления и действием ветра. Очень часто штормовые нагоны генерируются при прохождении циклонов, тайфунов, ураганов. Иногда ученые разделяют влияние атмосферного давления и ветра. Есть так называемый закон обратного барометра. Повышение давления на 1 миллибар приводит к понижению уровня моря на 1 сантиметр. И наоборот, понижение давления на 1 миллибар приводит к повышению уровня на 1 сантиметр. Кроме изменения атмосферного давления, тайфун или циклон также несет с собой сильный ветер, и скорость ветра достигает несколько десятков метров в секунду, и в мелководных морях ветер как раз является главной причиной генерации штормовых нагонов. Штормовые нагоны формируются на побережье всего Мирового океана, но есть зоны, где штормовые нагоны происходят чаще, и они там сильнее. Это, например, Мексиканский залив, это восточное побережье Соединенных Штатов Америки, это Северное море, побережье Великобритании, Голландии, это Бенгальский залив и Адриатическое море, самая верхушка Адриатики, то есть это Венеция. Самый сильный штормовой нагон был зафиксирован в Бенгальском заливе на побережье на тот момент восточного Пакистана, сегодня это называется страна Бангладеш, в 1970 году. Циклон Пхола сгенерировал штормовой нагон с высотой до 10 метров, и из-за этого штормового нагона погибло, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек. Возможно, от него погибло почти полмиллиона населения Бангладеша, и именно этот штормовой нагон является самым смертоносным морским опасным явлением, которое наблюдалось за последние несколько сотен лет в Мировом океане. Также регулярно штормовые нагоны происходят на побережье Венеции, и, к сожалению, из-за того, что уровень, средний уровень Мирового океана растет, эти штормовые нагоны в Венеции происходят все чаще и чаще, и даже более слабые штормовые нагоны приносят уже ущербы такие, как приносили раньше штормовые нагоны, достаточно сильные. Большую опасность штормовые нагоны представляют тогда, когда они накладываются на полную воду прилива. Полная вода прилива – это фаза максимального прилива, и если прилив в этом месте составляет 2-3 метра, а на него еще накладывается 2 метра штормового нагона, то это приводит уже к наводнению, иногда даже к катастрофическому наводнению. И обратная ситуация, если даже сильный нагон с высотой 3 метра приходится на отрицательную фазу прилива, на малую воду, то тем самым уровень компенсируется. Суммарно это не выглядит как опасное наводнение. В 2005 году на побережье Мексиканского залива пришел ураган Катрина, который вызвал штормовой нагон. По разным данным, его высота составляла до 6-7 метров. Он как раз попал на полную фазу прилива. Погибло больше 1000 человек на побережье Соединенных Штатов Америки. И этот ураган принес ущерб около 120 миллиардов долларов.
2: Морские наводнения.
1: Область знаний.
3: В отличие от цунами, штормовые нагоны достаточно неплохо прогнозируются. Как это делается? Ну, для начала штормовые нагоны, как мы уже сказали, генерируются изменениями атмосферного давления и ветра, и тем самым на вход в модели прогноза наводнений закладывается прогноз атмосферы, синоптические условия, и на основе метеопрогноза потом специалисты уже используют гидродинамические модели, чтобы воспроизвести, что будет с уровнем моря и какой нагон будет на побережье. И как атмосферные модели, так вот эти модели штормовых нагонов уже нам дают за несколько дней, иногда за 4, за 5 дней до самого события, прогноз, что вот в этот день сюда придет тайфун или сюда придет циклон с такой-то скоростью, с таким-то ветром, и он вызовет нагон с высотой до 4 метров, и даже можно в целом сказать, что это должно попасть на такую-то фазу прилива в такой-то час. Но даже то, что мы это знаем за несколько дней, достаточно неплохо, все равно эти штормовые нагоны и эти тайфуны, циклоны приводят к жертвам. И, например, в сентябре 2022 года ураган Иэн на побережье Соединенных Штатов Америки, Флориды, вызвал нагон с высотой 4-5 метра, и погибло больше 137 человек. Этот ураган принес ущерб больше 50 миллиардов долларов. Хотя люди за несколько дней до прихода урагана и штормового нагона знали, что это произойдет, производилась эвакуация населения, но все равно не удалось спасти всех в прибрежной полосе. В 2024 году, в сентябре, 24-29 сентября, на побережье Флориды, опять же, в Мексиканском заливе, пришел ураган Елена, который вызвал нагон, по разным данным, до 3-4 метров, и погибло 133 человека, и пропало без вести тоже несколько сотен человек, и ущерб больше 25 миллиардов долларов. Хотя об этом урагане было также известно за несколько дней, и был достаточно неплохой прогноз, что будет штормовой нагон с высотой, даже давали до 6 метров будет высота штормового нагона, но все равно погибшие есть. Штормовые нагоны происходят не только на побережье Соединенных Штатов или Бангладеша, они происходят и на побережье России. Именно штормовым нагоном являются знаменитые петербургские наводнения. Самое знаменитое петербургское наводнение произошло в 1824 году, и именно его воспел Александр Сергеевич Пушкин в «Медном всаднике». Уровень воды тогда поднялся до отметки 421 сантиметр относительно нуля. Наводнение в Петербурге делится на три категории. Вообще наводнением считаются превышение уровня на 160 сантиметров над ординаром, то есть это водомерный пост около горного института, и когда уровень превышает 160 сантиметров относительно нуля по этому посту, это превышение называется уже наводнением. Если его высота меньше 2 метров, даже если быть точнее, меньше 210 сантиметров, то оно опасное. Если меньше 3 метров, то оно особо опасное. Если оно больше 3 метров, то оно катастрофическое. И в Петербурге за 300 лет произошло 3 катастрофических наводнения. Одно из них как раз Пушкин воспел, самое сильное. Но за последние годы в Петербурге наводнений не происходит. И это вызвано не природными какими-то особенностями, а это вызвано тем, что в 2011 году была запущена дамба петербургская, комплекс защитных сооружений города Санкт-Петербурга, который после 2011 года теперь достаточно надежно защищает Петербург от наводнений. Если до этого, по статистике, в Петербурге примерно за 300 лет произошло около 300 наводнений, то есть примерно раз в год в среднем они должны были происходить, но в реальности они в какие-то годы не происходили, в какие-то годы их происходило несколько, то вот после 2011 года наводнений в Петербурге не было. И по данным экспертов, было 35 ситуаций, когда метеоситуация привела бы к наводнению, но створки дамбы закрылись вовремя, и наводнение было предотвращено. По данным экспертов, самые сильные наводнения могли бы причинить ущерб до 20 миллиардов рублей для экономики Петербурга. Тем самым можно умножить, что 35 наводнений сэкономило, ну, наверное, несколько сотен миллиардов рублей для экономики Петербурга.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 4-летняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
5: Реклама.
6: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Радио «Звезда».
9: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Морские наводнения. Рассказывает кандидат физико-математических наук, руководитель лаборатории цунами Института океанологии имени Шершова Игорь Медведев.
1: Область знаний.
3: На побережье России штормовые нагоны происходят также и в других морях, в частности, в Азовском море, вблизи Темрюка или в Таганрогском заливе. Иногда генерируются нагоны с высотой до 3-4 метров. Азовское море достаточно мелководное, и здесь нагоны как раз определяются влиянием ветра. Куда ветер дует, туда он и нагоняет воду в основном. Также в Азовском море бывают случаи еще сгонов, которые тоже иногда опасны. И вообще эти явления часто называют, вот эти ветровые колебания уровня, называют сгононагонные. Потому что сильные сгоны также опасны и причиняют большой ущерб экономике региона, навигации, судоходству в прибрежной зоне. Подобная сейчас катастрофическая ситуация наблюдается в Каспийском море. Известно, что в Каспийском море средний уровень сейчас достаточно быстро падает, и уже отметки уровня опустились ниже минус 20 метров относительно нуля Кронштадтского футштока. Это минимум, который наблюдался в 1977 году. И если в 1977 году, когда вот это резкое понижение уровня Каспийского моря происходило, этому вопросу уделяло свое внимание достаточно большое количество отдельных групп и даже целых институтов в Советском Союзе, то сейчас, к сожалению, уровень Каспийского моря недостаточно исследуется, и вот этот исторический для 20 века минимум уже пройден, и по прогнозам ученых, средний уровень Каспийского моря будет в ближайшие несколько лет, возможно, 10, а может быть и больше, продолжать понижаться, причем с достаточно большой скоростью, и, возможно, к началу 30-х годов уровень понизится до отметки минус 31 метр относительно нуля. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что урез воды отодвигается в сторону моря. Это создает большие сложности для работы портов, причалов, прибрежной инфраструктуры. И это является вообще катастрофическим для северной части Каспия. Потому что северный Каспий, он мелководный. Глубины в северном Каспии несколько метров, то есть там 2 метра, 5 метров. Понижение уровня с минус 27 до минус 31 на 4 метра приводит к тому, что оголяются гигантские прибрежные территории длиной и шириной несколько сотен километров. И из-за этого в Северный Каспий уже не могут заходить суда с большой осадкой. То есть, если их осадка больше 4 метров, они уже в Северный Каспий не заходят. И, в частности, в порт Астрахань они тоже уже практически не могут заходить, хотя там ведутся дноуглубительные работы, чтобы проложить путь к порту. Но с каждым годом с этим ситуация с мореходством и судоходством в этой части Каспийского моря становится все хуже и хуже. Штормовые нагоны также происходят и на побережье Российской Арктики. Причем они наблюдаются в различных морях, как и в Баренцевом море, так и в Карском, в море Лаптевых, в Восточно-Сибирском. Их высота достигает несколько метров, и в море Лаптевых высота штормовых нагонов достигала в 20 веке до 4 метров. На Дальнем Востоке также наблюдаются сильные штормовые нагоны, и они часто там вызываются уже не циклонами, а тайфунами. Тайфуны в целом это то же самое, как циклоны, только циклоны, которые характерны для Тихого океана. И, например, в 2020 году, в сентябре, с разницей примерно неделю, в Японское море зашло два циклона, два тайфуна с названиями Майсак и Хайшен, которые вызвали наводнение на побережье Кореи, Японии и на побережье Приморья. Повышение среднего уровня Мирового океана может приводить к катастрофическим последствиям. Например, штормовые нагоны с высотой 60 или 80 сантиметров, которые раньше не были опасны для каких-то населенных пунктов, через несколько десятков лет из-за того, что средний уровень Мирового океана повысится, они станут уже опасны. И вот, как я говорил, что Венеция достаточно сильно чувствительна к повышению среднего уровня моря, так и другие города, например, Нью-Йорк, Куксхавен, Джакарта. Также очень чувствительны к штормовым нагонам маленькие островные государства, как Мальдивы, Кирибати, Тувалу, где их высота этих островов достигает всего несколько метров. 80% площади Мальдив имеет высоты не больше 1 метра. Из-за этого штормовые нагоны с высотой 1 метр, а через несколько десятков лет даже с высотой 40-50 сантиметров будут иметь катастрофические последствия этих островов. Эти острова, в том числе, например, государство Тувалу, они уже готовятся к тому, что через несколько десятков лет, к концу 21 века, они могут исчезнуть вообще с карты Земли, и они уже приняли там новые законы, что они останутся цифровым государством, которое будет виртуальное, они никуда не исчезнут, да, у них не будет своей территории.
7: Морские наводнения.
1: Область знаний.
3: Дополнительным фактором, который влияет на высоту нагонов и усугубляет ее, является речной сток. И, например, в Петербурге сток реки Невы всегда являлся вот этим дополнительным фактором, который повышал уровень и приводил иногда к катастрофическим последствиям. И вообще большое количество городов на побережье Мирового океана располагается как раз вблизи устьев крупных рек. Из-за этого, когда туда приходят сильные штормовые нагоны, или даже волны цунами, эти реки являются дополнительным фактором, который приводит к увеличению зоны затопляемости прибрежного региона. Одним из пунктов Мирового океана, который очень сильно сейчас страдает и от штормовых нагонов, и от глобального повышения уровня Мирового океана, является Джакарта. Там резко повышается средний уровень Мирового океана со скоростью даже чуть больше, чем на всей планете. На всей планете сейчас средний уровень повышается со скоростью около 3,7 миллиметров в год, то есть примерно 37 сантиметров за 100 лет. В Джакарте скорость подъема уровня достигает в отдельные годы до 40, иногда до 50 сантиметров за 100 лет. Но там еще это сопровождается понижением Земли, которое вызвано в том числе использованием подземных вод, какими-то геологическими, тектоническими факторами. Из-за этого там в ряде даже пунктов Земля опускается со скоростью до 10-15, а в каких-то частях даже до 30 сантиметров в год. Из-за этого нагоны, даже там метровые, которые когда-то были для них не опасны, сейчас они для них с каждым годом становятся все опаснее и опаснее. И власти Индонезии уже несколько лет назад приняли решение перенести столицу из Джакарты в новый город, который как раз строится как новая столица. Потому что Джакарта – это гигантский многомиллионный город, и сократить вот эту нагрузку на экологию, которая в том числе приводит к опусканию этого города, уже практически невозможно, и легче им даже просто перенести эту столицу. В последние годы штормовые нагоны случаются в Мировом океане все чаще и чаще и приводят к катастрофическим последствиям на большом участке побережья Мирового океана. И ввиду изменений климата и повышения среднего уровня Мирового океана эти случаи будут происходить все чаще и чаще. И население прибрежных территорий должно учиться взаимодействовать с ними, адаптироваться, если возможно, население должно стараться жить на возвышенностях, и, опять же, государства, которые имеют какой-то экономический достаток, этим как раз и занимаются, что они пытаются, что в прибрежной зоне, в опасной зоне, как можно меньше жило население. Но, к сожалению, в бедных государствах, в том числе Юго-Восточной Азии, где высокая плотность населения, эти меры пока трудно применять.
2: Рассказывал кандидат физико-математических наук, руководитель лаборатории цунами Института океанологии имени Шершова Игорь Медведев.
1: Область знаний.
7: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Погиб герой России, командир 4-й мотострелковой бригады генерал-майор Антон Грунис. Об этом сообщил командир спецназа Ахмат Абтиалаудинов. Он назвал Груниса одним из самых уважаемых генералов, участвовавших в СВО, человеком с непоколебимыми принципами и настоящим патриотом. Под командованием Груниса бойцы освобождали Константиновку. Он докладывал президенту подробности освобождения города по видеосвязи. В конце августа был награжден медалью «Золотая звезда» за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Медведь убил женщину в Красноярском крае. Хищник напал во дворе частного дома. После нападения зверь скрылся, его ищут охотники. Почему медведи выходят к людям? Радио «Звезда» рассказал член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
2: Многие зоологи связывают это с бескормицей. Ну, например, в этом году невысокий урожай кедрового ореха. Кедровый орех – это очень серьезная такая одна из основных кормовых баз медведя, которая имеет большее значение для этого вида, чем, допустим, ягоды и грибы. Потому что кедровый орех жирнее, и для медведя он более такой значимый источник пищи. С другой стороны, сокращаются дикие места обитания животных из-за рубок, из-за пожаров, из-за строительства дорог, из-за строительства линий электрики. Передач.
1: Ранее 7 медведей, представлявших опасность для людей, за сутки отстреляли в Бурятии. В Приамурье охотники ликвидировали 25 зверей с начала года, а в Хакасии более 80 особей. Банк России вернется к снижению ключевой ставки, когда увидит устойчивое замедление инфляции. Об этом заявил советник главы регулятора Кирилл Тремасов. По его словам, продолжительность паузы в процессе смягчения денежно-кредитной политики напрямую зависит от динамики роста потребительских цен. Сейчас базовая инфляция ускорилась. Напомню, на прошлой неделе Центробанк сохранил ставку на уровне 14% годовых. Институт педагогических измерений опубликовал рекомендации для учителей по итогам ЕГЭ по русскому языку. Чаще всего выпускники ошибались в правописании корней приставок и суффиксов. В работах встречались «выражение», «период», «помогать», «сделать» и прочие грамматические ошибки. Затруднения вызывали также мягкий знак в глаголах, написание «не» и «ни», падежные окончания и слитно-раздельное написание слов. При этом средний балл по русскому языку в этом году вырос. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера

0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама.
2: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-10-26-005-891-2022 года.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Шаровары. Широкие, свободные в бедрах штаны, которые обычно сужаются к щиколотке или собираются у лодыжки на манжету, резинку или специальные завязки. Брюки такого кроя не сковывали движения бойца. В них запросто можно было прыгать, бегать, ползать, преодолевать препятствия или ездить верхом. Форма и содержание.
1: В русской армии шаровары появились во второй половине 18 века по приказу князя Григория Потемкина, когда низшим чинам выдали широкие штаны из красного сукна, обшитые внизу кожей. После Октябрьской революции кумачевые шаровары стали очень популярными у солдат Красной армии. Одна беда – где их достать? Бойцы были плохо одеты и обуты. В стране голод и разруха, единой формы еще не существовало, да и наградной системы пока не придумали. Поэтому отличившимся воинам часто вручали часы, сапоги и даже седла. Иногда, правда, поощряли особо. Так, к примеру, в фильме «Офицеры» молодой курсант Алексей Трофимов за отличную призовую стрельбу и правильное понимание текущего момента получает в награду красные шаровары. Откуда взяли? Скорее всего, на бывшем царском вещевом складе.
0: Шаровары.
1: В 1920 году красноармейцы присвоили себе часть обмундирования гусарского ингерманландского полка. А носили те самые императорские кавалеристы рейтузы чакчиры ярко-крапового цвета. Но штанов на всех явно не хватало. Так что киношному герою Трофимову повезло. Ему вручили готовые шаровары, хотя, как правило, награждали тогда лишь небольшими отрезами красного сукна.

0: Мундирование. К слову, шаровары носили не только красноармейцы, но и белые, и зеленые. Так в еще одном советском фильме «Свадьба в Малиновке» разбойник Папандопуло втайне от пана-атамана выменял один из пулеметов банды на новые прелестные штанишки. Проще говоря, красные шаровары.
1: Форма и содержание. Шаровары.
2: Очень важные вопросы.
3: Есть несколько типов вируса гриппа. А чем они отличаются?
4: Отвечает микробиолог Евгений Плисов.
5: Вирусы гриппа достаточно сложные для человека в плане борьбы с ними, потому что они очень быстро мутируют. Вообще выделяют 4 основных рода вирусов гриппа. Это А, Б, С и Д, или альфа, бета, гамма и дельта, соответственно. И отделяются они друг от друга способностью к мутированию. Например, вирусы гриппа А, они достаточно быстро мутируют. Если, например, 2 разных вируса гриппа проникают в одну клетку, они могут обменяться друг с другом генетической информацией, и в итоге появится новый, неизвестный ранее грипп, который будет вести себя немножко по-разному. Вообще, в принципе, ген вируса гриппа, его генетическая информация, она нарезана на куски, поэтому ей обменяться достаточно легко. И, собственно, основные эпидемии, например, птичий грипп, испанский грипп, свиной грипп, это все вирусы гриппа А. Бета не так сильно распространена, как А, вирусы гриппа альфа. И обычно человек приобретает к ним устойчивость в детстве, переболев один раз, и у вас появляется иммунитет. Гамма и дельта еще менее распространены. Например, дельта болеет крупный рогатый скот, а гамма еще меньше мутирует, чем бета, и поэтому, в принципе, иммунитет формируется достаточно быстро. И вообще, что это такое? H1N1, H5N1, например, да, вирусы гриппа. H – это гемагглютинин, это специальные поверхностные белки вируса, с помощью которых он проникает в клетку. А N – это нейромедаза, это белки, с помощью которых он выходит из клетки. И основные способы борьбы с этими вирусами, это, конечно, вакцинация. Поэтому, когда начинается новая эпидемия, и Минздрав предупреждает новые эпидемии, стоит вакцинироваться, поскольку у нас есть достаточно хорошо работающие вакцины. Только надо учесть, что какая именно эпидемия, какого именно вируса гриппа будет вновь вспыхнута в какой-нибудь столице, мы просчитать до конца не можем, но есть некие прогнозы, и к ним стоит прислушиваться, чтобы защитить себя и своих близких.
2: Очень важные вопросы.
6: Радио «Звезда».
1: Кто так строит?
6: Энциклопедия домов мира.
1: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
7: Саамы. Коренные жители Лапландии.
1: Что?
7: Кувакса. Легкая временная хижина, в которой жили во время кочевок.
1: Где?
7: Саамы веками занимались охотой и рыбной ловлей. Но главную роль в их жизни играло оленеводство. На зиму племена останавливались в местах, богатых мхами и лишайниками, чтобы прокормить свои стада. Когда же земли истощались, саамы перегоняли оленей дальше. Путь к новому стойбищу мог длиться несколько дней и даже недель. И кувакса прекрасно подходила для того, чтобы в дороге вся семья могла каждую ночь отдыхать в тепле и комфорте.
1: Как?
7: Первым делом для кувакса устанавливается каркас. 3 шеста, раздвоенных на конце, ставятся в распорку и скрепляются между собой сверху. В результате получается прочный и устойчивый треножник. На него по кругу можно уложить еще несколько шестов, поменьше. Они создадут форму будущего дома. Сверху каркас покрывают оленьими шкурами. В центре кувакса разводили костер, дым от которого выходил в небольшое отверстие на вершине хижины. Зимой огонь согревал жильцов, а летом отгонял полчища свирепых мошек, слепней и комаров. Вокруг костра устраивали места для сна и отдыха. Самым почетным считалось место напротив входа. Там обычно спал хозяин дома или редкий гость, к которым саамы всегда относились с огромным уважением.
1: А что теперь?
7: К началу 20 века саамы стали отдавать предпочтение избам и чумам, а затем и современным квартирам. Несмотря на это, несложная переносная хижина и по сей день не утрачивает популярности. Многие коренные жители Скандинавии хранят жизненный уклад своих отцов и все еще живут в куваксах. Правда, теперь вместо палок они используют прочные шесты из алюминия, а покрывают хижину не шкурами, а непромокаемым брезентом. Любят жить в таких домах и поклонники экотуризма. За небольшую плату куваксу можно арендовать или даже купить все необходимое в специальных магазинах. И сидя внутри, слушать тихое потрескивание костра и следить за струйками дыма, текущими ввысь к звездному небу Лапландии. Кувакса.
1: Кто так строит?
8: Осторожно, двери закрываются.
9: История метро. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Решил Бог сотворить землю и живых существ. Творил долго, но с большой любовью. И все у него получалось. А дьявол завидовал ему и все время мешал. В конце концов, Бог рассердился, схватил дьявола и сбросил его с неба в болото. Из этого-то проклятого болота и полезла на землю всякая нечисть. Часть пошла в озера и стала водяными. Часть в леса и стала лесовиками. Другие забрались и в тучи, и в облака, и еще куда. Так нечистая сила и распространилась по всему свету.
2: Вепсы. Малые коренные народы России.
1: Когда люди говорят о малых народах России, на ум в первую очередь приходят регионы Зауралья, Сибири или Дальнего Востока. Европейскую часть, северо-запад страны, отчего-то в расчет не берут. И напрасно. Испокон веков здесь, в непроходимых лесах и болотах, жил удивительный народ, родственный финнам и карелам. Чуть. Так в песцовых книгах царской России именовали вепсов. Вплоть до революционного 1917 года. Сегодня их осталось около 6 тысяч. 400 человек живут на севере Вологодской области, около 1000 в Ленинградской. И оставшаяся большая часть проживает в Карелии. Трудолюбивый, мирный народ.
2: Не теряя корней. Вепсы.
1: Вепсы – люди леса, осторожные, оберегающие свои знания и культуру. И места их проживания глухие, отдаленные. Здесь свой уединенный мир, где общение с природой складывается через заключение договора с духами. Любой вепс, когда идет в лес, понимает, что отправляется в гости. Значит, нужно спросить разрешения у хозяина. На пне или кочке оставляют вкусную еду, здороваются и просят: «Разреши мне собрать ягод или грибов». За ловлю рыбы отвечает водяной ведохине. Для него в воду кидают серебряную монету или куриное яйцо. При этом надо обязательно произнести заговор, специальные слова, которые нельзя знать чужим.
2: Малые коренные народы России.
1: Вообще у вепсов очень многое связано с водой, рекой жизни. Она уносит плохое и приносит хорошее. Только вода способна подсказать правильное решение в жизненно важном вопросе. Надо только спросить ее: «Речка, как мне быть в такой-то ситуации?» И вода начнет меняться. Тут главное не упустить. Смотреть, что с ней происходит. И скорее к колдуну, к Нойду. Он поможет верно истолковать поведение воды. А еще вепсы рубят лес только зимой, когда деревья спят. Срубят дерево, но не берут его в работу еще 40 дней. Верят, что, как и у людей, душа дерева находится рядом все это время. Какие они вепсы? Говорят, в старину девушку-вепсянку узнавали по голубым глазам, по белым, как лен, волосам и по красному переднику. Кстати, редкий случай. Только у вепсов девушка могла выйти замуж по любви, сама себе выбрать мужа. Если, конечно, получится незаметно пробраться в родительский дом избранника, спрятаться там так, чтобы никто не нашел, провести в тайнике ночь и показаться и родителям, и молодому человеку только на утро. Тогда все. Делать нечего. Забирай мужа. А после свадьбы чай пить только из чашки, стоящей на блюдце, чтобы раньше времени не остаться вдовой.
2: Не теряя корней. Вепсы.
1: Кажется, что все это далекая-далекая история. Почти сказка. Мы давно живем в мире адронных коллайдеров, искусственного интеллекта и прочих интернетов. Какие духи, какие колдуны. Вы их видели? Нет? А они, оказывается, есть. Стоит отъехать от Петербурга всего на 350 километров, и встретит вас другой, параллельный мир. Мир вепсов. Загадочного, удивительного народа.
2: Вепсы. Малые коренные народы России.
0: Уровень воды в реке Урал,
3: Центральный банк сохранил на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
5: государство выдумал внесли проект о возможном продлении.
1: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950 название города Пермь.
7: Фордовский, Константин Симонов.
8: Утро на радио «Звезда».
1: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Реклама.
12: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям, защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Верховный суд Республики Коми приговорил гражданина России и Канады Николая Зюзева к 7 годам колонии строгого режима за госизмену. По данным ФСБ, он получил более 2 миллионов евро от 12 иностранных организаций, включая немецкие фонды, на реализацию проекта против суверенитета России. Проект предусматривал подготовку за рубежом лидеров национальных движений малочисленных народов, распространение экстремистских материалов и сбор информации для аналитических центров Евросоюза. Зюзев вину признал и дал показания на других участников. Приоритет в обеспечении стабильности в мире надо отдавать диалогу, об этом заявила статс-секретарь замминистра обороны Анна Цивилева. Она подчеркнула, что Россия и Китай динамично развивают стратегическое взаимодействие. Оно происходит по всем направлениям, но особое значение имеет взаимодействие обеих стран в сфере безопасности.
2: Отношения между нашими странами находятся на беспрецедентно высоком уровне. Это осознанный выбор, исторический выбор, отвечающий коренным интересам народов России и Китая. Тон этому взаимодействию задают регулярные и плодотворные личные контакты президента Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина.
1: Выступая на 13-м пекинском Сяньшанском форуме в Китае, Анна Цивилева также подчеркнула, что взаимодействие военных ведомств должно быть направлено на формирование условий для сохранения глобальной и региональной стабильности. Россельхознадзор обязал изъять из обращения и уничтожить одну из серий вакцины для животных «Мультикан-8». Ранее ведомство проверило партию

0: выяснило, что она не соответствует установленным требованиям. Поводом для проверки стали массовые жалобы владельцев собак из разных регионов России. После прививки у животных начинались судороги, рвота, повышалась температура, а в некоторых случаях питомцы погибали. Эта вакцина комплексная, она защищает домашних питомцев сразу от нескольких заболеваний. Производителю предписано организовать изъятие и уничтожение вакцины, а затем предоставить подтверждающие документы в ведомство. Овощи и фрукты ежедневно употребляют лишь 60% россиян, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Это, по его словам, крайне мало, поскольку Всемирная организация здравоохранения рекомендует съедать не менее полукилограмма такой продукции в день. При этом россияне в 4 раза превышают норму потребления соли и в 2,5 раза сахара. Нерациональное питание ведет к диабету, ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям. Люди с избыточным весом теряют несколько лет жизни. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: далеко.
1: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Давайте сегодня поговорим на очень важную тему, актуальную для миллионов наших слушателей. По возможности, отложите ненадолго домашние дела и послушайте нашу программу. Как снять пелену с глаз и можно ли вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом по разработкам новых технологий Фаиной Борисовной Полазник. Здравствуйте!
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вначале я хочу рассказать историю девочки из крестьянской семьи, которая предсказала множество эпохальных событий. Ее имя знает весь мир. Это Ванга. В 12 лет она начала стремительно терять зрение. Размытые очертания предметов, двоение контуров, туман и пелена перед глазами. А в 14 ослепла совсем. По одной из версий, это могло произойти из-за болезни глаз глаукомы, лечить которую тогда просто не умели, ведь народные средства здесь, увы, не помогут. В отличие от современной медицины, которая сегодня может вылечить глаукому, катаракту и другие заболевания глаз даже в домашних условиях.
2: Как такое возможно? Чудеса науки?
3: Можно и так сказать. Давайте разберемся, как к такому пришли. Ученые задали вопрос, что видят слепые люди. Удивительно, но большинство из них не живет в кромешной тьме. Их зрачки могут реагировать на яркий свет. Оказывается, в глазах даже слепых людей есть специальные светочувствительные клетки, так называемые палочки и колбочки. Колбочки дарят нам цветное и центральное зрение, а палочки обеспечивают черно-белое, периферическое и сумеречное восприятие. Ученые провели эксперимент и выяснили, что под действием красного света увеличивается активность палочек. Участники эксперимента, люди 40 лет и старше, ощутили заметное улучшение зрения. В частности, улучшилась способность распознавать цвета.
2: То есть на основе этих исследований появились технологии, которые могут помочь восстановить проблему со зрением, и эти технологии доступны простым людям.
3: Совершенно верно, и они доступны, как никогда прежде. Феноменальное открытие ученых помогло создать потрясающий цветоимпульсный аппарат для домашнего применения, уникальный по своим лечебным свойствам, который сможет помочь миллионам людей с плохим зрением увидеть мир своими глазами. Self-Dox Vision или просто Vision.
2: Как ученые создали его? И представители каких стран участвовали в его разработке?
3: Vision – это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики заболеваний глаз. Его создатели пошли дальше эксперимента и усилили форму, добавив к красному цвету еще зеленый и синий цвета. Это просто потрясло мир офтальмологии и перевернуло привычное представление о лечении глазных заболеваний. Поистине, такого еще не делал никто. Вот только представьте, заболевание глаз, которое раньше требовали операционного вмешательства, теперь стало возможным лечить дома. Как вам такое? Есть еще одна хорошая новость. Аппарат Vision производится в России, поэтому доступен по цене. Ведь нет надобности переплачивать за перевозку и таможенные сборы. Согласитесь, это очень здорово. Кроме того, Vision является медицинским изделием и проходит контроль на государственном уровне. Это основная гарантия качества и безопасности. Это важно, ведь мошенников сейчас очень много. Узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя. Ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. А это значит, что цена минимальная, тем более, что сейчас действует акция распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, так что звоните 8 800 777 73 41.
2: Мне и нашим слушателям будет интересно узнать, как действует Vision.
3: В основе работы аппарата Vision лежит фотонная терапия. Она воздействует на орган зрения цветом и ритмом. У каждого цвета своя электромагнитная длина волны. Это давно известное физическое явление. Vision воздействует на ваши глаза особым, грамотно подобранным сочетанием цветов разной длины. Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируются ваши глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими, пропадает краснота и ощущение песка в глазах.
2: Напоминаю, что узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Сейчас действует акция «Распродажа партий по старым ценам». Но количество товара ограничено. Звоните 8 800 777 73 41. Фаина Борисовна, кому и в каких ситуациях Vision может помочь?
3: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, помощь в расслаблении мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке, устранение боли и дискомфорта в глазах. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. Запишите номер телефона бесплатной горячей линии и задайте все интересующие вас вопросы. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
2: Вы назвали очень большое количество заболеваний, при которых может помочь Vision. И это может вызвать беспокойство наших слушателей. Насколько легко им пользоваться? Справится ли пожилой человек?
3: Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 12 минут. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
2: Что происходит с организмом и с глазами во время использования Vision?
3: Vision улучшает питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. А ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А, как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат Vision вообще незаменим, ведь глаза у них слабое место. Аппарат поможет справиться с частыми проблемами – глаукомой и катарактой – и остановить потерю зрения. Vision также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть предотвращает дальнейшее ухудшение и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва начинает восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Вы удивитесь, но цветоимпульсная терапия помогает улучшить не только зрение. Так уже через пару применений вы заметите, что головные боли стали значительно меньше, реже скачет давление, чувство усталости и напряжения сменится приятной легкостью во всем теле. Даже сон придет в норму. Напоминаю, что сейчас на аппарат Vision действуют акции, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 73 41. 8 800 777 73 41.
2: Благодарю, Фаина Борисовна, за эту беседу. Плохое зрение сейчас не приговор. К счастью, в большинстве случаев этот процесс обратим. Назову номер бесплатной горячей линии 8 800 777 7341 и хочу пожелать, чтобы ваша жизнь заиграла новыми красками. а мир вокруг обрел четкие контуры.
0: Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат Vision, персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы. Премьера на «Радио Звезда».
4: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
1: «Человек с изюминкой»
4: слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
5: Реклама.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд «Росконгресс» 6+.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх,

мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Владимир Высоцкий.
2: Долгое время он был, как тогда говорили, невыездным. И сам ни о каких заграницах не думал. Но после женитьбы на Марине Влади получил возможность путешествовать по всему миру. И побывал не только во Франции, но и во многих других странах. В США, Канаде и даже на Таити. Дважды приезжал в Мексику.
1: На первый взгляд.
2: Джинсы-клёш, согласно моде, легкие рубашки, мужские туфли обязательно на каблуке. В путешествиях Высоцкий присматривался к характерам новых людей и, конечно, восхищался красотами природы и древностями.
1: Где изюминка?
2: Летом 1977 года Марина Влади снималась в картине «Тайны Бермудского треугольника». Съемки проходили в Мексике. Высоцкий прилетел к ней. Однажды они поехали посмотреть развалины города Майя. Там, на стене древнего храма, Владимир Семенович неожиданно увидел собственное изображение. На вопрос шокированного барда, кого индейцы увековечили в камне, гид ответил, что здесь художник разместил воинов, побывавших в десятках схваток и заболевших после этого душой. Заболевших душой! Гениально! На Высоцкого снизошло вдохновение.
3: В Мексике я вдруг начал писать. И так из меня полезла прямо болдинская осень.
2: Кстати, после этого путешествия Высоцкий сочинил шуточную песню «Письмо из сумасшедшего дома», в котором говорится о Бермудском треугольнике.
4: Говорил, ломая руки, краснобай и баламут, про бессилие науки перед тайною Бермуд.
1: Владимир Высоцкий. Человек с изюминкой. Записки врача.
5: Есть ли универсальный признак для определения ядовитых грибов? Ответ на этот вопрос, к сожалению, отрицательный. Нет никакого четкого, единственного признака, по которому можно отделить настоящий гриб от ядовитого.
6: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
5: Это связано не только со сложностью определения видовой принадлежности. Иногда с этой задачей с трудом справляются даже специалисты. Проблема в том, что даже стопроцентно съедобный гриб, выросший в неправильном месте, может стать токсичным. Собрав плодовое тело из почвы, либо соли тяжелых металлов, либо опасную органику, либо и то, и другое. Именно поэтому необходимо тщательно изучать окрестности, в которых планируется тихая охота. Нет ли там заправочной станции, железнодорожной станции, оживленного шоссе, склада горюче-смазочных материалов и тому подобного. Любое сомнение трактуется не в пользу гриба. Да, среди представителей даже семейства мухоморов есть и премиальные съедобные грибы, но нужен опыт их определения и использования в пищу. Поэтому лучше считать все похожее на мухомор несъедобным. Независимо от того, какого цвета у него шляпка, желтая, оранжевая, красная или серая, наличие характерных белых образований на шляпке – повод обойти гриб стороной. Еще один коварный гриб – галерина окаймленная. Если бледную поганку все более-менее выучили, то с ее не менее опасной родственницей беда. Мало кто ее знает. Чаще всего галерину путают с опятами. Что не мудрено, она не только на них похожа, они еще и на одном пне расти могут. Рядышком. Отличить можно по отпечатку спор, ударив нижней стороной шляпки по рукаву. Если на нем остался белый отпечаток, скорее всего, это опенок. А если коричнево-ржавый, то с высокой вероятностью галерина. Ложные лисички от настоящих тоже отличить можно. Ножки съедобных грибов более толстые и часто полые. Несъедобных – тонкие и однородные. Можно воспользоваться и отпечатком спор. У ложных лисичек он будет белый, у настоящих – желтый. На разломе съедобный гриб слегка покраснеет, несъедобный вариант лисички останется того же цвета. Конечно, все это нужно изучать на практике. Поначалу ходить в лес с людьми, которые знают грибы и собирают их не первый год. Лучше разделять между собой однозначно съедобные грибы и сомнительные, которые потом можно показать более опытному грибнику. В случае чего, без сожаления, оставляйте это в лесу. Здоровья дороже.
6: Алексей Водовозов. Записки врача.
0: Нам кажется, что у китайцев все наоборот. Белый цвет у них символизирует траур. Пишут они сверху вниз. Книги читают с последней страницы. Несчастливым числом считают четверку. И никогда не дарят друг другу зонтики и часы. Китай – единственная древняя цивилизация, которая существует и по сей день. Долгое время он был изолирован.

изолирован от остального мира, шел своим путем сквозь тысячелетия. А по пути в Поднебесной рождались и гибли великие империи. Изобретали порох и шелк, создавали уникальную философию и медицину. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев в программе «Область знаний. Китайский путь». Сегодня после 5 вечера только на Радио Звезда. А также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на «Радио Звезда» новости технологий. Россия входит в тройку мировых лидеров по развитию беспилотного транспорта наряду с США и Китаем. Об этом заявил первый замминистра транспорта Константин Пашков. По его словам, страна также входит в десятку лучших по уровню цифровых сервисов. Ключевой вопрос сегодня не производство чипов, а то, как технологии внедряются в реальные перевозки. Россия, по оценке замминистра, идет в этом направлении уверенно. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что развитие автономных боевых систем, внедрение искусственного интеллекта и использование космоса для противоборства повышают риск непреднамеренной эскалации. Выступая на форуме по безопасности в Пекине, он подчеркнул, что этого нельзя допустить. По его словам, необходимо разработать единые юридические и моральные правила применения новых технологий. Современные вооруженные силы должны не только защищать государство, но и предотвращать конфликты. Формат домашних заданий должен измениться с учетом развития искусственного интеллекта. Об этом заявил помощник президента Андрей Фурсенко.
2: Тут очень важно, во-первых, сформулировать задачу. Не конкретную вещь, реши вот это вот ответ на этот вопрос. А более широко, для того, чтобы человек, который делал домашнее задание, он должен был бы сам подумать, а как задать вопрос искусственному интеллекту.
1: Ранее в Рособрнадзоре говорили о том, что искусственный интеллект стал одним из главных вызовов для системы образования. Однако запрещать его применение или отменять привычные форматы обучения, дипломные работы или домашние задания из-за него не стоит. В ведомстве призвали научиться применять технологию с пользой. В России растет спрос на отечественное Wi-Fi оборудование. В первой половине текущего года общее число закупок выросло на 22%. Особенно заметно увеличилось количество госзакупок. Заказчики при этом отдают предпочтение более дешевой продукции. По базовым технологическим характеристикам российские решения уже приблизились к иностранным аналогам. Специалист в области безопасности искусственного интеллекта Билал Чуктай уволился из Google DeepMind, потому что обеспокоен возможностью уничтожения человечества современными технологиями. Он заявил, что за 4 года технологии достигли ошеломляющих результатов и скоро превзойдут человеческие возможности во всех областях. Главный риск, по его словам, безумная гонка ИИ-компаний за инновациями. Он призвал замедлить разработку до скорости, с которой общество сможет справиться, чтобы устранить угрозы до нанесения серьезного вреда. Это были новости технологий. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Один из важнейших правителей Древней Руси. Объединил славянские племена и города в единое государство. Причем не силой, а верой. Великий киевский князь Владимир Святой.
3: Как же родилось это прозвище?
4: Поначалу Владимир и не думал о новой религии для себя и своих подданных. Он даже провел языческую реформу, собрал богов в один пантеон и поставил во главе Перуна. Но вскоре понял, что для Руси нужна вера другого уровня. Согласно летописи, в 987 году Владимир на совете бояр принял решение о крещении по закону греческому. Крестился сам со своей дружиной, а в следующем году христианство стало государством.

0: Святым Владимира стали именовать не раньше второй половины XIII века. В тот момент его канонизировали, а имя внесли в церковный календарь, присвоив звание равноапостольного. То есть подвиг великого князя сравним с делом апостолов, которые несли веру целым народам.
1: Не царское это имя. История одного прозвища.
2: Радиозвезда.
1: Гостеприимный и хлебосольный, торговые, суровые и крепкие дозорные. Города большие, но чаще малые, со временем разрушенные, позабытые. Что осталось нам на память? Строчка в летописи, куплет в народной песне, иногда просто имя. Старый город.
3: Как ныне сбирается вещий Олег,

0: отмстить неразумным хазарам. С точки зрения древнерусских князей, хазары действительно были неразумными. Никак не хотели признавать растущую силу и амбиции молодого государства, Киевской Руси. Сами же хазары видели ситуацию иначе. Долгие годы хазарский каганат служил мощным барьером между Европой и Азией. Появлялись все новые орды кочевников, потом дерзкие русские дружины. Нужно было укрепить свое пошатнувшееся влияние в регионе. Тогда Хазария обратилась к своему союзнику, Византии, и предложила очень даже разумный план. «Вы присылаете нам своих лучших инженеров. Вместе строим мощную крепость на Дону. Она будет защищать речные и сухопутные пути, и нам хорошо, и до вас кочевники и русские ладьи не доберутся». План был принят. Так во второй половине IX века появилась крепость Саркел, что в переводе с хазарского означает «белый дом». Выстроена она была из белого кирпича и располагалась на небольшом искусственном острове в излучине реки. Вид крепость имела весьма внушительный. Представьте себе, высокие 10-метровые стены, укрепленные башнями. Толщина стен почти 4 метра. Могучие ворота, окованные железом. Гарнизон состоял из 300 человек. Ну, казалось бы, немного. Но история о спартанцах учит, что 300 опытных воинов в хорошо защищенном месте могут быть грозной силой. А Саркел был выдающимся укреплением. Но на всякую силу находится другая сила. В 965 году войска князя Святослава сумели взять Саркел. Город-крепость стал частью Руси и получил название «Белая Вежа». А потом, в 1117 году, пришли половцы. Кочевому народу крепости были без надобности. Они просто сожгли и разорили Белую Вежу. От этого удара крепость уже не оправилась. Годы шли. Ее прочный белый кирпич растаскивали на свои постройки местные жители. В 20 веке руины Саркела дождались-таки археологов. Но коварная судьба нанесла новый удар. В 1952 году Белая Вежа оказалась затопленной. И теперь покоится на дне Цимлянского водохранилища. Спи спокойно, Саркел. Теперь тебя уже никто не потревожит. Саркел.
1: Старый город. История России.
2: Осторожно, двери закрываются.
3: История метро. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». История в звуке.
1: Адмиралы русского флота. Роман Кроун.
2: Его настоящее имя Роберт. Шотландец. Родился в 1754 году в семье небогатых землевладельцев. Кроун-старший надеялся, что единственный сын посвятит всю свою жизнь торговому делу. Но мальчик мечтал о море, кругосветных путешествиях и военных походах. В результате все дальнейшие события развивались, как в классическом приключенческом романе. Ребенок сбежал из дома. Роберт надеялся добраться до ближайшего порта и устроиться юнгой на какой-нибудь парусный корабль. Не успел. Поймали. И очень быстро вернули родителям. После чего состоялся нелицеприятный разговор с отцом.
3: «Сынок, зачем ты так поступил? Я не понимаю».
4: «Так ты же сам мне говорил, если есть мечта, делай все, чтобы ее достигнуть. Говорил же? А я мечтаю стать моряком».
3: «Да, однажды я сказал такое на свою голову. И что? Ты действительно так любишь море?»
4: «Я хочу стать великим флотоводцем. Да-да, может быть, даже адмиралом».
3: «Ишь, куда замахнулся. Ладно, мы тут с твоей матерью все обсудили. Попытаемся устроить тебя на почтовое судно, которое ходит до Лондона. Согласен?»
4: «Спасибо, отец».
3: «Спасибо. Иди лучше мать успокой, адмирал».
2: Роберт Кроун недолго числился в экипаже почтовика. Ему довелось послужить и на других кораблях, и даже поучаствовать в североамериканской войне против восставших колоний. Да вот только военная карьера продвигалась слишком медленно. И действительно, что это такое? Офицеру уже исполнилось 34 года, а он всего лишь лейтенант британского флота. Как жить дальше? Мечта не сбывается. До чина адмирала еще расти и расти, а время идет. Выход нашелся. Роберт срочно приехал домой, чтобы попрощаться с матерью.
5: «Матушка, я решил поступить на французский флот».
6: «Ну, если решил, действуй».
2: Соврал. Насчет Франции соврал. Роберт Кроун перешел на службу в Балтийский флот Российской империи. И уже через месяц получил звание капитан-лейтенанта. Многое тогда поменялось в его жизни. Даже имя.
1: Роман Кроун. Адмиралы русского флота.
0: Радио «Звезда».
1: Оружейка.
7: Стрелковое оружие.
1: Автоматический пистолет Стечкина.
8: Его по праву называли тульским левшой. То, что собрал один человек, другой всегда разобрать сможет. Вот его девиз. Будучи еще маленьким, Игорь Стечкин нашел во враге сломанный наган. Любопытный подросток успешно его починил, причем безо всякого опыта и навыков.

0: пистолет собственной конструкции Стечкин задумал, когда был еще студентом оружейно-пулеметного отделения Тульского механического института. Его наставником и научным руководителем стал тогда Николай Макаров. Да-да, тот самый оружейник, который создал самый знаменитый русский пистолет ПМ. Он еще не знал, что ученик превзойдет своего учителя.
1: Автоматический пистолет Стечкина.
0: Все решалось на полигоне. Два пистолета Макарова и Стечкина и два профессиональных стрелка. Вот вам поле, мишени, соревнуйтесь. На первый взгляд обе единицы оружия идентичные. Даже патроны для них одинаковые. Но очень быстро выяснилось, что разница между ними огромна. В отличие от пистолета Макарова, пистолет Стечкина мог вести огонь не только одиночными выстрелами, но и очередями. При этом отдача и подброс ствола у него значительно ниже, что обеспечивало высокую прицельную точность. Была, кстати, еще одна уникальная особенность. Двухрядный магазин на 20 патронов и увеличенная длина ствола делали пистолет Стечкина более мощным и эффективным на поле боя. К слову, проигравших на полигоне не оказалось. В плюсе остались все. Пистолет Стечкина определили для реального боестолкновения, а ПМ – для старших штабных офицеров, как оружие мирного времени.
1: Автоматический пистолет Стечкина.
0: За всю свою жизнь он сделал свыше 50 изобретений и более 60 оружейных разработок. Самая необычная из них, по заказу спецслужб, пистолет-портсигар Стечкина. От обычной металлической сигаретницы он отличался только наличием курка.
1: Автоматический пистолет Стечкина. Оружейка.
2: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печень, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения украинских формирований в Харьковской области. Идут бои за село Малое Волчье. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что пресечена попытка штурмовой группы ВСУ выйти из окружения в районе Годино. Противник несет потери в живой силе и технике. Расширяется внешняя зона контроля. Удары нанесены по подразделениям ВСУ в районах Приколотного, Петропавловки и Новоалександровки, а также в Сумской области. Главный вопрос украинского урегулирования – как сдвинуть Европейскую партию войны с ее текущего курса. Об этом на брифинге по итогам саммита БРИКС заявил замглавы МИДа России Сергей Рябков. По его словам, именно Европа вскормила киевский режим и продолжает создавать у него необоснованные иллюзии. При этом Россия признательна партнерам по БРИКС за готовность содействовать урегулированию. Рябков отметил на площадке объединения, эти вопросы обсуждаются в принципиальном ключе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал онлайн-голосование очень надежным и удобным способом. Он напомнил, что в предыдущие годы Владимир Путин использовал именно этот формат. Как глава государства проголосует на выборах в Госдуму, в Кремле сообщат дополнительно. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Президент называл эти выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. 19 стран прислали свои делегации на международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербурге. В числе вопросов, которые предстоит обсудить участникам, мировой опыт в аквакультуре и возможность применения искусственного интеллекта в международных цепочках поставок. Подробнее с площадки форума рассказал корреспондент телерадиокомпании «Звезда» Александр Тарасенко.
2: Да, коллеги, действительно, находимся сейчас буквально в толпе, в эпицентре сегодняшнего мероприятия. Выставка объединяет у нас представителей всех сфер рыбохозяйственного комплекса. Делится на два павильона. В первом у нас представлено все, что связано с промыслом, переработкой, логистикой, хранением и сбытом рыбной продукции, а также аквакультурой. Во втором павильоне свои достижения показывают конструкторские бюро, судостроительные и судоремонтные предприятия. На площадке почти

0: 350 экспонентов, включая представителей иностранных компаний из Индии, Китая, Таиланда, Ирана и многих других стран.
1: Форум в Петербурге проходит с 16 по 18 сентября. Предполагается участие более 20 тысяч специалистов из 84 регионов России и других стран. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Дмитрий, приветствуем вас.
2: Приветствую.
1: О чем хотелось бы поговорить сегодня? Накануне дата была. 11 сентября. Атака на башни-близнецы. Америка, и это тот самый момент, который всех американцев потряс. Они же думали, что разного рода хитросплетения, конфликты, войны происходят где-то далеко от границ Соединенных Штатов Америки. Но вдруг выяснилось, что это может быть и внутри. Совершенно другой и отдельный вопрос, кто и как организовал эту атаку, которая до сих пор дискутируется, но, кстати говоря, все больше и больше склоняются экспертов к мнению о том, что инспирирована эта атака была изнутри. Ну, мы не узнаем точного ответа, тем не менее, и этот момент тоже упомянем в контексте беседы. Но речь не об этом. Итак, 11 сентября навсегда изменило США. Но лишь 21% американцев признают оправданными издержки войн в Афганистане и Ираке, а главной угрозой все чаще называют не зарубежных террористов, а внутренних экстремистов. И речь о чем? О том, что трагедия позволила Вашингтону начать глобальную войну с террором, расширить военное присутствие в других странах, систему слежки. Но факт в том, что обещанной безопасности американцы-то не получили. Более того, мы видим, что у них только хуже становится с каждым годом. О чем вопрос? Вот стало ли 11 сентября той самой точкой, после которой США заменили международное право собственным правом на превентивную войну? Ну, мы знаем ответ. Да. Означает ли разочарование американцев, что исчерпывается сама идеология гегемона, учитывая вот все те факты, которые только что я привела? Вот давайте об этом попробуем побеседовать сегодня.
2: Существует такая основная точка зрения, доминирующая точка зрения о том, что атака на башни, значит, атака, кстати, на Пентагон, атака там еще там по одному из объектов, запустили новую эпоху в развитии США. То есть это вот как раз превентивный удар, это слежка, это ограничение прав и свобод граждан, это очень важно, потому что права и свобода – это такой жупел, это самоценность внутри американского общества. Но я бы высказал другую точку зрения. Я считаю, что 11 сентября 2001 года всего лишь закрепило и популяризировало то, что уже было сделано до того. Почему-то в анализе не учитывается, что Америка еще до 2001 года развязала целый ряд войн. Войн, по большому счету, сгенерированных, спровоцированных самим Вашингтоном. И, ну, пожалуй, самый яркий пример – это расправа над Ираком. Это же было до 2001 года. Они же применили там силу, они вторглись в страну, которая являлась тогда членом ООН. И какой бы там ни был режим, можно долго спорить, насколько там был или не был диктатором Саддам Хусейн, но для иракцев это был лидер, руководитель страны. И, по сути, они растоптали эту страну, превратили в руины, и ничего, все это было даже до как раз-таки 2001 года. Вашингтону был необходим идеологический аспект в этом всем, да, чтобы повлиять на ментальную основу собственного общества. А мы знаем, что в Америке довольно сильны пацифистские движения, довольно сильны такие вот, как бы, знаете, хиппи от политики, которые всегда были против милитаризации США. И этот конфликт, если взять с периода вьетнамской авантюры Вашингтона по сей день, там всегда вот это было противостояние. Кто-то за войну и милитаризацию, а кто-то выходит на антивоенные акции и протесты. Так вот, по логике авторов этого сюжета, по логике авторов этого сюжета, как раз-таки события 11 сентября должны были подвести черту под этим спором внутри американского общества и консолидировать хотя бы основную его часть вокруг идеологии войны, превентивных ударов, вокруг идеологии, где доминируют спецслужбы, нарушаются права человека и прочее. Вот что они и сделали. не совсем эффективно получилось. И вот вы как раз отметили это, что опросы отнюдь не демонстрируют того факта, что атака 11 сентября принесла прямо такой существенный перевес ястребу. Но, тем не менее, это вошло в историю.
1: Ну и продолжая эту тему, вот еще какой момент хотелось бы упомянуть. Мы видим, что сегодня, чем дальше, тем больше, появляются новые возможности для того, чтобы у разных сил, да, влиять на геополитический процесс в целом. Вот есть конкретный эпизод, который случился в Москве на прошлой неделе. Силами ФСБ была пресечена провокация, которая могла вообще привести к прямому столкновению России и Британии. Собирались сведения о британском после, о других дипломатах для подготовки теракта с последующим обвинением Москвы. Занималась этим украинская сторона, СБУ. Ну, готовилась провокация, иными словами. А событие, если бы оно произошло, если бы наши вообще героические спецслужбы не пресекли этот эпизод, событие было бы шокирующим и должно было бы создать общественный запрос на новые поставки оружия Киеву, на санкции против России, на дальнейшую эскалацию. В общем-то, та же логика, что и после 11 сентября. То есть сначала появляется образ абсолютного зла, затем под него оформляется уже право на силовой ответ. Вот почему мы начали нашу беседу с некой ретроспективой, с тем, чтобы, скажем так, новые выводы сделать относительно складывающейся конфигурации. Вот не показывает ли эта схема, что порогом прямого столкновения ядерных держав сегодня способны управлять третьей силой, которым, в общем-то, большая война необходима просто для собственного дальнейшего выживания.
2: Несомненно.
1: Политического выживания, имеется в виду.
2: Да, несомненно, третьи силы могут вмешиваться в достаточно серьезные процессы. Случай в Москве очень показательный. Действительно, ФСБ сорвала мегакрупную провокацию, которая объективно могла бы стать таким мейнстримом, крайне негативным, крайне агрессивным, повысила бы существенно рейтинги киевского режима, ну и в целом русофобских сил на международной арене. При всем при этом я бы сказал так, что третьи силы способны это делать под кураторством первых сил.
1: Совершенно
2: это очень
1: так.
2: Важная деталь. Никогда в жизни такое не произойдет без кураторов. И мы прекрасно знаем, что СБУ, ГУР и так далее находятся под прямым управлением двух основных организаций. Это МИ-6 и ЦРУ. Пожертвовать послом для них, ну, это, если речь идет о крупной игре, не такая большая проблема. И в каком-то отношении, если копнуть глубже, ФСБ сорвала план, за которым наверняка стоит не только условная Украина, но и те силы внутри, опять же, например, британского общества, которые хотели бы максимально взвинтить вот этот негативный аспект взаимоотношений по линии Восток-Запад, но им нужен для этого предлог. Им нужен для этого предлог. И, на мой взгляд, произошел срыв провокации международного масштаба. То есть это не то, что кто-то сидел, значит, в Киеве, размышлял на эту тему. Это говорит о том, что связки, которые существуют уже очень много лет, и мы в курсе, и об этом были и публичные заявления как наших спецорганов, так и аналитиков, значит, так вот, существуют многолетние связки конкретных подразделений внутри СБУ и ГУР, которые находятся в прямом подчинении либо у МИ-6, либо у ЦРУ.
1: С вашего позволения паузу сделаем и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня, после 8 вечера, в эфире «Радио Звезда».
3: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: И здесь в качестве лирического отступления, что хочется упомянуть. Я понимаю, это, конечно, наивно звучит, но тем не менее, цинизм противника. То есть вы очень метко сейчас сказали о том, что третьи силы управляются по-прежнему первыми силами,
2: да.
1: И то есть выходит, что можно пожертвовать своей крупной фигурой для того, чтобы достичь результата и создать мощную провокацию. Я про покушение на британского посла.
2: Ставки очень велики. Ставки сейчас очень велики. Решается судьба мира в полном смысле этого слова. Стратегические маршруты развития. Причем не только там, допустим, в пространстве Европа-Россия, или там Европа-Россия, там где-то особняком Великобритании. Нет, речь идет о глобальных процессах. И...
1: Британия, как уже поправляют правильно российские чиновники,
2: да,
1: высшего уровня.
2: Высшего уровня. И в этом отношении жертвы могут быть любыми. И так как общество медийное, очень важно, чтобы эти жертвы, сакральные жертвы были статусными, чтобы это прямо качнуло. Ну и в контексте этого не стоит удивляться подобного рода попыткам, не исключено, что они продолжатся. И я бы с большим вниманием сейчас наблюдал за реакцией Лондона. И первая реакция была, что мы изучаем эту проблему.
1: А вот здесь интригу давайте оставим и продолжим с этого момента после небольшой паузы. Это «Радио Звезда».
5: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Реакция Лондона на этот эпизод.
2: Реакция Лондона, она будет очень показательной. Как бы отреагировала любая страна, если бы была получена информация, не просто информация, а был задержан конкретный, значит, человек, который готовил покушение в цепочке там прочих лиц, она бы отреагировала очень жестко, да, потребовала бы объяснений со стороны Киева, наверняка бы стала активно взаимодействовать там с российскими структурами для того, чтобы получить те или иные доказательства, подтверждения. Но Лондон заявил следующее. Мы осведомлены, мы изучаем, мы наблюдаем. То есть реакция очень вялая. И, как опять же фигурирует там в информационных потоках, дипломаты, которые находятся здесь, они отказываются обсуждать вопросы безопасности. Это говорит о том, что крупные фигуры в столице Британии, они не заинтересованы в раскрутке этой темы. Иначе бы была бы безумная реакция, и мы
1: истерика,
2: помним...
1: Истерика, как мы, да, не мы раз ж, уже
2: да, мы же помним,
1: встречали.
2: Как они с новичком там, да, вот эти все сфабрикованные истории, они вызывали там буквально истерику.
1: Раскручивались очень сильно до
2: предела. А здесь, ну, реально резонансное событие, и оно просто не вызвало там формального интереса. Я не исключаю, даже такого циничного сценария, когда они попытаются заявить, что это все дело Россия.
1: Нет, мы уже привыкли давным-давно к тому, что во всем виновата Россия.
2: Да, и здесь вот прямо я не исключаю вот какая-то такая гремучая там атмосфера, вот как в таком котле с каким-то там варевом, она начинает набирать температуру, растет давление, что-то должно выплеснуться. Подождем буквально не так уж и долго, и увидим.
1: Еще один момент. Мы видим одновременно, что против российского общества действуют соответствующие технологии, разного рода слухи, вбросы, дипфейки, публикация поддельных документов, злобные каналы, несуществующие госзакупки. А все это для чего делается? Для того, чтобы подорвать доверие общества к государству, расшатать ситуацию изнутри на внутреннем контуре. Собственно, это давняя старая история, именно тот механизм, как действует наш противник. Причем после кампании против официальных структур появился еще сайт-двойник Российского Красного Креста, который собирал сведения о военнослужащих, их семьях. Вот цель подобных операций, она ведь шире просто распространения лжи, они должны разрушить, как я уже сказала, еще раз повторимся, доверие к государству, заставить человека искать альтернативные источники информации, передавать противнику свои чувствительные данные, а если найден так называемый альтернативный источник информации, то ну, с человеком уже можно делать все, что угодно. Манипулировать сознанием абсолютно свободно в любую сторону. И, к сожалению, по-прежнему многие поддаются на эти провокации. Мы просто должны понимать, что сегодня мы реально существуем в условиях войны и в условиях информационного общества. Вдвойне необходимо быть бдительным относительно того, откуда ты черпаешь информацию и что это за источники. Потому что любой гражданин, он является целью. Кстати, в качестве отступления упомянем тему мошенничеств. Что такое мошеннические украинские колл-центры? Это система извлечения финансовых средств для ведения войны, в данном случае непосредственно против России. А это те самые обычные обманутые российские же граждане. Вот целью удара, получается, становится не только отдельное решение, а доверие общества к собственным институтам. И выходит, что когнитивный суверенитет превращается таким же абсолютно условием выживания государства, как армия, как ядерное сдерживание, то есть еще одно новое поле появляется. И мы должны более четко для себя, скажем так, это зафиксировать.
2: Несомненно, я вот слушал вас, и у меня возник такой исторический пример. Этот пример затрагивает эпоху, когда не было интернета и даже не было телевидения. И это ситуация июня, июля, августа 41-го года, когда группы Абвера, переодевшись в советскую форму, создавали очень много проблем в нашем ближнем тылу, потому что они вели себя дезинформационно, провоцируя панику и перенацеливая целые колонны не в ту сторону, куда они должны были идти, а перенацеливали их прямо в огневые мешки. Это в очень многих исторических документах изложено, в художественной литературе, в кино. И Абвер очень активно этим пользовался. Из русскоязычных иммигрантов формировались эти группы, и они орудовали в тылу. Сейчас ситуация изменилась, она стала гораздо опаснее, потому что группам Абвера надо было проникать, надо было рисковать. В случае разоблачения они расстреливались, ликвидировались, и это была целая история, это не так было просто. А сейчас представим себе в условиях как минимум гибридной войны, а я бы сказал в условиях гибридной войны с Западом, которая все активнее переходит в горячую фазу, наш противник имеет доступ в каждую семью без исключения. Исключение составляют только, значит, те люди, которые, допустим, теоретически отключились. Это всего есть такие люди, я их даже знаю.
1: Счастливые они... люди.
2: Да, они отключились от интернета, живут какими-то общинами, но это мизер по сравнению со всем обществом. И вот эта прозрачность информационная позволяет что делать? Позволяет, с одной стороны, создавать негативную повестку через вбросы, через ролики, через какие-то рилсы, через вирусную рекламу, через ссылки, через выплывающие какие-то картинки, которые претендуют на достоверность, эксклюзивность и даже какую-то конфиденциальность. И у человека создается впечатление, что вот я наконец получил доступ к конфиденциальной информации, она уж наверняка достоверна. Затем это... Надо отметить, что влияет не только на политические настроения. Такая прозрачность информационного поля позволяет осуществлять вербовки наших граждан и использовать их против собственного государства. Применяя различные методы влияния, а профессионалы там хорошего уровня, объективно, и американцы, вообще западники в целом разрабатывали эти технологии еще с 60-х годов в рамках целого ряда секретных проектов. Значит, вот используя эти технологии, человека вводят в измененное состояние сознания, толкают на преступление, потом человек получает там 15-20 лет тюрьмы, но авторов этих, значит, действий данное не беспокоит абсолютно, потому что вот злоумышленники, которые служат нашим врагам, они, на мой взгляд, делятся на две основные группы. Первая – это корыстные люди, которых ловят на финансовой заинтересованности, с этими все понятно. А вторая группа – это люди, которые поддаются различным техникам, условно их назовем НЛП, там все гораздо глубже и там и шире, но для удобства назовем это НЛП. И их вводят в измененное состояние сознания, когда человек совершает целый ряд действий, включая съем денег, передачу денег, значит, движение по каким-то маршрутам, на этих маршрутах совершение, опять же, каких-то несвойственных ему шагов. Вот это все очень системная, могучая, мощная волна, которая, по мнению наших противников, должна раскачать ситуацию внутри. И опять же, по деньгам буквально коротко, ведь когда колл-центры работают, там на коротком лаге, на простой схеме просто у людей изымаются деньги, а затем идет многоходовка, когда...
1: А что за многоходовка? Давайте об этом мы расскажем через несколько мгновений. Небольшая пауза, это «Радио Звезда».
5: Стратегия национальной безопасности.
3: Продолжим после новостей.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты расскажу о путешествии и туризме. Спрос на размещение в российских отелях этой осенью снизился на 9% по сравнению с прошлым годом. Почти половина бронирований по-прежнему приходится на Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. При этом столицы потеряли всего 1-2%, а Краснодарский край почти четверть. Крым показал самое сильное падение на 2/3. Зато растут Сибирь и Дальний Восток. Алтай, Забайкалье, Камчатка и Амурская область прибавили от 16 до 24% туристов. Среди безвизовых направлений сильнее всего этим летом подорожали отели Вьетнама. В среднем на 14%, сообщает РИА Недвижимость. Ночь размещения там обходится примерно в 8400 рублей. По данным Ассоциации туроператоров России, рост связан с тем, что туристы все чаще выбирают отели более высокого уровня. Этому способствовало увеличению чартеров и бюджетных стыковочных рейсов через Китай. Также подорожали гостиницы в Казахстане, Армении, Китае, Египте и Белоруссии. А вот в Азербайджане цены снизились примерно на 11%. Грибной туризм набирает популярность в российских регионах. Причина тому – аномально влажное лето. Россияне собирают полные корзины и демонстрируют их в социальных сетях. В каком направлении ехать, чтобы насладиться грибным бумом? Радио «Звезда» рассказал автор проекта «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров.
2: На востоке Московской области потрясающие грибные леса, мох. И представляете, из этого мха торчат вот такие коричневые шляпки белых грибов, боровичков, подосиновиков. Ну, это просто кайф. А еще маслята пошли, рыжики пошли. К тому же сейчас в Подмосковье наконец-то настала волна осенних опят. Вот, кстати, сейчас я отправляюсь в леса буквально на 4 дня, потому что у меня запланированы грибные туры. Да, это действительно сейчас популярно.
1: Грибники выносят улов мешками не только в Подмосковье, но и в Ленинградской, Свердловской, Ярославской и Тверской областях. Семейная пара, идущая пешком из Москвы во Владивосток, добралась до Забайкальского края. За 240 дней Павел и Тамара преодолели более 6000 километров. Об этом путешественники сообщили в соцсетях. Стартовали они 19 января от Красной площади. Транспортом не пользуются. До Владивостока осталось пройти еще треть пути, около 3000 километров. Финишировать супруги планируют в апреле. Это были новости туризма. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
3: государственную думу внесли проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Владовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
7: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
8: Мы продолжаем беседу. С нами Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский ревизор», новости, оперативная аналитика. Все здесь. Мы остановились на мошенниках, которые действуют на более долгой перспективе, не только изымая средства здесь и сейчас, но есть еще один момент.
9: Конечно. А затем, когда человек потерял деньги, они, используя несколько схем, предлагает ему эти деньги вернуть. Но для этого надо совершить преступление. И очень много. Я вот изучаю это так, ну, не то чтобы вот прямо, но мне интересны эти тенденции, приемы, которые используются.
8: Психологические приемы.
9: Да, и вот человеку, который потерял деньги, куда-то их перевел, начинают угрожать, что вскроется схема, что вот вы перевели деньги в ВСУ или еще что-то, но вы можете спасти положение. Но для этого вам надо сделать то-то, то-то и то-то. Там, например, кинуть бутылку в военкомат там, с бензином, там, сжечь какой-то электрический там, узел или банкомат. Все что угодно. И человек, находясь в этом состоянии, он идет и это делает. И мы должны это понимать, ну, не просто понимать. В стране, раз мы пока не можем фильтровать полностью всю информацию, которая приходит из-за рубежа, я имею в виду информацию деструктивную, значит, контрпродуктивную, построенную на лжи, так вот, пока мы этого не можем делать, значит, нам необходимо проводить масштабированную разъяснительную работу. Этим должны заниматься педагоги в классах, педагоги в университетах. Необходимо проводить хотя бы короткие, но тем не менее емкие разъяснительные беседы в компаниях, корпорациях, в офисах, где угодно. Иначе мы можем получить очень большую проблему в час Ч. Мы же не знаем, сколько людей уже сейчас находится на крючке, потому что система, опять же, для удобства использую это определение зомбирования, она ведь может иметь и такой характер консервирующий, когда уже есть вот такой человек, он под рукой, и пусковой механизм можно, значит, активизировать в любую минуту. И я бы привел пример. Вот школьник, награжден губернатором, по-моему, в Калининградской области, если я ошибаюсь, прошу прощения. То есть школьник 11 лет, когда его пытались склонить к тому, чтобы он совершил преступление, он подошел к родителям, рассказал это родителям, и те обратились в соответствующие инстанции, это было пресечено. То есть у ребенка, который играл в компьютерную игру, ему нужно было купить, ну, какие-то там обвесы, денег не было, и тут находится один из участников чата, говорит, да я тебе дам денег, но ты сделай то-то и то-то. Но мальчик сообразил. Представим другой сценарий. Мальчик бы не сообразил. Вот что бы это было? 11-летний ребенок оказался бы втянут в преступную схему.
8: К сожалению, и это правда жизни, и очень печальная тема, когда подростки, молодые люди попадаются на крючок и получают реальные сроки.
9: Да, и более того, могут погибнуть, могут попасть в ситуацию, которая вообще будет для них безвыходной. И тут я бы не хотел использовать такой термин, как типа когнитивные войска, ментальные войска, можно это назвать как-то помягче, но мы пришли к тому, что необходим вот такой информационный СМЕРШ, когда не просто там отдельные группы энтузиастов или даже отдельные группы профессионалов этим занимаются. Справиться с этим невозможно в таком случае. Поток огромный. Поток-то огромный. Я еще раз вот напомню, вот 41-й год, война. Немцы большую ставку делали на то, чтобы посеять панику в тылу. И зачастую у них это получалось. Почему действовали группы Абвера? Но тогда этим группам надо было проникнуть. Ну, во-первых, надо было укомплектовать, одеть, обуть, научить. Они должны были проникнуть. Часть из них гибла уже на этом этапе и прочее. Сейчас это доведено до абсурда. Просто легкая задача. Вот, все прозрачно. Садишься и начинаешь работать за компьютером в удобном кресле, попивая кофеек и получая за это деньги. И они, насколько я знаю, получают премии за каждую такую жертву, и премии очень приличные. Поэтому там и стимулирование идет. Эти колл-центры, назовем их тоже так, они в круглосуточном режиме работают. Они регистрируют эти... Значит, специалисты регистрируются на всех форумах, в сетях и начинают сканировать людей. Они выискивают, какие болевые точки есть у какого человека, знакомятся, начинают про эти болевые точки с ним общаться, обсуждать их и предлагать якобы помощь. И потом выводят человека уже на такую дистанционную вербовку, о которой даже человек и не подозревает. Он думает, что он делает себе на пользу, а зачастую даже на пользу стране. Вот сколько было ситуаций, когда пенсионерам говорилось, что там-то и там-то готовится передача важных данных Украине, только вы можете спасти, значит, там наших солдат или наших граждан. Но для этого надо там поджечь военкомат. Вот известный случай был в Питере. Пенсионер, заслуженный человек, он, думая, что он спасает, пошел это сделать. Когда он все осознал, он покончил с собой. Это ситуация там, по-моему, 2-3 лет давности. То есть эта война идет с нами не первый месяц, а даже не первый год.
8: Да, действительно. Причем мы порой не осознаем масштабы того, что происходит. И ведь наша беседа сегодня, это беседа о чем? А на самом деле о новом способе ведения войны и милитаризации, да, в целом геополитического пространства. В тот момент, когда прежняя система рушится, и ее бенефициары пытаются всеми возможными силами и средствами ее сохранить. И вот еще какой момент здесь же можно было бы обсудить. По данным СВР, Еврокомиссия подталкивает Киев к мобилизации женщин и одновременно предлагает странам ЕС искать способы возвращения украинских беженцев, что называется. Вот тебе Юрию в день.
9: Да.
8: Общество заранее приучают к решению, которое еще недавно вообще немыслимым казалось. И это мы действительно видим вбросы. Женщины, подростки, вот вам, пожалуйста, Гитлер-Югент, абсолютно прямые аналогии. Сначала звучат отдельные заявления, затем появляется успешный зарубежный опыт, после чего радикальные меры уже единственно возможной становятся. В результате внешние центры влияния определяют ведь уже не только политику Киева, но и то, кем Украина должна пожертвовать ради продолжения конфликта. Зачем Еврокомиссия ссылается именно на израильский опыт? Вот складывается ощущение, что Брюссель Европу готовит к существованию в целом в режиме постоянной экзистенциальной войны с Россией. Вот не об этом ли речь идет сегодня?
9: А мы с вами об этом неоднократно говорили в эфирах, о том, что реально Запад готовится, подчеркну, вопреки экономической, социальной логике и так далее, к очень затяжному конфликту с нами. И создана интересная модель, где имеется бывшая Украина, которая превращена в некий военный лагерь. Вот в некий военный лагерь. Она живет в режиме военного лагеря. Благодаря этому Евросоюз, НАТО, другие игроки начинают туда закачивать деньги, оружие, боеприпасы. И, находясь как бы в тылу, не теряя своих людей, за исключением наемников, ну, наемники – это наемники, а вот не теряя своих людей, они ведут с нами горячую войну руками Украины, а вот когнитивную войну, ментальную войну, информационную войну, экономическую войну, они уже тут сами. Опять же, используя кого-то из Украины, вот участников колл-центра, потому что они говорят на русском языке и так далее, это удобно, без акцента, безо всего, что вызывает доверие. Но, тем не менее, основные структуры, конечно, находятся на территории Евросоюза, США, и там полномасштабно это все происходит. Когда они приводят израильский опыт, да, есть израильский опыт, но он связан с тем, что Израиль изначально формировался в условиях войны. И поэтому там реально служат все. И на уровне ментального поля Израиля это по умолчанию признается, что это должно быть именно так, за исключением вот там конфликта с ортодоксальными евреями, которые никак не хотят служить. Они, оказывается, там освобождены от службы. Что если ты вот входишь в ортодоксальную группу, ты не служишь. Все попытки заставить их служить заканчиваются крупными беспорядками, в том числе столкновениями с полицией. Но это отдельная тема. А вот здесь вот эти пробросы про женщин, про возвращение людей из Европы, это уже не гипотезы, не рассуждения. Дело в том, что линейка стран Евросоюза приняла решение значит, просеивать, фильтровать находящихся там украинцев и всех людей, пока еще мужчин призывного возраста и мобилизационного возраста, по сути, выдавать Украине. Вот в чем дело. И сейчас там такая тенденция началась, что толпы украинцев хлынули, начиная от Южной Америки, Австралии, куда угодно, лишь бы там не находиться, не особым желанием они пылают оказаться в окопах и воевать с нами и погибнуть. И я бы в этом отношении предпочел показывать украинцам картинку, что вот еврокомиссары указывают там на женщин, указывают на тех, что вот на то, что все должны быть возвращены, кто подлежит призыву. Но это очень похоже на отдельные сюжеты из Африки, где, в общем-то, различные диктаторские режимы раздают автоматы Калашникова даже детям, которым там 9-12 лет. Так давайте с этого уже начнем брать пример. Почему мы так размениваемся? Израиль, не Израиль. Вон есть и другие примеры деспотичные. Мне кажется, если это правильно позиционировать, то такие размышления, они могут напугать украинское общество.
8: Но есть ли какой-то толк от того, что общество будет напуганным или не будет напуганным, складывается ощущение, что вот все-таки действительно удалось противнику взять в тиски то самое украинское общество и обычного среднестатистического бывшего гражданина бывшей Украины. Вот тоже тонкий момент. Мы же понимаем, уже все давным-давно освободились от этих наивных иллюзий, что цветные революции, они... не стихийно снизу возникают, а организованно сверху.
9: Конечно, только сверху.
8: Или массовые протесты, как правило.
9: У цветных революций есть два главных источника. Первое, когда сама элита хочет, ну, когда сама элита внутри государства переродилась, и ей это надо закрепить на фоне, как якобы это, значит, движение снизу. И второй сценарий – это... когда элита ослабла, и такой сценарий может реализовать кто-то извне, но кто-то очень сильный, мощный, ну вот назовем так коллективный Запад, который это и реализовывал. Если внутри страны сильная элита, сильный лидер, значит, все выстроено в интересах безопасности, цветная революция невозможна по определению. Это не классическая революция, когда, значит, толпы восставших солдат, матросов, пролетариат, покинувший, значит, там свои цеха и схватив там кто что в руки, штурмует. Нет. Цветная революция – это больше информационно-психологическая акция, где участники в основном выполняют роль массовки. И поэтому там столько театральности, столько вот всего такого яркого и цветного. Но если мы говорим об Украине, да, режим жесткий, режим не просто тоталитарный, режим репрессивный. И поэтому невозможно пока вот массовое какое-то восстание против него. Но при этом, отслеживая ситуацию, там я наблюдаю, что не снижается число случаев, когда люди на локальных площадках восстают, отбивают там жертв бусификации, которых там молодых людей засовывают в бусики.
8: А уже есть случаи, когда просто откровенно переезжают эти бусики живого человека, который лег и своим телом попытался препятствовать. Это вообще жуть.
9: Это жуть, жуть. Но при этом люди бывают, что и переворачивают эти бусики, и штурмуют военкоматы, они у них там ТЦК называются, ну пусть будут для нас военкоматы, когда люди применяют силу и даже избивают тех, кто этим занимается. И знаете, что самое любопытное? Наибольшее число таких случаев возникает на Западной Украине, которая, казалось бы, должна стройными рядами бежать на войну с нами, но почему-то они это хотят делать дистанционно, в социальных сетях.
8: Так, чтобы хата с краю была.
9: Да, какие-то, значит, пронацистские марши проводить. Ну, там у себя во Львове, в Ивано-Франковске, там, в Тернополе. Ну, мы тут как бы будем, а вот остальные пусть воюют. Это очень любопытное наблюдение. Если так сделать бы небольшую работу, провести анализ, где вот больше всего было протестов и силового противодействия мобилизации, полагаю, очень интересные выводы бы оказались.
8: Но вообще в целом у нас остается полторы минуты до конца программы. Мы находимся в моменте, когда вот эти тектонические пласты, они сдвигаются, находят один на другой, и Опять-таки, возвращаясь к началу нашей беседы, мы начали с вами с вопроса о том, означает ли разочарование американцев собственной системой, что исчерпывается идеология гегемона. Вот, может быть, исчерпывается, но все это, конечно же, сопряжено с очень серьезными катаклизмами, а эпизоды, обсуждаемые нами, это все производные вот этого катаклизма. Но в чем главный вывод и суть, с моей точки зрения, в том, что в этих условиях каждый как себя поведет, какую заявку на какой успех сделает, так и будет сконфигурирован новый мир. И в этом главная задача России, как действительно мощной великой державы, вновь сделать ту самую заявку о себе.
9: Несомненно, именно сейчас очень важно провести ревизию всех ресурсов, которые необходимо бросить, а ресурсы, в первую очередь, интеллектуальные и профессиональные, которые надо бросить на противодействие ментальной агрессии Запада против России.
8: Дмитрий, спасибо вам большое
9: спасибо.
8: За эту интересную беседу. Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям, был сегодня с нами. Напомню, что у медиагруппы «Звезда» появилось собственное приложение. Скачивайте его, друзья, на свои смартфоны и смотрите, слушайте свои любимые программы в любое удобное для вас время. До новых встреч!
9: До новых встреч! Всего доброго!
7: Стратегия национальной безопасности. Сегодня в программе «Область знаний». Китайская письменность. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
10: Ломоносов дошел до Москвы
11: пешком. Сбрасывали
10: сетей. Отравился
11: Олейниками. Шлемы с рогами носили.
12: Аляску продали, а денег не заплатили.
13: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
14: Увидел на выставке доспехи рыцарей. И что-то они мне какими-то маленькими показались.
15: Так в древности все люди были гораздо ниже ростом.
13: А вот и нет.
16: Средний рост человека в разные периоды то увеличивался, то уменьшался. Многое определяли условия жизни. Были ли эпидемии, войны, каковы климат и качество питания. Формула такая. Факторы благоприятные, люди подрастают. Интересно, что кроманьонцы, активные охотники и собиратели, были весьма рослыми – 175-180 сантиметров. Позднее, с переходом на земледелие, появилась зерновая диета, и средний рост снизился.
13: Исторические мифы и заблуждения.
16: Средневековье стартовало с показателей в 170 сантиметров. Тоже немало. Однако эпидемии, бродившие по городам и странам в последующие столетия, периодические неурожаи – все это скажется на росте населения. Он упал до 165 сантиметров, а в ряде регионов было и того меньше. А вот за последние 100 лет мы и правда вытянулись. В среднем на 10 сантиметров.
17: Ага, медицина, питание заметно прибавили.
16: Да, но помним, что это средние значения. Во все времена в любом обществе были и очень высокие люди, и те, у кого рост совсем небольшой.
13: А вот и да.
18: Очень важные вопросы.
19: Есть несколько типов вируса гриппа. А чем они отличаются?
20: Отвечает микробиолог Евгений Плисов.
21: Вирусы гриппа достаточно сложные для человека в плане борьбы с ними, потому что они очень быстро мутируют. Вообще выделяют 4 основных рода вирусов гриппа. Это А, Б, С и Д, или альфа, бета, гамма и дельта, соответственно. И отделяются они друг от друга способностью к мутированию. Например, вирусы гриппа А, они достаточно быстро мутируют. Если, например, два разных вируса гриппа проникают в одну клетку, они могут обменяться друг с другом генетической информацией, и в итоге появится новый, неизвестный ранее грипп, который будет вести себя немножко по-разному. Вообще, в принципе, ген вируса гриппа, его генетическая информация, она нарезана на куски, поэтому ей обменяться достаточно легко. И, собственно, основные эпидемии, например, птичий грипп, испанский грипп, свиной грипп, это все вирусы гриппа А. Бета не так сильно распространена, как А, вирусы гриппа альфа. И обычно человек приобретает к ним устойчивость в детстве, переболев один раз, и у вас появляется иммунитет. Гамма и дельта еще менее распространены. Например, дельта болеет крупный рогатый скот, а гамма еще меньше мутирует, чем бета, и поэтому, в принципе, иммунитет формируется достаточно быстро. И вообще, что это такое? H1N1, H5N1, например, да, вирусы гриппа. H – это гемагглютинин, это специальные поверхностные белки вируса, с помощью которых он проникает в клетку. А N – это нейромедаза, это белки, с помощью которых он выходит из клетки. И основные способы борьбы с этими вирусами, это, конечно, вакцинация. Поэтому, когда начинается новая эпидемия, и Минздрав предупреждает новые эпидемии, стоит вакцинироваться, поскольку у нас есть достаточно хорошо работающие вакцины. Только надо учесть, что какая именно эпидемия, какого именно вируса гриппа будет вновь вспыхнута в какой-нибудь столице, мы причитать до конца не можем, но есть некие прогнозы, и к ним стоит прислушиваться, чтобы защитить себя и своих близких.
18: Очень важные вопросы.
1: Осторожно, двери закрываются.
2: История метро. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» пресекли попытку выхода из окружения штурмовой группы противника в районе села Гогина Харьковской области. Как сообщили в Министерстве обороны, наши бойцы сжимают кольцо окружения формирований противника и расширяют внешнюю зону контроля. Внутри образовавшегося котла идут бои за освобождение населенного пункта «Малая Волчья». Военнослужащие расчетов самоходных артиллерийских установок МСТА-С группировки войск «Центр» уничтожили вражеские опорные пункты у пункта управления беспилотниками и украинских боевиков на Добропольском направлении. Подробнее о боевой работе рассказал командир взвода Виталий Покосенко.
2: У нас, как правило, несколько огневых позиций с несколькими орудиями, которые находятся в разных местах, и там уже в зависимости от удаления до цели, там каких-то определенных углов укрытия, определяется, каким орудием, с какой огневой позиции будет происходить работа. Работа происходит слаженно, птичка, разведчик, орлан, как правило, уже в небе, корректирует. Как правило, один пристрелочный выстрел, его достаточно, и последующий уже залетает в цель. Работаем мы сейчас, как правило, с места, то есть орудие не выезжает, поэтому оно, как правило, уже заранее пристрелено. И данные для точного выстрела краснополем, они не меняются, только в зависимости от метеоусловий.
1: Профессионализм и боевая выучка артиллеристов группировки войск «Центр» позволяют надежно поддерживать наступающие штурмовые подразделения, методично вскрывая и уничтожая укрепления позиции средства управления украинских боевиков на Добропольского направлении СВО. В Забайкальском крае мотострелки провели учения по организации обороны и наступления ночью. Тренировка прошла на одном из полигонов Восточного военного округа. Военнослужащие отработали действия на марше, организацию обороны и наступления, инженерное оборудование местности и отражение контратаки условного противника. Особое внимание уделили вопросам захвата и удержания заданного участка местности, важного в тактическом отношении. Для усложнения задачи на пути следования колонн условного противника были организованы засады. Российские оружейники впервые показали новый автоматизированный комплекс «Калитка-К». Он предназначен для защиты объектов от массовых атак беспилотников. Новинку продемонстрировали на Всероссийском оружейном форуме в Москве. Комплекс уже прошел апробацию в зоне спецоперации. Система рассчитана на круглосуточное обнаружение и поражение малозаметных целей на малых и предельно малых высотах. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.

0: Шаровары. Широкие, свободные в бедрах штаны, которые обычно сужаются к щиколотке или собираются у лодыжки на манжету, резинку или специальные завязки. Брюки такого кроя не сковывали движения бойца. В них запросто можно было прыгать, бегать, ползать, преодолевать препятствия или ездить верхом. Форма и содержание.
1: В русской армии шаровары появились во второй половине 18 века по приказу князя Григория Потемкина, когда низшим чинам выдали широкие штаны из красного сукна, обшитые внизу кожей. После Октябрьской революции кумачевые шаровары стали очень популярными у солдат Красной армии. Одна беда – где их достать? Бойцы были плохо одеты и обуты. В стране голод и разруха, единой формы еще не существовало, да и наградной системы пока не придумали. Поэтому отличившимся воинам часто вручали часы, сапоги и даже седла. Иногда, правда, поощряли особо. Так, к примеру, в фильме «Офицеры» молодой курсант Алексей Трофимов за отличную призовую стрельбу и правильное понимание текущего момента получает в награду красные шаровары. Откуда взяли? Скорее всего, на бывшем царском вещевом складе.
0: Шаровары.
1: В 1920 году красноармейцы присвоили себе часть обмундирования гусарского ингерманландского полка. А носили те самые императорские кавалеристы рейтузы-чакчиры ярко-крапового цвета. Но штанов на всех явно не хватало. Так что киношному герою Трофимову повезло. Ему вручили готовые шаровары, хотя, как правило, награждали тогда лишь небольшими отрезами красного сукна.
2: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
1: К слову, шаровары носили не только красноармейцы, но и белые, и зеленые. Так в еще одном советском фильме «Свадьба в Малиновке» разбойник Папандопуло втайне от пана-атамана выменял один из пулеметов банды на новые прелестные штанишки. Проще говоря, красные шаровары.
0: Форма и содержание. Шаровары.
3: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
4: Имя на карте. Ижевск. Памятник крокодилу. Столица Удмуртии. Один из центров российской оружейной промышленности страны. Родина автомата Калашникова. Звучит сурово, но на самом деле Ижевск – относительно небольшой, уютный и спокойный город. Сквер, парки, набережная. Можно просто погулять по улицам, полюбоваться видами, хорошей архитектурой и впечатлиться оригинальными памятниками и скульптурами. Вот мастер-электрик со своим другом котом. Трехколесный велосипед из советского детства, пельмень на вилке или... Да-да, крокодил на скамейке. Большой, веселый, железный.
5: Имя на карте.
4: Расположилась знаменитая скульптура на перекрестке улиц Советская и Коммунаров. На железной лавочке сидит крокодил. В галстуке бабочки, в цилиндре, вальяжно закинув ногу на ногу. Скульптура ироническая, понятно, но крокодил в Приуралье? И почему именно крокодил, а, скажем, не бегемот? История эта давняя. Началась она в конце 19 века, а закончилась к середине 20-го. Неясно, по какой причине, но полюбили эжевцы рассказы о крокодилах, систематически сбегающих в окрестные водоемы из цирка, зверинца или от беспечных любителей экзотической живности. Например, в приложении к Вятским губернским ведомостям от 15 июля 1899 года в рубрике «Из жизни Ижевска» опубликовали сенсационную новость.
6: Несколько обывателей видели крокодила, который обитает в бездонном омуте реки Карлутки и по временам выходит на ее берега. Теперь здесь все и каждый мудрствуют, откуда мог забраться сюда крокодил.
5: Имя на карте.
4: На этом истории не закончились. Второе явление крокодила в Ижевске случилось уже в 1916 году. Тогда из приезжего зоопарка сбежал еще один крокодил, который нырнул прямо в Ижевский пруд в центре города. Жители запаниковали, и ловить рептилию пришлось пожарным. Третий случай с крокодилом произошел практически перед войной, в 1937 году. Говорили, в подвале одной из школ по улице Кирова школьники обнаружили рептилию в спячке. Они благополучно вынесли животное из здания и оставили лежать на дороге. Напугались все, включая лошадь известного инженера. Кобыла, заметив рептилию, всхрапнула, взбрыкнула, скинула наездника на землю и в ужасе умчалась прочь. Инженер отделался легкими ушибами, а лошадь еще долго искали. Самой правдоподобной выглядит последняя история. В царское время особо отличившихся рабочих Ижевского завода премировали новенькими кафтанами, непременно зеленого цвета. А в комплекте к наградному кафтану непременно шел головной убор, тоже зеленый. Понятно, что таких награжденных, бурно отмечавших радостное событие, местные жители и называли крокодилами. Кстати, создатели памятника считают, что крокодилы никогда не болеют и обладают выдающимся интеллектом. Поэтому тот, кто хоть на минутку присядет рядом с чугунной рептилией, обязательно станет умнее. Ижевск. Памятник крокодилу.
5: Имя на карте.
7: Отца известного советского композитора Родиона Щедрина Константина Михайловича вряд ли можно назвать знаменитым музыкантом, но при этом он имел абсолютный слух и обладал так называемой магнитофонной памятью, то есть мог запомнить любую мелодию с первого раза. Будучи преподавателем Московской консерватории, он не мог не заметить музыкальные способности сына и занимался с ним буквально каждый день. Впоследствии Щедрин-младший также окончил Московскую консерваторию, а чуть позже стал и ее преподавателем. Он сочинил многочисленные симфонические и вокальные произведения. Написал 5 балетов, в том числе невероятно популярную «Кармен-сюиту». Запомнился композитор и своей работой в советском кинематографе. В частности, сочинил музыку к фильму «Высота». А в 1958 году Родион Щедрин женился на балерине Майе Михайловне Плесецкой.
8: В моей жизни были только 2 женщины. Мама Конкордия Ивановна и любимая жена Майя.
7: Щедрины, Плесецкие.
9: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: 4-летняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
12: Реклама.
13: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге. Секретный полигон.
1: Ранним утром 13 августа 1941 года над мостом через Дунай у румынского города Черноводы появились советские истребители И-16. Особой угрозы для моста они не представляли. Легкие машины не могли нести серьезную бомбовую нагрузку. Но то, что произошло потом, стало полной неожиданностью для фашистских средств ПВО. 6 небольших истребителей, парами заходя в пике, стали бомбить мост. При этом они сбрасывали очень тяжелые бомбы, не менее 200 килограммов каждая. В цель попали 5. Один из пролетов моста был разрушен. Откуда появились истребители и как смогли доставить неподъемные для них авиабомбы, было совершенно непонятно. Идею создания летающего авианосца предложил в 1932 году инженер Владимир Вахмистров. Бомбардировщики всегда нуждались в прикрытии, но постоянно сопровождать их истребители не могли. Они имели существенно меньшую дальность полета. По замыслу Вахмистрова, истребители нужно было закрепить на самом бомбардировщике. В воздухе они отстыковывались и... Легкие самолеты можно было также оснастить мощными бомбами, с которыми самостоятельно они взлететь не могли. После многочисленных секретных испытаний был создан уникальный летающий авианосец. Под крыльями бомбардировщика ТБ-3 разместили 2 истребителя И-16. При этом каждый из них нес пару фугасных авиабомб весом по 250 килограммов. Во время взлета и в полете двигатели истребителей работали, создавая дополнительную тягу. Топливо поступало из баков бомбардировщика. При подходе к цели И-16 отцеплялись, сбрасывали бомбы на цель и могли вести воздушный бой, защищая и себя, и авианосец. Конструкцию из соединенных вместе 3 самолетов назвали СПБ – составной пикирующий бомбардировщик. Летающих авианосцев построили несколько штук. Их успешно использовали до осени 1942 года, но дальнейшие полеты прекратили. Слишком тихоходным и уязвимым для вражеской ПВО был сам авианосец – бомбардировщик ТБ-3.
2: Нам кажется, что у китайцев все наоборот. Белый цвет у них символизирует траур. Пишут они сверху вниз, книги читают с последней страницы. Несчастливым числом считают 4. И никогда не дарят друг другу зонтики и часы. Китай – единственная древняя цивилизация, которая существует и по сей день. Долгое время он был изолирован от остального мира, шел своим путем сквозь тысячелетия. А по пути в Поднебесной рождались и гибли великие империи. Изобретали порох и шелк, создавали уникальную философию и медицину. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев в программе «Область знаний. Китайский путь». Сегодня после 5 вечера только на Радио Звезда. А также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Министр обороны наградил медалью за боевые отличия командира корвета «Сообразительный». Андрей Белоусов присвоил награду за умелые и решительные действия при предотвращении провокации вертолетом ВВС Дании. 14 сентября наш корвет выполнял задачи в нейтральных водах в юго-западной части Балтийского моря. Он обнаружил воздушную цель, которую идентифицировал как вертолет ВВС Дании. Он следовал курсом на сближение с российским боевым кораблем и на вызовы по международному каналу на связь не отвечал. Для предотвращения провокации датского вертолета командир корвета выпустил сигнальные световые ракеты. После этого вертолет покинул район нахождения российского боевого корабля. В Евросоюзе должны понять неуклонность России в решении задач СВО. Чем быстрее это случится, тем выше будут шансы для нахождения договоренностей. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он напомнил, что на недавнем саммите БРИКС Владимир Путин провел с лидерами стран объединения максимально предметный разговор по этой теме.
2: Коллеги из стран, входящих в БРИКС, в разных форматах и индивидуально, и на многосторонней, двусторонней, трехсторонней основе свои идеи предлагали, продвигали. Они находятся с нами и дальше, и будут находиться в плотном контакте.
1: Рябков отметил, что пока преждевременно говорить, в каких форматах и когда может быть востребовано практическое содействие партнеров по БРИКС по украинскому урегулированию. Спецсуд в Гааге вынес приговор бывшим лидерам освободительной армии Косово. Бывший президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи и Якуб Красничи получили по 25 лет тюрьмы. Еще два лидера албанских боевиков приговорены к 18 и 13 годам. Тачи признан виновным в пытках более 300 человек и убийстве 96. По обвинениям в преступлениях против человечности он оправдан. Все четверо несут ответственность за преступления в рамках совместного преступного предприятия. Прокуроры требовали для каждого 45 лет. В национальном парке Лосиный остров запрещено собирать желуди и каштаны. Это особо охраняемая природная территория, где нельзя собирать растения и любые их части. Опавшие плоды – пища для животных и часть естественного восстановления леса, сообщили в национальном парке. В обычных городских парках и лесопарках, не имеющих такого статуса, собирать упавшие желуди и каштаны – обычно разрешается. И о погоде. В московском регионе предстоящей ночью и утром ожидаются заморозки. Температура воздуха местами опустится до минус 1 градуса. В четверг ожидается малооблачная и сухая погода. Днем воздух прогреется до 21. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
0: «Человек с изюминкой»
3: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-10-26-005-891-65 от 3.02.2022 года.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио Звезда.
1: Человек с изюминкой. Владимир Высоцкий.
2: Долгое время он был, как тогда говорили, невыездным. И сам ни о каких заграницах не думал. Но после женитьбы на Марине Влади получил возможность путешествовать по всему миру. И побывал не только во Франции, но и во многих других странах. В США, Канаде и даже на Таити. Дважды приезжал в Мексику.
1: На первый взгляд.
2: Джинсы-клёш, согласно моде, легкие рубашки, мужские туфли обязательно на каблуке. В путешествиях Высоцкий присматривался к характерам новых людей и, конечно, восхищался красотами природы и древностями.
1: Где изюминка?
2: Летом 1977 года Марина Влади снималась в картине «Тайны Бермудского треугольника». Съемки проходили в Мексике. Высоцкий прилетел к ней. Однажды они поехали посмотреть развалины города Майя. Там, на стене древнего храма, Владимир Семенович неожиданно увидел собственное изображение. На вопрос шокированного барда, кого индейцы увековечили в камне, гид ответил, что здесь художник разместил воинов, побывавших в десятках схваток и заболевших после этого душой. Заболевших душой! Гениально! На Высоцкого снизошло вдохновение.
3: В Мексике я вдруг начал писать. И так из меня полезло. Прямо болдинская осень.
2: Кстати, после этого путешествия Высоцкий сочинил шуточную песню «Письмо из сумасшедшего дома», в котором говорится о Бермудском треугольнике.
4: Говорил, ломая руки, Краснобай и Баламут, про бессилие науки перед тайною Бермуд.
1: Владимир Высоцкий. Человек

0: 872 году нашей эры скандинавский король Харальд Прекрасноволосый объявил себя единовластным правителем Норвегии. В честь этого события викинги устроили праздничный пир, соблюдая при этом строгий застольный этикет.
1: Пользы для смертных от пенного пива меньше, чем многие мнят. Чем больше ты выпьешь, тем меньше ты можешь.
0: Длинный стол, вдоль него деревянные лавки, на столе только еда. Все напитки ставили в углу помещения. Конунг, он же король, всегда садился на почетном месте возле южной стены дома. Напротив него располагался самый знатный гость. Гуляли, как правило, ночь напролет.
1: Лучший запас в дорогу для странника – смысла запас и ума. Помни, если пиво заходит, уходит рассудок.
0: Все пиры того времени назывались пивом в честь основного напитка торжества. Его наливали специальные слуги, они же подносили глубокие чаши с водой и полотенца, чтобы гости в любой момент могли вымыть руки. Женщины никогда не пировали вместе с викингами. Им накрывали в отдельном помещении или в стороне от мужчин. Выпивали скандинавские воины всегда из одной чаши. Она обходила стол по кругу. Пить в одиночку мог только почетный гость. Ему предназначался отдельный, только его, кубок. И не дай бог пригубить из чужой чаши. Тебе тут же подносили штрафную. Так называемый «рог наказания» вместимостью 1,5 литра. Каждый уважающий себя викинг, если, конечно, у него был собственный дом, обязан был закатывать пиры не менее 3 раз в год. Вечеринки разрешалось устраивать во время весенних или зимних праздников, в дни жертвоприношений, после возвращения из морских походов, когда рождался ребенок или справлялась свадьба.
1: Дозволяется также угощать гостей в складчину. Яства и напитки собирать по домам и ставить на единый стол. Но записывать при этом, кто сколько принес.
0: Но не все скандинавы были викингами. Существовали и так называемые мирные северяне. Рыболовы, торговцы, охотники. Вот они-то гуляли, так гуляли. Женщины и мужчины садились за столом попарно и даже пили из одного кубка. Женам разрешалось также подносить супругам мясо, рыбу и праздничные рога. Проще говоря, рог с пивом.
1: Человек в пьяном виде часто болтает много безумного, чего никак не исполнить ему, когда протрезвеет.
0: Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Во время застолья даже простому, не очень знатному викингу разрешалось говорить о чем угодно, с кем угодно, когда угодно. Можно было запросто оборвать на полуслове самого короля. И ничего. Именно так скандинавский владыка узнавал всю правду о себе, о своей стране, о своих реформах и о своих ближайших помощниках. Современные норвежцы часто вспоминают этот древний обычай. Они искренне сожалеют, что...
2: Теперь так не принято.
3: Осторожно, двери закрываются.
4: История метро. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Тайное и неизведанное.
1: История знает немало удивительных примеров существования страшной, неведомой силы, которая преследует людей. Она неумолимо вмешивается в их жизнь и распоряжается судьбой. Известный многие столетия феномен роковой женщины – непостижимая мистическая загадка. В начале 19 века при дворе российской императрицы появилась новая фрейлина с именем богини Зари – Аврора. Своей красотой она поразила все высшее общество. Мужчины осыпали ее комплиментами, предлагали ей руку и сердце. Но тогда еще никто не знал, что связывать жизнь с прекрасной Авророй было смертельно опасно. Началось все с первой помолвки Авроры. Ее жених неожиданно погиб за несколько дней до свадьбы. Случайность? Возможно. Но второй мужчина, выбранный красавицей в женихи, тоже скоропостижно скончался накануне венчания. В совпадение уже никто не верил. Петербургский свет зашептался. Аврора – роковая женщина. Неведомая сила, преследовавшая красавицу, приносила одну за другой трагедии в ее жизнь. Кто-то или что-то жестоко управляло ее судьбой, заставляя смерть всегда быть рядом, не отступая ни на шаг. В 25 лет Аврора приняла предложение Павла Демидова, владельца знаменитых уральских заводов и рудников. На этот раз свадьба состоялась. Но молодожены прожили вместе недолго. Не прошло и 4 лет, Аврора Демидова стала вдовой. Последним мужем красавицы был Андрей Карамзин, сын известного историка Николая Михайловича Карамзина. Вскоре началась Крымская война. Андрей Карамзин попал в плен. Он отказался отдать врагам золотой медальон с портретом жены, роковой Авроры, и был убит. Даже имя Авроры Демидовой-Карамзиной оставалось роковым. Поэт Маслов начал писать оду, посвященную прекрасной Авроре, но так и не закончил произведение. Неожиданно скончался со страницей рукописи в руке. В чем причина этих загадочных смертей? Случайное стечение обстоятельств? Или сочетание слов «несчастливая судьба» значит чуть больше, чем цепь неудач? Неизвестно.
0: Тайное и неизведанное. Что вы говорите?
2: Таблетка. В детстве они не нравятся никому. Горькие, застревают в горле. И уж если приходится их принимать, значит, где-то рядом температура или что-то совсем серьезное. Но с годами мы привыкаем. Как без них? Давление? Таблетка. Голова заболела? Таблетка. Понервничали? Снова таблетка. Желудок прихватило? Опять таблетка. Круглые или немного вытянутые, вся наша жизнь учит пить их не от случая к случаю, а строго по расписанию. А врачи пугают: забудете, может стать намного хуже. Существительная таблетка русский язык позаимствовал во Франции. Слово оказалось на удивление универсальным. Для кого-то это лекарство, для кого-то дощечка, на которой можно что-то записать. Французские ювелиры когда-то называли таблеткой плоские алмазы. А еще это батарейки для часов, небольшие иконы, танцплощадки, электронные планшеты и таблички на картинах. Кстати, таблетка, табличка, таблица и табель – все это слова-родственники. В их основе один и тот же корень. Он восходит к латинскому «табула», что переводится как «доска». Даже удивительно, что таблетку нам подарили французы, а вот табель – голландцы. Хотя, чему удивляться? Ведь табель – это форма организации порядка в делах. Как раз то, чего так добивался Петр I. А к Голландии, как мы помним, он относился с особым пиететом.
0: Да что вы говорите?
3: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям, защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня, после 7 вечера, на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войска «Север» сжимают кольцо окружения украинских формирований в Харьковской области. Идут бои за село Малое Волчье. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что пресечена попытка штурмовой группы ВСУ выйти из окружения в районе Годино. Противник несет потери в живой силе и технике. Расширяется внешняя зона контроля. Удары нанесены по подразделениям ВСУ в районах Приколотного, Петропавловки и Новоалександровки, а также в Сумской области. Размещение западных воинских контингентов на Украине будет означать прямую войну с Россией, а не гибридную, заявил Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи. По его словам, Европа хочет сохранить откровенно нацистский и русофобский режим в Киеве и рассуждает о вводе так называемых мобилизационных сил. Лавров подчеркнул, что у России нет интересов нападать на Запад, но если Европа решит это сделать, война будет совсем другой и очень короткой. Он надеется, что это предостережение услышано в европейских столицах. Также министр иностранных дел отметил, что Москва не будет заключать с европейцами никаких договоренностей в сфере собственной безопасности. Западные страны пытаются затруднить доставку российской рыбы на внешние рынки. Об этом медиахолдингу «Звезда» на Международном рыбопромышленном форуме рассказал президент Ассоциации организаций продуктового сектора Михаил Синев. По его словам, в сложившихся условиях нужно менять стратегию сбыта.
2: Надо выходить на новые рынки. Это прежде всего Индия, Китай, Египет, страны Юго-Восточной Азии. Если мы говорим про Индию, то здесь надо развивать направление Минтай. Если мы говорим про Китай, то здесь надо пересматривать направление и точки сбыта. Если мы говорим про Египет, египтяне очень любят норвежскую селедку. Естественно, надо на правительственном уровне сейчас говорить о том, чтобы мы могли заменить ее российской продукцией.
1: Также, по словам Михаила Синева, перспективными рынками Юго-Восточной Азии для российской рыбы являются Индонезия и Вьетнам. В 20 регионах России младенческая смертность ниже среднероссийского показателя, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что этот показатель и так находится на минимальном значении – 3,3 промилле. В некоторых субъектах значение опустилось ниже 2 промилле. По словам министра, таким результатом может позавидовать любая европейская страна. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: История метро. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Trenut stoljetija i naše pravdeći.
1: Ne kažite mu da do jablaka.
2: Gdje si zgao, ne zanikaj, ne se kamo ni moj su.
3: Pred nami ogromne, raznobrazne rabute.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Мне в моем метро никогда не тесно, потому что с детства оно как песня, где вместо припева «Стойте справа, проходите слева». Булат Акуджава.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – история метро. Оно появилось вынужденно. К середине 19 века городской транспорт во всех крупнейших столицах мира полностью исчерпал свои возможности. Движение встало. Одна сплошная пробка. Регулярно возникали жуткие давки, нередко даже со смертельным исходом. Нужно было что-то делать, причем срочно. И в 1863 году в Лондоне построили железную дорогу на паровой тяге, которая проходила частично в неглубоких тоннелях, частично по поверхности земли, но не по загруженным улицам. Дорога соединила два вокзала – Паддингтон и Фарингтон. Линию строила компания «Metropolitan Railway». Впоследствии новую транспортную систему назовут «метро» или «метрополитен». Лондонские газеты того времени сообщали:
7: первые поезда представляют собой подвижной состав, в начале которого паровоз, отчего под землей очень высокий уровень задымления. Окна в вагонах не предусмотрены, так что люди едут в душных закрытых коробках.
5: В самом конце 19 века появились поезда уже на электрической тяге, и строительство метрополитенов развернулось с невиданной скоростью по всей Европе. В Будапеште, Париже, Берлине. А что же Россия? Еще в 1814 году британский инженер Марк Брюнель предложил императору Александру I вместо моста над Невой построить транспортный тоннель под ней. Не метро, конечно, но государь эту идею все равно отверг. Англичанин рук не опустил и через некоторое время все же воплотил свой замысел. По его проекту прорыли тоннель под Темзой. Что дальше? Прошло 6 лет, и уже российский мещанин по фамилии Торгованов представил царю свою собственную разработку – подземную дорогу, соединяющую Адмиралтейскую сторону и Васильевский остров в Петербурге. Александр приказал тогда выплатить фантазеру 200 рублей и повелел взять с него расписку, что тот более никогда не будет заниматься подобной ерундой. Идем дальше. В годы правления Николая II еще один русский инженер Петр Болинский предложил, как он сам утверждал, самый продуманный проект метро – 11 радиальных и одну кольцевую линию. Стоимость строительства – 100 миллионов рублей. Для сравнения, в те времена на 1 рубль можно было купить 150 килограммов муки. Идею Болинского вполне серьезно обсуждали в Петербургской городской думе, но вердикт вынесли неутешительный – отказать. А все потому, что в дело вмешалось трамвайное лобби. Предприниматели лично попросили императора отвергнуть проект талантливого инженера. Что ж, построить метрополитен в нашей стране мечтали многие. Но произошло это знаменательное событие уже после Октябрьской революции. А вернее так, через 14 лет после взятия Зимнего дворца.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Осенью 1931 года в Москве случился транспортный коллапс. Доложили Сталину, и он отдал приказ: метрополитену в стране советов быть. Сначала, правда, только в Москве.
8: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. пути сообщения.
9: Невозможно представить Москву без метрополитена. Удобно, быстро, комфортно. Красиво, безусловно. Целый подземный мир. Целое государство со своими порядками и правилами. Каждая станция особенная, со своей архитектурой. Каждая со своим настроением. С чего же все начиналось?
8: Пути сообщения. Первая линия московского метро.
9: Промозглым ноябрьским утром 1931 года во дворе дома номер 13 по Русаковской улице появились хмурые рабочие и принялись долбить мерзлую землю. Грунт вывозили на телеге. Местные жители возмутились. Что это еще за новости? Ни с того ни с сего кто-то без всяких объяснений роет яму у них под окнами. Непорядок. Вызвали милицию. Пришел участковый и оштрафовал первых метростроевцев за неубранный мусор. Но уже в январе земляные работы начались на всех участках будущей ветки метро. Власти выделили для работ 8 лошадей, 1 грузовик и 80 комплектов сбруй. Лопат не было. Их одалживали у местных дворников. А все потому, что рыть котлованы принялись до утверждения строительной сметы и выделения денег. Через год молодой инженер Вениамин Маковский предложил построить метро глубокого заложения. Говорил, так можно не перекапывать полгорода. Маковского поддержал Каганович, а позже и сам Сталин. Метро начали проектировать заново, а все вырытые до этого траншеи засыпали. Наконец, деньги выделили, и первыми метростроевцами стали донбасские шахтеры. Кроме них никто не умел работать под землей. Но оказалось, что в глубине их поджидали сплошные плывуны, жидкая смесь песка и воды. Весной 1934 года тоннель метро под Лубянкой обвалился. Строители натолкнулись на 12-метровый водоносный слой. Пришлось заморозить всю землю вокруг. Вырыли скважины, залили в них хладагент. И уже замерзший грунт в центре столицы начали копать с помощью специального оборудования. Проходческого щита, купленного в Англии. До этого он год пролежал без дела. Шахтеры не верили, что машина сама может рыть тоннель.
8: Пути сообщения. Дороги и люди.
9: Москвичи строительству метро рады не были. Скандалили, дрались со строителями из-за шума и грязи. Упорно считали, что деньги, которые пустили на подземку, лучше потратить на возведение жилья. Но когда метро построили, были просто потрясены архитектурой станции. Ошарашены блеском мрамора и гранита, новыми поездами, а эскалаторы... Вот настоящее чудо техники.
10: Осторожно, двери закрываются.
9: Поначалу подземку даже не воспринимали как общественный транспорт. На метро не ездили, на нем катались. В первый год доля метрополитена в городских пассажирских перевозках не превышала 2%. Не привыкли еще. Первую линию московского метро построили быстро. Поезда помчались под землей 15 мая 1935 года. Свыше 11 километров путей, 13 станций, от Сокольников до Парка, как пел Утесов. Билет стоил 50 копеек и действовал 35 минут. Только конечных было не две. После библиотеки имени Ленина одни поезда шли до Парка культуры, Другие уходили в сторону станции Смоленская голубой ветки.
8: Первая линия московского метро. Пути сообщения.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. Единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Реклама.
13: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
14: Телефон для размещения рекламы. 645 92 89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – история метро. Над проектами самых первых советских станций метрополитена работали многие знаменитые художники и архитекторы СССР. Алексей Душкин, Дмитрий Чичулин. Особое внимание они уделяли декору. Результат известен. Московские подземные дворцы до сих пор восхищают и удивляют. Мраморные панно, гранитные колонны, всевозможные мозаики и скульптуры. Вот об этом нужно рассказать подробно.
15: Осторожно, двери закрываются.
5: Пассажиры станции «Площадь Революции», проходя мимо скульптур, обязательно до них дотрагиваются. И эти тысячи прикосновений отполировали отдельные участки статуи до блеска. Согласно кем-то придуманным приметам, погладить левую грудь бронзовой спортсменки-дискоболки к удаче в любви мужчинам. Девушки с той же целью касаются бронзовой туфельки статуи «Студентка с книгой в руке». Сбываются желания или нет, не знаем. Да вот только сама Нина Кадонер, реальная студентка-красавица, которая позировала скульптору с книгой в руке, замуж так и не вышла. И детей у нее не было. Однако жизнь этой некогда почти профессиональной натурщицы заслуживает отдельного рассказа. Станцию «Площадь Революции» открыли 13 марта 1938 года. За 2 недели до этого папу Нины Кадонер, работника Московского завода обработки цветных металлов, арестовали. На комсомольском собрании в школе девушке пришлось отречься от отца, врага народа и шведского шпиона. Позже ей сообщили, что он умер в тюрьме от воспаления легких. На самом деле его расстреляли и похоронили в общей могиле на Бутовском полигоне. В 1941-м, будучи студенткой, Нина копала окопы под Москвой, а после окончания столичного полиграфического института долго не могла устроиться по специальности, мешала борьба с космополитизмом. Но девушка не сдавалась и в итоге стала редактором журнала «Знамя». Ее коллеги рассказывали, с утра до ночи Нина Израилевна запоем читала книги, сидя за столом, словно примостившись в углу арки на станции метро. Такая история. И она не единственная.
16: Восемь женщин. Знакомые незнакомки.
17: Москва. Станция метро «Площадь революции». В простонародье «Подземный дворец». И вот почему. Внутри арочных проемов, соединяющих центральный зал и пассажирские платформы, установлены 80 бронзовых скульптур. Вообще-то их 20, но каждая статуя продублирована в 4 экземплярах. Арки широкие, но невысокие, поэтому нет ни одной скульптуры в полный рост. Стоя поместились только дети-пионеры. Когда станцию открыли в 1937-м, москвичи шутили: советский народ либо на коленях, либо сидит. Мужчины и женщины, солдаты и матросы, студентки и пловчихи. У всех статуй был свой реальный прототип. Даже у собаки и петуха, у которого от постоянных прикосновений на счастье гребешок стал едва ли не золотым. Долгое время не могли установить личность только одной скульптуры. Спортсменки-дискоболки. Кто она? Кто позировал? Нашли.
16: Знакомая незнакомка.
17: Тамара Курбатова. Родилась в 1906 году в Пензе. Переехала в Москву, где подрабатывала топером, играла на пианино во время показа немых кинофильмов. В свободное время занималась гимнастикой, волейболом, выступала в балетных постановках. Она была знакома с Валентином Катаевым, Ильей Ильфом, Эдуардом Багрицким. Однажды ее пригласили натурщицей в художественную студию скульптора Манезера. Он сделал всего один рисунок и девушку отпустил. А когда получил контракт на оформление станции «Площадь революции», то для создания скульптуры «Дискоболка» использовал тот самый эскиз. А вот Тамара Курбатова никогда не спускалась в метро. Предпочитала наземный транспорт – автобус, трамвай или троллейбус. И поэтому со своим бронзовым двойником она так ни разу и не встретилась.
16: Восемь женщин. Знакомые незнакомки.
18: Еще одна скульптура на площади революции – школьницы с глобусом. Прототипами для этой статуи стали ученицы 91-й московской школы Нина Павлова и Аня Лещинская. Скульптор изобразил девочек, взяв за основу их фотографию в «Пионерской правде».
19: Исторические заметки.
18: Продолжаем наш рассказ. В годы Великой Отечественной московское метро было не только бомбоубежищем. В подземку вынужденно переехали многие административные и даже правительственные учреждения столицы. Вот послушайте.
20: Евгений Халдей. Боец с фотоаппаратом.
21: Осенью 41-го, когда враг вплотную подошел к столице, почти весь коллектив редакции ТАСС эвакуировали в Куйбышев. Но и в Москве работа тоже продолжалась. Правда, здесь осталось в лучшем случае человек 30, включая руководство. Им предоставили рабочие места на станции метро «Белорусская». Но не на платформе, а в технических помещениях под ней, рассказывал журналист Александр Ступак.
22: Комнаты ТАССа находились на несколько метров ниже подземного перрона метро. И я помню тягостное ощущение подземелья, когда, кажется, на тебя постоянно давит сверху земля. Под досками пола была вода. Над нами, по рельсам, которые насквозь пронизывали наше помещение у потолка, путешествовали крысы.
21: Именно сюда и попадали исходники снимков военных фотокорреспондентов. Нам, поколению, избалованному быстрым интернетом и цифровой фотографией, сегодня трудно представить, как это было.
20: Боец с фотоаппаратом.
21: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
18: Продолжаем наш разговор о метро. Интересно, что первые пассажиры сокольнической ветки покупали бумажные билеты в кассе, а спускаясь на станцию, предъявляли их контролерам. Билеты были рассчитаны на одну поездку и отличались по цвету. Красные продавали тем, кто ехал до Сокольников, а желтые — в сторону парка культуры. Кстати, действовали такие проездные всего-то 35 минут.
16: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на радио «Звезда», новости технологий. Запуск в России 5G в диапазоне 4,9 ГГц пока ограничен пилотными зонами. Один из операторов связи развернул сеть в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе. Разрешение действует до августа и позволяет только тестировать оборудование без взимания платы с абонентов, пишет «Коммерсант». Ранее в Минцифры сообщили, что владельцы смартфонов на Android смогут воспользоваться 5G в российских городах уже в ближайшее время. Для iPhone доступ будет зависеть от решения Apple. Российские ученые нашли способ, который поможет автомобилистам ориентироваться без сигналов спутников. Исследовательница из МИФИ Дарья Маркова выяснила, что датчики, которые есть в каждой машине, вместе с видеорегистратором позволяют определять местоположение почти так же точно, как GPS. На автомобиль придется поставить особое устройство, но оно недорогое и простое. Алгоритм расширенного фильтра Калмана обрабатывает данные одометра и инерциального модуля, а в моменты остановки система обнуляет накопленные ошибки. Дополнительно компьютерное зрение анализирует картинку с видеорегистратора и уточняет координаты. В ряде тестов точность оказалась даже выше, чем у GPS. Новую роботизированную систему пожаротушения «РУСАК» создали в особой экономической зоне «Технополис Москва». Робот-пожарный может работать дистанционно в экстремальных условиях. Об этом рассказал гендиректор компании-разработчика роботизированных комплексов Илья Лаверычев.
2: Изделие представляет из себя роботизированную колесную тележку высокой проходимости, на которой установлен автоматизированный пожарный лафетный ствол. Изделие может достаточно близко подъехать к очагу тушения пожара, заменив при этом человека, и с помощью пожарного лафетного ствола выполнить тушение либо водой, либо пеной низкой кратности, либо компрессионной пеной. Это уже зависит от специфики возгорания.
1: Управлять роботом можно посредством радиочастот, а в условиях работы системы радиоэлектронной борьбы на него ставится катушка с кабелем, по которой идет сигнал. Риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, реальны и требуют незамедлительных действий. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик. Так он прокомментировал недавнее заявление Дональда Трампа, который назвал ложными утверждения о том, что ИИ может угрожать существованию человечества. Ранее директор компании Anthropic призвал замедлить темпы развития передовых ИИ-моделей, чтобы выиграть время и избежать серьезных просчетов. Это были новости технологий. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Китайская письменность. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
8: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – история метро. Сейчас подземка существует в 7 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре и Казани. В каждом городе своя уникальная сеть тоннелей, работающая исключительно по своим правилам и системам. Это интересно. Вот смотрите, многие из нас думают, что самое продвинутое метро находится, конечно же, в Москве. Ничего подобного. В столице Татарстана все куда современнее. И вот почему.
4: Поехали!
9: Поехали! Программа про все, что движется.
10: Казанскому метро как-то с самого начала не повезло. В Советском Союзе подземки строили только в городах-миллионниках, статус которых сразу повышался. Так вот, в Казани миллионный житель родился в 1979 году, а подготовка к строительству началась только спустя 9 лет. И тут же остановилась из-за кризиса в экономике. А в 1995 году в правительстве России подготовили список городов, где собирались строить метрополитен. Казани в нем не оказалось. 2 года правительство Татарстана добивалось включения своей столицы в этот список. Добилось. Спустя 8 лет, в августе 2005 года, метро в Казани открыли.
11: Смотри, машинист уходит. Может, забыл что-то?
12: Да ладно, тут уже все налажено.
11: Смотри, смотри, состав поехал без машиниста.
10: В результате казанское метро оказалось самым молодым и самым продвинутым в России. Пробная поездка в автоматическом режиме, без участия человека, оказалась успешной. Внешний поезд на автопилоте ничем не отличается от других составов. Пока перед выходом на линию машинист все-таки занимает свое рабочее место в кабине, однако дальше разница принципиальная.
13: Иван, напоминаю, твоя задача — следить за работой компьютера
12: и вмешиваться только в случае аварийной ситуации,
13: а также открывать и закрывать двери. На этом все.
10: Автоматика научилась соблюдать скоростной режим, не отклоняясь от графика, что очень важно для метро. Машинист, подъезжая к станции, даже не тормозит. Это делает компьютер. Он может самостоятельно остановить поезд с точностью до 3 сантиметров. Но движение продолжается только после команды человека. Это важно, чтобы состав не тронулся, если пассажира зажало в дверях. Система должна распознать, что кто-то застрял. Машинист пока это делает быстрее. Он увидит и просто приоткроет двери. Автопилот на такие действия пока не способен.
11: Хорошо, что мы не поехали на этом странном поезде без машиниста.
12: А я бы рискнул.
11: Нет, все-таки страшно.
10: На самом деле тут есть психологическая проблема. Эксперты выяснили, что пассажиры побаиваются поездов, в которых вообще нет машинистов. Например, в немецком Нюрнберге стали доверять полностью автоматическим составам только через несколько лет после того, как они стали ходить.
12: Алексей Васильевич, а когда меня уволят?
13: Не сегодня, это точно. Сейчас по нашим нормативам нельзя запустить поезд без машиниста. Да и не за что, работаешь ты классно.
10: Система сама в автоматическом режиме отправляет поезд на перегон и приводит его на следующую станцию. При этом отрабатывает все ограничения скорости, режимы, соблюдает время хода по перегону. Для работы на линии она устроена так, что программируется отдельно под каждую ветку со своей скоростью вождения и светофорами. Казанское метро сейчас самое технически совершенное в России.
11: Слушай, а я ни одного полицейского не видела на станциях.
12: Неудивительно. Вокруг камеры видеонаблюдения.
10: И это так. Все они завязаны в систему интеллектуальной инженерии. Здесь и сигнализация, и особый комплекс обнаружения взрывчатых и наркотических веществ. Итак, на всех 11 станциях казанского метро, между которыми курсируют составы на автопилотах. Пока, правда, с машинистами. Казанское метро.
9: Поехали!
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
8: Продолжаем наш рассказ. В Москве практически невозможно встретить человека, который ни разу не был в метро. Для горожан это удобный способ передвижения, для туристов – достопримечательность. Поэтому ведут себя люди в подземке абсолютно по-разному. Кто-то в вагоне спит или делает вид, чтобы не уступать место. Кто-то читает, а иной достигает нового уровня любимой игры в телефоне. Приезжие, наоборот, неустанно глазеют по сторонам, фотографируются на станциях, мешая остальным, вечно спешащим, создавая небольшие заторы. Многие иностранцы, кстати, замечали: русские пассажиры в метро вечно угрюмые. А разве не так? Знаменитый американский боксер Мохаммед Али, когда приезжал в Москву, сказал репортерам:
4: «Я полюбил Россию навсегда, но меня пугает мрачность русских. Люди в транспорте выглядят так, словно их везут на электрический стул. Почаще улыбайтесь, господа».
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
8: В метро мы постоянно куда-то торопимся, толкаемся, бежим, быстрее, быстрее, еще быстрее. У нас дела, как правило, срочные, и нам некогда любоваться окружающей подземной красотой. Но стоит только остановиться хоть на мгновение и оглянуться по сторонам, то... Между прочим, один зарубежный гость однажды так и поступил. И вот результат.
9: Приключения иностранцев в России.
14: Он снялся в 60 фильмах, сыграл и поставил более сотни спектаклей по всей Европе. А в 1993 году впервые приехал в нашу страну на открытие в Москве недели французского кино. Имя этого человека — Пьер Ришар. «Укол зонтиком», «Игрушка», «Высокий блондин в черном ботинке», «Комедия невезучие». В Советском Союзе Ришар был необычайно популярен. Его любили все — и взрослые, и дети. Его фильмы переписывали с одной видеокассеты на другую и засматривали до дыр.
15: Как выяснилось, в новой России у меня значительно больше друзей, чем я предполагал. Как ни странно, меня здесь помнят, любят и всегда ждут в гости. Поразительно.
14: Но больше всего французского актера восхитила столичная подземка.
16: Осторожно!
15: На мой взгляд, метро является отражением людей, которые живут в городе, отражением социума. Абсолютно очевидно, что москвичи относятся к метро с большой любовью. Это что-то невероятное. В Париже такого нет. И зачем только вы покупаете билеты в музей, когда такая красота перед вами каждый день по пути на работу?
14: В столице Пьер Ришар познакомился с Никитой Михалковым, встретился с Михаилом Горбачевым и пообещал приехать на открытие 21-го Московского международного кинофестиваля. Слово свое сдержал. А потом отправился на гастроли по всей России. Санкт-Петербург, Новосибирск, Кемерово, Тамбов.
15: Россия — это ведь не только Москва. Если бы я говорил о любви к вашей стране, а сам приезжал бы лишь в столицу, мои слова были бы лицемерием. А так, никто не может упрекнуть меня в том, что я люблю Россию не полностью.
14: Его настоящее имя – Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд Девайс. Потомок древнего аристократического рода. Мировая кинозвезда. Однако в нашей стране французский актер вел себя более чем скромно. Никаких капризов или особых требований. Селился, как правило, в обычных, порой захудалых гостиницах. Ночевал в юртах, катался на оленьих упряжках, как, например, в 2003 году в Ханты-Мансийске во время фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Когда журналисты спросили Ришара, зачем он приехал в какой-то неведомый город, да еще с таким сложным названием, актер ответил:
15: «Я плавал во всех морях планеты. Спускался на лыжах со многих горных хребтов, путешествовал по рекам на лодке. Но в такую сибирскую даль еще не забирался. Теперь забрался, и представьте себе, не жалею. Кстати, я усвоил здесь очень простой урок. Лучшее средство от холода, когда на улице минус 30, рюмка водки. Это не излишество, а жизненная необходимость».
9: Приключения иностранцев в России.
14: Он исколесил нашу страну вдоль и поперек. И всегда в его багаже находились теплые вещи: шуба, меховая шапка, перчатки. На шутки друзей Ришар не обижался. Откуда им знать, к примеру, что собой представляет загадочная русская Сибирь?
15: Меня постоянно подначивали, мол, собираюсь я не в Россию, а на Северный полюс. Глупцы! Во Франции давно нет смены времен года в привычном понимании этих слов. Зимы у нас совсем не холодные, лето не жаркое, весна поганенькая. Так что за последние годы я впервые увидел настоящую зиму. И это просто праздник для глаз.
14: Он очень гордился, когда его внучка поступила в институт и записалась на курсы именно русского языка. Рассказывают, что на всех семейных торжествах Пьер Ришар обязательно поднимал бокал за Россию, считал своей второй родиной.
9: Приключения иностранцев в России.
8: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории метро. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
16: Пройдут столетия, и наши праздники,
17: и каждому дано яблоко.
16: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
18: Пред нами огромные разнообразные работы.
7: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
8: Премьера на радио «Звезда».
19: Что такое фараон и как в него играть? Почему рыцарь Ланселот стал валетом? Кто пытался создать вечный двигатель, а получилась рулетка?
8: История азартных игр. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
20: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
21: «Все, приплыли».
20: Обычно самое продолжительное и увлекательное путешествие начинается словами «Друзья, я знаю самую короткую дорогу, все за мной». После чего приятный двухнедельный круиз на плоту превращается в многолетнюю кругосветку. И за примером далеко ходить не надо. В начале 16 столетия Эрнан Кортес и Педро де Альварадо, к слову, это два разных человека, так вот решили однажды эти два испанских конкистадора завоевать всю-всю-всю Центральную Америку. Думали, что управятся за пару месяцев, а увязли, например, в Мексике на несколько лет. Фернандо Кортес де Монрой и Писаро Альтамирано, к слову, это один и тот же человек, да-да, тот самый Эрнан Кортес, что ж поделать, если родители его так назвали, коротенько. Так вот, этот самый Кортес очень устал бегать за аборигенами по вулканам и многочисленным тропическим лесам, после чего нанял проводников из личного состава индейского племени и зашагал на юг. День идут, второй, третий. И тут Фернандо Кортес де Монрой и Писаро Альтамирано, проще говоря, Эрнан Кортес, совсем уж не выдержал длительного перехода, взял да и спросил у краснокожих: «Послушайте, вы куда меня завели? Что за... Я вас спрашиваю, какого тотема? Где я нахожусь?» Индейцы, к слову, это были именно ацтеки. Так вот, эти самые ацтеки возьми да и брякни на своем родном языке «Гватемалан», что в дословном переводе означает «место, где много деревьев». И что в результате? А в результате был основан город Гватемала. А потом точно так же назвали еще и целую республику Центральной Америки – Гватемала. Вот такая география. А мы дальше плывем. 1523 году испанские колонисты высадились на небольшом таком острове, что на юго-востоке Карибского моря. Смотрят, горы кругом точно такие же, как у них на родине в любимой Сьерра-Неваде. И назвали тогда европейцы тот остров по-своему по-испански Гранада. Но тут на остров понаехали. Еще и французы с англичанами. Говорить на испанском они не хотели, еще чего. И в результате Гранада превратилась в Гренаду. Что ж, и на этом спасибо. Хорошо, что не граната. Истории с географией.
21: Бросай якорь. Все, приплыли. Очень важные вопросы.
0: Есть несколько типов вируса гриппа. А чем они отличаются?
2: Отвечает микробиолог Евгений Плисов.
22: Вирусы гриппа достаточно сложные для человека в плане борьбы с ними, потому что они очень быстро мутируют. Вообще выделяют 4 основных рода вирусов гриппа. Это А, Б, С и Д, или альфа, бета, гамма и дельта, соответственно. И отделяются они друг от друга способностью к мутированию. Например, вирусы гриппа А, они достаточно быстро мутируют. Если, например, 2 разных вируса гриппа проникают в одну клетку, они могут обменяться друг с другом генетической информацией, и в итоге появится новый, неизвестный ранее грипп, который будет вести себя немножко по-разному. Вообще, в принципе, ген вируса гриппа, его генетическая информация, она нарезана на куски, поэтому ей обменяться достаточно легко. И, собственно, основные эпидемии, например, птичий грипп, испанский грипп, свиной грипп, это все вирусы гриппа А. Бета не так сильно распространена, как А, вирусы гриппа альфа. И обычно человек приобретает к ним устойчивость в детстве, переболев один раз, и у вас появляется иммунитет. Гамма и дельта еще менее распространены. Например, дельта болеет крупный рогатый скот, а гамма еще меньше мутирует, чем бета, и поэтому, в принципе, иммунитет формируется достаточно быстро. И вообще, что это такое? H1N1, H5N1, например, да, вирусы гриппа. H – это гемагглютинин, это специальные поверхностные белки вируса, с помощью которых он проникает в клетку. А N – это нейромедаза, это белки, с помощью которых он выходит из клетки. И основные способы борьбы с этими вирусами, это, конечно, вакцинация. Поэтому, когда начинается новая эпидемия, и Минздрав предупреждает новые эпидемии, стоит вакцинироваться, поскольку у нас есть достаточно хорошо работающие вакцины. Только надо учесть, что какая именно эпидемия, какого именно вируса гриппа будет вновь вспыхнуто в какой-нибудь столице, мы причитать до конца не можем, но есть некие прогнозы, и к ним стоит прислушиваться, чтобы защитить себя и своих близких.
21: Очень важные вопросы.
23: Уровень воды в реке Урал,
24: Центральный банк сохранил
23: на Крымском мосту.
24: Российские космонавты совершили
23: выход в
24: открытый
23: космос.
24: Проект о возможном продлении.
21: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
25: 1950 название города Пермь.
26: Ладовский, Константин Симонов.
21: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
27: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
28: 4-летняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой венозной системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
27: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей Родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине, Родина думает о тебе. Для детей-участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня, после 20:00 вечера, в эфире «Радио Звезда». Геостратегия.

что выбирать между черным и белым, чтоб чужое добро на твое

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Министр обороны наградил медалью за боевые отличия командира корвета «Сообразительный». Андрей Белоусов присвоил награду за умелые и решительные действия при предотвращении провокации вертолетом ВВС Дании. В понедельник наш корвет выполнял задачи в нейтральных водах в юго-западной части Балтийского моря. Он обнаружил воздушную цель, которую идентифицировал как вертолет ВВС Дании. Борт следовал курсом на сближение с российским боевым кораблем и на вызовы по международному каналу не отвечал. Для предотвращения провокации датского вертолета командир корвета выпустил сигнальные световые ракеты. После этого вертолет покинул район нахождения российского боевого корабля. Молодежь в России стала меньше употреблять алкоголь и курить табак. Однако тема вейпов пока остается актуальной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, с этим нужно работать и убеждать отказываться. Также глава Минздрава обратил внимание на то, что не существует понятия «безопасный уровень употребления алкоголя». Он добавил, что от 3 до 5% причин онкологических заболеваний связаны с употреблением спиртного. Это фактор риска. В России активно импортозамещается рыбоперерабатывающее оборудование. Об этом медиахолдингу «Звезда» на международном рыбопромышленном форуме рассказал первый заместитель гендиректора морских комплексных систем Лев Засыпко. По его словам, переработка рыбы – это составляющая продуктовой безопасности нашего государства, однако все оборудование исторически было импортным.
2: Да, конечно, мы ориентировались, смотрели на какие-то лучшие образцы западного оборудования. Конечно, это нам помогло, но я бы не хотел сказать, что мы взяли что-то, срисовали. Мы в процессе активно общались, в том числе с рыбопромышленниками, с рыбаками, вплоть до технологов, да, которые занимаются обработкой морепродуктов. Мы старались учесть все пожелания, ну, потому что не бывает идеальной техники нигде. Я считаю, что у нас очень хорошо это получилось.
1: По словам Льва Засыпко, импортозамещаемое оборудование в России не уступает основным западным конкурентам Норвегии, Дании и Испании. Министерство обороны КНДР предупредило США и Южную Корею о возможном применении ядерного оружия в ответ на их политику. Поводом стало заседание двустороннего комитета по противодействию оружию массового уничтожения, где стороны договорились активизировать обмен информацией и совместные учения. В Пхеньяне это назвали откровенным объявлением конфронтации и ускорением подготовки к реальной войне. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский. Принимает парад маршал Советского Союза Жуков.
0: 24 июня 1945 года во время первого парада Победы по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов. Они маршировали не по войсковым номерам и не по алфавиту, а в порядке географического расположения на карте в момент окончания войны. С севера на юг. Карельский, Ленинградский, Первый Прибалтийский, Третий Белорусский. Мы расскажем о каждом из них. Ведь у каждого был свой боевой путь. Фронты Победы. Калинин, Витебск, Полоцк, Шауляй, Кёнигсберг. Первый Прибалтийский фронт. Он участвовал сразу в нескольких крупнейших стратегических наступательных операциях. Белоруссия, Курляндия, Восточная Пруссия. Везде успех и стремительное продвижение вперед. Когда в июле 44-го советские войска вышли к Балтийскому морю, командующий фронтом генерал Иван Баграмян решил порадовать самого Сталина.
2: «Адъютанта ко мне. Пусть раздобудет где-нибудь пустую бутылку или флягу и нальет в нее балтийской воды. Отправим самолетом в Москву, в Кремль».
0: Пока самолет с адъютантом летел в столицу, наши части были отброшены назад, на исходные позиции. Сталин об этом уже знал. И когда ему вручили бутылку, сказал:
3: «Верните это товарищу Баграмяну. Пусть выльет ее там, где взял».
0: Что, собственно, и было сделано 2 месяца спустя.
1: Генерал армии Баграмян возглавляет сводный полк Первого Прибалтийского фронта. Эти войска с боями прошли до Рижского залива и завершили разгром земландской группировки врага.
0: Фронт Победы. Первый Прибалтийский. А потом был штурм Кёнигсберга. Этот старинный немецкий город казался неприступной крепостью. Его опоясывали 3 кольца дотов. Гарнизон – больше 100 000 гитлеровских солдат и офицеров. Их надежно защищали железобетонные укрытия, которые не могли пробить ни бомбы, ни снаряды. Советские войска готовились к штурму почти 3 месяца. Диверсионные группы регулярно доставляли важные сведения о противнике. По ним был изготовлен грандиозный макет Кёнигсберга со всеми улицами, домами и укрепленными точками. На этом макете командиры Первого Прибалтийского фронта отрабатывали все свои будущие действия в бою. После такой тщательной подготовки на сам штурм крепости ушло всего 4 дня.
4: Во знаменование героического взятия города-крепости Кёнигсберга указом Президиума Верховного Совета СССР учреждена новая боевая награда.
0: Медаль за взятие Кёнигсберга – это единственная в истории Великой Отечественной войны награда, которая вручалась за взятие города-крепости, а не столицы. Это неудивительно. По масштабам Кёнигсбергская наступательная операция Красной Армии уступала только сражению за Берлин. Всего новой медалью было награждено более 760 тысяч человек, в том числе солдаты и офицеры Первого Прибалтийского. Фронт Победы. Первый Прибалтийский. Однажды в одной из деревень бойцы нашли мальчика, который прятался в полуразрушенном доме.
2: Ребенка накормили и отвели к командующему фронтом Ивану Баграмяну.
5: Как тебя звать, сынок?
6: Какой я вам дяденька сынок? У меня фамилия есть Фирсов. Зовут Афоний. Мне уже 10 лет. Так-то.
5: А родители твои где?
6: Погибли. Сирота я.
5: Значится так. Мы тебя на довольствие возьмем. Хочешь остаться с нами?
6: Конечно, хочу, дяденька.
2: Впоследствии внучка маршала Баграмяна Карина рассказывала, когда речь заходила о Великой Отечественной войне, дед непременно вспоминал историю про сына полка Афоню.
7: Иван Христофорович согласился оставить мальчика при своем штабе. Афоня старательно выполнял мелкие поручения. Веселил солдат, цыганочка и барыней. А мой дедушка научил его танцевать даже лезгинку.
2: Афоня находился на фронте недолго. Вскоре Баграмян отправил его на учебу в Калининское суворовское училище. Маршал и сын полка даже не подозревали, когда и при каких обстоятельствах они встретятся вновь, вспоминал внук военачальника. Его, кстати, тоже звали Иван.
8: Это произошло на параде Победы. Дед возглавлял сводный полк 1-го Прибалтийского фронта, а его бывший подопечный был в составе сводного полка лучших суворовцев. Так и встретились.
2: Фронт Победы. 1-й Прибалтийский. Еще не отгремела война, еще не развивалось над Рейхстагом знамя Победы, а бойцы 1-го Прибалтийского по приказу маршала Баграмяна уже приступили к созданию уникальной фронтовой выставки.
9: Необходимо показать основные операции и весь боевой путь нашего объединения, пройденный от Калининграда до Кёнигсберга. Приступайте!
2: Менее чем за 2 месяца армейцы построили 20 разборных павильонов площадью в 300 квадратных метров каждый. Экспонаты разместили в 300 комнатах. Танки, орудия и автомашины установили на специально оборудованных открытых площадках. По сути, это был самый настоящий передвижной музей под названием «Боевой путь 1-го Прибалтийского фронта». Там регулярно работали 38 офицеров-экскурсоводов. Одним из первых выставку посетил маршал Василевский.
1: Генерал армии Баграмян возглавляет сводный полк 1-го Прибалтийского фронта. Эти войска боями прошли до Рижского залива и завершили разгром земландской группировки врага.
2: 412 героев Советского Союза и десятки тысяч награжденных рядовых и офицеров дал стране 1-й Прибалтийский фронт. А его сводный полк по праву прошел по Красной площади 24 июня 1945 года. Фронты Победы.
10: Радиозвезда. Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге.
11: Секретный полигон.
12: Ранним утром 10 июля 1963 года на Гороховецком артиллерийском полигоне было непривычно тихо. Перед главной испытательной площадкой на расстоянии в 10 шагов замерли солдаты караульной службы. Была усилена охрана и на КПП. Служащие военного полигона знали, такие сверхмеры принимаются только в одном случае – придет новое секретное оружие. В полдень раздался знакомый рев дизелей. Это шли танки. Но какие? Вид у машин был совсем уж необычный. Опытные образцы напоминали скорее гусеничные тягачи. Башни отсутствовали. Но главное – их оружие. Управляемые ракеты. Безбашенный танк имел кодовое название «Объект-287». Машины были построены в Ленинграде на Кировском заводе под руководством конструктора Жозефа Котина. Объект 287 представлял собой шасси среднего танка. Вместо башни плоская поворотная платформа. Высота получилась всего 1,75 м. Внутри корпуса располагалось 15 ракет. Перед запуском в поворотной платформе открывался люк, и ракета по направляющей выдвигалась наружу. На цель ракета наводилась дистанционно из отсека экипажа. На расстоянии до 4 километров ракеты пробивали броню любого танка того времени. Управляли объектом 287 всего два человека – механик-водитель и командир. Они находились в передней части машины в изолированной капсуле с уникальной броней. Несколько слоев стали и, что удивительно, пластика создавали такую же защиту, как метр обычной брони. Осенью 1963 года испытания объекта 287 закончились. В отчете значилось «Сбои в системе управления ракет». Так, из-за проблем с главным вооружением, безбашенный танк навсегда остался опытной машиной и серийно никогда не выпускался.
13: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
14: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. Две уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а третья давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
13: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
15: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
17: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня, после 7 вечера, на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль «Золотая звезда». Высшая степень отличия в нашей стране – почетное звание «Герой Российской Федерации». Присваивается президентом за заслуги перед народом, связанные с совершением героического подвига, в том числе посмертно. Награждение производится также за трудовые заслуги, в частности, за разработку и проведение испытаний военной и специальной техники. Герою России вручается особый знак – медаль «Золотая звезда». Она крепится к специальной колодке, внутренняя часть которой обтянута муаровой трехцветной лентой. Это государственный флаг. Сама награда представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Длина одного луча – 15 миллиметров. Медаль делают золотой. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, подполковник вооруженных сил ДНР, командир батальона «Спарта» Владимир Жога обеспечивал эвакуацию мирных жителей из Волновахи, прежде всего женщин и детей. Во время обстрела получил тяжелое ранение. Вскоре президент Владимир Путин присвоил полковнику Жоге звание Героя России посмертно.
1: Радио «Звезда». Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
3: Артиллерия.
1: Классификация.
3: Крепостные орудия.
1: Название.
3: 24-фунтовая гладкоствольная чугунная пушка образца 1805 года. 24-фунтовая гладкоствольная чугунная пушка образца 1805 года предназначалась для обороны крепостей, уничтожения осадных орудий, полевых укреплений и живой силы противника. Общий вес пушки 3,5 тонны. Метрический калибр 151 мм. Длина ствола 3 метра 180 сантиметров. Дальность стрельбы 2,5 километра. Крепостные пушки русской армии образца 1805 года оборудовались двух- или четырехколесными лафетами с поворотными платформами для наведения орудий по горизонтали. Стреляли пушки бомбами, гранатами, ядрами и картечью. Гладкоствольные крепостные пушки были сняты с производства в 1863 году, но они оставались на вооружении русской армии вплоть до начала 20 века.
1: Арсенал 1812. Радио «Звезда».
4: Заказана погода нам удачею самой, довольно футов нам под киль обещана, и небо поделилось с океаном синевой, но вызов брошен нам, и шпаги скрещены. Не правда ли морской хмельной невиданный простор сродни горам в безумии и кротости? Седые гривы волн лежат, как снег на бегу.

горные хребты, благословен Великий океан. Нам сам великий случай, брат, везение, сестра, на всякий случай в меру мы встревожим.

все хребты, благословен Великий океан. Потери подсчитаем мы, когда пройдет гроза, не сединой, а солью убеленные, скупая океанская огромная слеза, умоет наши лица просветленные.

0: благословенны вечные хребты, благословен великий океан, благословенны вечные хребты, благословен великий океан, благословенны вечные хребты, благословен великий океан.
1: Радиозвезда в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости туризма. Российские туристы, прилетающие в Каир, смогут оплачивать цифровую визу Египта наличными долларами по причине ограничений на банковские карты. Об этом сообщили в российском посольстве. Вице-президент Альянса турагентств Александр Макарчан заявил, что для российских путешественников это нововведение не меняет общий порядок.
2: Они как и вылетали в Шарм-эль-Шейх без визы, а в Каир и в Хургаду, а теперь и вот новый аэропорт Эль-Аламейн с визой, так и продолжают летать. Больше того, как раньше они могли платить наличные доллары, так и сейчас они могут платить наличные доллары. Если вы хотите сэкономить деньги на визе, въезжайте в Шарм-эль-Шейх. Да, любой россиянин, который прилетает на Синайский полуостров и не покидает его, подчеркиваю, не покидает его, также улетает из Шарм-эль-Шейха, освобожден от обязанности уплачивать деньги за визу.
1: С августа в аэропорту Каира начали выдавать цифровые визы. Россияне могут получить их за наличные в банке в зоне прилета. Планируется расширить систему и на другие аэропорты Египта. Летом этого года значительно выросли цены на отели во Вьетнаме, сообщает РИА Новости. Стоимость ночи в среднем увеличилась на 14% и составила более 8 тысяч рублей. Как отмечают в Ассоциации туроператоров России, это связано тем, что путешественники все чаще выбирают гостиницы более высокого класса. Увеличение чартерных рейсов и бюджетных стыковочных перелетов через Китай также способствовало этому тренду. Кроме того, подорожали отели в Казахстане, Армении, Китае, Египте и Белоруссии. В то же время в Азербайджане цены на проживание снизились примерно на 11%. Анталья столкнулась со снижением туристического потока из крупнейших европейских стран. По данным властей, за первые 8 месяцев года курорт недосчитался более 650 тысяч иностранных гостей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметно сократилось число туристов из Германии, Великобритании, Польши и Нидерландов. При этом средиземноморские конкуренты Анталии, Испания, Греция, Италия, Мальта и Португалия в этом году демонстрируют рост турпотока. Основной причиной оттока путешественников эксперты называют рост стоимости отдыха в Анталии и ухудшение соотношения цены и качества услуг. С 15 сентября вступило в силу решение правительства Таиланда сократить срок безвизового пребывания до 30 дней для граждан ряда стран, в число которых входит Россия. Соответствующее уведомление поступило от Таиландского министерства внутренних дел. Согласно документу, аннулированию подлежит постановление правительства, которое ранее предоставляло 60-дневный безвизовый режим гражданам 93 стран и территорий для туристических и краткосрочных деловых поездок. В консульском департаменте МИД Таиланда сообщили, что россияне смогут на месте продлить свое пребывание в Таиланде. Для этого им необходимо обратиться в иммиграционную полицию. Это были новости туризма. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Научимся ли мы когда-нибудь путешествовать во времени? Превращать свинец в золото? Изобретем ли вечный двигатель? Вы скажете, что это невозможно. Но только не в книгах. Специальный литературный проект «До чего дошел прогресс». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Собственный именной жезл. Великолепный золотой или серебряный шарф с бахромой, перекинутый через плечо или висящий аккуратно на поясе. Личное оружие. Богато украшенные эполеты. Одним словом, красавец. Заслужил – носи.
2: По случаю присвоения. История воинских званий. Генерал-фельдмаршал.
1: Это звание приравнивалось к генерал-адмиралу на флоте, а на гражданке – действительному статскому советнику первого класса. В самом начале 18-го столетия этот новый армейский чин получил сподвижник Петра Великого граф Федор Алексеевич Головин. Именно он стал первым генерал-фельдмаршалом в истории нашей страны.
2: История воинских званий.
1: Генерал-фельдмаршалом был Михаил Кутузов. Мог стать генералиссимусом, вполне, кстати, заслуженно. Но во время заграничного похода против Наполеона русский полководец скоропостижно скончался. А вот император Александр II неофициально носил фельдмаршальские знаки различия, забыв при этом, что он так и не подписал распоряжение о присвоении этого звания самому себе. Видимо, поэтому количество генерал-фельдмаршалов в России до сих пор остается предметом жарких дискуссий. Большинство публикаций утверждают, что их было 64, но некоторые историки утверждают намного больше. Очень интересно.
2: По случаю присвоения.
3: Божиею милостью мы, Петр III, император и самодержец всероссийской, жалуем от армии нашей в генерал-фельдмаршалы и всех орденов кавалеры, славных атаманов наших.
1: Помните Емельку Пугачева? Мало того, что провозгласил себя императором Петром III, так он еще умудрился присвоить титул фельдмаршала трем своим сподвижникам: Ваньке Зарубину по прозвищу Чика, бандиту Андрейке Овчинникову и разбойнику-крестьянину Ивашке Белобородову. И что в результате? Всех троих ждала смерть. Бунтовщики!
2: Генерал-фельдмаршал. По случаю присвоения.
4: Радиозвезда. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
5: Стрелки лесной стражи. Летом 1812 года армия Наполеона стремительно продвигалась вглубь России. Действующая русская армия и ополчение с трудом сдерживали натиск французов. Помощь решено было искать в лесу. Из приказа генерала Эртеля. Стрелкам лесной стражи действовать сильными легкими партиями, угрожать неприятелю в тыл. Отряды, состоящие из лесничих Гродненской губернии, были сформированы к августу 1812 года. Они вошли во второй резервный корпус российской армии под командование генерала Федора Федоровича Эртеля. Личный состав лесной стражи – 240 человек. Вооружение – ружья и топоры. Жалование – 20 копеек в день, плюс казенный провиант. Особенно стрелки лесной стражи отличились при взятии Слуцка. На подходе к городу было огромное в несколько верст шириной болото. Успешнее всего этот нелегкий переход дался людям, которые в лесу чувствовали себя как дома. Многим из них по долгу службы ежедневно приходилось преодолевать большие расстояния по заболоченной местности. Французы, которые удерживали Слуцк, не ожидали атаки со стороны непроходимого, как они думали, болота. Стрелки лесной стражи быстро и с минимальными потерями взяли город. После изгнания армии Наполеона за пределы России лесную стражу распустили. Большая часть личного состава была награждена медалью «В память войны 1812 года». Лесничие, которые сыграли важную роль в победе над французскими захватчиками, вернулись к своим повседневным обязанностям.
4: Личный состав.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Китайская письменность. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: 13 сентября 1974 года во время операции по разминированию Суэцкого залива на донной мине подорвался советский тральщик МТ-66. Корабль получил более 20 пробоин, лишился управления и освещения, начал тонуть. В тяжелейших условиях экипажу удалось заделать течи и оставить тральщик на плаву. Через 10 дней полностью отремонтированный своими силами корабль вернулся в строй и смог продолжить боевую работу.
0: Экипаж.
1: После окончания арабо-израильского конфликта в 1973 году зона Суэцкого канала оказалась завалена военным мусором и минами. Египтяне попробовали самостоятельно обезопасить акваторию, но лишились двух тральщиков. Обратились за помощью к США, Великобритании и Франции. Те согласились взяться, но только не со стороны Красного моря. Слишком рискованно. А Советский Союз согласился. По просьбе египетского правительства к разминированию Суэцкого залива приступила сводная флотилия Тихоокеанского и Черноморского флотов СССР, в которую вошел тральщик МТ-66.
0: Техническая справка.
2: МТ-66. Минный тральщик проекта 253L. Годы постройки 1943-1945. Корпус из немагнитных материалов: дерево, пластика, сплавов и оргстекла. Водоизмещение 142 тонны. Длина 38 метров. Ширина 6 метров. Экипаж 25 человек.
1: Головным кораблем в район разминирования шел тральщик «Сахалинский комсомолец». Он свободно прошел над контактной миной. За ним успешно второй корабль. А третий, МТ-66, подорвался. Позже оказалось, египетские специалисты неправильно настроили количество проходов кораблей над минами.
0: Экипаж.
3: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
1: Взрыв был мощным. Многие получили ранения. Но паники не случилось. Командир не покинул мостика, и каждый член экипажа спокойно работал согласно расписанию по аварийной тревоге. Вода прибывала. Корабль накренился. Через пробоины вода вытесняла топливо из цистерны. Обвязавшись страховочным концом, в цистерну спустился трюмный машинист. В кромешной тьме он на ощупь нашел пробоины и заглушил их деревянными пробками. Словно чувствуя добычу, вокруг аварийного корабля собрались тигровые акулы. Людям было не по себе. Но дело шло. После частичного осушения отсеков из полузатопленной кают-компании освободили двух офицеров. Они не могли выбраться из-за заклинившей двери и уже писали прощальные письма женам. После выравнивания крена корабль отбуксировали в Хургаду. Там за 10 суток моряки восстановили боеготовность корабля и снова приступили к траленью. В ноябре 1974 года канал был открыт для судоходства.
0: Экипаж.
4: Слова особого назначения.
5: Маск-халат. Маск-халат – это не специальный комплект из домашнего халата и хоккейной вратарской маски. Это особый элемент формы военной – маскировочный костюм. Он делает бойца невидимым для глаза вражеского. Вернее, едва заметным. Первые маск-халаты появились в конце 19 столетия, во времена Второй англо-бурской войны в Африке. Ну, правда, как именно маскировали себя британские солдаты, никто не знает. То ли по уши в песок закапывались, то ли за верблюдами прятались, предварительно украсив форму колючками. Ну, история об этом умалчивает. В нашей стране маск-халаты появились в 1930 году. Когда уже было ясно, для того, чтобы что-то спрятать, ну, танк или сержанта, нужно изменить привычные для человеческого глаза очертания предмета. Сначала придумали маскировочные сети для военной техники. Затем индивидуальный маск-халат под названием «Березка». Ну, по сути, маскировочный балахон. Он был двух видов – белый для зимы и трехцветный – зелено-черно-коричневый для остальных времен года. Рисунок на таком халате представлял собой амебообразные пятна. Подобная комбинация цвета и рисунка создавала иллюзию некой расплывчатости. Человеческие очертания превращались в непонятный мешкообразный размазанный силуэт. Большой широкий капюшон маскировочного халата мог легко скрыть плечи и голову бойца. Причем бойца в каске. К 1944 году на маск-халат «Березка» стали приделывать специальные крючки и петли. В них можно было продевать ветки деревьев, траву и даже небольшие кусты. Это в разы увеличило и без того высокие маскировочные характеристики костюма-невидимки. Именно в таком виде маск-халат «Березка» и дошел до наших дней. Ну, правда, делают его теперь двухцветным – светло-зеленым и темно-зеленым. Последний, темно-зеленый, получил название «Дубок». Так что оглянитесь вокруг, присмотритесь, и вроде бы нет никого в березовой роще, а он есть. Есть боец в маскировочном костюме. Просто его очертания от вас скрыли, а он вас прекрасно видит. Маск-халат. Слово особого назначения.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда». Реклама.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Премьера на радио «Звезда».
10: Что такое фараон и как в него играть? Почему рыцарь Ланселот стал валетом? Кто пытался создать вечный двигатель, а получилась рулетка?
9: История азартных игр. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: И флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Министр обороны наградил медалью за боевые отличия командира корвета «Сообразительный». Андрей Белоусов присвоил награду за умелые и решительные действия при предотвращении провокации в море. 14 сентября наш корабль выполнял задачи в нейтральных водах Балтийского моря. Он обнаружил вертолет ВВС Дании. Тот следовал курсом на сближение с российским боевым кораблем и на вызовы по международному каналу на связь не отвечал. Для предотвращения провокации датского вертолета командир корвета выпустил сигнальные световые ракеты. После этого вертолет покинул район нахождения российского боевого корабля. Снайперы Ивановской дивизии ВДВ уничтожили очередной тяжелый украинский беспилотник «Баба-Яга» на херсонском направлении спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал снайпер с позывным «Косой».
2: Мы начинаем вести наблюдение, засекаем его и с двух позиций начинаем его уничтожать. Работаем сейчас из продольно-скользящих винтов и работаем с автоматов К-74М или с пулемета ПКМ. На него вешаем тепловизор, пристреливаем и с них попроще. Все зависит от дистанции. До 500 метров попасть по Бабе-Яге можно из трех, из двух патронов. Если ты вычислил ее дальность, знаешь свои все углы, то попасть не так тяжело.
1: Благодаря высокому профессионализму российских снайперов, попытки украинских формирований использовать тяжелые дроны для атак на передовые позиции российских войск неизменно проваливаются. В Ленинградской области прошло тактическое учение с расчетами противокорабельных комплексов «БАЛ» Балтийского флота. В рамках маневров подразделения в составе колонн совершили марш из мест постоянной дислокации в назначенные районы, где военнослужащие отрабатывают нормативы приведения в готовность пусковых установок и организацию маскировки машин. Также ракетчики проводят тренировки по организации охранения позиционного района, в том числе и с помощью беспилотников. Основная цель – тренировка нанесения удара по отряду кораблей условного противника в Финском заливе с выполнением электронных пусков ракет. После выполнения упражнений техника скрытно меняет позиции. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Санитарный инструктор, младший сержант Евгений Попов, выполнил боевую задачу по медицинскому обеспечению передислокации подразделения на новые позиции. Военнослужащие подверглись массированному удару с применением FPV-дронов. Несколько бойцов получили ранения различной степени тяжести. Несмотря на угрозу повторных ударов, младший сержант приступил к оказанию медицинской помощи раненым товарищам. Затем он организовал эвакуацию бойцов в медицинское подразделение. Благодаря его действиям удалось своевременно оказать необходимую помощь пострадавшим и минимизировать потери в подразделении. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: Нам кажется, что у китайцев все наоборот. Белый цвет у них символизирует траур. Пишут они сверху вниз, книги читают с последней страницы. Несчастливым числом считают четверку. И никогда не дарят друг другу зонтики и часы. Китай – единственная древняя цивилизация, которая существует и по сей день. Долгое время он был изолирован от остального мира, шел своим путем сквозь тысячелетия. А по пути в Поднебесной рождались и гибли великие империи. Изобретали порох и шелк, создавали уникальную философию и медицину. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев в программе «Область знаний. Китайский путь». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Китайская письменность. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
1: Область знаний.
3: Поскольку, как мы с вами помним, китайская цивилизация является одной из древних цивилизаций и единственной, которая не пресеклась, а продолжает развиваться до сих пор, то, собственно, и китайская письменность может быть отнесена к числу древних письменностей, хотя, естественно, она гораздо моложе, чем, например, египетская или месопотамские. Самые древние памятники, написанные китайским письмом, были созданы в середине 13 века до нашей эры. Это довольно неожиданные объекты. Это так называемые гадательные кости времен государства Шан, которые использовались для общения шанцев, вернее, так сказать, их царей и знати с их предками. Это иногда, особенно в начале, когда, так сказать, только кости эти были найдены, там чуть больше 100 лет назад, это понималось как такая гадательная деятельность. На самом деле это был именно такой некий диалог, попытка повлиять на будущее, используя влияние предков, которые на том свете могут, значит, как-то что-то сделать. Сама по себе практика гадания на плоских костях, на всяких лопатках бычьих там и овечьих, и особенно на плоской части панциря черепах, который называется пластрон, в Китае известно задолго до того, и почти все неолитические культуры, там и 8, 6, там 5 тысяч лет назад, у нас есть находки, связанные с этой практикой, ну, а, собственно, в каких-нибудь монгольских степях она и сейчас вполне живая, там плюс-минус. Но по неизвестным нам причинам, вот в середине 13 века шансы внезапно начали записывать на этих костях вопросы, заданные предкам, их ответы, иногда, так сказать, даже сбылось или не сбылось, что там на самом деле случилось. И практика эта как появилась, так и пропала. В середине 11 века государство Шан было уничтожено следующим государством, соседним Джоу. Прошло еще пару десятков лет, и практика гадания на костях сохранилась, но нанесение надписей, соответственно, также было забыто, ушло в никуда, откуда оно и появилось. При этом, естественно, не нужно считать, что шанцы были вот такими странными людьми, которые писали исключительно на костях. Это действительно немножко специфические тексты, связанные с вот такой ритуальной практикой, но, очевидно, они не были единственными, но, как и на протяжении многих веков до изобретения бумаги, она в Китае была изобретена где-то в последние века до нашей эры, видимо, основным пищематериалом были либо деревянные, либо бамбуковые планки, которые связывались между собой в такие свитки довольно неуклюжие. Но, к сожалению, в долине Хуанхэ, о которой мы с вами сейчас говорим, почва устроена так, что дерево там сохраняется крайне плохо, поэтому вот такого рода памятников древних письменных у нас не найдено, но мы вполне уверены, что они существовали, потому что, и это тоже одна из таких очень важных особенностей китайской письменности, в отличие от Египта или особенно Месопотамии, где большое количество текстов нам позволяет проследить формирование этой письменности от какой-нибудь вполне примитивной пиктографии до полноценной письменности и дальнейший переход в какие-то следующие ее итерации, там, скажем, от иероглифики уже к фонетическим алфавитным письму и так далее, в Китае мы с вами получаем сразу тексты, написанные на абсолютно полнофункциональной иероглифической письменности, то есть это не какие-то знаковые системы, которые позволяют там учесть, сколько кувшинов вина, значит, нам привезли в храм, и не только какие-то клейма, скажем, ремесленников или их владельцев, да, которые наносятся на предмет. Это абсолютно полноценная письменность, которая была способна записать все нюансы звучащей речи, то есть вот то, что лингвисты называют письменностью в прямом смысле этого слова. И предполагается, что для того, чтобы достичь такого уровня развития, нужно было бы где-то 400-500 лет. К сожалению, вот по тем причинам, которые нам указал, что дерево, на котором в основном писали в долине Хуанхэ, не сохраняется, эти 400-500 лет у нас практически никак не задокументированы. Есть довольно большое количество знаков, которые найдены, например, на керамике культуры Яншан, например, там была такая стоянка Баньпхо, где несколько десятков знаков было обнаружено. Кое-что есть в Шаньдуне, в последнее время довольно много знаковых систем находят на юге в долине Янцзы, но во всех случаях это именно какие-то первые шаги в формировании письменности, которыми, то есть очевидно, что это семантически нагруженный тот человек, который рисовал там эти ромбики или там какую-нибудь свинку рядом, он явно понимал, что он хочет сказать. Но почти во всех случаях видно, что это не текст, то есть это какие-то отдельные слова или понятия, и ни одна из этих письменностей не выглядит как та, которая может считаться таковой, да, то есть это некие протописьменности, на основе которых могла сформироваться система письма, но мы не можем провести никаких 100% доказательных линий от вот этих довольно многочисленных попыток к тому шанскому письму, которое мы видим на гадательных костях, поэтому по-прежнему есть простор для фантазии, появилось ли это письмо на собственной базе восточно-азиатской долины Хуанхэ, или оно было привнесено откуда-то там с юга или еще откуда-то, это то, что можно сказать, пока на эти вопросы у нас ответа нет, не потому, что она как-то, так сказать, очень сильно отличается от того, что мы с вами видим до того, а просто потому, что те значки на керамике, которые у нас есть, они слишком простые, слишком немного, чтобы можно было уверенно сказать, что они являются предками именно этого письма или, наоборот, что они предками этого письма не являются.
2: Китайская письменность.
1: Область знаний.
3: При этом интересно, что шанское письмо, с которого, так сказать, мы уже видим непосредственно прямую линию развития вплоть до сейчас, иногда про него говорят как про такое 100% иероглифическое, то есть когда у нас каждый знак изображает то, что он должен изображать. На самом деле это не так. Действительно, там есть знаки, которые можно понять, даже не зная никак китайского. Там, если, значит, тигр – тигр, если тигр с точечками, значит, это леопард. Там даже лошадку, в принципе, вполне можно определить. Есть некоторое количество знаков идеографических, то есть когда, ну, не все же можно там нарисовать, да, но иногда можно попробовать, да, там, например, глагол «говорить» будет изображаться ртом, в котором язык, да, или что-то в таком духе. Тот же самый знак гадания на кости будет изображать трещину на кости, то есть такие знаки тоже есть. Однако абсолютное большинство, видимо, порядка 2/3, так сказать, это трудно посчитать точно из что-то там порядка 5000, по-моему, знаков, которые у нас есть в шанской письменности, из которых, правда, дешифровано как следует, по-моему, около половины, но остальная половина – это всякие, значит, имена собственные и топонимы, которые дешифровать очень сложно, и, в общем, для чтения текстов это не так принципиально важно. Вот из того, что мы примерно понимаем, что и как, от половины до 2/3 – это знаки, которые могут выглядеть как пиктография, но на самом деле они передают прежде всего звучание слова. Как это может быть? В тех случаях, когда нужно было придумать знак далеко не для какого-нибудь нового понятия, далеко не всегда его делали с нуля. Можно было, например, взять уже существующий знак, который записывает слово, звучащее так же, как требуемое или созвучное, и начать писать его. Поэтому, например, вместо знака «Вань 10 тысяч» у нас рисуется «Скорпион», да, потому что, видимо, было слово «Скорпион», которое звучало так же. Вместо глагола «приходить» у нас рисуется название какого-то злака, которое, соответственно, тоже было созвучно вот этому требуемому слову «приходить» или «будущий», и предполагалось, что в тексте человек никогда не перепутает, где у него скорпион, а где у него 10 тысяч, хотя иногда это не очевидно, потому что, например, в немножко более поздний период местоимение второго лица единственного числа, то есть «ты», записывалось знаком «женщина», да, поскольку это было созвучно, видимо, одно слово созвучно другому, но при этом убеждение в том, что в диалоге, значит, никогда женщина упоминаться не может, и человек всегда поймет, что это означает «ты», это, конечно, довольно любопытно, и, кстати, многое говорит вообще о том, как работала голова у древних китайцев. Практика это так называемых заимствованных знаков, то есть когда один знак передает другое слово ему созвучное, была очень распространена в Китае вплоть до последних веков до нашей эры, и на самом деле даже сейчас в большинстве китайских знаков мы это можем увидеть, у нас почти все китайские иероглифы состоят из так называемых идентификаторов или ключей, которые показывают, в какую сторону нам нужно думать о значении этого слова, что это, так сказать, связано с движением, или связано с едой, или связано с названием растений, там, и так далее. А вторая часть – это фонетик, который передает плюс-минус звучание. Другое дело, что очень многие иероглифы сформированы давно, с тех пор язык много раз менялся, поэтому один и тот же фонетик может указывать часто на самые разные звуки, но идея была, собственно говоря, такова.
1: Область знаний.
0: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
5: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд Росконгресс 6+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Китайская письменность. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
1: Область знаний.
3: И любопытно, что процесс этот явно во времена Шан уже довольно далеко шел. И это, кстати, очень любопытно, поскольку полностью совпадает с процессами, которые шли в других иероглифических письменностях, например, в египетской или в месопотамских, которые, как мы знаем, завершились тем, что в обоих случаях было на базе иероглифики разработаны фонетические алфавиты, то есть в которых знак уже полностью лишен своей, так сказать, какой-то собственного смысла, передает только звук. Да? И когда мы с вами сейчас пишем букву «А», мы не обращаем внимания на то, что когда-то это был бык, да, алиф, и, соответственно, перевернутая голова быка с рогами в этой самой буквы «А» может быть увидена и сейчас, но мы этого совсем никак не видим, потому что мы с вами привыкли, что знаки письма передают только звучание. Вот в китайском языке и на шанской письменности мы это очень хорошо видим. Процесс этот тоже шел, и количество знаков, которые передают только звуки, оно, видимо, превышает количество знаков рисуночных. Соответственно, если бы это продолжалось, то, вероятно, на базе китайской письменности также должна была бы сформироваться что-то алфавитное, либо слоговой алфавит, либо алфавит буквенный. Но этого не произошло, и до сих пор китайская письменность функционирует на базе иероглифических принципов, и у нас из-за этого там порог неграмотности – это 2000 знаков, человек с хорошим высшим образованием знает 6-7 тысяч, а в словарях там и по 60 тысяч можно найти. И больше нигде в мире такого нет. Китайская иероглифика в этом плане уникальна, хотя она ведь используется, скажем, там, в Японии, например, недавно еще использовалась в Корее и во Вьетнаме, тем не менее, это все одна и та же система. Больше нигде в мире ничего такого не сохранилось. Естественно, возникает вопрос, почему китайская письменность не прошла по тому же пути, по которому прошли другие иероглифики, и во многом законсервировалась вот в таком промежуточном, значит, фонетическом и идеографическом состоянии, когда каждый знак, с одной стороны, имеет звучание, с другой стороны, помимо звучания, может содержать массу другой информации, которая тоже может быть считана. Многие китайские ученые пытаются это объяснить тем, что китайский язык уникален, и, значит, его связь с иероглификой абсолютно всегда существовала и определяет вообще все на свете, с чем трудно согласиться. согласиться, потому что, во-первых, все-таки язык существовал явно гораздо больше, чем письменность, а во-вторых, на протяжении всей истории китайской цивилизации именно из-за трудно выучиваемости иероглифов количество грамотных людей всегда составляло что-то несколько процентов населения, а если мы даже соберем всех, кто знал хотя бы несколько иероглифов, вообще представлял, как это выглядит, то, может быть, это было бы там 10%, да, то есть основная масса носителей китайского языка до совсем недавнего времени никакого представления об иероглифах не имела, и это никак не мешало им быть при этом китайцами. Более того, у нас есть множество доказательств, что китайский язык, как и любой другой язык, может записываться любой письменностью. Скажем, китайские мусульмане использовали арабский алфавит. В дальнейшем, когда часть из них бежала в Россию, это так называемые дунгане, для них был разработан сначала латинский алфавит, потом кириллический, которым они пользуются сейчас, и ничего из-за этого с китайским языком, на котором они разговаривают, не произошло. Соответственно, тут нет никакой предрасположенности, да, китайский язык, как и все остальные, мог бы жить с любой письменностью. Однако, здесь, видимо, роль сыграла именно то, что письменность эта, когда она была разработана где-то накануне Шан, была, вероятно, либо единственной, либо, по крайней мере, самой разработанной из всех письменностей региона, по крайней мере, ничего другого мы, кроме вот этих каких-то попыток, о которых мы уже говорили, пока не найдено, и она поэтому стала очень активно заимствоваться соседями шанцев, которые говорили на языках родственных, но не одинаковых с шанским. И чем дальше, тем более неодинаковыми были эти языки. И если мы с вами посмотрим какое-нибудь время 6-7 веков до нашей эры, то, скорее всего, этой письменностью уже пользовались и носители языков, даже не принадлежащих к числу сино-тибетских, какие-нибудь жители низовья Янзы, говорившие на каких-то аустрических языках, может быть, на каком-то прото-вьетнамском. И хотя у нас есть тексты, которые остались от этих мест, которые можно прочесть как китайские, не исключено, что китайская иероглифика могла использоваться и для записи собственных текстов на собственных языках, как это, например, сейчас делают японцы. Да, это очень неудобно, но, в принципе, вот иероглифика, она интересна тем, что ее можно абстрагироваться от фонетической части и применить ее к любому языку. В принципе, если очень захотеть, можно китайскими иероглифами писать и по-русски, и по-латыни. Это будет тяжело, потому что нам будет сложно с нашими суффиксами, окончаниями и прочими. Но, опять же, можно, как японцы, да, писать корень слова китайским иероглифом, остальное дописывать, скажем, алфавитом. Да? Это, если они могут, почему не можем мы?
2: Китайская письменность.
1: Область знаний.
3: Соответственно, сам этот процесс, видимо, привел к тому, что вот эта вот идея постепенного перехода от знаков рисунчатых, которые, так сказать, означают то, что они изображают, к просто передаче звучания речи, процесс этот остановился, поскольку для большого количества народов, всякого рода этнических групп, которые этим письмами стали пользоваться, удобнее было как раз именно смысловое содержание, которое позволяло эти знаки применять для любых языков, так, даже звучащих сильно по-разному, и поскольку Китай довольно быстро стал сначала такой, уже во времена Джоу, вот, который, сказать, свергли Шан, это была такая культурная общность, в которую входили множество довольно разных культур. В дальнейшем, в третьем веке, в конце третьего века до нашей эры, Китай впервые стал империи, которая охватывала очень большие территории, населенные самыми разными и носителями разных диалектов китайского, древнекитайского языка и носителями вообще других языков. В дальнейшем, во времена империи Хань, которая просуществовала почти 400 лет, так сказать, все это, значит, единство стало привычным и так далее, в этой ситуации оказалось, что может быть гораздо удобнее использовать такую громоздкую письменность, но которую при этом можно без дополнительных изменений использовать на любой территории, для любого диалекта, для любого языка, и в очередной раз это стало понятно сравнительно недавно, уже в 20 веке, потому что когда предполагалось, как будет дальше выглядеть Китай, то как коммунисты, так и, например, их противники Гоминьдан очень серьезно обсуждали идею перевода китайской письменности на латинскую графику для того, чтобы быстро выучить людей грамоте. Да, вот эта идея, что у нас сейчас 5% грамотных, а нужно 100, и понятно, что если у нас 2000 знаков – это порог ликвидации безграмотности, то никаких быстрых курсов в 2 недели не получится. Да, это будет задача практически нерешаемая. Поэтому появилось довольно много проектов такого рода латинской азбуки, но когда кончилась гражданская война и Мао Цзэдун пришел к власти, то довольно быстро эти проекты все были отложены в ящик, поскольку стало понятно, что если это по-настоящему сделать, то окажется, что у нас не один китайский язык, который записывается иероглификой, а множество очень-очень разных по факту языков. Да, мы можем называть их диалектами, но разница между ними такова, что в Европе они бы, конечно, назывались бы отдельными языками, и тогда вот эта вот идея единства китайского народа, единства Китая, которая для китайского руководства очень важна идеологически, она бы, так сказать, стала трещать по швам со страшной силой, поэтому было принято решение от латинизации отказаться и сохранить иероглифику, которая и сейчас в разных местах Китая, вы можете записать текст, он будет читаться совершенно по-разному, но издалека будет казаться, что все совершенно одинаково, гомогенно, и никаких причин для сомнений в единстве Китая у нас нету.
2: Рассказывал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Слушайте радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Министр обороны наградил медалью за боевые отличия командира корвета «Сообразительный». Андрей Белоусов присвоил награду за умелые и решительные действия при предотвращении провокации в море. 14 сентября наш корабль выполнял задачи в нейтральных водах Балтийского моря. Он обнаружил вертолет ВВС Дании. Тот следовал курсом на сближение с российским боевым кораблем и на вызовы по международному каналу связи не отвечал. Для предотвращения провокации со стороны датского вертолета командир корвета выпустил сигнальные световые ракеты. После этого вертолет покинул район нахождения российского боевого корабля. Ракета-носитель «Союз-2-1Б» с грузовым кораблем «Прогресс МС-35» успешно стартовала с космодрома Байконур. Корабль направится к МКС, он доставит почти 2,5 тонны грузов для экипажа и работы станции, топливо, воду, продовольствие и оборудование. Среди научного груза в том числе экзоскелет для дистанционного управления роботом. С его помощью космонавты будут обрабатывать операции при работах в открытом космосе. Стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента космической станции запланирована на 19 сентября. Эта миссия станет 95-й по счету доставкой грузов для МКС. В Ханты-Мансийске открылась выставка «Энергия недр». Она покажет молодежи передовые цифровые технологии, освоение полезных ископаемых через мультимедийные модели и интерактивные игровые форматы, рассказала арт-директор выставки Евгения Антонова.
3: Придумать новый визуальный язык для того, чтобы рассказать нашей аудитории с фокусом на молодую аудиторию понятным и выразительным языком о тех сложных технологических процессах и тех технологиях, которые применяются для изучения недр Земли. Мы обратились к медиаискусству. Оно достаточно образное, выразительное.
2: Югра — это более 500 месторождений, которые дают почти половину всей нефти, добываемой в России, рассказал председатель правления компании «Газпромнефть» Александр Дюков.
4: Югра — это один из ключевых регионов нашей деятельности. Здесь, кстати, в Югре, в нашем предприятии «Газпромнефть Хантас» был создан цифровой двойник одного из наших месторождений. Здесь был создан первый полигон, на котором мы тестировали технологии работы с трудноизвлекаемыми запасами.
2: Выставка доступна для всех желающих при записи на экскурсию на сайте проекта. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
5: Как вас звать, величать-то?
6: Не царское это имя!
7: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
6: Не царское это имя!
7: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
8: Реклама.
9: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: ОТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-05-891-65-02-2022 года.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Один из важнейших правителей Древней Руси. Объединил славянские племена и города в единое государство. Причем не силой, а верой. Великий киевский князь Владимир Святой.
3: Как же родилось это прозвище?
4: Поначалу Владимир и не думал о новой религии для себя и своих подданных. Он даже провел языческую реформу, собрал богов в один пантеон и поставил во главе Перуна. Но вскоре понял, что для Руси нужна вера другого уровня. Согласно летописи, в 987 году Владимир на совете бояр принял решение о крещении по закону греческому. Крестился сам со своей дружиной, а в следующем году христианство стало

0: Святым Владимира стали именовать не раньше второй половины XIII века. В тот момент его канонизировали, а имя внесли в церковный календарь, присвоив звание равноапостольного. То есть подвиг великого князя сравним с делом апостолов, которые несли веру целым народам.
1: Не царское это имя. История одного прозвища. Премьера на радио «Звезда».
2: Что такое фараон и как в него играть? Почему рыцарь Ланселот стал валетом? Кто пытался создать вечный двигатель, а получилась рулетка?
1: История азартных игр. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
3: «Кто так строит?»
4: Энциклопедия домов мира.
3: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
5: Жители Украины, Белоруссии и Юга России.
3: Что?
5: Мазанка. Один из видов сельского дома. Название жилища объясняет технологию его постройки. Стены мазанок штукатурили, то есть обмазывали глиной. Первые мазанки появились как минимум 6 тысяч лет назад. Иногда мазанками ошибочно именуют любые украинские хаты. На самом же деле далеко не все традиционные украинские дома обмазывали глиной. Здесь возводили и бревенчатые, и каменные, и земляные хаты. Но именно белые хаты-мазанки, у стен которых красуются подсолнухи и мальвы, стали одним из символов Украины.
3: Где?
5: Мазанки строили и в странах Европы. Например, в Италии, Болгарии, Германии. Европейцы нередко использовали мазанки в качестве хозяйственных построек или домов для прислуги. Возводили мазанки и на других континентах, в Азии и в Африке. Дом с глиняной штукатуркой стал мировым хитом. Мазанка – один из самых дешевых, быстрых в постройке и сравнительно долговечных домов. И жить в нем очень комфортно. Летом здесь прохладно, а зимой тепло. Естественный климат-контроль обеспечивают основные стройматериалы мазанки – глина и солома.
3: Как?
5: Сначала возводили опоры из деревянных кольев. Под них часто клали монетки, чтобы хозяева были богаты. Опоры соединяли жердями и гибкими ветками, а затем обмазывали постройку смесью из глины, соломы и камыша. Иногда в смесь добавляли яичные желтки и мед для прочности. На Кубани каркасы из деревянных кольев заполняли не ветками и жердями, а кирпичами из глины и соломы. Такие кирпичи изготавливали всей семьей. Женщины и дети замешивали глиняное тесто, а мужчины лепили из него бруски. Кирпичи не обжигали, их оставляли сушиться на солнце. Крышу мазанки делали из соломы или камыша. Пол был земляной или соломенный. У входа часто вешали подкову. На счастье. Главным местом в мазанке, как и во многих других сельских домах, считался так называемый «красный угол». Здесь вешали икону и сюда же усаживали особо почетных гостей. А главным предметом в доме была печь. Она служила обитателям мазанки плитой, лежанкой, а иногда и баней. Каждый год наружные стены мазанки заново покрывали известью, и по весне дома радовали глаз белизной и будто молодели.
3: А что теперь?
5: Мазанки строили вплоть до середины прошлого века на Украине и в некоторых районах Южной России. А сегодня этими домами из глины заинтересовались поклонники экологичного образа жизни. Современные мазанки возводят на бетонном фундаменте, но стены и крышу строят по дедовским технологиям. Энтузиасты уверены, у таких эко-домов большое будущее. Мазанка.
3: Кто так строит?
6: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
7: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
6: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед». «Соленый лед». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
7: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.

0: Радио «Звезда».
1: Ехали на оленьей упряжке Кирек с женой и двухлетним сыном. Вдруг стал их враг настигать. И погнал тогда муж своих оленей, что было сил. И не заметили отец с матерью, как сын из нарты выпал. А мальчик был догадливый. Спрятался за ледяную кочку, прицелился и выстрелил прямо в глаз врагу. А потом и в другой глаз попал. Ослеп враг. Упал в снег и спрашивает: «Кто ты, победивший меня? Не вижу я». Когда узнал он, что это мальчик двухлетний его победил, удивился, а потом ему стыдно стало. И попросил он мальчика подать ему копье. Наставил враг острие копья себе в грудь, а другим концом упер его в лед. И сказал тогда враг: «Возьми моих оленей, ты победил меня, это твоя добыча. Поезжай к родителям». И с этими словами убил сам себя. А мальчик сел на нарту и вскоре догнал по следу родителей.
2: Киреки – малые коренные народы России.
1: Они называли себя анкалгаку – приморскими людьми. И жили в южных районах Чукотки вдоль Берингова моря. Киреки не кочевали, занимались морским промыслом и охотой. Летом жили в ярангах, зимой в землянках, укрепленных дерном и песком. Каждое такое жилище было просторным и вмещало в себя несколько семей. В 17 веке чукчи и коряки в жестоких войнах делили территорию. Кирекам не повезло. Они обитали как раз между ними. И доставалось несчастным, разумеется, и от тех, и от других. Это был небольшой народ. Он не мог оказать серьезного сопротивления. Следствием этой малоизвестной войны стало резкое сокращение кирекского этноса. А потом на Чукотку пришли русские и принесли с собой болезни, которые подкосили и без того сильно пострадавшее кирекское население. Спасла их советская власть. С ее приходом в землянках появились железные печи, а позже киреков и вовсе переселили в избы.
2: Не теряя корней, киреки.
1: Сведений об этом маленьком народе немного. Зато те, которые есть, удивительные. Или даже уникальные. Например, считается, что именно киреки придумали запрягать ездовых собак, как принято сегодня, попарно или поодиночке. Тогда как другие народы Северо-Востока до знакомства с этим способом всегда запрягали их веером. А главным человеком в кирекских семьях была женщина, что совсем не характерно для народов Северо-Востока России. Женщины руководили хозяйством и принимали участие в торговле. Бабушки и жены в семьях традиционно распоряжались продуктами, руководили мужчинами и учили их жизни. В кирекских сказках богатырь, перед тем, как пойти на охоту или на битву с врагом, часто спрашивал совета у кого? У бабушки.
2: Малые коренные народы России.
1: Еще одна интересная особенность – отношение к детям. Их не только любили и опекали, но и старались исполнять все желания. Именно поэтому в кирекских сказках дети всегда оказывались умнее своих родителей. И это не просто так. Киреки считали, что все родившиеся дети были их предками, вернувшимися в семью. Если рождался сын, то его считали некой реинкарнацией отца-матери. И имена малышам всегда подбирали строго из имен предков по материнской линии.
2: Не теряя корней, киреки.
0: По переписи 2010 года к Кирекам себя отнесли всего 4 человека. Ученые приготовились констатировать, народ исчез с лица земли. Насовсем. Язык утерян, фольклор тоже. Однако в 2021 году неожиданно их стало больше – 23 человека. Может, еще не все пропало? Может, есть надежда на возрождение?
2: Кереки – малые коренные народы России.
3: Игры человечества.
4: 17 век. Англия. Город Престон. Несколько подвыпивших британских лучников выходят из паба. Они разбивают окно соседнего одноэтажного дома, переворачивают пустую пивную бочку и засовывают ее в свободное от стекла отверстие днищем наружу. После чего начинается соревнование на меткость. У каждого солдата по одному арбалетному дротику в руке. Небольшая укороченная стрела. Кто попал в бочку, выиграл. Кто промахнулся, бежит за очередной порцией хмельного напитка. На всех. Говорят, именно так был изобретен дартс. Это, конечно, правда, но не вся. 1896 год. Тот же город Престон, тот же паб. Бочка, правда, другая. Участники сменились, но игра все та же. Плотник Брайан Гемлин пиво не любил, однако всегда с интересом наблюдал за каждым неофициальным турниром боевых стрелков.
5: Эй, парни, цель попали все. А кто из вас победитель? Как определить? Давайте-ка сделаем вот что.
4: И предложил разделить мишень на сектора. Чем ближе к центру попадала стрела, тем больше очков начислялось игроку. И наоборот. Идея понравилась. Осмышленный Брайан даже попытался ее запатентовать, но... Его обогнал более предприимчивый бизнесмен Томас Уильям Бакли, и вся слава досталась именно ему. Вор, одним словом. В дартс играет весь мир. Боевые стрелы уже давно никто не метает, их заменили дротики. Между дартсменом и мишенью лучше не стоять, опасно. Тем более, что в мишень попадают далеко не все. Потому что не все знают главные правила этой игры. Меткий глаз, твердая рука и железное спокойствие.
3: Игры человечества.
6: Уровень воды в реке Урал,
7: Центральный банк
6: области,
7: сохранил
6: на Крымском мосту.
8: Российские космонавты совершили
9: государственную думу после проекта о возможном продлении мосты.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
10: 1950-го. Название города Пермь.
11: Александр Флотовский, Константин Симонов.
3: Утро на радио «Звезда».
0: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
12: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников – программе «Геостратегия». Сегодня, после 20:00 вечера, в эфире «Радио Звезда». «Геостратегия».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки «Север» сжимают кольцо вокруг украинских вооруженных формирований в Харьковской области.

0: 1Б с грузовым кораблем «Прогресс» МС-35 успешно стартовала с космодрома Байконур. Корабль направится к МКС. Он доставит почти 2,5 тонны грузов для экипажа и работы станции. Топливо, воду, продовольствие и оборудование. Среди научного груза в том числе экзоскелет для дистанционного управления роботом. С его помощью космонавты будут отрабатывать операции при работах в открытом космосе. Стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента космической станции запланирована на 19 сентября. Эта миссия станет 95-й по счету доставкой грузов для МКС, сообщили в Роскосмосе. В Ханты-Мансийске открылась выставка «Энергия недр». Она покажет молодежи передовые цифровые технологии, освоение полезных ископаемых через мультимедийные модели и интерактивные игровые форматы, рассказала арт-директор выставки Евгения Антонова.
1: Придумать новый визуальный язык для того, чтобы рассказать нашей аудитории с фокусом на молодую аудиторию понятным и выразительным языком о тех сложных технологических процессах и тех технологиях, которые применяются для изучения недр Земли. Мы обратились к медиаискусству. Оно достаточно образное, выразительное.
0: Югра — это более 500 месторождений, которые дают почти половину всей нефти, добываемой в России, рассказал председатель правления компании «Газпромнефть» Александр Дюков.
2: Югра — это один из ключевых регионов нашей деятельности. Здесь, кстати, в Югре, в нашем предприятии «Газпромнефть Хантас» был создан цифровой двойник одного из наших месторождений. Здесь был создан первый полигон, на котором мы тестировали технологии работы с трудноизвлекаемыми запасами.
0: Выставка доступна для всех желающих при записи на экскурсию на сайте проекта. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Что такое фараон и как в него играть? Почему рыцарь Ланселот стал валетом? Кто пытался создать вечный двигатель, а получилась рулетка?
3: История азартных игр. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Забыв про мудрость, честь и стыд, он страх, судьбу и смерть презрит, и гибель ждет его, как всех, кто слишком верит в свой успех.
5: Это Шекспир, пьеса «Макбет». Сегодня мы поговорим об азартных играх. Аз-захр или азарт – слово арабского происхождения. В переводе означает «игральные кости». Это одно из самых древних видов развлечений. Бабки или костяшки были известны во всех уголках планеты еще 4000 лет назад. Жребий бросали везде и повсюду – в Китае, Скандинавии, Индии и в Северной Америке. Полагаясь на удачу, люди ставили на кон все, что у них есть, лишь бы победить и получить выгоду. Это и есть азарт.
7: Игры человечества.
8: Она была популярна у древних римлян и египтян. Азартная, бесовская забава. Ее любили Геродот, Евклид и Гомер. Ахиллес и Аякс так увлеклись этой игрой во время службы в карауле, что пропустили вылазку троянцев. Мушкетер Атос однажды рискнул и умудрился проиграть своего верного слугу, а король Англии Генрих VIII – колокола собора святого Павла. Великий Данте в своей божественной комедии с горечью отмечал:
9: «Когда кончается игра в три кости, то проигравший снова их берет и мечет их один в унылой злости, другого провожает весь народ».
8: Игра в кости едва ли не самая древняя в мире. Первые упоминания о ней относятся к X веку до нашей эры. С тех пор правила практически не изменились. На ровную поверхность бросают два кубика, то есть две кости. Канонический кубик – это многогранник. У него 6 сторон или грань. На каждой нанесены очки. Это может быть все что угодно: точки, черточки, звездочки. При классической разметке противоположные стороны кубика в сумме должны составить цифру 7. 6 очков против 1, 5 против 2, 4 очка против 3. Дальше все просто. Бросил кости и смотришь, сколько очков выпало. Минимальное количество 2 очка, максимальное 12. У кого больше, тот и победил.
7: Игры человечества.
8: Изначально кубики делали из костей животных. Отсюда, кстати, и название. Затем в дело пошли бронза, мрамор, янтарь, золото и даже хрусталь. Сильные мира сего тоже любили играть. Самую удивительную партию в кости провели 1000 лет назад два короля – норвежский Олаф II и шведский Улов Заботливый. Они никак не могли определить, кому из них принадлежит небольшой остров. Когда переговоры зашли в тупик, спорную территорию разыграли. Швед выбросил 2 шестерки и уже начал было праздновать, когда Олаф метнул кости с такой силой, что одна из них раскололась. Целая кость и 2 половинки в сумме показали число 13. Этот бросок признали победным, и остров достался Норвегии.

0: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Еще одна разновидность азартных игр – карты. По легенде, они родились на территории Южной Азии. К примеру, одна старинная индийская колода состояла из 96 листов картинок. Такие карты имели 8 мастей и были круглыми. А принцип игры напоминал больше шахматы, чем современный покер. В Европе карты появились приблизительно в 14 веке, и привезли их туда арабы. Эти карты внешне напоминали таро. Правда, вместо 8 они имели уже 4 масти. Столько же их сегодня. Причем у каждой игральной фигуры картинки, то есть лицевой карточной стороны, был и остается свой прототип. Определенный исторический или мифологический персонаж. Это довольно-таки интересная история. Перечислим их всех. Карл Великий, черви. Александр Македонский, трефы. Царь Давид, бубны. Юлий Цезарь, пики. Это короли, все 4. Идем далее. Теперь дамы. Начнем в том же порядке, по мастям. Елена Прекрасная, она же Троянская, она же Елена Спартанская, черви. Гвиневра, супруга короля Артура, трефы. Королева Рахиль, персонаж из Библии, бубны. Афина, богиня мудрости, пики. Это у нас дамы, полный квартет. Затем следуют валеты. Тут свои 4 мушкетера. Давайте всех перечислим и никого не забудем. Лагир, французский полководец эпохи Столетней войны, пики. Ланселот Озерный, он же рыцарь круглого стола, трефы. Полководец Гектор, он же Троянский принц, бубны. И последний герой Ажье Датчанин, рыцарь Карла Великого, пики. Это у нас валеты, все 4. Спрашивается, зачем все это знать обычному человеку? К чему вся эта информация? Как утверждал чешский писатель-сатирик Ярослав Гашек, если уж сел ты играть в карты, то любая информация и любые, даже занудные исторические сведения лишними никогда не будут. И был прав.
2: Чтобы нажить состояние игрой в карты, надобно знать целый ряд самых различных трюков, носящих общее название шулерство. Это своего рода расчет, и если ты хорошо передергиваешь, тебе нечего опасаться, что ты когда-либо испытаешь бедность, лишение и нищету. Однако не забывай ежедневно тренироваться дома, чтобы не выйти из формы и сохранить ловкость и гибкость пальцев. Юный игрок-профессионал, не берись за такие игры, которые не носят характера азартных и имеют мизерные ставки. Это бесцельная трата времени. Здравомыслящий человек презирает подобные игры, ибо они не что иное, как самонадувательство. Играй только на крупные суммы. И объектом своей добычи выбирай лишь круглых идиотов, находящих развлечение в том, что ты снимаешь с них последние штаны. Если же они случайно обнаружат какую-нибудь карту у тебя в рукаве или под столом, не показывай дурного настроения. Хороший тон предписывает не обращать внимания на подобные пустяки. Если тебе будет доказано, что ты шулер, ступай домой и набей себе перед зеркалом морду за то, что ты такой разиня. Когда же тебя выведут на чистую воду во второй и третий раз, брось игру и ступай в монастырь, шляпа.
3: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным, но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи», номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Реклама.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
1: Продолжаем говорить об азартных играх.
7: А в ненастные дни собирались они часто. Гнули, бог их прости, от 50 на 100. И выигрывали, и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом.
1: Это Пушкин. Играть Александр Сергеевич начал еще в лицее. Он часто рассказывал сокурсникам о своих визитах к некой старой гадалке на картах по фамилии Кирхгоф. Та предсказала будущему поэту, что он прославится 2 ссылками, но при этом проживет долго, если только в 37 лет не случится с ним беды от белого человека или коня.
8: Прямо чертовщина какая-то. Дантес-то, известное дело, был блондином, а ездил в полку на белом коне.
1: Так вот, все сбылось, карты не обманули. Но был еще и первый пункт предсказания – скорое получение денег. Ждать их Пушкину было неоткуда, так что он не поверил. Но, вернувшись вечером домой, обнаружил, к своему удивлению, конверт с деньгами. Это лицейский товарищ, уезжая надолго за границу, вернул карточный долг, про который Пушкин благополучно забыл. Вот и не верь старым гадалкам, да еще с фамилией Кирхгоф. Просто пиковая дама какая-то.
9: Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно, сели ужинать в 5:00 утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом, прочие в рассеянности сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие. «Что ты сделал, Сурин?» – спросил хозяин.
10: «Проиграл по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив. Играю мирандолем, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а все проигрываюсь».
9: «И ты ни разу не соблазнился? Ни разу не поставил на руте? Твердость твоя для меня удивительна». «А каков Герман?» — сказал один из гостей, указывая на молодого инженера. «Отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного пароли, а до 5 часов сидит с нами и смотрит на нашу игру».
10: «Игра занимает меня сильно», — сказал Герман. «Но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее».
9: «Герман немец, он расчетлив, вот и все», — заметил Томский. «А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна». «Как? Что?» — закричали гости. «Не могу постигнуть», — продолжал Томский, — «каким образом бабушка моя не понтирует?»
10: «Да что ж тут удивительного», — сказал Нарумов, — «что 80-летняя старуха не понтирует».
9: «Так вы ничего про нее не знаете?»
10: «Нет».
9: «Право, ничего!»
10: «О, так послушайте! Надобно знать, что бабушка моя 60 лет тому назад ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтобы увидеть «Лавеню Московит».
9: Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости. В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить. Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся как огня. Однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали 500 000, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна в знак своей немилости. На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений, думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рознь, и что есть разница между принцем и каретником. «Куда? Дедушка бунтовал! Нет, да и только!» Бабушка не знала, что делать. С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного. Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня и прочее. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих записках говорит, что он был шпион. Впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решила к нему прибегнуть. Написала ему записку и просила немедленно к ней приехать. Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала, наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность. Сен-Жермен задумался. «Я могу вам услужить этой суммою», — сказал он, «но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство. Вы можете отыграться». «Но, любезный граф», — отвечала бабушка, «я говорю вам, что у нас денег вовсе нет». «Деньги тут не нужны», — возразил Сен-Жермен. «Извольте меня выслушать». Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал. Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал. В тот же самый вечер бабушка явилась в Версаль, «Ожо де ля Рейн». Герцог Орлеанский метал. Бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдание сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала 3 карты, поставила их одну за другую, все 3 выиграли ей Соника, и бабушка отыграла совершенно.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш разговор об азартных играх. Пушкин очень трепетно относился к картам и говорил, что это его единственная в жизни привязанность, утверждали современники поэта. Но мало кто знает, что у Александра Сергеевича была одна, только одна, любимая карточная игра.
11: Игры человечества.
12: Тройка, семерка, туз выиграют тебе сряду, но тем, чтобы ты в сутки более 1 карты не оставил.
13: Это Пушкин, «Пиковая дама», разговор пожилой графини с Германом. Но что это за игра? Покер, бридж, вист? Нет. Это фараон. Популярная карточная забава, известная во Франции еще в конце 17 века. Правила очень простые. В колоде 44 карты. Младшая двойка, старшая туз. Минимальное количество участников – 2. Игрок и банкомет. Все начинается с игрока. Он на удачу достает из колоды любую карту. Например, даму. Игрок кладет ее перед собой, рубашкой вверх, после чего мелом пишет на карточном столе сумму, которую он ставит, или просто накрывает карту деньгами. Теперь очередь за банкометом. Если ставка его устраивает, он начинает раскладывать карты по одной штуке справа и слева от себя, лицом, то есть картинкой вверх. Правая стопка карт считается территорией банкомета, слева – стопка игрока. Куда упадет нужная карта, в нашем случае дама, тот и выиграл.
11: Игры человечества.
13: Азартная, страстная, рисковая. Сегодня эта игра уже не столь популярна, как во времена Пушкина. В наши дни фараонят, как правило, дома, в семейном кругу. И не на деньги, а на интерес. Но победители и проигравшие есть всегда. Последние, кстати, утверждают, если выпала дама пик, к ней стоит присмотреться. Иногда она злорадно ухмыляется и даже подмигивает. Не иначе уже знает исход игры.
11: Игры человечества. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Выборы в России состоятся в строгом соответствии с законом и в установленные сроки. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к гражданам перед выборами в Государственную Думу. Президент напомнил, что выбирать депутатов впервые после воссоединения с Россией будут жители Донбасса и Новороссии.
2: Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны.
1: Владимир Путин призвал россиян обязательно принять участие в выборах, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября. Президент считает, что выборы станут ответом тем, кто хочет ослабить и лишить суверенитета Россию. Подразделения группировки «Север» сжимают кольцо вокруг украинских вооруженных формирований в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что ведется сражение за село Малое Волчье. В ведомстве также сообщили о предотвращении попытки штурмовой группы противника прорваться из окружения в районе Гогина. Враг несет потери в личном составе и технике. Зона контроля расширяется. Нанесены удары по подразделениям боевиков в Приколотном, Петропавловке, Новоалександровке и в Сумской области, добавили в оборонном ведомстве. В вакцине «Мультикан-8» обнаружен смертельный вирус болезни АОЭСКИ. Именно он стал причиной массовой гибели собак. Россельхознадзор подтвердил причинно-следственную связь между применением 20-й серии препарата и летальными случаями у животных. По данным ведомства, в образцах вакцины лабораторно выявлен животный вирус, который не должен присутствовать в составе препаратов. Генеральная прокуратура поручила провести проверку в отношении производителя компании «Ветбиохим». Ранее Россельхознадзор призвал компанию уничтожить остатки 20-й серии вакцины и приостановить ее реализацию. Количество бронирований гостиниц в России этой осенью оказалось на 9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Российский союз туриндустрии. На фоне общего снижения растет спрос на размещение в Сибири и на Дальнем Востоке. Туристы все чаще выбирают отели в этих регионах. В Союзе отмечают, что на рынке внутреннего туризма продолжается перераспределение спроса. Часть путешественников отказывается от традиционных направлений и рассматривает более удаленные регионы страны для осенних поездок. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
8: Продолжаем наш рассказ об азартных играх. До наших дней сохранилось множество совершенно жутких преданий о том, как мужчины использовали в качестве ставок своих жен, сестер, дочерей, собственную душу или даже части тела родственников. Ради быстрой наживы люди были готовы на все. Неудивительно, что карты Бабки-костяшки и тараканьи бега повсюду и регулярно запрещались. В России 17 века издавались, к примеру, вот такие указы.
4: Должно унимать всяких людей, чтобы не пили и не бражничали, чтоб карт игральных не имели и никаких своих товаров на кон не ставили, и чтоб никакими вымыслами никакой обиды и разорения людям не чинили.
8: Все правильно написано. Да вот только кого это останавливало? Народ играть продолжал. Разорялись целые семьи, родовые усадьбы и даже крупные предприятия. Нужно было что-то делать. В буквальном смысле спасать народ. И выход вроде как нашелся.
9: Теперь так не принято. История правил поведения.
10: В 1801 году на российский престол зашел Александр I. Новый император с детства ненавидел придворный этикет.
11: И что за удобство, когда тебе прислуживают? Мне гораздо больше помогает один единственный камердинер, чем все эти царские полотеры и лизоблюды. К счастью, у нас уже понимают. Место во дворце не есть должность и не может наполнять все деятельности человека.
10: Александр поселился в царском селе, где вел абсолютно уединенную жизнь. Никаких лакеев, никаких слуг, никаких фрейлин. Император сам просматривал счета всех расходов, сам распечатывал почту, один гулял в парке без какой-либо охраны. Часовые стояли только у дворца.
11: А зачем мне свита? Убирать за мной? Подносить перо и бумагу? Накрывать пледом? Сам справлюсь. К чему кого-то заставлять? К тому же, как можно до такой степени унижать достоинство простого человека?
10: Александр полностью изменил придворный этикет своего отца, Павла I. Запретил торжественные выезды императора, а старинный обряд коленопреклонения и целования руки монарха заменил вежливым, учтивым поклоном. Теперь для изъявления благодарности разрешалось целовать государя в плечо. Александр I любил все новое, современное. Он предоставил нашим дворянам большую свободу в выборе одежды. Что модно, то и носи. Говорят, когда в 1801 году в Петербурге увидели мужчину в невиданной доселе круглой шляпе, то от неожиданности сразу несколько впечатлительных дам упали в обморок. Но император и не думал останавливаться. Он разрешил уезжать за границу всем, кому заблагорассудится. Обычай выходить из кареты при встрече с экипажем государя отменил. Зато предписал народу ежедневно изучать науки всяческие, иностранные языки, особливо французский, а также заниматься различными искусствами – музыкой, стихосложением, танцами. В 1801 году государь подписал особый указ об истреблении непозволительных карточных игр. Однажды Александра спросили, зачем он запрещает народу развлекаться. Император глубоко вздохнул и ответил:
11: «Толпа бесчестных хищников, с хладнокровием обдумав разорение целых фамилий, одним ударом исторгает из рук неопытных юношей достояние предков, веками службы и трудов уготованное. Сему не бывать».
10: И действительно, согласно предписанию русского царя, всех уличенных в карточных играх немедленно брали под стражу и предавали суду.
7: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
8: Продолжаем наш рассказ. В 1765 году во Франции появилось первое устройство для игры в рулетку. Авторство приписывают офицеру полиции Габриэлю де Сартине, который задумал некую азартную игру, в которой невозможно было бы жульничать. По другой версии, рулетка – результат неудачного эксперимента французского философа и математика Паскаля. Он якобы пытался создать вечный двигатель, но получилось то, что получилось. Как известно, страстным поклонником рулетки был Федор Достоевский.
4: У него есть вещи, которым веришь и которым не веришь. но есть и такие правдивые, что, читая их, чувствуешь, как меняешься сам. Слабость и безумие, порок и святость, одержимость азарта становились реальностью, как становились реальностью пейзажи и дороги Тургенева и передвижение войск, театр военных действий, офицеры, солдаты и сражения у Толстого.
8: Это слова Эрнеста Хемингуэя о Достоевском. Что ж, Федор Михайлович действительно знал об азартных играх абсолютно все. А про рулетку и подавно. Писатель даже начал разрабатывать собственную систему, которая позволила бы ему обогатиться. Однако колесо фортуны все равно отказывалось подчиняться математическим законам. В один из своих визитов в Висбаден Достоевский проигрался настолько сильно, что владелец отеля фактически заключил его под домашний арест до уплаты долга. Соотечественники помогли литератору заплатить по счетам, но чтобы поправить свое финансовое положение, Федор Михайлович подписал договор с издателем о написании новой книги. Так появился роман «Игрок».
12: «Как-то не смешно, что я так много жду для себя от рулетки, но мне кажется еще смешнее рутинное мнение, всеми признанное, что глупо и нелепо ожидать чего-нибудь от игры. И почему игра хуже какого бы то ни было способа добывания денег? Да, например, хоть торговля. Оно правда, что выигрывает из сотни один. Но какое мне до того дело? Во всяком случае, я определил сначала присмотреться и не начинать ничего серьезного в этот вечер. В этот вечер, если бы что и случилось, то случилось бы нечаянно и слегка. Я так и положил. К тому же надо было и самую игру изучить, потому что, несмотря на тысячи описаний рулетки, которые я читал всегда с такой жадностью, я решительно ничего не понимал в ее устройстве до тех пор, пока сам не увидел. Во-первых, мне все показалось так грязно, как-то нравственно, скверно и грязно. И отнюдь не говорю про эти жадные и беспокойные лица, которые десятками, даже сотнями обступают игорные столы. Я решительно не вижу ничего грязного в желании выиграть поскорее и побольше. Мне всегда казалась очень глупую мысль одного отъевшегося обеспеченного моралиста, который на чье-то оправдание, что ведь играют по маленькой, отвечал тем хуже, потому что мелкая корысть. Точно мелкая корысть и крупная корысть не все равно. Это дело пропорциональное. Что для Ротшильда мелко, то для меня очень богато. А насчет наживы и выигрыша, так люди и не на рулетке, а и везде только и делают, что друг у друга что-нибудь отбивают или выигрывают. Гадки ли вообще наживы и барыш — это другой вопрос. Но здесь я его не решаю.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
8: Продолжаем наш разговор. Достоевского буквально заклевали. Мол, совсем слабый человек, никакой силы воли. Проиграл даже последние панталоны. Все так. Но разве Федор Михайлович один такой? Почему именно на него спустили всех собак? Почему забывают, что очень азартными людьми были многие известные личности? Кого-то этот список может даже шокировать. Начнем. Грибоедов, Лермонтов, Некрасов, Толстой, Чехов. Это наши ценители карт и рулеток. А вот и фамилии иноземных супостатов. Французский писатель и философ эпохи Возрождения Мишель де Монтень, английский дипломат и первый лорд адмиралтейства Джон Монтегю, художник Клод Моне, философ и математик Рене Декарт, кто там еще? Казанова, Мария Антуанетта, президент США Ричард Никсон, Фрэнк Синатра. Сразу оговоримся. Это всего лишь любители азартных игр. Простачки. Потому что настоящий профессионал никогда не назовет своей реальной фамилии.
9: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
13: Вторая половина 19-го столетия. Куба, Гавана. Один из самых крупных центров игровых развлечений в Северной и Центральной Америке. Казино, гонки, карточные ставки.
14: Именно сюда в 1856 году приезжает один из самых опытных европейских шулеров в мировой истории. И приезжает неспроста.
15: Я заранее приобрел большую партию карточных колод средней ценовой категории. Такие обычно закупают оптом для всех игорных домов. Каждую карту отметил специальным крапом. Небольшие аккуратные царапины и проколы. Если вдруг заметят, что вряд ли, то наверняка примут за обычный заводской брак. Колоды я отправил в Гавану, где специально нанятые торговые агенты распределили их по казино. Теперь мои крапленые карты лежали на каждом столе. Настала пора играть по-крупному. И я отправился в Гавану.
9: Плутовство.
14: Сеньор Бьянко родился в Испании в первой половине 19 века в семье греков-переселенцев. Считался лучшим карточным мошенником Европы. Его разыскивала полиция сразу в нескольких странах, и талантливый аферист решил бежать за океан, а заодно покорить легендарную Гавану, игровую Мекку того времени.
15: Я был неплохим актером. Во время игры всегда жаловался на огромный проигрыш в другом месте. Причем прибеднялся так талантливо, что меня искренне жалели. Первую, как правило, небольшую ставку я, конечно же, проигрывал. Зато потом в руках-то знакомые карты. Мои, крапленые. Кстати, больше двух раз в одном и том же казино я не играл. Зачем привлекать внимание?
14: Он действительно не хотел выделяться из толпы. Сеньор Бьянко сам чистил свой костюм, снимал комнату в дешевом отеле, никогда не ел в ресторанах и даже бесплатное шампанское не пил, ссылаясь на привычку к более скромной жизни. Опытный авантюрист не тратил много денег, кроме специальных подставных проигрышей, повсюду ходил пешком, подавал милостыню нищим. Заподозрить в шулерстве такого сдержанного и во всем умеренного человека вряд ли кто мог. Беда пришла, откуда не ждали.
15: В Гаване неожиданно объявился еще один большой игрок. Мой, если можно так сказать, коллега. Я его хорошо знал, француз Лафаркат. Он быстро понял, что к чему, и предложил два варианта – партнерство или полиция. Я выбрал сотрудничество.
9: Плутовство.
14: И деньги потекли рекой. Всего за пару месяцев мошенники обманули десятки казино на общую сумму 3 миллиона долларов. Однако француз Лафаркат не знал меры. Строгие правила аферы не соблюдал. Тратил огромные суммы, играл сразу на выигрыш, делал крупные ставки. К тому же вел он себя очень развязно. Скупал ювелирные украшения, пользовался бесплатной выпивкой, постоянно буянил, кутил. Сеньор Бьянко был вне себя.
15: Какой же он все-таки болван. Я ведь предупреждал не привлекать к себе внимания, но нет. На все упреки француз только отшучивался. Я понял тогда, добром это не кончится.
14: В 1856 году француза Лафаркада разоблачили и арестовали. К тому времени сеньора Бьянко на Кубе уже не было. Он благополучно вернулся в Европу миллионером и, сойдя с корабля, испарился. Теперь он был богат и вполне мог сменить не только имя, но и род занятий. Больше о талантливом игроке никто ничего не слышал.
8: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории азартных игр. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
16: Пройдут столетия, наши праздники.
17: И каждому дано яблоко.
18: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
19: Пред нами огромные, разнообразные работы.
7: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
15: Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены.
13: Многовековая история мостов. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
20: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
21: Кутузов
20: отравился
21: перец. А викинги шлемы с рогами носили.
22: Аляску продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
23: Увидел на выставке доспехи рыцарей. И что-то они мне какими-то маленькими показались.
24: Так в древности все люди были гораздо ниже ростом.
7: А вот и нет.
15: Средний рост человека в разные периоды то увеличивался, то уменьшался. Многое определяли условия жизни. Были ли эпидемии, войны, каковы климат и качество питания. Формула такая. Факторы благоприятные, люди подрастают. Интересно, что кроманьонцы, активные охотники и собиратели, были весьма рослыми – 175-180 сантиметров. Позднее, с переходом на земледелие, появилась зерновая диета, и средний рост снизился.
7: Исторические мифы и заблуждения.
15: В Средневековье стартовало с показателей 170 сантиметров. Тоже немало. Однако эпидемии, бродившие по городам и странам в последующие столетия, периодические неурожаи – все это скажется на росте населения. Он упал до 165 сантиметров, а в ряде регионов было и того меньше. А вот за последние 100 лет мы и правда вытянулись. В среднем на 10 сантиметров.
24: Ага, медицина, питание заметно прибавили.
15: Да, но помним, что это средние значения. Во все времена в любом обществе были и очень высокие люди, и те, у кого рост совсем небольшой.
7: А вот и да.
25: Знаменитые и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
26: Около озера Ван в Турции когда-то находилась древняя столица государства Урарту Тушпа. Центром ее была одна из самых неприступных крепостей всех времен и народов – Ванская скала. Урарты были искусными строителями и инженерами. Они сумели превратить настоящую скалу, стоявшую на берегу озера, в удивительный бастион, дворец, храм. Прямо внутри горы были высечены обширные царские палаты. Между различными уровнями твердыни проложены лестницы. В тех местах, где на скалу было легче взобраться, высились крепостные стены с могучими воротами. Древний армянский историк упоминает роскошные здания в три этажа, расписанные яркими красками. Но что за город, что за крепость, если нет достаточного количества воды? Озеро Ван тут помочь не могло, потому что оно соленое. Для орошения полей и снабжения города питьевой водой требовалось что-то иное. И царь Урарту Минуа построил 70-километровый водный канал. Это грандиозное сооружение с кладкой высотой до 15 метров с навесным водным мостом через реку Хашаб действует до наших дней. Без перебоев. В течение 2500 лет. И до сих пор снабжает пресной водой районы современного города Ван. Единственная реконструкция канала была произведена в 1950 году, когда отдельные стены водопроводов укрепили железобетонными конструкциями. Ученые считают, что инженерные характеристики этого канала ничуть не уступают современным гидротехническим сооружениям. Но земная слава непрочна. Через несколько столетий после падения Урарту молва будет приписывать строительство канала легендарной ассирийской царицы Семирамиде. А имя Минуа будет забыто. Долгое время крепость на Ванской скале была неприступна. Однако всякое величие когда-нибудь идет на спад. Так случилось и с Урарту. В VI веке до нашей эры Тушпа была захвачена и разрушена медийцами. Позднее Ванская скала использовалась многими народами и государствами как крепость и опорный пункт. Например, во времена Османской империи турки вновь построили в ней крепостные стены с бойницами, а также мечеть, школу, казармы. Даже царским гробницам в нижних этажах пещеры нашли применение. Стали использовать их в качестве тюрьмы. В последний раз крепость участвовала в боевых действиях уже в 20 веке. Во время Первой мировой войны и получила серьезные повреждения в результате пушечного обстрела. Но даже сейчас древним развалинам Тушпы не светит тихая музейная жизнь. Вокруг продолжают кипеть сражения между турецкой армией и курдскими сепаратистами. Видимо, такова судьба этого города и этой твердыни. На ее могучих стенах вполне мог бы красоваться девиз «И вечный бой! Покой нам только снится!» Тушпа.
25: Старый город. Всемирная история.
0: Граф де ля Фер?
1: Я. Yeah.
0: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
1: Я. Yeah.
0: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
1: Я. Yeah.
0: Аббат Дербле?
2: Я. Yeah.
0: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
3: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Власти Хабаровского края планируют запустить 330 тысяч беспилотников в этом году. Уровень локализации их производства в регионе достиг 80%, доложил президенту Дмитрий Демешин. Глава Хабаровского края также рассказал о развитии авиационной отрасли в регионе.
2: Подходим к развитию кластерно, окружаем заводы малыми технологическими компаниями. Региональные компании наладили производство жгутов, кабельных сетей, режущего инструмента, освоили не только механообработку, но и выпуск дверей, люков. Наладили системные поставки вертикально интегрированные предприятия «Рустеха». Мы решаем вопрос сейчас со сборкой двигателей ПД-8. Это позволит нам полностью локализовать производство самолетов.
1: Губернатор отметил, что регион готовится к запуску научно-производственного центра беспилотных авиационных систем. Кроме того, в Хабаровском крае намерены создать университетский кампус, где

0: 14 сентября наш корабль выполнял задачи в нейтральных водах Балтийского моря. Он обнаружил вертолет ВВС Дании. Тот следовал курсом на сближение с российским боевым кораблем и на вызовы по международному каналу связи не отвечал. Для предотвращения провокации со стороны датского вертолета командир корвета выпустил сигнальные световые ракеты. После этого вертолет покинул район нахождения российского боевого корабля. Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но не строит иллюзий. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи. Россия открыта как к двусторонним, так и к трехсторонним переговорам и никогда от них не отказывалась, подчеркнул Лавров. Он также отметил, что все предыдущие переговорные процессы были прерваны не по инициативе России. По словам министра, США предпочитают трехсторонний формат переговоров. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков назвал Абу-Даби приоритетной площадкой для дискуссий с Украиной и США. В вакцине Мультикан-8 обнаружен смертельный вирус болезни АОЭСКИ. Именно он стал причиной массовой гибели собак. Россельхознадзор подтвердил причинно-следственную связь между применением 20-й серии препарата и летальными случаями у животных. По данным ведомства, в образцах вакцины лабораторно выявлен животный вирус, который не должен там присутствовать. Генеральная прокуратура поручила провести проверку в отношении производителя компании «Ветбиохим». Ранее Россельхознадзор призвал компанию уничтожить остатки 20-й серии вакцины. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это Радио Звезда. Сегодня с нами Тимофей Бордачев, доктор политических наук и программный директор клуба «Валдай». Тимофей, приветствуем вас.
2: Здравствуйте, Анна.

0: Тут накануне вслед за Восточным экономическим форумом состоялся БРИКС, саммит БРИКС в Нью-Дели. Ну и, в общем-то, показал, что постепенно тот самый разворот на восток набирает обороты. И из площадки, скажем так, согласования позиций превращается этот форум уже в такой серьезный, не форум, сама организация БРИКС, в центр глобального управления. Что интересно и на что обратил внимание наш президент, внутренняя торговля стран БРИКС достигла 1,2 триллиона долларов. А на само объединение приходится почти половина прироста мировой экономики. И из этого что следует? Ну, какие-то логические вещи, такие как, например, опять-таки, о которых говорил наш президент. Предложение прозвучало расширить Совет Безопасности ООН за счет государств Азии, Африки, Латинской Америки. Уже не абстрактный призыв, а, в общем-то, призыв к справедливости и требование привести текущую ситуацию в соответствии с экономической реальностью. Я имею в виду текущую политическую ситуацию. Это с одной стороны. С другой стороны, в контексте того самого разворота на восток, мы себя продолжаем переосмысливать в окружающем пространстве. И есть такое выражение относительно Сибири, как Россия осваивала Сибирь. Иконой и топором. А если взять, например, Среднюю Азию, то оказывается «Плуг и стремя». Это я к вопросу о том, что новая книга, Тимофей, вышла у вас. «Плуг и стремя. Как Восток стал частью политической культуры России». И очень все интересно, одно к одному сходится сегодня и сейчас. Я предлагаю об этом поговорить. Ну, все-таки, наверное, тогда... вначале окунувшись в ретроспективу событий, с вашего позволения.
1: Ну, давайте попробуем. Ретроспективу событий сегодняшнего дня или более широкий исторический контекст?
0: Относительно того, что есть Россия в контексте Востока. Я как раз-таки о книге, которая вышла очень к месту.
1: Ну, вы знаете, главная идея, с которой, собственно, начинается эта книга, звучит следующим образом. Россия – это не часть Запада и не часть Востока, но Восток – это часть России.
0: О, красиво.
1: Потому что именно с Востоком, там, с кочевниками Евразийской степи, с народами Поволжья, с народами Сибири, а затем с народами Казахстана и Средней Азии, Россия непрерывно и русский народ непрерывно взаимодействует на протяжении уже более чем 1000 лет. Это те люди, это те цивилизации, с которыми у нас никогда не было четких идеологических либо топографических разделительных барьеров. Вот с Европой у нас тоже открытое пространство, в принципе. Но там у нас всегда были четкие идеологические барьеры за счет существования консолидированного римско-католического мира, который потом стал миром западным. А вот на Востоке и мы, и наши соседи, мы жутко воевали часто между собой. Неисчислимые бедствия нам принесло татаро-монгольское нашествие. Это все было. Борьба была жестокая. Но при этом никогда не было цивилизационной границы. И эта цивилизационная граница, она так и не возникла и не возникнет. Может быть, она где-нибудь по Амударье там проходит, на границе с Афганистаном. Да и то вопрос, который может обсуждаться. Вот это, мне кажется, в российской истории... наверное, самое важное и самое непрерывное явление, связанное с отношениями России и окружающего мира. А сейчас вот то, что мы к этому люди привычны, то, что мы тысячелетиями, будучи обликом своим, современной культурой, будучи европейцами, мы при этом от Востока никогда не были закрыты. Вот сейчас это помогает нам и деятельности таких организаций, как Шанхайская организация сотрудничества, был саммит перед Восточным экономическим форумом в Бишкеке, а БРИКС, где значительное количество стран-участниц, это восточные государства, включая Индию. Индия тоже Восток. Да? Китай, Индия, самые крупнейшие участники БРИКС, это восточные страны. Народы Востока. Вот мы здесь, в принципе, себя очень комфортно чувствуем, потому что у нас отношения и общение постоянное с Востоком в крови, а во-вторых, потому что мы никогда не выставляем идеологических требований для того, чтобы сотрудничать, в отличие от западников.
0: Если углубиться в контекст наших отношений с Востоком, что было, скажем так, залогом успеха? Учитывая контекст наших постоянных конфликтов, о которых вы уже сказали, но что позволило нам выйти все-таки на эту траекторию, скажем так, сегодняшним языком эффективного взаимодействия? Вы сказали, подметили, да, очень важную вещь относительно отсутствия идеологического давления и возможности сосуществовать,

0: и общаться на основании взаимного уважения, взаимной выгоды и так далее. А только ли это или еще что-то? Вообще, в чем, в принципе, эта специфика заключается?
1: В первую очередь, отсутствие любой способности закрыться от внешнего мира. Россия никогда не жила закрытой от внешнего мира. Для нее это всегда было противоестественным состоянием.
0: Неспособности, наверное, возможности отсутствие.
1: Да, отсутствие возможности. Нет, отсутствие именно способности. Желания.
0: Желания, да.
1: Необходимости вот, это
0: необходимости.
1: Делать. Да? Вот. Вот, например, Запад, он постоянно был закрыт от внешнего мира. Для него закрытость вот этого райского сада, противопоставление себя другим, мы райский сад, они джунгли, для Запада это всегда был главным алгоритмом позиционирования себя в мире и идентификации себя. В каком-то смысле, кстати, для Китая тоже. Да? Великая цивилизация, окруженная варварами, тоже такой же подход. А вот Россия, будучи при этом, как мы уже говорили, по нашему облику и многим культурным признакам европейским народом, мы никогда не были закрыты от других. Мы всегда были и достаточно прагматичны, с одной стороны, чтобы понимать, что сотрудничать всегда лучше, чем бороться. А с другой стороны, мы никогда не возводили идеологию в абсолют. Мы всегда были готовы признать за другими их собственное право на культурный уклад. И поэтому в этом Россия, собственно, состоит уникальность России, да, что мы не плавильный котел, и мы не будем плавильным котлом. У нас останется русская культура, татарская культура, тувинская культура, якутская, башкирская, культура народов Северного Кавказа. Но мы идем вместе по историческому пути.
0: В оркестре народов.
1: В оркестре народов. Мы идем вместе по историческому пути, и мы решаем одну задачу, самую важную, своей свободы и независимости, которую мы отстаем совместно в одних военных рядах. То знаете, и это начинается очень рано. В книжке «Полк и стремя. Как Восток стал частью политической культуры России» в самом начале приводится цитата из летописи, Ипатьевская летопись, под 1155 годом. Тогда кочевые народы степи, некоторые из них уже перешли на службу в состав Киевского государства и вместе с нами воевали с такими же кочевниками, с половцами. И после одного сражения, по словам летописца, вот эти вожди кочевых племен приходят к Юрию Долгорукому и говорят ему: «Мы умираем за землю русскую с твоим сыном и жизни свои складываем за твою честь». То есть уже в середине XII века эти люди, которые не православные, которые кочевники степные, но которые уже к тому времени 50-70 лет живут в составе внутри Киевского государства, они уже рассуждают, по мнению летописца, и ведут себя как русские. Они умирают за землю русскую с твоим сыном, с сыном князя. И вот это очень быстро происходит. Нигде больше мы таких примеров не видим. А в Испании иногда были союзы между христианами и мусульманами, но они все быстро закончились. А в 1492 году испанские короли всем мусульманам сказали, что либо вы креститесь, либо мы вас изгоняем, либо мы вас уничтожаем. Ну, и евреям то же самое сказали. А Византийская империя, у нее были на службе кочевники, другие народы, не основные, но они там никогда не становились частью этого народа. Византия всегда была закрыта от культурного такого, четко оберегала свою культурную, античную и христианскую основу и никого не внутрь не пускала. А мы сюда пускали, мы никогда не боялись этой открытости. И вот в этом, наверное, самое важное. Не бояться открытости, уметь управлять открытостью, а понимать культурное разнообразие, но при этом понимать, что это общее наше русское государство, российское, русское, и где мы идем по историческому пути.
0: С вашего позволения, небольшая пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице. Хэштег «Женщины СВО».
3: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям, защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
0: А почему все-таки плуг и стремя?
1: Мне показалось, что когда мы долго думали с коллегами из издательства АСТ, как будет книжка называться, для того, чтобы она была запоминающаяся, узнаваемая, у нас было несколько идей, в том числе связанных там, с летописной терминологией «свои поганые». То есть это не христиане на русской службе. В итоге мы решили, что плуг и стремя
0: поганые от слова язычники для понимания.
1: Да, конечно. В итоге мы решили, что плуг и стремя – это, наверное, наиболее такие ёмкая метафора, олицетворяющая единство и постоянное взаимодействие сельскохозяйственного оседлого труда и кочевнического образа жизни. Вот вообще в значительной степени книжка, она опровергает, так скажем, мягко спорит с известным тезисом, крупными историками тезисом, отстаиваемым об постоянном противостоянии леса и степи, да, вот земледельцев и кочевников. Противостояние было, но при этом было постоянное слияние и постоянное теснейшее взаимодействие. И не только на войне, но и в гражданской жизни.
0: Так что же мы собою, своим собственным, только одним лишь существованием опровергаем вот эту известную парадигму относительно леса и степи? Это что это, свойство русской цивилизации? Или какой вы даете здесь ответ, размышляя по поводу русских и Востока?
1: Смотрите, значит, при всем уважении...
0: Но об этом мы поговорим
1: давайте,
0: с вами, с вашим позволением, в следующей части. У нас время вышло, это «Радиозвезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
0: Итак,
1: идею противостояния леса и степи впервые она появляется у Сергея Михайловича Соловьева в середине 19 века. И целая плеяда выдающихся российских историков эту идею поддерживает. до тех пор, пока ее в середине 20 века не начинает опровергать уже советская наука на основе археологических данных о проживании кочевников в пределах Киевского государства. Потом Лев Николаевич Гумилев очень большой вклад внес в том, чтобы оспорить эту идею. Так вот, концепция леса и степи возникает в середине 19 века, когда для России политически фундаментально важным было обозначить свою принадлежность к Европе. Просто по геополитическим, внешнеполитическим соображениям. И вот это отождествление себя с лесом, как и всей остальной Европы, противостоящим Азии, азиатчине и степи, было, приходится это признать, в первую очередь политической задачей. Во-первых, доказать свой европейский характер, а во-вторых, показать европейцам, почему Россия другая. Вот Россия другая, потому что она развивалась, по мнению авторов, сторонников этой теории, в условиях противостояния со степью. Потому что она несла на себе постоянно вот это противостояние со степью. Поэтому при всем уважении к многочисленной, к прекрасной плеяде российских историков, кто эту идею продвигал, отстаивал, она в значительной степени является продуктом политических событий, политической реальности своего времени, середины и второй половины XIX века. И неудивительно, что уже к середине XX века у советской исторической науки появляются сомнения в том, что вот основным содержанием отношений Руси и степных народов была только борьба и какое-то цивилизационное противостояние. Противостояние было, борьба была, войны были, сражения, взаимные набеги, слово полку Игореве, поход вглубь половецких земель. Но не было идеологического и цивилизационного противостояния.
0: А кто они? Служилые татары, например, те, о которых речь идет в контексте плуга и стремени.
1: В конце XIX века выдающийся русский историк Ключевский пишет, что порядка 17% русской аристократии имеет татарское и ногайское происхождение. 17% – это очень много. Князья Юсуповы, невероятно, 82 крупные татарские дворянские фамилии.
0: Очень богатые.
1: На русской службе и богатые, и знаменитые. Я вам приведу другой исторический пример. В 1731 году в книге это 500 есть, казахские земли присоединяет к России татарский князь на русской службе. Вот это типичный, характерный пример для России, когда человек, татарский князь, представляет Российскую империю в решении важного внешнеполитического вопроса на Востоке, в Казахской степи. Вот это люди, это татары, служилые татары, это значительная категория военной аристократии, которая после падения Золотой Орды и особенно после завоевания Казани в 1552 году становится частью русской военной системы и русского дворянства. Это происходит фантастически быстро. Приведу вам пример. В 1552 году Иван Грозный берет Казань. В январе 1558 года, то есть через 6 лет, татары составляют около четверти русского войска, вторгающегося в Ливонию. Начинается Ливонская война. Около четверти русского войска уже татары.
0: Ну, мы какие-то прям красавчики получаемся.
1: Мы красавчики, потому что мы люди открытые и не боимся никого, что самое важное.
0: Ну, это ощущение собственной целостности.
1: Да, это я думаю, что вот вы очень, очень точно сейчас подметили. Здесь дело именно в целостности и в самоценности, в понимании своей самоценности, да, и целостности.
0: Это очень интересный момент. Небольшое лирическое отступление здесь хочется сделать. Вот с чего начиналось, условно говоря, государство российское, и в каком моменте мы не так давно еще пребывали. Собственно, до конца еще в себе это не исчерпав. Вот этот комплекс вторичности по отношению к западной цивилизации. Да. Как же так произошло?
1: Техническая отсталость. Знаете, это выдающийся ученый британский, российского имперского происхождения, Доминик Левин, пишет в одной из своих книг, что за последние 550 лет из всех незападных государств только Россия смогла отстоять свою независимость. Даже великие цивилизации Китая и Индии подпадали под власть Запада. С Россией этого не произошло никогда. Нас очень мало. И вот эта борьба за свою свободу всегда требовала колоссальных ресурсов. Всех ресурсов, которые на нее направлялись. И вот эта проблема технической отсталости которая становилась все более очевидной в имперский период, когда развивается великая русская литература.
0: Политической демократией и либерализмом привело к подавлению всякого инакомыслия и де-факто к тоталитарной диктатуре.
1: Ну, выдающийся западный британский писатель Джордж Оруэлл, он же не про

0: нас с вами писал, он писал про свою родную Англию.
1: Ну, относительно новых-то идей, кстати говоря, тут можно поспорить. Вот, например, пожалуйста, теория гендерного разнообразия или ультралиберальная повестка в целом, которая так активно и агрессивно навязывалась. Смена пола для детей, разрушение института семьи, да, расщепление общества и так далее, так далее. Вообще-то идеи новые, но, как выяснилось, ну, просто не приживаются.
0: Не приживаются. Потому что противоестественные. Вот все, что вы перечислили, противоестественно человеческой природе. А как может прижиться то, что противоестественно? Вот раньше Запад говорил всему миру, давайте там, главное это хорошо работать. Помните, да? Было когда-то такое. Та же самая протестантская этика.
1: Или дух капитализма.
0: Да, дух капитализма. Главное хорошо. Вот это приживается, потому что хорошо работать, это нормально. А вот эта вот гендерная вся вот эта вот история, про которую вы говорили, она не приживается, потому что она противоестественная.
1: Апогея Олимпиады в Париже, конечно же. Хотя это не такие уж и новые идеи.
0: Да, плюс там пока бы французский эстетизм. Да, вот. И кроме того, я думаю,
1: что... Сатанизм, экстремистское движение объявлено таковым, в России запрещено.
0: Да, и кроме того, ведь вокруг-то не дураки живут. И в России, и в Китае, и в Индии, во всем мире. Не дураки живут. Они прекрасно видят, что вот эта значительная часть этой гендерной повестки, да, или как бы трансгендерной повестки, она была связана с необходимостью остановить борьбу за права женщин. Мужчин стали как бы, да, изменивших пол мужчин стали приравнивать к женщинам для того, чтобы настоящие женщины меньше за свои права боролись. Вот и все. Это всем социологам, тем, кто занимается социологией, экономикой, сейчас совершенно понятно, что вот эта вся вот эта гендерная история, многогендерная там, да, и так далее, она была направлена, она возникает именно тогда, когда на Западе женщины начинают теснить мужчин на исполнительных должностях. Тогда мужчины, западные мужчины находят выход, мы сейчас поменяем пол, и женщины нас больше не потеснят, поскольку мы себя называем женщинами.
1: Ну, скорее всего, это один из вариантов, скажем так. Я думаю, не главное и не первое, но хорошо. А не получается ли, что нежелание Запада вот реформировать созданные им институты само подталкивает сегодня мировое большинство к формированию параллельной системы управления? И это что, уже необратимый процесс?
0: Ну, конечно. Я думаю, что это, во-первых, совершенно правы. А во-вторых, мир стал настолько сложен, что та система управления, которую западники создали в середине 20 века, она уже объективно не справляется с таким сложным миром. Поэтому это совершенно объективный процесс по этим двум причинам. Он неостановим. Он может сталкиваться с там, мелкими препятствиями, где-то может буксовать, где-то мы с вами будем еще миллион раз говорить, что же опять все замедлилось, что же у нас БРИКС недостаточно быстро развивается. Но этот процесс уже необратим. Это объективный исторический процесс.
1: Следующей точки сборки что может стать? Саммит ОТЭС. Пройдет он в ноябре 18-19 в Шэньчжэне. Возможно, трехсторонняя встреча обсуждается. Путин, Си Цзиньпин и Трамп. Ну, вроде как не запланировано пока, но ее не исключают. О чем это?
0: Я, как в своей две ипостаси, историк и международник. Вот в своей ипостаси международника я совершенно уверен в том, что те государства, которые могут уничтожить весь мир одним ударом, должны постоянно разговаривать между собой. Россия, США и Китай – это три ядерные сферы державы. Наиболее мощные, могущественные в военном отношении страны мира, которые обладают самыми разрушительными способностями. И их было бы крайне безответственно, если бы у нас не было коммуникации. И очень хорошо, что эта коммуникация, если она произойдет вот в формате тройки, это будет просто здорово для всего мира. Всем от этого должно полегчать.
1: Но вот это прообраз, скажем так, нового концерта великих держав или просто, скажем так, способ погасить, например, для Вашингтона, временно погасить созданные им кризисы?
0: Ну, давайте, во-первых, не будем загадывать. А может быть и то, и другое. Все-таки любая более-менее устойчивая конфигурация в международной жизни, она возникает, потому что каждый участник хочет какие-то свои проблемы решить. Ну, там Венская система, все восхищаются. Вот Венский конгресс, потом Европа, 100 лет не было всеобщей войны. Но если мы посмотрим на сам Венский конгресс, то это был банк с тараканами. Это каждая страна стремилась там, включая нас, включая Российскую империю, решить свои частные проблемы. Кому-то нужно было это, кому-то нужно было это, кому-то нужно было это. У британцев, как всегда, внутриполитический еще фактор большую роль играл. А в итоге получилось хорошо. И ссора, да, вроде бы. Поэтому фундаментального не имеет значения, нас, какие мотивы конкретные двигают тем или иным государством, в данном случае США. Если это в итоге сможет привести к какой-то более стабильной конфигурации, там, концерт или не концерт, там, по крайней мере, вот эта вот тройка будет с собой, между собой разговаривать какое-то время более системно, может быть, потихоньку из этого что-то и более устойчивое и для всего мира и получится.
1: А вот если несколько философски обобщить текущую картину, то такой вопрос хотелось бы задать самим себе. Вот мы знаем историю Первой мировой войны, потом Второй мировой войны. И сегодня, чем дальше, тем чаще звучат разговоры о Третьей мировой. И с одной стороны, если так пристально взглянуть на разворачивающиеся события в разных точках планеты, это ведь и украинский кризис, и американо-израильская атака на Иран. И множество, на самом деле, конфликтов по всему миру. Пожалуйста, вот похищение Мадуро, чего стоит, Куба, ну, много всего. С одной стороны, можно предположить, что в целом Третья мировая уже могла начаться. То есть пройдет некоторое время, историки гипотетически могут сказать, вот он момент X, точка отсчета Третьей мировой. Но с другой стороны, вот в тех условиях, которые мы сегодня сейчас с вами обсуждаем, может ли так статься, что эта привычная парадигма выхода из очень сложных кризисов на этот раз не реализуется, а все-таки последует некий иной выход без такого крупного катаклизма? Вы как смотрите на этот вопрос?
0: Во-первых, я, конечно, знаю, что существует такая точка зрения, и она достаточно уверена некоторыми коллегами, уважаемыми коллегами аргументируется, что Третья мировая уже идет. Просто сейчас она приняла такую форму. Вот раньше были более привычные, простые формы, а сейчас она принимает такую опосредованную форму.
1: Ну, через всякие прокси и так далее.
0: Да, да, да, опосредованную форму борьбы. Ну, такая точка зрения, она объяснима, потому что иначе, как вот охарактеризовать в целом то, что творится в мире, нам довольно сложно. Другой важный фактор. Мировая война всегда была продуктом отношений внутри Запада. Всегда. 30-летняя война – продукт отношений внутри Запада. 7-летняя война в середине 18 века, хотя Россия к ней принимала в ней потом участие, тоже продукт отношений внутри Запада. Первая мировая война – продукт отношений внутри Запада, между, в первую очередь, конфликты Германии и Британии. Вторая мировая война – продукт отношений внутри Запада. Внешняя политика Германии и стран Антанты-победителей. Вот сейчас внутри Запада конфликта не будет уже, потому что американцы всех подмяли. И сейчас получается Запад и весь остальной мир. И как ни парадоксально, это, кстати, нам дает какой-то шанс на вот этот второй сценарий, про который вы говорите, о том, что изменение международного устройства произойдет без вот этого вот привычной глобальной, без этого привычного глобального столкновения, потому что Запад одинок в своем желании воевать. А для танка нужны двое. Ни Россия, ни Китай, ни Индия, никто другой мировую войну устраивать не собирается. И наша задача сейчас состоит в том, чтобы вот западников так, да, бережно провести через вот это вот их сложное сейчас психологическое состояние и прочее состояние, да, не дать им натворить больших бед. А я все-таки отношусь к числу тех коллег, которые считают, что второй вариант, про который вы сказали, возможен, и что я совершенно уверен в том, что внешняя политика России и Китая, и сотрудничество России и Китая, деятельность БРИКС, она именно на это и направлена.
1: В общем, иными словами, не каждый шаблон обязательно должен быть реализован.
0: Абсолютно.
1: И в этом хорошая
0: абсолютно
1: новость.
0: С вами согласен. Очень точное наблюдение.
1: Тимофей, спасибо вам большое за эту очень интересную беседу.
0: Спасибо вам за такой потрясающий разговор, как обычно.
1: Тимофей Бардачев был сегодня с нами, доктор политических наук и программный директор клуба «Валдай». Напомню, друзья, у медиагруппы «Звезда» появилось свое приложение. Скачивайте его на свои смартфоны и смотрите и слушайте любимые программы в любое удобное для вас время. До новых встреч!
2: Стратегия национальной безопасности. Премьера на радио «Звезда». Научимся ли мы когда-нибудь путешествовать во времени? Превращать свинец в золото? Изобретем ли вечный двигатель? Вы скажете, что это невозможно, но только не в книгах. Специальный литературный проект «До чего дошел прогресс». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
3: Человек с изюминкой. Владимир Высоцкий.
4: Долгое время он был, как тогда говорили, невыездным. И сам ни о каких заграницах не думал. Но после женитьбы на Марине Влади получил возможность путешествовать по всему миру. И побывал не только во Франции, но и во многих других странах. В США, Канаде и даже на Таити. Дважды приезжал в Мексику.
3: На первый взгляд.
4: Джинсы, клёш, согласно моде, легкие рубашки, мужские туфли обязательно на каблуке. В путешествиях Высоцкий присматривался к характерам новых людей и, конечно, восхищался красотами природы и древностями.
3: Где изюминка?
4: Летом 1977 года Марина Влади снималась в картине «Тайна Бермудского треугольника». Съемки проходили в Мексике. Высоцкий прилетел к ней. Однажды они поехали посмотреть развалины города Майя. Там, на стене древнего храма, Владимир Семенович неожиданно увидел собственное изображение. На вопрос шокированного барда, кого индейцы увековечили в камне, гид ответил, что здесь художник разместил воинов, побывавших в десятках схваток и заболевших после этого душой. Заболевших душой! Гениально! На Высоцкого снизошло вдохновение.
5: В Мексике я вдруг начал писать. И так из меня полезла прямо болдинская осень.
4: Кстати, после этого путешествия Высоцкий сочинил шуточную песню «Письмо из сумасшедшего дома», в котором говорится о Бермудском треугольнике.
6: Говорил, ломая руки, Краснобай и Баламут, про бессилие науки перед тайною Бермуд.
3: Владимир Высоцкий. Человек с изюминкой.
7: Уровень воды в реке Урал,
8: центральный банк сохранил
7: на Крымском мосту.
8: Российские космонавты совершили
7: государство выдуманный
8: космический проект о возможном продлении войны.
2: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
9: 1950 название города Пермь.
10: Фатовский, Константин Симонов.
11: Утро на радио «Звезда».
2: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
12: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Голосование на парламентских выборах станет общим ответом россиян тем, кто хочет ослабить Россию. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к гражданам перед выборами в Государственную Думу.
2: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему.
1: Владимир Путин также напомнил, что в этом году жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Президент считает, что участие в выборах – это общий вклад в победу России. Подразделение группировки «Север» сжимает кольцо вокруг украинских вооруженных формирований в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что ведется сражение за село Малое Волчье. В ведомстве также сообщили о предотвращении попытки штурмовой группы противника прорваться из окружения в районе Гогина. Враг несет потери в личном составе и технике. Зона контроля расширяется. Нанесены удары по подразделениям боевиков в Приколотном, Петропавловке, Новоалександровке и в Сумской области, добавили в оборонном ведомстве.

0: 1Б с грузовым кораблем «Прогресс МС-35» успешно стартовала с космодрома Байконур. Корабль направился к МКС, он доставит почти 2,5 тонны грузов для экипажа и работы станции, топливо, воду, продовольствие и оборудование. Среди научного груза в том числе экзоскелет для дистанционного управления роботом. С его помощью космонавты будут отрабатывать операции при работах в открытом космосе. Стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента космической станции запланирована на 19 сентября. Эта миссия станет 95-й по счету доставкой грузов для МКС. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Слушайте через несколько минут в эфире «Радио Звезда».

0: Геостратегия Андрея Школьникова.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире «Радио Звезда», в студии Андрей Школьников, помогаю ему я, Дмитрий Лысенков. Здравствуйте, Андрей Юрьевич!
2: День добрый!
1: У нас сегодня очень интересная тема, которую мы редко касаемся, тем более, что у нас есть превосходный информационный повод. Напоминаю, что 3 сентября текущего года, за сутки до того, как в Хабаровске открыли монумент в честь разгрома милитаристской Японии, Токио прислал требование убрать хризантему с этого монумента. Мы категорически ответили нет. А в чем дело? Казалось бы, вот история с Курилами, она

0: длится давно, и все не очень хорошо понимают, в чем дело. Хотя и юридически, и фактически это наши острова, и никогда они другими не будут. Но надо понимать еще, что такое Япония. Если вы думаете, что это страна только высоких технологий и очень хитрой дипломатии, которая может всех победить не мытьем, так катанем, так это не так. Я хочу напомнить только маленькую деталь. В 1918 году японские войска оккупировали Преамурье, Приморье, Забайкалье, Северный Сахалин и часть Сибири. При этом они творили невероятные зверства, просто так убивая русских людей тысячами. И давайте напомню, что они одни из самых активных участников интервенции. И, между прочим, ушли они оттуда, с нашей земли, в конце 22-го года. Они покинули только Владивосток, а Северный Сахалин был под властью японцев аж до 25-го года. Сегодняшняя Япония, какова она? Каковы ее стратегические задачи? Что они вымучивают от нас? Что они хотят? И почему наши отношения не могут нормализоваться быстро и быть стабильными? Мы сегодня и будем в этом разбираться. Итак, Андрей Юрьевич, истоки, что мы имеем на текущий момент?
1: Ну, то, что Япония не является для нас другом, то, что Япония относится к трем странам, которые мешают нам развиваться, это понятно. То есть, если мы смотрим с точки зрения исторического процесса, смотрим с точки зрения экспансии, развития, то периодически, когда страна растет, страна развивается, достигает новых границ, у ее, как бы, у под основным направлением оказываются некие страны, у всех по-разному, которые ей в этом препятствуют. То есть они недостаточно большие и мощные, чтобы остановить развитие, но они достаточно монолитные и сложные, чтобы их игнорировать. Ну, у России много таких было. У России таким была, например, был, например, Крымское ханство. До этого была Казань. Еще моменты были. То есть можем еще раньше посмотреть, вспомнить про Хазар. Но каждый раз, то есть страна, преодолевая, развиваясь, двигается дальше. И вот эти вот страны, которые мешают, они, собственно, ну, вопрос с ними должен быть решен. Так или иначе. У нас сейчас их три, причем эти все три страны нам исторически достались из прошлых веков, и мы в них опять будем упираться в ближайшие годы, доходя в своем развитии до них, и нужно будет решать, что делать. Это у нас Польша, это у нас Турция, и это у нас Япония. И они достаточно сложны и велики, чтобы их нельзя было игнорировать, но, с другой стороны, оставлять их просто так, это значит получить себе проблемы в будущем. Вот сегодня мы как раз поговорим про Японию, которая... которые не пошли впрок уроки Второй мировой войны, и которая волей-неволей сейчас будет вынуждена искать направление для развития. Проблема Японии в том, что она очень однобоко развита. И при наличии технологий, при наличии некого потенциала, возможности, встроенности в глобальную мир-систему, куда она была встроена Соединенными Штатами на правах части метрополии, в условиях, когда этот глобальный мир разрушается, у Японии возникает вопрос, что дальше? И она опять сталкивается с теми же проблемами, что были в прошлом. У нее нет естественных производительных сил. Природные ресурсы, энергетика, другие называются варианты, то, что может взять у природы и использовать для жизни, для развития. То есть то, что изначально не имеет цены, но в процессе вовлечения в оборот эту цену приобретает, что необходимо. Япония является территорией густонаселенной. Ну, тут не нужно, кстати, преувеличивать, поскольку плотность населения Японии, ну, сравните плотность населения Японии и, например, Британских островов, вы очень удивитесь. Не настолько сильно они отличаются. Беда только в том, что японцы собираются в города. То есть у них громадные территории, которые пустые. Там сотни тысяч деревень, поселков, городков, какие-то вымерли, какие-то вымирают. Все переселяются в города. То есть это очень высокая урбанизация. И развитие шло по этому направлению. И сейчас, когда глобальный мир рушится, у Японии вопрос, что дальше? Она до сих пор оккупированная страна. Ее политика до сих пор определяется Соединенными Штатами. Как бы мы ни пытались рассуждать там о мощи экономической и значимой силе Японии, но в середине 90-х годов, когда Япония фактически не то что вышла на второе место по экономике в мире, а всерьез обсуждали, что 21 век будет веком Японии, поскольку тот рост, который с 1981 по 1995 год Япония выдала, это порядка 4,5-5 раз выросла ее экономика. То есть японцы смогли оседлать волну пятого технологического уклада, связанного с микроэлектроникой, став во главе его. Вспомните, сколько было замечательных видов и оборудования, и бытовой техники, и автомобилей японских того времени. То есть сочетание коллективистской рисовой культуры с ее повторами, с конвейером, по сути, идеи взаимного служения всего общества, чего нет, например, у китайцев, и большая свобода позволили им найти себя и в монотонном труде, и в инженерии. Ну а в середине 90-х годов Соединенные Штаты поняли, какие могут быть последствия, и просто остановили этот рост. Ближайшие же кризисные финансово-экономические события привели к тому, что Японии изначально навязали политику, ограничивающую развитие роста. А далее они поняли, что если они не будут этому следовать, если они не будут идти по данной траектории, то их будут просто уничтожать. И они с этим смирились. И мы наблюдали 30 лет фактически остановки в развитии, искусственной. Тот гигантский долг, который есть у Японии, это не просто так. Это, по сути, внутренние долги. То есть японцы не вводят налогов, точнее, вводят мало налогов, но все общество инвестирует, вкладывает в экономику. Мы получаем то, что получаем. Страна подготовлена к управляемому банкротству. Страна вроде бы не имеет армии, но количество авианосцев у нее такое же, как даже побольше, чем у китайцев. Да, они немного с ограничениями, но таких вот практически много. То есть из того, что можно было, они выжили практически максимум. И вот это вот Япония сейчас оказывается перед выбором. А что дальше? Куда двигаться дальше? Какое развитие?
0: Вот интересный вопрос возникает. Я исхожу из ваших рассуждений, и у меня вот какие соображения по этому поводу. Невероятный технологический прогресс, которого достигла Япония. Все знают, вот на слуху просто десятки и десятки марок, производимой продукции Японии, невероятный технологический прогресс. И возникает вот такое сомнение. Есть вот какие-то, наверное, пределы. Смотрите, при том, что нету природных ресурсов, их просто негде брать, они все фактически завозные. И одновременно бешеный рост промышленности, экономики и науки. Не наступит ли предел очень скоро такой, когда японцы будут вынуждены задуматься, а где брать потенциал, где он, есть ли он для того, чтобы развиваться дальше? На этот вопрос я попрошу вас ответить через мгновение. Не уходите, мы ненадолго прервемся.
2: Геостратегия. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
5: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
6: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд «Росконгресс» 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Геостратегия. Андрея Школьникова.
0: Итак, вот рост экономики, напоминаю, и пределы, где Япония может брать ресурсы. И есть ли у них план, где эти ресурсы брать для того, чтобы дальше развивать свою тысячу островов?
1: Ну, тот вопрос, который вы задали, он был актуален для 90-х годов, конца 90-х годов, нулевых годов. И они его нашли, то есть они встроились в систему, они специализировались. Те высокие технологии, которые были, где они были передовым производством, они перестали такими быть. То есть фактически это было восхождение на вершину, куда они зашли первыми. А дальше пути нет. Дальше новый технологический уклад, дальше новое развитие, дальше геополитика и все. И японцы на самом деле последние годы, последние даже десятилетия очень активно выводили свое производство в Китай. Да, у них есть некие стратегические там, производства запаса того же риса, например, с точки зрения сельского хозяйства, но все остальное завозное. Производство, сборка – это опять Китай. То есть большое количество японских предприятий вывезено в Китай. Это общая была тенденция. И сейчас смотреть на Японию как технологическую державу, как способную замкнуться, способную развивать, уже не получается. Они точно так же встроены в общемировую кооперацию, и те процессы, которые будут происходить в мире, разрушительные, которые сейчас идут, они ударят их, ну, наверное, сильнее, чем по ним, ударят только по Китаю.
0: Это вообще сценарий не очень веселый. Мы прервемся на минуту. Оставайтесь с нами.
8: Геостратегия. Андрея Школьникова.
0: Осмелюсь предполагать, что в геостратегии, о которой мы с вами рассуждаем, важны не только такие вот несущие элементы конструкции, как экономика, как финансы, как ресурсный потенциал, но и ментальное содержание. Меня не оставляет в покое содержание японского духа. То, что называют духом самурая. Как невероятная, нечеловеческая холодная жестокость по отношению к соседям, с которыми они всегда имели отношения, мягко говоря, напряженные. Мы вот вспомним Китай-Нанкинскую резню. Это, кстати, было не однажды в истории японо-китайских отношений. Миры эти вынуждены взаимодействовать, но взаимодействуют без взаимной любви, это совершенно очевидно. Откуда такая чудовищная жестокость и откуда, не побоюсь этого слова, лукавство, с которым выстраивают отношения современные лидеры между друг с другом, имея в виду непреодолимые противоречия, которые между странами Юго-Восточной Азии накопились, никуда не делись и, очевидно, в ближайшее время никуда не денутся.
1: Смотрите, когда мы начинаем говорить о Японии, мы можем, конечно, много сейчас рассуждать как об истории, о японском фатализме, чисто в силу природных особенностей, о японской идее взаимного служения общества. Мы можем вспомнить сейчас о строении той же японской экономики, построенной на Дзайбацу, Кейрецу. То есть это, по сути, кланы. Это же самое перешло в Корею в виде чеболей. То есть это, по сути, объединение не на уровне некой экономической структуры, а общественной. То есть есть клан, у которого интересы в различных отраслях, различные предприятия. Это все связано не совсем прозрачными связями, но это живут в общих интересах. Собственно говоря, и японская, и южнокорейская экономика – это экономика кланов. То есть это большие кланы, где люди приходят работать в клан, а не в какую-то конкретную компанию. И это все играло. Но сейчас у Японии громадное количество проблем. Если мы сейчас начнем смотреть то, что было и то, что есть, ну, мы можем долго перечислять все эти текущие серьезные проблемы, слабости, уязвимые точки Японии. Можем рассуждать о миролюбии, о падении пассионарности, о том, что историческая память о неудаче во Второй мировой войне никуда не делась, о демографических проблемах. И мы придем к тому, что ситуация-то очень сложная, внутренне сложная. Вроде бы цепляться и не за что, вроде бы и выгорели они. То есть это будет, когда мы начинаем говорить о... Ну, даже сейчас мы вышли к разговору о прошлом, а не о будущем. И вот это вот добавление сюда еще общих для всего мира проблем, как деградация элит, экономика, вырождение стратегической мысли. Да и вообще в плотность событий в Восточной Азии, она очень высока. Количество сценариев и стратегий, их пересечение таково, что точную траекторию движения, ну, особо не прорисуешь, в том смысле, что их очень много, они вроде бы однотипны, они сложные, но для нас это не так важно. Ближайший, мы же все-таки стратегируем сейчас с точки зрения России, смотрим. И ближайшие 10-15 лет Япония для нас не представляет реальной опасности. Но это только ближайшие годы. Мы должны четко понимать, что да, у Японии есть очень хороший шанс на успешную стратегическую оборону. Те самые 10-15 лет. Не превратиться в часть Китая, поскольку для них это смерть. Но это будет ситуация, подобная тому, например, что... Ну, как вот мы выковываем себя сейчас, как Иран выковывается, как много еще кто будет выковываться. То есть поверх всех стратегий Япония сейчас оказывается в такой геополитической кузнице в качестве заготовки, из которой исторический процесс будет выковывать великую державу. Проблем много, но посмотрите, сколько было проблем у России 10-15 лет назад. И как мы идем. Вот у них ситуация будет схожая. Нам не имеет смысла сейчас пытаться понять, как они будут выкручиваться из этого. В конце концов, пусть сами думают. Как они будут разбираться с наследием прошлого, с бедами. Но мы четко должны понимать, что задачи перед ними стоят сложные, но решаемые. То есть эти задачи сопоставимы по сложности с теми, которые стояли перед Россией, например, в начале 21 века.
0: Андрей Ильич, а вот годы. Прошу прощения, возможен ли такой вариант, что вот крайне агрессивная внешняя политика и риторика японских властей – это некая такая компенсаторная реакция на то, что сейчас происходит внутри страны и на внешнем контуре? Или они готовят какую-то вот почву, да, удобряя ее вот такой вот риторикой, очень жесткой и очень часто непримиримой?
1: Та риторика, которую мы слышим, она для японского общества имеет на самом деле мало значимости. Да, есть некое количество людей, которые волнуются судьбой Курил и пытаются эту тему поднимать. Но большая часть общества живет вне этого. Оно спокойное. Оно за несколько поколений привыкло жить в тишине и мире. И раскачать его будет очень сложно. Но у них нет другого варианта. То есть они вынуждены сейчас будут проходить через эти сложные этапы. Если этого не делать, ну тогда исторический процесс их просто уничтожит. В текущих событиях, если бы они были в любой другой точке мира, из Японии получилась бы неплохая великая держава, которая довольно быстро бы выстроила отношения с окрестными территориями, решила вопрос доступа к производственным силам за счет более высокотехнологичной армии, которую можно создать. Мы понимаем, что вопрос, например, создания ядерного оружия для Японии — это вопрос времени, а не вопрос там, технологий, знаний. Это можно. Понятное дело, что выйти на уровень средств доставки, поскольку ядерное оружие — это не столько количество боеголовок, это, скажем так, и средства доставки, это много-много труднее. И тут как бы будут вопросы свои различные. Но многие вещи, они решаемы для них. Да, проблем много, карты у них хуже, чем были у нас или у того же Ирана, но оно решаемо. И вот с точки зрения прогнозирования, с точки зрения интересов России, с точки зрения прогнозирования, разбора наиболее вероятных движений Японии, ну как бы не было, нас интересует результат. И тут мы можем сказать довольно, ну скажем так, точно, что результат того, что через 10-15 лет мы получим Японию, которая мобилизовалась, которая очистилась, которая прошла через очень жестокие внутренние изменения, очень жестокие. Для нас это будет нечто невообразимое. Для них это будет приемлемо. Мы можем это представить, не то, что представить. Это очень высоко, ну, как скажем так, это вариант, который нужно разрабатывать. И вот наше стратегирование, начиная с середины 30-х годов России, должно идти именно с точки зрения того, что на Дальнем Востоке у нас появляется, возрождается очень неприятный противник. Исторический противник. Если мы берем в свой панрегион Объединенную Корею, к этому, собственно говоря, все идет, то с точки зрения технологии проще, сама Япония нам не нужна. Если Япония захочет, она сможет стать даже нашим младшим партнером в нашем панрегионе. Она пока не хочет, она не готова. Это отдельный разговор. Но если еще раз, если союз такой, он не, ну, его вероятность в 10-15. Если такой союз не сложится, то тогда наши отношения со страной восходящего солнца будут негативным нейтралитетом или даже враждой. У нас слишком разные будут интересы. Именно 30-е годы, вторая половина. Кстати, по отдельным вопросам мы можем даже вести совместные проекты. Вот в начале 21 века мы, в последние десятилетия, мы вели такие проекты совместные с Турцией. Но ни о ком доверии речи не идет. Холодный расчет, чистый бизнес, не более.
0: Речь идет только о деле. Да, понятно. Но вот иметь такого временного партнера по бизнесу, как Япония, я так понял, достаточно опасно. Потому что если мы правильно ситуацию расшифровываем, то получается так, что Япония все равно упорно и настойчиво движется к тому, чтобы заявить о себе все более агрессивным способом. И нам к этому нужно будет в ближайшие годы быть готовым. Мы скоро вернемся, прервемся ненадолго.
4: Продолжим после новостей.
9: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
10: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин выступил с обращением к гражданам перед выборами в Государственную Думу. Президент отметил важность участия в них каждого гражданина.
11: Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны.
10: Владимир Путин отметил, что выборы станут ответом тем, кто хочет ослабить и лишить суверенитета Россию. Заместитель министра обороны Анна Цивилева выступила на 13-м пекинском Сяньшанском форуме. Она отметила, что отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне. Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие наших стран динамично развиваются по всем направлениям, в том числе и в области военного сотрудничества, добавила Анна Цивилева. Взаимодействие военных ведомств разных стран должно быть направлено на создание условий для сохранения глобальной и региональной стабильности. Российско-китайское сотрудничество в области безопасности в этом контексте имеет важное значение, подчеркнула заместитель министра обороны. Экипажи многоцелевых истребителей Су-30, СМ-2 и тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Балтийского флота приняли участие в плановых учениях. Во время полетов разыгрывались тактические эпизоды по отработке задач по огневому обеспечению подразделений, уничтожению командных пунктов, фортификационных сооружений, скоплению бронетехники и условного противника. В рамках маневров стреляли по мишенному полю на авиационном полигоне в восточной части Калининградской области. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Командир взвода, старший лейтенант Андрей Волков, выполнял боевую задачу по обустройству минно-взрывных заграждений. Группу саперов накрыла артиллерия противника. Офицер заранее определил места укрытий, благодаря чему военнослужащие оперативно смогли скрыться от вражеского огня. Противник потерял из виду российских инженеров и прекратил обстрел. Тогда старший лейтенант выждал необходимое время и отдал команду продолжить минирование опасного направления. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
9: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
12: Если вы писатель, какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
9: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед».
13: «Соленый лед».
9: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
12: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.
14: Реклама.
15: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-05-65-03-02-2022 года.
17: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Геостратегия. Андрея Школьникова.
0: Мы должны быть готовы к тому, что стратегически Япония никогда не оставит нас в покое. Более того, чем больше проходит времени, тем более жесткими будут и действия, и слова официального Токио. Что должна делать Россия? Как мы должны к развивающейся ситуации приспосабливаться? Или должны ее опережать своими решениями и своими действиями?
1: Ну, как уже было сказано, поверх всех стратегий мы должны исходить из того, что Япония усилится. Нас не очень интересует, как это будет у них происходить. Но мы четко для себя должны, например, понять, что да, у них сейчас большие проблемы с старением. Это просто города стариков. Что у них проблемы с пассионарностью. Но у японцев есть фатализм. В какой-то момент времени ради общей идеи они, например, возьмут и примут решение, что медицина в части поддержания старости больше не нужна. А это добрая часть всех затрат на медицину. И все.
0: У них так устроена мораль, я так понимаю, да?
1: Да, да. И общество это примет. И мы с удивлением увидим, как буквально десятки миллионов довольно быстро людей покинут мир. Но это... Для общества, ради интересов общества, ради выживания, это будет очень сильный толчок. И вот такие решения жесткие, болезненные, для них вполне приемлемы. Мобилизация сложная, тоже для них приемлема.
0: Подтверждение тому, что вы говорите, я припоминаю фильм 30-летней давности, и там просто ситуация в семье, в которой пожилую женщину, которая просто уже в хозяйстве не может помогать, сын относит на гору умирать. И более того, эта женщина сама камнем выбивая себе зубы для того, чтобы не есть и умереть побыстрее. Я думаю, что ситуация эта во многом, в чем-то наверняка надуманная, но с точки зрения того, как устроена японская мораль, это близко к правде?
1: Ну, скажем так, раньше, да. Сейчас они все-таки пропитаны и либеральным духом, и пропагандой Соединенных Штатов, и культурой, и классических именно вот... если мы будем смотреть сейчас, то это все, редкость, архаика, пережитки и много других слов могут сказать. Но мы говорим же не про сейчас. Мы говорим о том, что сейчас мир погружается в катастрофу, что будут противостояния, будут блокады, будет резкое ужимание всего и вся. И мы говорим о том, что вот в этих условиях Япония выйдет другой. Если бы события в мире разворачивались быстрее, то противостояние США и Китая пошли бы по другому направлению. Резко, быстро. И тогда у Японии появился бы шанс или быстро погибнуть, или сформировать свой панрегион. Но сейчас это маловероятно. Все-таки, темпы таковы, что быстро не получится. И мы должны, соответственно, вести свое планирование, исходя из худших, из вероятных сценариев. Из не вообще самого вот худшего. Но, условно говоря, мы, например, выделяем 4-5 вариантов, которые возможны. Вероятность которых больше 10-15-20% любого из них. И вот мы планировать должны, исходя из худшего, из этих вариантов. Не из чудесных, а из этих. И в данном случае становление Японии региональной державой на принципах в мире реал-политик должно у нас быть. То есть к середине 30-х годов мы должны быть готовы к появлению наших границ знакомого проблемного соседа, который избавился от болезней, от ржавчины, от проблем, и для которого будет характерны особенности, которые мы должны учитывать. Это будет крепкая армия и флот, которые получат боевой опыт, поскольку воевать сейчас будут все. Все, кто хочет в мире жить, будут воевать. Это уровень ядерного оружия, уровень страны второго эшелона. Это серьезнейшая милитаризация. То есть вся страна будет жить в условиях дефицита естественных производительных сил, природных ресурсов. Экономика будет на высокой эффективности, но это будет именно милитаризационная экономика. Серьезное сокращение численности, о чем мы говорили, что население помолодеет, повысит численность. Не из-за того, что рожать начнут массово, хотя это тоже момент. Когда будет вопрос выживания, некоторые паттерны станут подниматься. Но население — это коллективизм, это взаимное служение, это фатализм. Минус медицина к старикам. Это будет мобилизация общества с чертами военного коммунизма. Плюс не забываем, что в ближайшие годы то, что мы сейчас наблюдаем, как США обосновывают свой уход из Европы, мы это же самое увидим по всему восточному полушарию, включая Японию.
0: А вот к этому у меня вопрос возник. Если оно так, если очевидно, что Соединенные Штаты бросают своих союзников, что ярко продемонстрировали ситуацию вокруг Ормузского пролива, если страны будут бороться за военный суверенитет для того, чтобы поменьше зависеть от натовского вооружения, хотя бы, или иметь собственные технологические мощности, или собственные образцы разного вида оружия, от огнестрельного до ракет, то есть ли помимо Соединенных Штатов какая-то страна, какой-то потенциальный или действующий уже сегодня союзник у Японии, который придется, как вы говорите, хотят они или не хотят по объективным причинам строить планы на нашей территории?
1: Нашими территориями не все так просто. Нам кажется, что Сибирь является привлекательным активом для всех вокруг. В реальности природные богатства Сибири требуют очень долгого освоения, долгой работы.
0: И огромных
1: вложений. Инфраструктура не выстроена, конечно, и времени. Почему в 1941 году Япония не напала на Советский Союз? Ответ довольно прост. Потому что в этом не было выгоды. Альтернативы. Не из серии, называется, берем вот этот вариант и рассматриваем. А какие варианты? В июле 1941 года Соединенные Штаты ввели эмбарго на поставку в Японию нефти и нефтепродуктов. Это более 90% нефти Япония получала из Советского Союза, Мексиканского залива. И все. Япония понимает, что у нее год-полтора, полтора-два на самом деле по запасам было, и на этом все заканчивается. А Япония несколько лет ведет войну против Китая, которую она не может завершить. Она предлагала: давайте зафиксируем мои приобретения, и я отступлю. И сказали: нет, откатывайся к предыдущим границам. И США, и европейские страны. Япония была перед выбором. Или она много лет воевала просто так, сейчас будет вынуждена откатиться, неизвестно, что будет дальше, потеряв все, закрыв амбиции, ресурсов нету. Или надо ресурсы. Где была нефть в то время в регионе? Это колонии. Это Малайзия, Бруней, Индокитай, Индонезия. То есть колонии Франции, Голландии, Британии, на Филиппинах США. Япония четко понимает, что все начали готовиться к войне, и что когда закончится противостояние в Европе, все взгляды обратятся к ним, вне зависимости от результата. У них был выбор: или сдаться, перестав воевать в Китае, или повысить ставки. Они повысили ставки. Они фактически из всего региона выбили европейские державы и США. Там были ресурсы. На Дальнем Востоке, российском, советском, ресурсов не было. Те объемы, которые получали с Сахалина, кстати, Южный Сахалин тогда был под Японией, но они их и получали. Северный Сахалин была концессия. Это было всего несколько процентов добычи. А все остальное — это была тайга. Это были громадные территории, но нет ресурсов, нет решения проблем. Плюс не напасть на Соединенные Штаты — это значит получить через какое-то время удар от Соединенных Штатов в подбрюшке, поскольку Филиппины — это территория Соединенных Штатов была. И вот это вот все наблюдая, японцы сделали выбор. Надеясь, что Третий Рейх со своей задачей справится, они справятся со своей. Пошли ва-банк.
0: Да-да, вот я только хотел сказать, что в каком-то смысле Перл-Харбор — это был ва-банк.
1: Это был ва-банк по причине того, что Соединенные Штаты, сознательно, четко понимая последствия, подвели Японию к тому, что ресурсов нет. Нападать только на европейские колонии, но это все равно получить требование от США уйти и подготовку к войне. Уже без фактора неожиданности.
0: И все же, меня всю жизнь это интересовало. Почему Китай оказался такой политически подвижной, гибкой структурой, которая понимает выгоды сотрудничества и мирного сосуществования с Россией? А почему японцы за столько лет не додумались до очень простого решения стать дружественной страной России? Или это по каким-то объективным причинам невозможно?
1: Япония — оккупированная страна.
0: Им не разрешат.
1: Какое количество десятков военных баз находится на территории Японии американских? А Китай, чтобы не было, чтобы мы не говорили про их армию, которая, скажем так, многом пока занимается показательными вещами, но это все-таки ядерная держава, которая что-то да как-то да может. У Японии просто нет возможности. Они 30 лет вынуждены жить в рецессии. Им не дают экономически развиваться, ничего не дают. Их ограничили. В тех условиях, которые есть, они крутятся. Но беда в том, что это настолько долго происходит, что процессы вырождения зашли очень глубоко. И чтобы теперь очиститься от этого, им придется проходить через огонь и воду. Им придется воевать, им придется очищаться. И имея вон тот исторический бэкграунд, у них есть все шансы к этому, решить эти вопросы. Да, на выходе это будет непросто. Да, собственно, шанс то, что мы помимо всего перечисленного получим еще и державу, которая развивается в направлении шестого техуклада. В отличие от Китая, они, например, хорошо работают с инженерией. Да, фундаментальной науки там нету, это не их. Понимания глубины этой, даже прикладной науки толком нету. Но инженерная вещь, да, довести до совершенства, почему нет? Это будет страна с развитыми технологиями. Это будет страна с середины 70-х годов, с уже колониями условными, с агрессивной внешней политикой, работающей на износ, со скрытыми союзами, с теми же, например, мусульманами или Индией. Дружить через кого-то — это любимое занятие. И это будет страна с возрождением национализма и шовинизма. То есть в ближайшие 10-15 лет для выживания Японии понадобится пройти через очень серьезную мобилизацию будущего общества.
0: Андрей Юрьевич, у меня такое предложение. Давайте попробуем с вами построить макет будущего. Какой будет Япония и каковы будут отношения Японии с Россией, если они в принципе сохранятся? Через условная отсечка, через 40 лет. Как выглядит вот этот геостратегический макет? Как выглядит общество японское? Как выглядит государство? Как живет народ?
1: Через 40 лет вопрос будет в том уже, к тому времени уже не будет независимых региональных держав, они уже будут в чьих-то больших зонах влияния панрегионах. Япония должна быть или частью нас, подконтрольной территории. Вторая половина 21 века – это будет время, когда уже от открытых войн перейдут к войнам смысловым, и Японии тоже нужно будет выбирать. Она может стать как союзником, сложным, непростым, но договороспособным, так и противником, причем частью противника. Не сама по себе, а чьим-то младшим партнером.
0: Ну или прокси-инструментом, как сегодня Украина.
1: Нет, это уже не прокси-инструмент. В тех условиях уже привычные нам инструменты уже по-другому будут работать. Ближайшие 30 лет – это вот время войн и катастроф, это время войн за пространство. То, что мы наблюдаем сейчас, это вот только начало этих десятилетий. Первую половину – это большие страны будут определять свои границы, влияния, зоны влияния, свои сферы, свои панрегионы. А, соответственно, следующие 10-15 лет, может, даже 20, малые и средние страны будут выяснять свои отношения. Вот через 40 лет Япония все равно будет чьим-то младшим партнером. Вопрос чьим? Вопрос насколько? Вопрос, что она вытянет через эти периоды? Плюс всегда остается вариант, что она не справится, и тогда она будет поглощена уже жестко, без права. Если сейчас, вот в ближайшие 10 лет, она не сможет переродиться, очиститься от всего этого либерального, ну, всей либеральной ржавчины, ультралиберальной, то тогда она погибнет.
0: Очень интересная и непростая перспектива. И хотелось бы, наверное, наш разговор сегодняшний подытожить простым вопросом. Вы сказали про то, что будет чьим-то младшим партнером. По-видимому, вопрос-то в том, Япония выберет себе судьбу младшего партнера или кто-то выберет Японии судьбу младшего партнера. На этом наше время в эфире вышло. Хочу напомнить, что у телеканала «Звезда» появилось свое приложение. Его можно скачать на смартфоны и смотреть любимые программы в любое время и в любом месте. На этом мы с вами прощаемся. До свидания. Услышимся.
1: Всего доброго, друзья.
13: Геостратегия. Андрея Школьникова. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
14: Здравия желаю! Приветствую всех слушателей «Радио Звезда». Я Сергей Пантелеев. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня на стихи замечательного поэта из Симферополя Константина Фролова-Крымского, которая называется «Люба, братцы, Родине служить», посвященную всем защитникам Отечества, которые во все времена служили и будут служить нашей великой Родине.

0: Время выбрало нас.
1: Граф де ля Фер?
2: Я. Yeah.
1: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
2: Я. Yeah.
1: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
2: Я. Yeah.
1: Аббат Дербле?
3: Я. Yeah.
1: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
4: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: Шаровары. Широкие, свободные в бедрах штаны, которые обычно сужаются к щиколотке или собираются у лодыжки на манжету, резинку или специальные завязки. Брюки такого кроя не сковывали движения бойца. В них запросто можно было прыгать, бегать, ползать, преодолевать препятствия или ездить верхом. Форма и содержание.
1: В русской армии шаровары появились во второй половине 18 века по приказу князя Григория Потемкина, когда низшим чинам выдали широкие штаны из красного сукна, обшитые внизу кожей. После Октябрьской революции кумачевые шаровары стали очень популярными у солдат Красной армии. Одна беда – где их достать? Бойцы были плохо одеты и обуты. В стране голод и разруха, единой формы еще не существовало, да и наградной системы пока не придумали. Поэтому отличившимся воинам часто вручали часы, сапоги и даже седла. Иногда, правда, поощряли особо. Так, к примеру, в фильме «Офицеры» молодой курсант Алексей Трофимов за отличную призовую стрельбу и правильное понимание текущего момента получает в награду красные шаровары. Откуда взяли? Скорее всего, на бывшем царском вещевом складе.
0: Шаровары.
1: В 1920 году красноармейцы присвоили себе часть обмундирования гусарского ингерманландского полка. А носили те самые императорские кавалеристы рейтузы-чакчиры ярко-крапового цвета. Но штанов на всех явно не хватало. Так что киношному герою Трофимову повезло. Ему вручили готовые шаровары, хотя, как правило, награждали тогда лишь небольшими отрезами красного сукна.

0: слову, шаровары носили не только красноармейцы, но и белые, и зеленые. Так в еще одном советском фильме «Свадьба в Малиновке» разбойник Папандопуло втайне от пана-атамана выменял один из пулеметов банды на новые прелестные штанишки. Проще говоря, красные шаровары.
1: Форма и содержание. Шаровары.
2: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Участие в предстоящих парламентских выборах – это общий вклад в победу России. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к гражданам. Президент подчеркнул, что выборы пройдут в строгом соответствии с законом и в установленные сроки.
2: Дорогие друзья, голосование будет проходить в течение 3 дней – 18, 19 и 20 сентября. Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу.
1: Владимир Путин отметил, что голос каждого избирателя имеет значение. Президент уверен, что победу на выборах одержат самые компетентные кандидаты, истинные патриоты России. Сергей Лавров предупредил о короткой войне в случае нападения Европы на Россию. Министр иностранных дел заявил, что Москва не планирует агрессии против стран Европейского Союза, но в случае нападения на Россию конфликт примет иной характер. Лавров сделал это заявление на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По его словам, Россия не будет идти на компромиссы с Европой в вопросах безопасности. Москва готова рассматривать предложения по новым переговорам по Украине, но не строит больших надежд, подчеркнул министр. На заводе «Москвич» запустили массовое производство электромобиля «Атом». Модель разработана компанией «Кама» и производится на московских мощностях по полному циклу. Автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 150 кВт и батареей с запасом хода до 500 км. «Атом» адаптирован к российским условиям и оснащен подогревом сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя. Цена почти 4 миллиона рублей, с учетом льготного кредитования 3 миллиона. В этом и следующем году планируется выпустить 10 тысяч автомобилей. Война с Ираном обошлась Соединенным Штатам более чем в 33 миллиарда долларов и вызвала дефицит боеприпасов, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона. Иранские атаки повредили или уничтожили 22 американских самолета и вертолета.

0: руководство, но на это потребуются годы, говорится в публикации. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда». Научимся ли мы когда-нибудь путешествовать во времени? Превращать свинец в золото? Изобретем ли вечный двигатель? Вы скажете, что это невозможно, но только не в книгах. Специальный литературный проект «До чего дошел прогресс». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
2: Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Записки врача.
5: Может ли прием добавок лития предотвратить болезнь Альцгеймера? Новости об этом активно тиражируют СМИ и соцсети. Действительно ли ученые сделали такое революционное открытие?
1: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
5: Статья, на которую ссылаются в сети, действительно появилась в журнале Nature, и она действительно называется «Дефицит лития и начало болезни Альцгеймера». Следует отметить, что литий не относится к эссенциальным, то есть необходимым для жизни нутриентам. Не существует никаких рекомендованных доз его потребления, а в целом добиться дефицита лития довольно сложно. Он хорошо аккумулируется растениями, есть в овощах, фруктах, зерновых, орехах, в рыбе, в молочных продуктах. Для эксперимента ученым пришлось искусственно создавать дефицит лития в рационе мышей, снизив его поступление в организмы экспериментальных животных на 92%. После этого у животных в мозгу наблюдались примерно такие же явления, как и в клетках мозга людей, страдавших при жизни болезнью Альцгеймера. Мышей в эксперименте использовали двух разновидностей – диких и модельных по ускоренному осаждению амилоидов в нейронах. Напомню, что именно накопление патологических белков, в первую очередь амилоида, на сегодня считается одной из основных гипотез развития болезни Альцгеймера. Далее мышам восполнили искусственно созданный дефицит лития при помощи солей этого металла. Негативные явления, наблюдавшиеся в мозге мышей, стали менее выраженными. Что дальше, сказать сложно, нужно много дополнительных исследований. Может, получится сделать из лития диагностический критерий, если выяснится, что уровни этого металла значимо связаны с рисками или тяжестью проявления болезни Альцгеймера у разных людей. Может, получится включить в комплекс лечения болезни Альцгеймера, если удастся доказать, что дефицит лития – критически важное звено патогенеза этого заболевания. Проблема в том, что литий в медицине используется давно, и хорошо известно, что даже в терапевтических дозах он токсичен для почек и щитовидной железы. Так что начинать принимать препараты, надеясь избежать болезни Альцгеймера, может быть просто опасно для здоровья.
1: Алексей Водовозов. Записки врача.
4: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерние истории на «Радио Звезда».
6: Илья Ильф и Евгений Петров. Фрагмент из повести «Светлая личность». Читает Владимир Самойлов.
7: Филюрин вынул бархатную тряпицу, смахнул пыль с ботинок и присел на каменный цоколь отдохнуть. Он просидел недвижимо минут 10, мысленно распределяя жалование. Из 35 рублей, полученных сейчас Егором Карловичем

0: за полмесяца в отделе благоустройства ПИЩКХ рублей 6 оторвала секта похитителей членских взносов. Кроме того, предстояло неприятное объяснение с квартирохозяйкой мадам Безлюдной. Стук колотушки, донесшийся из-за угла, прервал печальные вычисления. Филюрин поднял чистое лицо и прислушался. Стук разросся, к нему присоединились еще трещоточные звуки и словно бы грохот падающей мебели. На площадь въехал изобретатель Бабский верхом на деревянном велосипеде. Над толстым еловым рулем трепетала пыльная борода, похожая на детские штанишки. Заметив Филюрина, изобретатель сделал крутой вираж, намереваясь остановиться, но инерция тяжелого аппарата была так велика, что Бабскому пришлось с раскоряченными ногами описать два кольца вокруг статуи, пока велосипед не остановился. «Скорее!» — крикнул Бабский. «Что скорее?» — спросил Филюрин, недоумевающе моргнув светлыми ресницами. Но было уже поздно. Остановившийся велосипед накренился и рухнул на плиты, потащив за собою седока. Бабский вытащил ногу из-под шпагатной передачи и раздраженно обратился к Филюрину. «Просил же я вас подержать мой бицикл. Я прошу убедиться, еще не выучился им как следует управлять. Нужно еще усовершенствовать тормоз и свободное колесо». Вдвоем они подняли велосипед, оказавшийся очень тяжелым, и прислонили его к одному из четырех фикусов, стоявших по углам цоколя. Бабский обеими руками раздвинул свою бороду и захохотал. Ударяя ладонью по велосипеду, он убеждал Филюрина. «Дешевка! Материал уйдет на 8 рублей!» «Прошу убедиться, одно дерево, сейчас еду за патентом. Бицикл Бабского, каково?»
1: «Из этого нужно сделать соответствующие орг-выводы», — восхищенно сказал Филюрин.
2: «Какие выводы?»
1: «Выпить?
2: Это всегда можно. Дайте только патент получить».
1: «Изобретатель должен угощать», — сказал Филюрин с убеждением.
0: На фоне идущего к закату солнца фигура Бабского рисовалась грязно-оранжевой глыбой. Это был рослый старик с жирными плечами и бородой, полной пороха и мусора. Утверждали, что из его бороды однажды выскочила мышка. В каждом городе есть свой сумасшедший, которого жалеют и любят. Им даже немножко гордятся. Городской сумасшедший быстро проходит по бульвару, громко и косноязычно выкрикивая слова. Он с размаху открывает дверь кондитерской, но не успевает еще дойти до прилавка, как навстречу ему улыбающийся хозяин выносит на тарелочке миндальное пирожное. Сумасшедший хватает пирожное и, крича, убегает. Его преследуют дети. Но взрослые относятся к городскому сумасшедшему с почтением. Они привыкли к нему. Он стал для них достопримечательностью наравне с городским театром и деревянной торцовой мостовой на главной улице. Есть в каждом городе и свой изобретатель. Его тоже жалеют, но не любят, а побаиваются. Мало ли что может вдруг сочинить городской изобретатель. Бабский был одновременно городским сумасшедшим и городским изобретателем. Целыми днями он бродил по пищеславским учреждениям, предлагая изобретения и усовершенствования всякого рода. А ночью он работал в своей маленькой комнате, пыльное окно которой смотрело на Косвенную улицу. То слышалось оттуда гудение паяльной лампы, то взвывала автомобильная сирена. Бабский не брезговал ничем. Окончив опыты над автомобильной сиреной, он изобретал вакцину, которая при впрыскивании в голенище делала сапоги огнеупорными. Провалившись на вакцине, Бабский в течение суток ломал голову над тем, как бы приурочить раскаты грома к 2-летнему юбилею работы местного госцирка. Провалившись на громовых концертах, неутомимый изобретатель произвел на свет «Перпетуум мобиле», сделанное из 2-рублевых ходиков и мятого самовара емкостью в 1,5 ведра. Но и «Перпетуум мобиле» не вышло.
1: Тогда Бабский сварил опытный кусок мыла против веснушек. Он уже вышел на улицу, чтобы отнести мыло на пробу в аптечный подотдел, как его осенила мысль о постройке деревянного велосипеда. Изобретатель работал 3 дня, и из его рук вышел бицикл Бабского. Все это время мыло лежало в левом кармане брюк, нагревалось, и никому невидимое меняло свой яичный цвет на голубой. «Скажите, Бабский, — спросил Филюрин, помогая изобретателю взобраться на катку с фикусом, — изобретать это трудно?» Бабский тяжело перелез с катки на камышовое седло велосипеда и, кряхтя, ответил: «Простейшее дело». Раздался гром. Деревянная машина, вздрагивая, покатилась по площади. «Что это дает в месяц?» — крикнул Филюрин вдогонку. «Рублей 60!» — донеслось сквозь грохот. Бицикл Бабского исчез в ослепляющей печи заката. Филюрин хотел было продолжить путь к дому и сделал уже несколько шагов, когда под его ногами загремела металлическая коробочка. Филюрин поднял ее и повертел в руках. Коробочка была от зубного порошка, но внутри ее оказался кусок нежно-голубого мыла. «Не иначе, как Бабский выронил», — подумал Филюрин. «Интересно, сколько такое мыло может стоить?» В неслужебное время мысль Филюрина работала довольно вяло. Всегда почему-то на ум ему взбредали одни и те же вопросы. Сколько тот или иной предмет стоит? Насколько дешевле он продается за границей? И как много зарабатывает собеседник? Только с барышнями он несколько оживлялся и вел беседы на волнующие темы — любовь и ревность. Но и с барышнями разговор ладился только до наступления сумерек, когда совместное сидение сводилось к лирическому молчанию.
3: Радио «Звезда». Мы читаем фрагменты с повести Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Светлая личность».
1: Голубое мыло навело Филюрина на мысль о бане. Вечером предстояла дружеская вечеринка с танцами и оргвыводами, то есть пивом и водкой. Филюрин покинул площадь и двинулся в дворянские бани. По дороге он зашел домой, захватил полотенце и люфовую рукавицу. В Пищеславе средняя цена, отдающаяся в наем комнаты, была 8-9 рублей. Мадам Безлюдный Филюрин платил только 4, так как мадам училась пению, и ее фиоритуры сильно понижали стоимость комнаты. И сейчас мадам Безлюдная, оскалив золотые зубы, ревела в таком забвении, что Филюрину удалось проскочить через коридор, избежав объяснений по поводу квартплаты. Филюрин давно не платил за квартиру. Он собирал деньги на костюм. Он выбежал на улицу, радуясь тому, что уберег от золотозубой хозяйки 4 рубля, что сейчас он сможет опустить в банный ящик для жалоб какое-либо дельное заявление и, сбросив с себя двухнедельную грязь, отправиться на вечеринку, где его ждет беспримерное веселье в обществе сослуживцев из отдела благоустройства. Последний широкий луч солнца лег на бритый затылок Филюрина. Десятки тысяч людей с бритыми затылками и с такими же, как у Филюрина, чистенькими лицами и серенькими глазами влачат обыденную жизнь, исправно ходят в баню, исправно платят членские взносы в профсоюз и не посещают общих собраний. Добросовестно веселятся в обществе сослуживцев и ставят себе за правило не платить за квартиру. Но не их избрала судьба. Не им позволила история выдвинуться для дел больших и чудесных. Дивный и закономерный раскинулся над страною служебный небосклон. Мириады мерцающих отделов звездным кушаком протянулись от края до края. Еще большие мириады подотделов, сияющие электрической пылью, легли как Млечный Путь. Финансовые туманности молочно светят и приманчиво мигают, привлекая к себе уповающие взоры. Хвостатыми кометами проносятся по небу комиссии, и тревожными августовскими ночами падают звезды, очевидно, сокращенные по штату. Иные из них, падающие метеоры, не успев сгореть и обратиться в пар, достигают суетной земли и шлепаются прямо на скамью подсудимых. Есть и блуждающие в командировках звезды, притягиваемые то одной, то другой звездной организацией, они носятся по небосклону, пока не погибают в хвосте какой-нибудь кометы с контрольными функциями. Велико звездное небо отечественного аппарата, и обширен выбор светил. Но для великих преобразований в городе Пищеславе судьба выбрала самую маленькую и неяркую звездочку, свет которой еще не дошел до земли. Выбрала она Егора Карловича Филюрина, мандолиниста и неплательщика в жизни, а по службе скромного регистратора Пищ-ка-ха. Войдя в баню, Филюрин еще не знал, что выйдет оттуда великим. Поэтому, выбрав угловой диванчик, Егор Карлович стал медленно раздеваться, он распустил матерчатый поясок своей полутолстовки, снял вечный визиточный галстук с металлической машинкой, сорочку с пикейной рубчатой грудью и брюки, бренчавшие, как сбруя. Филюрин носил в карманах множество мелких железных кружочков, которые опускал в автоматы вместо гривенников. Раздевшись догола, Филюрин долго поглаживал плечи и бока, остывая и с пренебрежением поглядывая на других голых. Знакомых в бане не было. Перекинув через плечо полотенце, Филюрин взял голубое мыло Бабского и вошел в мыльную. В это время Бабский, подав заявление о патенте и торопливо объяснив собравшейся у входа в ГСНХ толпе преимущество елового бицикла перед металлическим, с шумом выкатил на проспект имени лошади Пржевальского. В этот сумеречный час между двумя рядами пепельных от пыли лип уже гуляли пищеславцы. Привыкшие к причудам городского изобретателя граждане провожали бицикл равнодушными взглядами. Поворачивая на площадь, Бабский наехал на человека в белой косоворотке. Потерпевший покачнулся.
4: — А, это вы, товарищ Лялин, — примирительно сказал Бабский. — Я как раз хотел сегодня заехать к вам в аптечный подотдел.
5: — Опять изобрели что-нибудь? — проворчал товарищ Лялин, массируя ушибленное бедро. —
4: Изобрел, изобрел! Мыло от веснушек! Веснулин Бабского! Сейчас покажу. Весь город ахнет, прошу убедиться. Подержите бицикл.
1: Освободив руки, изобретатель стал рыться в карманах, ища Веснулин. Но ни в одном из всех 14 карманов пиджачной тройки он не нашел металлической коробочки с мылом.
5: «Так вы мне завтра в подотдел занесите, — нетерпеливо сказал Лялин. — Там и подработаем вопрос.
4: — Позвольте, позвольте, куда же оно могло деться? — суетился Бабский. — Позвольте, где же я был? — Наверное, в губ совнархозе оставил. Подождите, здесь я сейчас приду.
1: И Бабский, оттолкнувшись ногой от заведующего аптечным подотделом, покатил обратно по проспекту имени лошади Пржевальского. Пока Бабский ломился в закрытые двери ГСНХ, а потом опечаленный потерей Веснулина колесил по всему городу, наполняя его погремушечным стуком, Филюрин мылился. Он окатился горячей водой из шайки, которой пришлось дожидаться довольно долго, зажмурил глаза и густо намылился. Веснулин Бабского издавал беспокойный скипидарный запах. «Медицинское мыло», — с удовольствием подумал Филюрин, не раскрывая глаз и кликача от наслаждения. «Наверное, не меньше 40 копеек стоит». Филюрин чувствовал, как тело его становится легким. От этого было приятно, и в голове происходил маленький сумбур. Мыслилось что-то такое очень хорошее, что-то вроде кругосветного путешествия за полтинник. И казалось Филюрину, что он исчезает и растворяется в банном тепле. И странное дело. Милицейскому надзирателю Адамову, мывшемуся неподалеку и только что намылившему голову семейным мылом, показалось, что голова знакомого ему по участковым делам Филюрина исчезла, и моется одно туловище. Адамов стал быстро промывать залепленные пеной глаза, а когда промыл в углу, где только что стоял Филюрин, никого не было. Только велись смутные локончики пара, да раскатывалась по наклонному полу тяжелая шайка. Милиционер Адамов был так удивлен происшедшим, что ему захотелось вытащить свисток и созвать на помощь дворников, но свисток вместе со всей форменной упряжью остался в предбаннике. К тому же к освободившейся шайке уже подползали голые. Адамов, недолго думая, первым схватил шайку и предался дальнейшим банным удовольствиям. О Филюрине он сейчас же забыл. Между тем Филюрин с закрытыми еще глазами подошел к крану и, зачерпнув в ладони холодной воды, умыл лицо. То, что он увидел, или, вернее, то, чего он уже не увидел, а не увидел он многого, ни своих рук, ни ног, ни живота, ни плеч, ошеломило его. В страхе он побежал под душ, он чувствовал, как под теплым дождиком слетело с него мыло, но тело продолжало отсутствовать. Необыкновенный испуг вытолкнул Филюрина в предбанник. Филюрин подскочил к зеркалу. Себя он не увидел, его не было. Он не отражался в зеркале. Между тем он стоял против зеркала и даже притронулся к нему рукой. Но подумать о своем отчаянном положении Филюрин не успел. В зеркальном поле отразились две подозрительные фигуры. Они вошли в предбанник из передней и, увидев, что здесь никого нет, захватили ближайшую к ним стопку одежды и проворно выбежали. «Стой!» — закричал Филюрин, услышав знакомый звон своих брюк. Голос его был прежний, филюринский. В гневе он погнался за похитителями. Воры неслись к темным переулкам нового города. За ними во весь дух бежал невидимый регистратор. Произошло темное и удивительное событие. 26-летний молодой человек, исправно служащий, отличавшийся завидным здоровьем, одновременно потерял все, что у него было. Полутолстовку, визиточный галстук и тело. Осталось только то, в чем Филюрин до сих пор совершенно не нуждался. Осталась душа. А город, еще ничего не подозревавший, жил обычной жизнью. В ночной тиши раздавались резкие звуки увертюры к опере «Кармен», исполняемой в клубе водников великорусским оркестром на 17 домрах. До самого рассвета невидимый регистратор блуждал по переулкам настолько отдаленным от центра, что их даже к 1928 году не успели переименовать. Воров он не настиг, да и погоня за гардеробом была уже бесцельной. Пробежав 6 км, Филюрин сообразил, что призраку одежда не нужна. Однако впереди было худшее. В 9 часов предстояло прибыть на службу. Следствием этого явилось решение немедленно отправиться к Бабскому и требовать возвращения тела еще до начала занятий в отделе благоустройства. Через 20 минут изобретатель Бабский проснулся от холода. Окно было раскрыто, и утренний ветер сгонял в угол комнаты деревянные стружки, завившиеся колечками. «Товарищ Бабский!» — услышал изобретатель. «Товарищ Бабский!» Бабский выпрыгнул из постели и подбежал к окну. Улица была пуста и чиста. Холодная оловянная роса поблескивала на деревьях.
4: «Хулиганы!» — крикнул изобретатель, захлопывая окно. «Удивительное хулиганство!»
1: «Товарищ Бабский!» — услышал он за собой. «Дело в том, что я был в бане!» Бабский сел на избрызганный подоконник и изумленно оглядел комнату. В комнате никого не было.
4: «Кто был в бане?» — тихо спросил он.
1: «Я!» — ответил стул. Тогда Бабский поднялся, на пуантах подкрался к стулу и, насторожив слух, с крайним любопытством спросил.
4: «Вы были в бане?»
1: Но стул не ответил. За спиной изобретателя послышался застенчивый кашель, и тот же голос с мольбой произнес.
4: «Я... с этой стороны, товарищ Бабский.
1: Дело в том, что меня не видно».
4: «Кого не видно?» — раздраженно спросил Бабский.
1: «Меня! Филюрина!»
4: «Позвольте, почему же вас не видно?»
1: «Дело в том, что я был в бане, а теперь мне нужно к 9 часам прийти на службу, а меня не видно». По мере того, как Филюрин вяло и нерешительно выбалтывал подробности своего исчезновения, лицо изобретателя все светлело и оживлялось.
4: «Так вы говорите, намылились?» — спросил изобретатель, дергая себя за бороду. «С научной стороны это весьма интересно».
1: «Вы же поймите, — убеждал Филюрин, — из-за вашего мыла я теперь не могу пойти на службу».
4: «А я тут при чем? Вы взяли мой веснулин без спроса? Но черт с вами, мне не жалко. Но ведь мыло действовало правильно. Веснушки исчезли?»
1: «Веснушки исчезли, — искательно сказал невидимый. Но ведь и я тоже исчез, товарищ Бабский. Войдите также и в мое положение!» В комнате раздалось жалкое стенание.
4: «Черт! «Его знает», — задумчиво произнес изобретатель. «Я изобрел только мыло от веснушек».
1: «Скажите, может быть, вы можете сделать так, чтобы я опять сделался видимым?»
4: «Так», — заметил Бабский, — «надо подумать. Вы где сейчас, молодой человек? Если на стуле, то я сяду на кровать, а то вас раздавить недолго».
1: «Я стою».
4: «Ага, ну, стойте. А я подумаю».
1: В течение получаса в комнате слышались только громкие междометия, которые пропускал сквозь бороду изобретатель. «Уже без 7:15, — конючил невидимый. — Не говоря о том, что я всю ночь не спал, я из-за вашего мыла еще опоздаю на службу».
4: Бабский встал, вытряхнул свою бороду обеими руками, как вытряхивают насильное платье, и решительно сказал: «Не морочьте мне голову. Я с вами еще буду судиться за то, что вы стащили мое мыло. Я не могу в полчаса сделать такое серьезное изобретение, как возвращение человеческого тела. Я, может быть, и за 5 лет не успею этого сделать».
1: Как видно, Филюрин пришел в сильнейшее волнение, потому что упал стул, и с верстака посыпались чурки, запасные части к бициклу.
4: «Пошел вон!» — завопил Бабский. «Хулиган! Ну вон отсюда!»
1: Окно, само собой, распахнулось, и уже с улицы донесся нудный голос невидимого. «Я на вас в суд подам!»
4: «Я тебе подам! Украл мыло, еще пристает!»
1: «Вы не имеете права», — хорохорилась пустынная улица, — «ответите, как за убийство».
4: «Ворюга!» — дразнил городской сумасшедший, свешиваясь из окна. «Так тебе и надо».
1: Окно с треском захлопнулось. Бабский минут 10 ходил по комнате, успокаиваясь, потом, придя к заключению, что Веснулин приобрел свои удивительные свойства под влиянием брожения в железной коробочке, изобретатель зажег примус и немедленно же стал варить второй кусок Веснулина, восстанавливая по памяти его основные ингредиенты. Потасковав у окна, прозрачный регистратор двинулся по косвенной улице. Город уже проснулся. Проехала клетка с наловленными за утро бродячими псами. Почуяв запах невидимого, население клетки залаяло и завизжало. Час совслужащих приближался, а Егор Карлович все еще не знал, что предпринять. На Тимирязевской площади уже стоял знакомый госпапиросник. Так же, как и вчера, блистал его стеклянный ларек, и жалобный ящик по-прежнему манил к себе усталого путника. Но все это было не для Филюрина. Внезапно и скоропалительно переменилась вся жизнь регистратора. Даже не переменилась, а вернее прекратилась. От него ушли еда, питье, табак, любовь, движение по службе, возможность восхитить кого-нибудь своим нарядом или телом. Оставалось только одно — возможность мыслить. Но этим делом Филюрин никогда не занимался.
3: Мы читали фрагмент из повести Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Светлая личность».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Научимся ли мы когда-нибудь путешествовать во времени? Превращать свинец в золото? Изобретем ли вечный двигатель? Вы скажете, что это невозможно. Но только не в книгах. Специальный литературный проект «До чего дошел прогресс».
2: Антон Павлович Чехов. Рассказ «Умный дворник». Читает Иван Литвинов.
3: Посреди кухни стоял дворник Филипп и читал наставления. Его слушали лакеи, кучер, две горничные, повар, кухарка и два мальчика-поваренка, его родные дети. Каждое утро он что-нибудь допроповедовал. В это же утро предметом речи его было просвещение. «И живете вы все, как какой-нибудь свинячий народ!» — говорил он, держа в руках шапку с бляхой. «Сидите вы тут сиднем, и кроме невежества не видать у вас никакой цивилизации. Мишка в шашки играет, Матрёна орешки щелкает, Никифор зубы скалит. Значит, это ум. Это не от ума, а от глупости. Нисколько нет вас в умственных способностей. А почему?»
4: «Оно действительно, Филипп Никандрович, — заметил повар, — известно, какой у нас ум. Мужицкий. Нечто мы понимаем».
3: «А почему у вас нет умственных способностей? — продолжал дворник. — Потому что нет у вашего брата настоящей точки. И книжек вы не читаете. И насчет писаний нет у вас никакого смысла. Взяли бы книжечку, сели бы себе, да почитали. Рамотно, небось, разбираете печатное. А ты, Миша, взял бы книжечку, да прочел бы тот. Тебе польза, да и другим приятность. А в книжках обо всех предметах распространения. Там об естестве найдешь, и о божестве, и о странах земных, что из чего делается, как разный народ на всех языках, и идолопоклонство тоже. Обо всем в книжках найдешь, была бы охота. А то сидит все около печи, жрет да пьет, ну, чисто как скоты неподобные. Пфу!
5: «Вам, Никандрич, на часы пора», — заметила кухарка.
3: «Знаю! Не твое дело мне указывать. А вот, к примеру, скажем, хоть меня взять. Какое мое занятие при моем старческом возрасте? Чем душ свою удовлетворить? Лучше нет, как книжка или ведомости. Сейчас вот пойду на часы. Просижу у ворот часа три. И вы думаете, зевать буду? Или пустяки с бабами болтать? Нет, не таковской. Возьму с собой книжечку, сяду и буду читать себе в полное удовольствие. Так-то!»
4: Филипп достал из шкафа истерзанную книжку и сунул ее за пазуху.
3: «Вот оно! Мое занятие. С измальства привык. Учение — свет, не учение — тьма. Слыхали, чай? То-то».
4: Филипп надел шапку, крякнул и, бормоча, вышел из кухни. Он пошел за ворота, сел на скамью и нахмурился, как туча. «Это не народ, какие-то химики свинячьи», — пробормотал он, все еще думая о кухонном населении. Успокоившись, он вытащил книжку, степенно вздохнул и принялся за чтение. «Так написано, что лучше и не надо», — подумал он, прочитав первую страницу и покрутив головой. «Умудрит же Господь!» Книжка была хорошая, московского издания, разведение корнеплодов, нужна ли нам брюква. Прочитав первые две страницы, дворник значительно покачал головой и кашлянул. «Правильно написано». Прочитав третью страничку, Филипп задумался. Ему хотелось думать об образовании и почему-то о французах. Голова у него опустилась на грудь, локти уперлись в колено, глаза прищурились, и видел Филипп сон. Все, видел он, изменилось. Земля та же самая, дома такие же, ворота прежние, но люди совсем не те стали. Все люди мудрые, нет ни одного дурака. И по улицам ходят все французы и французы. Водовоз и тот рассуждает: я, признаться, климатом очень недоволен и желаю на градусник поглядеть. А у самого в руках толстая книга. «А ты почитай календарь», — говорит ему Филипп. «Кухарка глупа, но и она вмешивается в умные разговоры и вставляет свои замечания». Филипп идет в участок, чтобы прописать жильцов. И странно, даже в этом суровом месте говорят только об умном, и везде на столах лежат книжки. А вот кто-то подходит к лакею Мише, толкает его и кричит: «Ты спишь? Я тебя спрашиваю, ты спишь?» «На часах спишь, болван!» — слышит Филипп чей-то громовой голос. «Спишь, негодяй, скотина!» Филипп вскочил и протер глаза. Перед ним стоял помощник участкового пристава. «А, спишь? Я оштрафую тебя, бестия! Я покажу тебе, как на часах спать, морда!» Через два часа дворника потребовали в участок. Потом он опять был в кухне. Тут, тронутые его наставлениями, все сидели вокруг стола и слушали Мишу, который читал что-то по складам. Филипп, нахмуренный, красный, подошел к Мише, ударил рукавицей по книге и сказал мрачно: «Брось!»
6: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Умный дворник». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Тэффи. Фрагмент из рассказа «Научная». Читает Татьяна Бондаренко.
2: В последнее время Марина Петровна перестала разбрасываться и сосредоточилась. Ее потрясли новые открытия в области физиологии, зоологии, медицины и хирургии. Всякая метафизика потеряла для нее интерес. «Конечно, йоги», — объявила она. «Это, как говорится, имеет за собой долю подкладки. И я немало побегала на разные этакие лекции. Очень даже в свое время увлекалась. Бывало, по целым часам упражнялась. Носом воздух втягиваю, а через рот выпускаю. Прямо до сердцебиения. Очень полезно. А потом еще так, ложилась и дышала. И как дыхну, так носками шевельну. Все как указано. Рис, конечно, ела, но особых результатов не получила. Был тут еще один учитель в замечательных пикейных штанах. Встанет на эстраду и прыгает, и мы за ним. Было нас там 16 старух и 2 девочки. «Прыгнем!» — кричит до самого солнца. «И прощайте своих врагов и ешьте творог». Ну, там одна старуха так растряслась, что пришлось ей печенку оперировать. Я и ушла. Но очень был интересный этот господин. То есть тогда оказался интересным. А теперь меня влечет к себе только научное. Боже мой, какие открытия! Ну, взять, например, муравья. Ну, чего только у них нет. И дети, и гувернантки, и скотоводство, и ванна, и презрение к бедным, и война, и беспроволочный телеграф. Да-да. Опыты делаем. Унесут муравья куда-нибудь подальше и сделают ему какую-нибудь неприятность. А другие ученые наблюдают за муравейником. И что бы вы думали? Моментально в муравейнике начинается беспокойство. А как они могли узнать? По беспроволочному телеграфу. Вот у кого учиться-то надо. Тут следовала длинная пауза, унизительная для слушателей. «А какие чудеса в медицине?» – начинала снова Марина Петровна. «Приехал в Париж профессор, а у профессора палочка. Сунет профессор палочку больному в нос, пощекочет – и кончено. И все у больного пропало, ну, буквально все как есть».
3: «То есть что же такое пропадает?» – спрашивает недоверчивый слушатель. «Что пропадает? Деньги, что ли?»
2: Марина Петровна казнила его молчанием. «А теперь вот взять опять малокровие», — продолжала она. «Ведь как его раньше лечили? Железо да железо. А на кой прах больному человеку это самое железо? Разве кто этим вопросом мучился? А теперь не то. Теперь возьмут лошадь и утомят ее до полной анемии. Но ей, конечно, умирать не хочется. Она и начинает в себе вырабатывать всякие штуки, чтобы противоборствовать. А ученые, давай из нее эти штуки вытягивать. Вытянут, в бутылочки засмолят. Так это вам не железо. Тут, если денег не жалеть, можно себе 40 лошадиных сил скопить».
3: «Как испано-суиза», — вставляет завистливый слушатель.
2: «А теперь, говорят, такую штуку придумали ввиду кризиса и всяких неприятностей. Возьмут лошадь и начнут ее огорчать. Ну, у той, конечно, печень разыграется, желчь разольется, оно и понятно. Лошадь ведь тоже человек, от худого обращения ей тоже не сладко. И вот, опять-таки, начнет в ней вырабатываться равнодушие. Чем больше ее огорчают, тем больше у нее равнодушие. И все нипочем. Стоит и улыбается. И вот тогда ученые живо, скоро начинают из нее вытягивать эти самые равнодушные соки и живо, скоро в шприц и пациенту под кожу, в нервную систему. Ну, понимаете сами, раз лошадь выдержала, то человеку уж совсем пустяки. Такому человеку ничего не страшно. Его можно прямо при всех с грязью смешать, и ни одна фибра у него не дрогнет. Сделайте ваше одолжение».
3: «Откуда же вы таких чудес понабрались?» – удивляются слушатели.
2: «Ходите на лекции, следите за наукой», — холодно отвечает Марина Петровна. «Конечно, если будете только сидеть да хлопать ушами, вы многого не вынесете. Надо вникнуть, понять, подумать, усвоить. Вот теперь, например, с столько говорят о китайском лечении при помощи уколов. Вы, конечно, ничего не знаете, а, между прочим, это средство не новое, и уже много лет все ахают и удивляются. Отчего Китай не вымирает? От того, что у них медицина на правильном пути. И ведь такая простая вещь. Если человек болен, надо только знать, куда его уколоть. Удачно попадете, он сразу и выздоровеет. Вот, например, болит у человека зуб. Его, оказывается, надо немедленно уколоть в левую пятку, и боль как рукой снимает. А почему? А потому что зубы тесно связаны с пятками и живут, так сказать, общей жизнью. Но кто бы это подумал? А между тем, это так.
3: «А почему же, если пятку уколоть, то зубу легче станет?» – спрашивает бестолковый слушатель. «Почему не наоборот? Почему не хуже?»
2: «Ну как же вы не понимаете такого пустяка? Вы меня даже удивляете. Впрочем, все это от непривычки научно мыслить. Неужели вам не ясно, что если вы будете причинять болевое ощущение в каком-нибудь месте животного организма, то этим самым облегчаете состояние, связанного с ним, так сказать, симпатизирующего ему органа?
3: А, по-моему, из симпатии-то он должен еще пуще разболеться».
2: Марина Петровна презрительно пожимает плечами. «Полное отсутствие научного метода мышления. И почему вы не стараетесь развиться? Вот мне недавно рассказывали про новое средство для восстановления сил. Такие гранюльки глотать с водой. Знаете, как они добываются? Это, милые мои, целый роман. Берут курицу в тот момент, когда она несет яйцо, понимаете? В самый напряженный и яркий момент ее жизни. И в этот самый момент из этого самого цыпленка что-то тянут».
3: «Из какого цыпленка?»
2: «Ах, боже мой, да из того, которого она несет!»
3: «Так ведь она не цыпленка, а яйцо!» Марина Петровна удивилась.
2: «Вы так думаете?» «Значит, мне не так передали. Постойте. Тянут, очевидно, из петуха. Курица несется, клохчет, петух чувствует инстинктом свою вину в ее страданиях и свою гордость от подсознательного сознания создания мироздания. Конечно, в небольшом масштабе. Это самый напряженный момент в жизни петуха как такового. Удивительная вещь. Я вам говорю, целый роман».
3: «Ну и что же, помогает?»
2: «Нет, абсолютно не помогает. Но это ведь и не важно. Важны новые принципы, новые пути, новые начала. Нельзя ко всему относиться с утилитарным подходом. Стыдно!» И, сердито ткнув крючком, она ввязала конец своей фразы в длинную, тягучую, бурую полосу. «Вот вам. Чувствуйте».
1: Мы читали фрагмент из рассказа Тэффи «Научная».
0: Радиозвезда.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Роберт Хайнлайн. Рассказ «Колумб был остолопом». Читает Сергей Алексяк.
1: В прохладные сумерки бара вошел новый посетитель, и сидящий у столика в углу жизнерадостный толстяк завопил, перекрывая голосом шум кондиционера. «Эй, Фред! Фред Нолан, идите к нам! Познакомьтесь с профессором Эпплби, главным инженером звездолета «Пегас». Я только что продал профессору партию стали для его коробочки. Давайте по этому поводу выпьем».
2: «С удовольствием, мистер Барнс», — согласился Нолан. «А с профессором мы знакомы. Моя компания поставляет ему приборы».
1: «Ну, тогда тем более необходимо выпить. Что вам, Фред, старомодный? А вам, профессор?»
2: «И мне. Только не зовите меня профессором, пожалуйста. Во-первых, я не профессор. Во-вторых, чувствую себя стариком, когда вы меня так называете».
1: «Хорошо, док. Эй, Пит, два старомодных и один двойной Манхэттен. А я-то и впрямь раньше представлял вас старцем с длинной седой бородой. Но вот теперь, познакомившись с вами, все никак не могу понять».
2: «Что именно?
1: Зачем вам в ваши-то годы хоронить себя в такой глуши?»
2: «Пегас ведь в Нью-Йорке не построишь», — заметил Эпплби. «Да и стартовать отсюда удобнее».
1: «Оно, конечно, но я о другом. Я вот о чем. Вам нужны специальные сплавы для звездолета. Пожалуйста, я продам. Но скажите мне, на кой вам все это сдалось? Что вас тянет на эту Проксиму Центавра?»
2: «Ну, этого не объяснишь», — улыбнулся Эпплби. «Что тянет людей взбираться на Эверест? Что тянуло Пири на Северный полюс? Почему Колумб уговорил королеву заложить ее бриллианты?» Бармен принес поднос с напитками.
1: «Послушай, Пит», — обратился Барнс к нему, — «ты бы согласился лететь на Пегасе?»
2: «Нет, мне здесь нравится».
1: «В одних живет дух Колумба, в других он умер», — отметил Эпплби. «Колумб рассчитывал вернуться обратно», — стоял на своем Барнс. «А вы? Вы же сами говорили, что лететь не меньше 60 лет. Вы же не долетите».
2: «Мы? Нет. Наши дети? Да.
1: А обратно вернутся наши внуки».
2: «Но вы что, женаты?»
1: «Разумеется. Экипаж подбирается только семьями. Весь проект рассчитан на 2-3 поколения». Инженер вынул из кармана бумажник. «Вот, пожалуйста, миссис Эпплби и Диана. Ей 3,5 года».
2: «Хорошенькая девочка», — взглянул на фотографию Барнс. «И что же с ней будет?»
1: «Как что? Полетит с нами, разумеется». Допив коктейль, Эпплби встал. «Пора домой».
2: «Теперь моя очередь угощать», — сказал Нолан после его ухода. «Вам то же самое?»
1: «Ага», — Барнс поднялся из-за стола. «Пошли за стойку, Фред. Там пить удобнее. А мне сейчас надо не меньше 6 бокалов».
2: «Пошли. С чего это вы так завелись?»
1: «То есть как с чего? Разве вы не видели фото?»
2: «Ну и что?»
1: «Что? Я торговец, Фред. Продаю сталь, и мне плевать, на что ее употребит заказчик. Я готов продать веревку человеку, который собирается ею удавиться. Но я люблю детей. А тут эта малышка, которую родители берут в сумасшедшую экспедицию. Да ведь они обречены на гибель. Они не долетят».
2: «Может, и долетят?»
1: «Все равно это безумие. Давай скорее, Пит, и налейте себе тоже. Вот Пит, он у нас человек мудрый. Он-то ни в какие звездные авантюры не пустится. Подумаешь тоже, Колумб. Да дурак он был, Колумб. Остолоп. Сидел бы себе дома и не рыпался».
2: «Вы неверно меня поняли, мистер Барнс», — покачал головой бармен. «Ведь если бы не такие люди, как Колумб, нас бы сегодня не было здесь, верно? Просто по характеру я не путешественник. Но путешественников уважаю и ничего не имею против Пегаса. А дети были и на борту Мэйфлауэра».
1: «Это совсем не одно и то же», — возразил Барнс. «Если бы Господь предназначал человека для полетов к звездам, он создал бы нас с ракетными двигателями.
2: Мой старик, помнится, считал необходимым ввести закон против летательных аппаратов, потому что людям от природы не дано летать. Он был неправ. Людям всегда хочется попробовать что-нибудь новое. Отсюда и прогресс. Вот уж не думал, что вы помните время, когда люди еще не летали, сказал Нолан. О, что вы, я уже стар. Да уже здесь 10 лет прожил, не меньше. А по свежему воздуху не скучаете? Нет. Когда я продавал напитки на 42-й улице, свежего воздуха там не было и в помине, так что не почему скучать. А здесь мне нравится. И всегда есть что-то новое. Сначала атомные лаборатории, сейчас вот Пегас. А главное, здесь мой дом. И всего 1/6 сила тяжести. На земле у меня все время опухали ноги, когда я стоял за стойкой. А здесь я вешу всего 35 фунтов. Нет, мне нравится здесь, на Луне.
0: Мы читали рассказ Роберта Хайнлайна «Колумб был остолопом».

0: управления роботом. С его помощью космонавты будут отрабатывать операции при работах в открытом космосе. Стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента космической станции запланирована на 19 сентября. Эта миссия станет 95-й по счету доставкой грузов для МКС. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Виктор Конецкий.

0: Виктора Конецкого «Соленый лед».
1: «Соленый лед».
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
2: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.
3: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
4: Мы часто говорим о высоких технологиях и международных стартапах, которые призваны улучшить жизнь всех людей на планете. Но иногда изобретательство имеет очень конкретных адресатов, любовь к которым двигает технику вперед. Андрей Волжин, школьник из Липецка, обычный парень с добрым сердцем. Его проект называется «Доктор Дроп», и это робот-помощник для бабушки Андрея. Многие пожилые люди сталкиваются с проблемой. Необходимо принимать множество таблеток, но что и когда нужно пить, забыть довольно легко. Андрей решил эту проблему раз и навсегда. «Доктор Дроп» – автоматический дозатор, который не просто напоминает о приеме таблеток, но и точно выдает необходимую дозу в нужное время.
3: Ну ты кулибин!
4: В чем же уникальность устройства? Андрей не стал покупать дорогие промышленные детали. Для сборки робота он использовал программируемый конструктор Lego Mindstorms, тот самый, что часто применяют в школьных проектах. Но Андрей пошел дальше. Он добавил в конструкцию настоящие медицинские компоненты, дозаторы и контейнеры для таблеток. И написал программу, которая управляет механикой, точно отмеряет время, дозу и бережно подает лекарства. Сейчас доктор Дроп работает дома у бабушки. Она говорит, что ей стало гораздо легче принимать лекарства. Андрей планирует улучшить робота. Хочет добавить голосовое управление и подключить его к телефону.
3: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение –

ошибка была сделана в США в 1962 году. 22 июля американский космический аппарат «Маринер-1» должен был направиться к Венере. В результате пропуска дефиса в коде компьютерных инструкций корабль получил неверные сигналы. Они сбили «Маринер» с курса, что привело к его уничтожению.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Конецкий. Главы из книги «Соленый лед». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Мы спустились вниз, и псы совсем с ума посходили от желания сорваться с цепи и познакомиться с нами. И только один пес, вожак, сидел совершенно неподвижно, повернувшись к нам спиной и презирая нас изо всех собачьих способностей, и ни разу даже не повернул к нам башки, не говоря уже о том, что молчал, как рыба. Мы прошли мимо, и возле первого домика встретились с ребенком лет 6-7. Мальчик это или девочка, понять было невозможно. Ребятенок был одет в малицу. Он смотрел на нас безбоязненно, но немножко разыгрывая испуг и удивление. Он спрятался за ящик и как бы прикрывал этот ящик своим маленьким телом. Но ему было очень любопытно. Он все выглядывал из-за ящика, когда мы шли мимо. И раскосая рожица ребятенка была очень смешной, хотя болячки покрывали его губы и веки. Он был грязен, ему было холодно, в одной только малице.

0: надетые прямо на голое тело. И здесь я пожалел, что не взял у нашей буфетчицы Зои Степановны конфет. Я знал, что у нее есть конфеты, но не подумал о детишках на берегу. «Эй!» — сказал Ваня. «Ты чего там прячешь?» И мы заглянули в ящик, который слабо оборонял от нас маленький ненец. В ящике были аккуратно расставлены пустые водочные бутылки, а среди этих бутылок сидел большущий, на полметра в высоту, полярный орел. Орел тихо шипел и гнутым страшным клювом рвал голубые оленьи внутренности и глотал их. Злобные глаза орла косили на нас желтыми зрачками. Ребятенок испугался, что мы отнимем орла, схватил его, прижал к себе обеими руками и поволок от нас прямо в тундру. Орел был такого же роста, что и ребятенок. Орел не доел свою еду и заорал гортанным, злобным и жалобным клёкотом, щелкая гнутым страшным клювом возле самых глаз ребенка. Почему он не бил его клювом по голове, по лицу, непонятно. Орел жалобно клекотал и щелкал клювом, а маленький ненец волок его по тундре, мимо навсегда завязшего в мокрой почве трактора, мимо кучи ржавых консервных банок, мимо трупа собаки и деревянных жидких мостков. Из дома вышел древний старик, весь высохший и потрескавшийся, так как трескается оленья шкура, если долго висит близко от огня. «Здравствуй, отец», — сказал я. «Здравствуй, здравствуй», — отвечал старик, щуря глаза на солнце. Он стоял и смотрел мимо нас в бухту, на суда каравана. Второй механик открыл фотоаппарат, навел на старика. Старик сложил руки на груди и стал спокойно позировать. «Как тебя звать, отец?» — спросил я. «Мы тебе карточку пришлем». «Гурий Павлович», — четко ответил старик. «Я тебе, Гурий Павлович, обязательно карточку пришлю», — сказал наш второй механик. Он был добрый и искренний парень, и он искренне думал, что пришлет старику карточку из Ленинграда. «Нет, не пришлешь», — сказал старик и ушел в дом. А мы пошли фотографировать оленей. Олени стояли запряженные в нарты, четыре в ряд, и никого возле них не было. И они не были привязаны. Наверное, не так стояли со вчерашнего дня, когда их хозяева приехали в поселок на свадьбу. Это были добрые и теплые звери. Когда я хотел погладить одного по морде, он мотнул головой в сторону, и его рога ударились о рога соседа. Тот сосед ударил рогами по рогам следующего. И рога тихо, костяно звякнули. Олени смотрели на нас большими грустными глазами, покорные и безропотные. Мне всегда бывает жалко северных оленей. Они как будто с самого рождения знают о том, что им рано или поздно перережут глотку, сварят и съедят. Коровы не знают, овцы тоже не знают, и бараны не знают. А северные олени, кажется, всегда помнят об этом. И как бы заранее не возражают против такого конца. Из уважения к людям. Возле следующего дома стоял маленький олененок в цветастом ошейнике, привязанный к бревну. Рога олененка недавно спилили, кочерышки замазали краской. Из-под краски выступила и запеклась кровь. По молодости лет олененку дали мешок с травкой, и он жевал ее, когда я подошел к нему. Он сразу сунулся головой мне в руки. У него, наверное, соднили опиленные рога, и они чесались, заживая. Я осторожно почесал между рогами. Ему стало больно, и он отклонился. Очень деликатно. И сразу опять просунулся головой мне в руки, когда я собрался уходить. А людей на улице поселка не было. Два ряда домов казались неживыми, пустынными. Очевидно, после свадьбы все еще спали. Дерево домов, столбов и мостков, как везде на севере, было бело-серое, альбиносовое. Цвет из дерева выбит стремительными ударами бесчисленных снежинок, дождями, ветром. И небо здесь к осени тоже выцветает. И солнце бывает белесым даже на закате и восходе. И дерево под стать ему. Это не оранжевый и лиловый цвет сосновых стволов, и не зеленоватый цвет ольховых бревен, и не желтые еловые доски. Здесь дерево цвета серой промокательной бумаги. На него грустно смотреть. Его привезли сюда из-за 3 9 земель, и оно тоскует по родине. Все эти бревна, доски и столбы, которые где-то и когда-то кудрявились листвой и шелестели под ветром в лесах. Я зашел в один из домов. Мне хотелось посмотреть, как живут там ненцы, привыкшие к чумам и кочевью. В комнате прямо на стуле лежала недавно освежеванная оленья туша. Возле туши стоял белый эмалированный таз с оленьей кровью. Кровь была совсем свежая, она еще пузырилась. На стене висела акварельная копия шишкинской сосны. На подоконнике лежал толстый и растрепанный роман «Абай». И больше в первой комнате никого и ничего не было. А во второй комнате на полу постелены были шкуры. Под шкурами спала пожилая женщина и 5 человек. Дышалось здесь тяжело. Я тихо вышел. Спутники мои куда-то пропали. Стая молоденьких щенков бросилась мне под ноги. Я переворачивал их вверх ногами и трепал по брюху. Не надо было этого мне делать. Щенки оказались так непривычны к людской ласке, что уже не отставали от меня. Они носились вокруг, переворачивались пузом вверх, лаяли, скулили и требовали ласки. Им ужасно хотелось игры. Они пришли в такой ажиотаж, что стали кусать друг друга за уши. А я не мог погладить и потискать всех. У одного из щенков к ошейнику был привязан бубенчик. И потому что у него был ошейник и бубенчик, я понял, что когда-нибудь он будет вожаком. Честное слово, я сам понял это, когда сзади кто-то сказал «вожаком будет». Это сказала мне женщина, одетая по-европейски. Она была даже в туфлях, хотя по мокрому болоту ходить можно только в сапогах. А этот щен с бубенчиком был очень мускулистый, гладкий, довольный своей молодостью. И он знал, что сильнее и красивее других. Но покамест не использовал по молодой глупости свои преимущества. Он еще был демократом в коллективе других щенков. Если говорить честно, я хотел этого щенка украсть. У меня давно есть мечта завести себе настоящую сибирскую лайку, чтобы она жила со мной в Ленинграде, чтобы ей было жарко летом, чтобы она любила меня, была злой, но для меня доброй, чтобы она выла и плакала, если я умру вперед нее или куда-нибудь уеду от нее, и чтобы я так любил ее, что если она умрет вперед меня, я тоже бы плакал. Это глупо все, но я в самом деле давно так мечтаю. «Вожаком будет», — повторила женщина. Я понял, что не смогу украсть этого щенка с бубенчиком. Не хватит совести. «Вы невеста?» — спросил я. «Нет», — засмеялась она. «Я только в гости приехала». «Почему из бани дым идет?» — спросил я. «Вы здесь уже бывали?» — спросила она меня в ответ. «Да», — сказал я. «По-моему, я вас уже видела». «Вряд ли. Я здесь давно последний раз был. И вы здорово младше меня. Когда?» — спросила она. «В 55-м я здесь отстаивался. С караваном?» «Да. Только я тогда на рыболовных судах шел». «А все-таки я вас помню. Я вас где-то видела. Я в Хабарове интернат кончала. Я теперь учителем в Амдерме работать буду. Я вас точно помню. Вы мне какао пить давали». «Какао?» — переспросил я, чтобы выиграть время. «Ага». «Чертовщина», — сказал я, польщенный в то же время тем, что здесь, на краю земли, кто-то меня знает. Мне пришлось когда-то идти отсюда, из бухты Варника, в пролив Югорский Шар, становище Хабарова, вообще без карты. Приказали мне идти на Сенере, на полярную станцию, потому что считалось, что я лучше других капитанов в караване знаю эти места. Арктику. Я дошел нормально, но потом, как моряки говорят, обсох там, в Хабарове. Я очень смутно помнил то свое приключение. Помнил только, что какой-то человек крутился на турнике возле полярной станции. Еще помнил двух девушек-медсестер из Красного Чума. Они пришли к нам на судно в гости, когда мы не могли сойти с обсушки. А нам било в корму тяжелым накатом. Я все пытался связаться по рации с флагманом каравана, но высокие каменные мысы не пропускали радиоволн, и никто мне не отвечал. И растерянность была ужасная. Я тогда первый раз в жизни шел капитаном. Я помнил, что девушки-медсестры были удивительно скромные, хорошие, настоящие подвижницы. Они поехали из родных своих вологодских и новгородских мест на крайний север, чтобы привить немцам культуру и основы сегодняшней медицинской науки. А когда они оказались у меня на судне, они прижимали свои длинные платья к коленкам, сидели, распаренные котлетами, и пили какао. И нам очень не хотелось уходить. И еще один гость у меня тогда был на борту. Мальчишка-ненец, лет 10. Он с нами вместе возился в прибое, когда мы заводили с кормы швартов на валун, чтобы судно не развернуло бортом к накату. И вот оказалось, что тот мальчишка и стоящая теперь передо мной женщина — одно и то же существо. Вы мне какао давали, а я непривычная к нему была, не хотела. Мне больше чай нравился, — объяснила женщина. Я вас хорошо запомнила. Вы мне книгу подарили, рассказы Рабиндраната Тагора. Очень приятно теперь вас встретить, — сказал я. Шкур оленях у вас ни у кого нет. Есть, но не выделанные все. Протухнут сразу. У нас-то здесь холодно, а вы их домой не довезете. Я увидел своих ребят. Они возвращались к шлюпке. «Ну, прощайте. Будьте счастливы», — сказал я. «Может, еще судьба сведет». «Спокойного плавания», — пожелала она мне. Матросы уже скрылись за береговым обрывом. Я шел по тундре совсем один. И вдруг увидел, как много вокруг цветов. И колокольчики, и пушицы, и незабудки, и желтенькие какие-то. Очень нежные, прозрачные цветы в холодном воздухе, на холодной, мокрой земле. Громко кричали над бухтой чайки. Жизнь была вокруг, много жизни. Я шел мимо кучи оленьих костей и ржавых консервных банок и думал о грязных здешних ребятишках. Они грязные, но в этом то презрение к собственному телу, без которого не заставишь себя шагнуть навстречу смраду, вырывающемуся из медвежьей пасти. Им наплевать на лишаи. Пусть мальчишка мал ростом и грязен, но кто может сегодня похвастать тем, что его сын рос в обнимку с орлом? Таскал орла по топкой тундре, прижав к груди, сердцем в сердце. Слушал с рождения гортанный, злобный и жалобный орлиный клёкот. Я только что видел старые могилы, и все еще слышал собачий лай и посвист ветра в выветренном камне. И почему-то думалось о том, что нет на свете отдельно жизни и отдельно смерти, а есть что-то безнадежно перепутавшееся между собой, и что нет нужды и смысла разбираться во всем этом, а надо жить проще и не бояться смерти, как не боятся ее северные олени и ненцы. Матросы уже спустили шлюпку, они замерзли и сильно навалились на весла. Вода стала еще прозрачнее, и глубоко внизу видны были плавно извивающиеся водоросли.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
0: Лабытнанги, Ленинград. Через 2 недели мы играли в преферанс в мрачном общем вагоне поезда, идущего от станции Лабытнанги в Сейду по тундре. Нам не хотелось играть в карты и пить водку, потому что мы здорово устали, сдавая в Салехарде суда речникам. Всегда, когда сдаешь судно, Что-нибудь в нем оказывается не в порядке. Всегда чего-нибудь не хватает из имущества. У меня не хватило пары кирзовых сапог, которые стиблил коротышка-боцман, за что его побили матросы, двух весел спасательной шлюпки, ключей от трюмов и еще 20-30 наименований. И вот пишешь акты и проклинаешь приемщиков и какого-нибудь Ероху, у которого сам принимал с недостачей, а потом отмечаешь с приемщиками, стараешься по-всякому надуть их, и они в конце концов рвут акты, машут безнадежной рукой, и вы расстаетесь с ними без раздражения, но и без желания опять встретиться. И так торопишься после этого скорее уйти с борта, что даже забываешь попрощаться с судном. А когда ты болтался в море и вышагивал по рубке свою вахту, то был близок к судну и думал о том, как тяжело будет с ним расставаться. Твое судно переваливало очередную волну, кряхтя всеми своими сочленениями. Ты любил его, невольным плечом подпирал стенку в рубке, помогая ему перевалить волну, и даже говорил с ним, и без всякой сентиментальности при этом. Иногда казалось, что судно оборачивает к тебе свою длинную морду и косит на тебя взглядом, так, как делает эта добрая лошадь, когда ждет похвалы от всадника за искреннее усердие. А когда акты уже подписаны, ты торопишься скорее уйти, чтобы приемщики чего доброго не обнаружили, что яйца, которые ты сдал в количестве 200 штук, возможно, уже протухли. Еще ты торопишься на катер или машину или на поезд, чтобы лишние сутки не валяться в залах ожидания на станции Лабытнанги, чтобы опередить других своих товарищей, перегонщиков и первым достать билеты. Ты хватаешь свой чемодан, дергаешь ящики в каютном столе, видишь в них только старые журналы, старую зубную щетку и старые, ненужные больше накладные. Ты вроде бы ничего не забыл. Но тут вдруг бросает на тебя с каютной переборки взгляд женщина, которая плыла с тобой рядом от самого Ленинграда, какая-нибудь Мэрилин Монро. Ты торопливо отковыриваешь кнопки, суешь карточку в карман пальто и драпаешь к трапу. Идет дождь, на душе погано, ибо ты оставил каюту с мусором неприбранную. И совестно еще и от этого. Трап стоит отвесно, очень скользко, рука занята чемоданом, ветер пронзает насквозь. Всегда, когда летом уплываешь на север, не верится, что там будет холодно, хотя ты уже 20 раз испытал это на своей шкуре. И ты слезаешь по отвесному трапу на мокрую глину, чертыхаясь от холода, и уходишь, даже не оглянувшись на свое судно. За пазухой у тебя много денег, впереди возвращение в отчий дом и период беззаботности. И хотя ты отлично знаешь, что деньги улетучатся очень скоро, а дома ждут тебя только неприятности, но удивительно легко забываешь об этом. Только после сдачи судна можно так легко, без напряжения, забывать о плохом. Именно этот период после сдачи судна так обаятелен, я даже сказал бы, великолепен. Еще он прекрасен тем, что ты долго не видел женщин, а на земле их вокруг навалом. И тревожное ожидание необыкновенной встречи переполняет тебя до самых ушей. И опять-таки, отлично знаешь, что в купе окажется твоей попутчицей лейтенантская жена, бывшая официантка из полковой столовой с тремя детьми, но все равно ты полон ожиданием прекрасной встречи. И вот когда мы сели в общий вагон в Лабытнангах, чтобы доехать до Сейды, это 6 часов, а в Сейде пересесть на поезд Воркута-Москва, доехать до Вологды и в Вологде пересесть на поезд до Ленинграда, мы встретили прекрасную женщину. Общий вагон есть общий вагон, в нем полутемно и душно. А когда за окном вагона тянется мокрая тундра, то встретить прекрасную женщину можно только во сне. Но это случилось наяву. Она проверяла у нас билеты. Она глядела на нас темными, огромными глазами и ждала с протянутой рукой. А мы тянули резину с этими билетами, чтобы она ушла не сразу, чтобы она подольше смотрела на нас своими глазищами, чтобы она сердилась и еще больше темнела от этого своими глазищами. И мы спрашивали у нее всякую чепуху, давно ли она ездит, есть ли у нее муж, как она выбрала себе профессию. А я, например, от острого недостатка воображения спросил, что означают звездочки на рукавах ее форменного железнодорожного кителя. У нее было по две маленькие симпатичные звездочки на каждом рукаве. «То, что я главный ревизор», — сказала она, надменно и холодно глядя мне прямо в глаза. «А если одна звездочка?» «Это начальник поезда», — сказала она с тем же выражением надменного терпения. «Значит, вы старше начальника поезда?» «Да». «Наш старпом писатель», — сказал моторист Сергей Сергеевич. «Напьются, потом отвечаю за вас», — сказала она и сделала дырки в наших билетах. Ей-богу, я никогда не видел такого интересного лица, таких загадочных темных глаз, таких строгих четких бровей, таких живых вздрагивающих губ и такого тонкого чистого овала всего лица. Есть женщины красивые, но так сразу и ясно, что они дуры, или грубые, или развратны. А в этой была таинственность. И хотелось поверить ей себя навсегда, и чтобы она поверила тебе себя. И сказала тебе когда-нибудь несколько ласковых слов, перестав быть официальным и главным ревизором поезда Лабытнангисейда. И как ее занесло сюда, такую южную женщину? «Вы очень красивая», — сказал я, принимая у нее обратно билеты. Она ответила что-то вроде «не ваше дело» и ушла. И сразу, конечно, стало нам пусто и скучно. Никто даже не сказал ничего пошлого. Поговорили только о том, что нам выходить через 3 часа. Скоро совсем стемнело, и за окном бежали по тундре ровные квадраты отблесков из вагонных окон. И даже столбов и проводов не было видно. Большинство наших заснули. Покачивалась в бутылках недопитая водка, качали копчеными хвостами жирные муксуны. Закуска. А я почему-то думал о том же, о чем думал весь рейс от Ленинграда до самого Салехарда. О том, что в моей башке совершенно не появляются какие-нибудь умные новые мысли. Я вытащил из чемодана книгу Теодора Адамовича Шумовского «Арабы и море». Книгу, полную мыслей и полную поэзии мысли. И читал старинные стихи «Под стук колес». Эти стихи написал поэт очень далеко от моей северной страны, на испанском языке. Он написал «Люблю тебя», она сказала. «Ты лгунья», ей ответил я. «Кого слепая страсть связала, того обманет ложь твоя. Велит мне ум седой и строгий не верить слову твоему. Отшельник, дряхлый и убогий, уже не нужен никому. Мне показалось, ты сказала, пустым признанием твоим свободный ветер я связала, и он остался недвижим. Огонь несет с собою холод, пылая, движется вода. Для шуток я уже не молод. Я отшутился навсегда». Я все повторял про себя последние строчки и смотрел в темень за окном. Поезд шел сквозь тундру. Где-то в этой холодной тьме провел многие годы Шумовский. Возможно, он укладывал на промерзший грунт те шпалы и рельсы, по которым сейчас шел наш поезд. Раскидавшись, храпели на полках мои друзья. Возможно, здесь Шумовский твердил про себя эти же строчки. Огонь несет с собою холод, пылая движется вода. И видел лицо лукавой женщины, которая способна сказать такие слова. Быть может, его мечта о такой женщине помогла ему выжить, а потом написать хорошие умные книги. Старинные стихи, естественно и точно, входят в его текст, в дебри арабистики. И автор так любит их, что сам переводит, не доверяя поэтам-переводчикам. И потому там попадаются слабые строки. Я не ложился спать, потому что надеялся увидеть нашего ревизора. Ведь может же она пройти по вагонам еще раз. Я ждал ее и думал о том, как глупо все получается в моей жизни. Что я одинок из-за того, что я однолюб. Что небо, вероятно, никогда больше не пошлет мне любви. Я раскисал от тоски, и мне хотелось даже выдавить слезу. Но она не выдавливалась. И тут, чтобы добить себя, я стал думать о том, что так никогда и не смогу стать профессиональным, настоящим писателем. Что я не умею читать хорошие книги и учиться по ним писать. что я могу читать только как самый обыкновенный читатель. И мне совершенно наплевать на то, кто и как развивает сюжет и строит композицию. Меня слишком увлекает хорошая книга, даже если я читаю ее в сотый раз. И вообще я никогда не был так счастлив в жизни, как бываю счастлив, открыв хорошую книгу или смотря прекрасную живопись. Такой полноты мироощущения, такого полного исчезания вопроса «зачем живешь?» ничто другое не дает мне. И черт его знает, может, в этом и есть главный смысл искусства. Оно приобщает к самым глубоким тайнам мировой гармонии, снимает тоску беспредельности, которая с такой тупой силой иногда мешает жить».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Конецкий. Главы из книги «Соленый лед». Читает Игорь Тарадайкин.
2: И тут пришла она. «Кто старший морской команды?» — спросила она устало. Вагон сильно качало. Всегда качает, когда шпалы кладут на вечную мерзлоту. «Будем считать, что я. Сколько вас морских едет?» «Присядьте, качает сильно. Хотите выпить?» «Заткнитесь», — попросила она без злости, даже доверительно. Ей было лет 25, не больше. Она казалась такой хрупкой среди узлов, чемоданов и спящих матросов. «На Азию смотрит Европа», — сказал я, потому что уже здорово косел. «Я спрашиваю, сколько человек в команде?»
3: 13.
2: «Сколько едет в Ленинград?» 9. «В Москву?» 3. «И один в Архангельск. Все едим. Идите в кассу со служебного входа. Я там буду ждать. Приказано прокомпостировать вам билеты без очереди». Потому как она крутила на пальце свои хитрые железнодорожные ключи, мне ясно было, что только служебный долг помогает ей разговаривать со мной спокойно. «Спасибо. И не сердитесь. Ей-богу, мы хорошие ребята», — сказал я и посмотрел на своих ребят вокруг. На соседней койке, положив седую голову на пакет с невыделанными оленями шкурами, тяжело спал моторист Сергей Сергеевич, отставной лейтенант, разведчик, побывавший в Бухенвальде, человек огромной порядочности, скромности, спокойствия. Я вдруг обозлился. Иногда бывает полезно искренне обозлиться, чтобы привлечь к себе внимание женщины. «Слушайте, Лена, Ольга, Инна или Аграфена, — сказал я, — вы давайте-ка осторожнее на поворотах. Какое вам дело до того, что на ваши деньги мы пьем? Вы, что ли, болтались с нами вместе от Архангельска до Салехарда?» И этот избитый прием сработал. Она почувствовала себя неудобно, сказала тихо: «Меня Аня зовут, а не Аграфена», — и ушла. А я все еще продолжал искренне на нее злиться. Я смотрел на Сергея Сергеевича и видел за морщинами его чисто промытого лица все то, что видели закрытые сейчас глаза нашего моториста. Сколько и чего они видели. Я все хотел точно вспомнить его рассказ о последней разведке, коротком бое и плене. Но я многое забыл. Я ругал себя за свою обычную и безграничную лень. Терпеть не могу что-нибудь записывать. А память начала, очевидно, слабеть. Раньше у меня была совершенно отчаянная память. И никогда я ничего не записывал. А теперь пришла пора записывать, но привычка полагаться на память осталась. Я смотрел на спящего Сергея Сергеевича и уважал его седины, его морщины, его тяжелые рабочие руки, покойно лежащие на деревянной вагонной полке. Когда я вижу, как в ночном трамвае дремлет рабочий человек, сложив на ватных штанах усталые грязные руки, мне всегда совестно бывает, что мои руки не такие. И мне всегда очень дорого бывает, если люди с такими руками относятся ко мне уважительно и не считают меня чужим, и выполняют мой приказ без раздражения. А что поделаешь, если в силу того, что государство дало мне образование, пришлось много командовать? Я с 23 лет принялся командовать. И должен сказать, что не зря за командирство платят деньги. Я смотрел на Сергея Сергеевича и вспоминал, как в тяжелых метровых снегах его взвод выходил из разведки. Как прижали их к реке, еще не замерзший, черный, дымящийся паром. И Сергей Сергеевич приказал идти и плыть через реку, и приказал снять сапоги, и первый снял их. Они перешли реку по броду, босые, и он приказал в лощинке развести костер, чтобы обсушиться. Мороз был 20 градусов, и он знал, что немцы остались за рекой. Они разложили костер и сунули в огонь свои черные ноги, когда с тыла пошли на них цепью немецкие автоматчики. И Сергей Сергеевич приказал бросать в огонь личные знаки и документы, а потом они еще постреляли немного в автоматчиков, но патроны у них кончились. Потом их продержали в холодном сарае, без сапог, 2 дня, и вывели, чтобы расстрелять. Построили и чего-то долго ждали. «О чем вы тогда думали, Сергей Сергеевич?» — спросил его я по идиотской писательской привычке. Он курил, гладил себя по шее. У него не было воображения и была внутренняя честность. Он не мог соврать и придумать. А в то же время точно не помнил того, о чем он тогда думал. Но он вспомнил. Он сказал, тихо обрадовавшись тому, что вспомнил точно. «Я думал, скорее бы, Виктор Викторович, ноги ужасно болели. Уже никакого сознания от такой боли и не оставалось. Скорее бы, думаю, скорее стреляйте». И тут прикатил какой-то русский эсэсовец, долго смотрел на пленных и приказал не стрелять, а отправить в лагеря. Так Сергей Сергеевич остался жить. Из плена он бежал. В тяжелых, затяжных оборонительных боях и в истерике лобовой атаки Сергей Сергеевич показал свое мужество и чистоту своей души. Его уже никто до самой смерти не упрекнет в трусости. А что делать тем, у кого нет такого оправдания? Быть может, именно потому сегодняшняя молодежь дерзит больше, чем это следует. Дерзить не самое легкое дело на этом свете. За дерзость кое-чем приходится рисковать. Я все чаще вспоминаю офицеров, которые преподавали нам в училище. Какой чистой совести были эти люди. Я помню капитана 3-го ранга Хватова. Он преподавал управление артиллерийским огнем. Безжалостно уничтожал он наши надежды на субботнее увольнение в город гусями, то есть двойками. Черный, худощавый, желчный и очень талантливый, в прекрасно сидевшей на нем форме, с теми скупыми, точными и пластическими движениями рук, которые принято называть аристократическими. Хотя Хватов был так же далек от любой аристократии, как всплески наших залпов от цели. Тяжко больной язвой желудка, прошедший от Сталинграда до Берлина на бронекатерах речных флотилий, штурмовавший Пинск, севший на мель под Пинском в 50 метрах от немецких тигров, прыгавший через отмели на полных ходах вперед, когда сразу после полного вперед дается полный назад, и волна, которую тянет за собой корабль, догоняет его и перекидывает через перекат. А иногда не перекидывает. Или преподаватель минного оружия, капитан 2-го ранга, фамилии которого не помню, весь дергающийся, 9 раз подрывавшийся на минах и оставшийся жить, очень злой, часто несправедливый, мелочно придирчиво требовательный. И его в минном деле, как нигде, вся загвоздка в щеколде. Потом, когда уже на флоте мне пришлось столкнуться с минами, взрывпакетами и прочими штуками, я понял, как его придирчивость воспитывала в нас элементарную верность жизни. И прекрасно помню нашего комиссара по фамилии Комиссаров и политработника майора Ломакина. Это были настоящие комиссары, которые теперь знакомы молодежи только по книгам. Большевики, гуманисты, вникатели чужих судеб, отцы матросов, больные и израненные, спокойные и опытные. Я опять отвлекся, но не корю себя. Если кто-нибудь ждал от этих записок сюжетных рассказов, он давно уже обманулся в своих ожиданиях. Мой рейс закончился. Следовало подводить итоги. Но дорога еще продолжалась. Не помню, кто из великих мира сего сказал, что Зевса создал народ, а Фидий всего лишь воплотил Зевса в мраморе. Я смотрел на спящих вокруг товарищей и знал, что у одного из них возьму те смешные слова и присказки, которые прямо вываливаются из него. Другой подарит мне свою биографию, а третий не даст врать чересчур, потому что я буду совеститься перед ним. И все то, что я напишу, в конце концов, отдали мне те люди, с которыми судьба сводила меня. До Сиды оставалось 1.5 часа, и спать не было смысла. Я опять листал книгу Шумовского, выискивая кусочки стихов. По-моему, нельзя читать стихи в большом количестве. Я люблю отдельные, самые хорошие строчки, которые попадаются в виде цитат среди книг прозы. Они укладываются в мозгу и в душе навсегда. Я читал: «Пускай там дерутся слепые цари за кусочки земли. Мы наших владений границей безбрежность морей обвели».
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
2: От поезда Воркута-Москва уже сильно пахнет цивилизацией. Здесь есть купированные вагоны и ресторан. И в отблесках света за окном уже видны стали березки. Но нам было не до них. Мы рухнули в чистые простыни и уснули. Аня сидела у меня в ногах и трясла за плечо, когда я, наконец, проснулся. Шел 3 часа ночи, и первое, что я подумал, было, не набедокурили ли матросы. «Вы ко мне хорошо относитесь?» — спросила она, убедившись, что я проснулся. Она была вся синяя от ночного света, берет держала в руках, волосы ее растрепались. «Что надо делать? Вставайте и возьмите кого-нибудь из друзей. Мне тут не справиться одной. Такая история. Пожалуйста». Я поднял Бориса Киселева, и мы оделись. Она ждала в коридоре. Борис ей сказал: «Похоже, пахнет уголовщиной. Нужны понятые». Он не стал ничего уточнять. Мы закурили и вышли из купе. «Надо обыскать состав», — сказала Аня. «Откуда начнем?» — спросил Борис, так, как будто он с самого детства занимался такими делами. И зевнул в кулак. «Объясните все-таки, что происходит», — попросил я. Поезд гремел во тьме между Воркутой и Котласом. Казалось, поезд все время летит под уклон. Так мы куда-то торопились. Пропали бригадир и проводница из 4-го вагона. «Начнем с хвоста», — почему-то решил Борис. Было видно, что он совершенно невыносимо хочет спать. «А куда мог пропасть бригадир?» — спросил я. «Он скрывается от меня». «Минуточку», — сказал Борис, нырнул в купе и вынырнул с яблоком. «Подкрепитесь, главный ревизор». Она машинально взяла яблоко и пошла по вагону. Качаясь на переходных площадках, оглушенный гулом колес, ветром и хлопанием дверей, я орал в ее маленькое ухо деловые вопросы. «Почему он скрывается?» «Он спал с проводницей, я их накрыла». «Это очень большое преступление?» «В служебное время!» — воскликнула она. «И это еще не все!» Я пожал плечами. Черт ее знает. Если штурман на вахте будет развлекаться с поварихой, судно далеко не уплывет. Только очень уж не женское дело заниматься такими расследованиями. Мы миновали общий вагон, ныряя под голые сонные пятки, торчащие с полок, и оказались в хвостовом вагоне. Здесь я взял ее за локоть, попросил объяснить суть до конца.
3: «Он был с одной, а когда я акт составлял, сказал мне фамилию другой. Я же их всех в лицо знать не могу. Я в акт вписала другую фамилию, невинную. Акт в Москву придет, эту другую вызовут. Позорить начнут. Она женщина больная, порядочная. Вот он какой подлец, понимаете? Он прячется. Мне в Котласе сходить, а без него акт переписать нельзя. И девушка прячется, та настоящая. Молоденькая, студентка. Кажется, подрабатывает на практике проводницей. А он старый, 2 раза женатый, 3 детям алименты платит. Поймать его надо до остановки. А то сойдет, отстанет, и потом скорым в Вологде догонит, а меня уже не будет». Ей-богу, Аня чуть не плакала. И мы пошли обратно по вагонам, опрашивая проводниц и проводников. Но все говорили, что вообще не видели бригадира. И когда мы проходили наш вагон, то Борис исчез. Детектив не увлек его. Двери вагона ресторана на стук не открывали очень долго. Наконец появился парень, 20 лет, в белой куртке. Он с большой неохотой и наглой неторопливостью отпер двери, и мы прошли в ресторан. На сдвинутых стульях посередине салона спал пьяный пожилой мужчина. Качались шторы, позвякивали бутылки в ящиках. Замусоренный пол и грязные скатерти были беспощадно освещены ярким электрическим светом. Еще один парень в белой куртке и с перебитым носом появился откуда-то. Аня приказала ему открыть кухню. «Покажите ваш спецдопуск», — ласково попросил парень. Аня энергично отпихнула Кривоносова и открыла дверь в кухню своим ключом.
2: Парни поглядели на меня и отошли в сторону. Я поблагодарил Бога за то, что не надел флотской фуражки. Сейчас они принимали меня за оперуполномоченного. Я курил и делал непроницаемый, зловещий, профессиональный вид. Пока это помогало.
3: «Ага», — сказала Аня, — «хорошенькое дело. На кухне ночью, посторонние. А потом людей заразой кормят. Вылезай».
2: На кухне, за баком-кипятильником, пряталась бледная девушка в красном пальто и красной фетровой шапочке с бантиком и брошкой. Она не подняла глаз на нас, стояла, прижавшись к стене спиной, и глядела под ноги.
3: «Вылезай!» — опять приказала Аня.
2: Совсем она была сейчас беспощадная. А мне почему-то было неудобно и стыдно. «Не выйду», — одними губами сказала девушка и сунула руки в карманы красного пальто.
3: «Еще как выйдешь, голубушка!» — сказала Аня.
2: И девушка двинулась из кухни, вызывающей женской походкой, виляя бедрами и не вынимая рук из карманов.
3: «Со стариком спала не стыдно было, а теперь глаза тупишь», — сказала Аня,
2: этими словами как бы стараясь поддержать в себе необходимую беспощадность. Я открыл дверь из ресторана перед девушкой. Я с бригадиром не спала, я только рядом лежала. Медленно и угрюмо, и как-то задумчиво, — сказала обвиняемая, проходя мимо.
3: «То-то они полчаса купе не открывали», — сказала Аня уже для меня.
2: «Я одетая была, вы сами видели», — сказала девушка. Я остановилась в тамбуре, оглянулась, еще не захлопнувшиеся двери ресторана. Я заметил, что парни и она успели обменяться каким-то значительным взглядом. «Не здесь ли бригадир?» — подумалось мне.
3: «Я вас попрошу с ней побыть», — сказала Аня. «А я за милиционером схожу. Он на этом перегоне подсесть должен. Теперь еще и с рестораном разбираться придется».
2: «Хорошо», — сказал я. «Побуду». Мне все-таки хотелось узнать, чем все это кончится. Аня ушла. Я остался с девушкой в красном пальто среди шума вагонного тамбура. Она опять прислонилась спиной к стене и все не вынимала рук из карманов. И в этой позе было презрение и презрительное терпение. Она молчала непроницаемо и, по-моему, без большого напряжения. Поезд избавил ход, мелькнули и пропали за окном двери огоньки стрелок, громыхнули колеса на стыках. И опять увлекающе загудел паровоз, наращивая свой бег в глухой северной ночи. Минута тянулась за минутой. Я не выдержал паузы, спросил: «Где бригадир?»
3: «Не знаю».
2: «Знаете, докажите», — сказала она лениво и нахально. Она также принимала меня за определенного сотрудника. И она, кажется, уже имела опыт разговора с ними. Имеющий такой опыт не торопится отвечать. «Еще было мне что-то такое, что тревожило меня. Чего я-то ввязался, — думал я. — На кой черт это нужно? Воюю пока что с 20-летней девчонкой. Бывают такие странные девицы. Они годами поступают в жизни совершенно импульсивно, и когда вдруг грянет гром, с огромным изумлением оглядываются вокруг. Где они? Куда занесла их судьба? И как теперь отсюда выйти? И ужас залезает им в души, ибо ранее инстинкт до такой степени превосходил в них разум, что и жили-то они, как бы совершенно не осознавая окружающего. И вдруг проснулись в кровати старика, и к вечеру, проглотив пакетик люминала, спят уже в больнице, а к следующему утру лежат в морге. Такие обычно плохо учатся, и подруг у них мало, и они до смерти любят сладкое, рано физически зреют и производят впечатление очень спокойных, устойчивых в психическом смысле девушек. Они могут совершить геройский подвиг, спасти из пожара ребенка, например, и не заметить этого подвига, удивленно глядеть на тех, кто хвалит за него, и вдруг понять совершенное ими же недавно в огне, заново пережить страх и заболеть от него. Я стал думать, что эта девушка такая, что ее обманул бригадир, посулил интересное путешествие, развлечения, посадил на ступеньку вагона, и она поехала, даже не позвонив в свое общежитие по телефону.
1: Мы читали главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
4: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. Александр Дюма. Человек в железной маске. Вот уже больше 150 лет эта история волнует миллионы людей. Она не дает покоя историкам, писателям и драматургам. Человек в железной маске. Кто он? Вымысел Александра Дюма отца или реальный человек, обреченный на длительное заточение? Если так, то кем был этот узник? Распутным придворным или продажным дипломатом? Из-за чего он так страдал и что потерял? Деньги? Любовь? Или, может быть, трон? Известно, что Дюма тщательно готовился к написанию новых романов. Он изучал историю Франции, интересовался жизнью знатных вельмож, подкупал слуг и выпытывал у них дворцовые сплетни и слухи. В 1845 году писателя заинтересовала судьба Франсуа де Бурбона Вандома, второго герцога де Бофора. Что мы знаем об этом человеке? В середине 17 века он считался врагом номер один самого кардинала Ришелье и всей королевской династии. Был лидером народного сопротивления Фронды. За свои политические убеждения Франсуа не раз сидел в тюрьме, но через пару-тройку месяцев его неизменно выпускали на свободу. Как утверждают историки, в 1653 году состоялось примирение между де Бурбоном и кардиналом Франции. Ришелье произвел своего бывшего противника в адмиралы и отправил на войну с Оттоманской империей. Но оттуда герцог так и не вернулся. Он не был убит во время сражения, в плен не попадал. Он попросту исчез. Через несколько недель в темницу Венсенского замка был доставлен загадочный узник. Но не в железной, как принято считать, а в бархатной маске. Пленника стерегли 10 солдат. К нему никого не пускали. Запрещали разговаривать, читать, вести переписку. Что стало с этим заключенным, неизвестно до сих пор. Существует версия, которой придерживался и сам Александр Дюма. За маской скрывался никто иной, как Франсуа де Бурбон Вандом, второй герцог де Бофор. Вот он-то и стал прототипом, пожалуй, одного из самых таинственных литературных персонажей всех времен.
1: Курсивом. Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Я тебе так сочувствую, так за тебя переживаю.
3: Да что ты говоришь? Знаю я эти твои крокодиловы слезы.
4: Крокодиловы слезы. Притворные сожаления, фальшивое сочувствие.
5: Обидно за крокодила. Репутация у него действительно неблагонадежная. Но мало ли на свете других диких тварей, способных на вероломство? Почему именно крокодильи слезы стали синонимом неискренности и коварства? Оказывается, есть этому объяснение. Люди давно подметили, что крокодилы время от времени плачут. То перед едой, то после еды. Наблюдатели решили, что хищники делают это из жалости, которая, однако, никакого влияния на дальнейшую судьбу жертвы не оказывает, то есть является фальшивой. Собственно, так и появилось это выражение. А в настоящее время ученым удалось выяснить, что крокодилы льют слезы совсем по иной причине. Около глаз хищника расположены протоки особых желез, которые помогают присмыкающимся выводить из организма излишки соли. Так что вот они какие – крокодиловы слезы.
1: Не в бровь, а в глаз.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Власти Хабаровского края планируют запустить 330 тысяч беспилотников в этом году. Уровень локализации их производства в регионе достиг 80%, доложил президенту Дмитрий Демешин. Глава Хабаровского края также рассказал о развитии авиационной отрасли в регионе.
2: Подходим к развитию кластерно, окружаем заводы малыми технологическими компаниями. Региональные компании наладили производство жгутов, кабельных сетей, режущего инструмента, освоили не только механообработку, но и выпуск дверей, люков, наладили системные поставки вертикально интегрированные предприятия «Рустеха». Мы решаем вопрос сейчас со сборкой двигателей ПД-8. Это позволит нам полностью локализовать производство самолетов.
1: Кроме того, в Хабаровском крае намерены создать университетский кампус, где на одной площадке будут объединены специалисты всех технических и инженерных направленностей, отметил губернатор региона. Министр обороны наградил медалью за боевые отличия командира корвета «Сообразительный». Андрей Белоусов присвоил награду за умелые и решительные действия при предотвращении провокации в море. 14 сентября наш корабль выполнял задачи в нейтральных водах Балтийского моря. Он обнаружил вертолет ВВС Дании. Тот следовал курсом на сближение с российским боевым кораблем и на вызовы по международному каналу связи не отвечал. Для предотвращения провокации со стороны датского вертолета командир корвета выпустил сигнальные световые ракеты. После этого вертолет покинул район нахождения российского боевого корабля. Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но не строит иллюзий. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи. Россия открыта как к двусторонним, так и к трехсторонним переговорам и никогда от них не отказывалась, подчеркнул Лавров. Он также отметил, что все предыдущие переговорные процессы были прерваны не по инициативе России. По словам министра, США предпочитают трехсторонний формат переговоров. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков назвал Абу-Даби приоритетом площадкой для дискуссий с Украиной и США. В вакцине «Мультикан-8» обнаружен смертельный вирус болезни АОЭСКИ. Именно он стал причиной массовой гибели собак. Россельхознадзор подтвердил причинно-следственную связь между применением 20-й серии препарата и летальными случаями у животных. По данным ведомства, в образцах вакцины лабораторно выявлен животный вирус, который не должен там присутствовать. Генеральная прокуратура получила провести проверку в отношении производителя компании «Ветбиохим». Ранее Россельхознадзор призвал компанию уничтожить остатки 20-й серии вакцины. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Костельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле,
5: я?
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу о

0: Накануне похода к Южному полюсу мореплаватель Фаддей Беллинсгаузен знакомится со своей будущей женой Анной Байковой, дочерью отставного военного. Однако венчание состоится только спустя 6 лет, после открытия Антарктиды в 1820 году. Ему 48, ей 18. В этой семье родятся 7 детей. Выживут 4: Елизавета, Екатерина, Мария и Елена. Жена Беллинсгаузена не только воспитывала дочерей, но и активно занималась общественной и благотворительной деятельностью. Много лет была попечительницей Кронштадтской церковно-приходской школы. Организовала столовую для детей погибших матросов. Устраивала для малышей бесплатные развлекательные вечера. Милосердие Анны Беллинсгаузен и ее заботу о простых людях по достоинству оценили в Петербурге. Женщине был пожалован меньший крест ордена святой Екатерины, на оборотной стороне которого была выбита надпись: «Трудами сравнивается с супругом». Беллинсгаузены.
1: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
2: История в письмах и воспоминаниях.
3: Из письма Федора Ивановича Шаляпина Алексею Максимовичу Горькому. Лето 1908 года, Париж. Хочу похвастаться своим успехом, вернее, триумфом в Париже. Он тем более дорог, что относится не только ко мне, но и к моему несравненному Мусоргскому. Как обидно и жалко, что ни он, ни его друзья не дожили до этих дней, великих в истории движения российской души. Вот тебе и русские дикари. Ловко мы тряхнули дряхлые души современных французов. Многие, я думаю, поразмыслят теперь, пораскинут гнильем своим в головушках насчет русских людей. Верно ты писал мне: сколько не мучают, сколько не давят несчастную Русь, все же она родит детей прекрасных и будет родить их. Будет. Твой Федор Шаляпин.
1: Радио «Звезда». Книга на ночь.
4: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
5: Глава 21. Офицер. Тем временем кардинал ждал известий из Англии, но никаких известий не приходило, кроме неприятных и угрожающих. Хотя Ла-Рошель была в тесном кольце, хотя успех осады благодаря принятым мерам и в особенности благодаря дамбе, препятствовавшей лодкам проникать в осажденный город, казался несомненным, тем не менее блокада могла тянуться еще долго, к великому позору для войск короля и к большому неудовольствию кардинала, которому, правда, не надо было больше ссорить Людовика XIII с Анной Австрийской, ибо это было уже сделано, но предстояло мирить господина де Бассомпьера, поссорившегося с герцогом Ангулемским. Что же касается брата короля, то он только начал осаду, а заботу окончить ее предоставил кардиналу. Город, несмотря на чрезвычайную стойкость своего мэра, хотел было сдаться и потому сделал попытку возмутиться. Но мэр велел повесить бунтовщиков. Эта расправа успокоила самые горячие головы, и они решили лучше дать уморить себя голодом. Такая гибель казалась им все же более медленной и менее верной, чем смерть на виселице. Осаждающие время от времени хватали гонцов, которых ла-рошельцы посылали к Бекингему, или шпионов, посылаемых Бекингемом к ла-рошельцам. И в том и в другом случае суд был короток, кардинал произносил одно единственное слово — повесить. Приглашали короля смотреть казнь. Король приходил вялой походкой и становился на удобное место, чтобы видеть

0: процедуру во всех ее подробностях. Это не мешало ему сильно скучать и каждую минуту говорить о своем возвращении в Париж. Но это все-таки слегка развлекало его и заставляло более терпеливо сносить осаду. Так что, если бы не гонцы и не шпионы, его высокопреосвященство, несмотря на всю свою изобретательность, оказался бы в очень затруднительном положении. Однако время шло, а ларошельцы не сдавались. Последний гонец, которого поймали осаждающие, вез письмо Бекингему. В письме сообщалась правда, что город доведен до последней крайности, но в нем не говорилось в заключении: «Если ваша помощь не подоспеет в течение 2 недель, мы сдадимся», а было просто сказано: «Если ваша помощь не подоспеет в течение 2 недель, то к тому времени, когда она явится, мы все умрем с голоду». Итак, ларошельцы возлагали надежду только на Бекингема. Бекингем был их мессией. Было очевидно, что если бы им стало доподлинно известно, что на Бекингема рассчитывать больше нечего, они потеряли бы вместе с надеждой и мужество. Поэтому кардинал с большим нетерпением ждал из Англии известий о том, что Бекингем не прибудет под ларошель. Вопрос о том, чтобы взять город приступом, часто обсуждался в Королевском совете, но его всегда отклоняли. Во-первых, ларошель казалась неприступной, а во-вторых, кардинал, что бы он ни говорил, отлично понимал, что такое кровопролитие, когда французам пришлось бы сражаться против французов же, явилось бы в политике возвращением на 60 лет назад, а кардинал был для своего времени человеком передовым, как теперь выражаются. В самом деле, разгром ларошеля и убийство 3 или 4 тысяч гугенотов, которые скорее дали бы себя убить, чем согласились сдаться, слишком бы походило в 1628 году на Варфоломеевскую ночь 1572 года. Да и, наконец, это крайнее средство, к которому сам король, как ревностный католик, отнюдь не высказывал отвращения, неизменно отвергалось осаждающими генералами, выдвигавшими следующий довод: ларошель нельзя взять иначе, как только голодом. Кардинал не мог отогнать от себя невольный страх, который внушала ему его страшная посланница. И он тоже подметил странные свойства этой женщины, казавшейся то змеей, то львицей. Не изменила ли она ему? Не умерла ли? Во всяком случае, он достаточно хорошо изучил ее и знал, что независимо от того, действовала ли она в его пользу или против него, была ли ему другом или недругом, она не оставалась в бездействии, если только ее не вынуждали к этому большие препятствия. Но откуда было возникнуть таким препятствием? Этого-то кардинал и не мог знать. Впрочем, он твердо полагался на миледи и не без основания. Он догадывался, что прошлое этой женщины таит страшные вещи, покрыть которые может только его красная мантия, и чувствовал, что по той или другой причине эта женщина ему предана, ибо только в нем одном она может найти поддержку и защиту от угрожающей ей опасности. Итак, он решился вести войну один и ожидать посторонней помощи, так как ждут счастливой случайности. Он продолжал воздвигать знаменитую дамбу, которая должна была уморить голодом население ларошели. Созерцая в ожидании этого несчастный город, заключавший в себе столько великих бедствий и столько героических добродетелей, он вспомнил слова Людовика XI, своего политического предшественника, подобно тому, как сам он был предшественником Робеспьера. Вспомнил правила покровителя Тристана: «Разделяй, чтобы властвовать». Генрих IV, осаждая Париж, приказывал бросать через стены города хлеб и другие съестные припасы. Кардинал же приказал подбрасывать письма, в которых он разъяснял ларошельцам, насколько поведение их начальников несправедливо, эгоистично и жестоко. У этих начальников хлеба было в изобилии, но они не раздавали его населению. Они придерживались правила, у них тоже были свои правила, что неважно, если умрут женщины, старики и дети, лишь бы мужчины, обязанные защищать стены их города, оставались здоровыми и полными сил. К тому времени правило это, правда, не получило еще всеобщего применения, но то ли вследствие бессилия жителей ему противодействовать, то ли вследствие их самопожертвования, превратилось уже из теории в практику. Подметные письма кардинала подорвали веру в его неоспоримость. Письма напоминали мужчинам, что обреченные на смерть дети, женщины и старики их сыновья, жены и отцы. Что было бы справедливее, если бы все разделяли общее бедствие, и тогда одинаковое положение приводило бы жителей к единодушным решениям. Эти подметные письма произвели как раз то действие, какого и ожидал их составитель. Склонили многих жителей вступить в сепаратные переговоры с королевской армией. Но в то самое время, когда кардинал уже видел, что испытанные им средства приносят плоды, и радовался, что пустил его в ход, один из жителей Ла-Рошели, который сумел перейти линию королевских войск, одному богу известно, как ему удалось обмануть бдительность Бассампьера Шомберга и герцога Ангулемского, за которыми, в свою очередь, бдительно надзирал кардинал, один из жителей Ла-Рошели, говорим мы, пробрался в город прямо из Портсмута и сообщил, что он видел там внушительный флот, готовый отплыть не позже, как через неделю. Больше того, Бекингем извещал мэра, что, наконец, будет заключен Великий Союз против Франции, и во французское королевство одновременно вторгнутся английские, имперские и испанские войска. Это письмо публично читалось на всех площадях города. Копии с него были вывешены на перекрестках улиц, и даже те, кто начал уже переговоры с королевской армией, прервали их, решившись дождаться столь торжественно обещанной помощи. Это неожиданное обстоятельство возбудило у Ришелье прежнее беспокойство и невольно заставило его снова обратить взоры по ту сторону моря. Между тем, королевская армия, которой были чужды тревоги ее единственного и настоящего главы, вела веселую жизнь. И съестных припасов, и денег в лагере было вдоволь. Все части соперничали друг с другом в удальстве и различных забавах. Хватать шпионов и вешать их, устраивать рискованные экспедиции на дамбу и на море, затевать самые безрассудные предприятия и хладнокровно выполнять их — вот в чем армия проводила все время и что помогало ей коротать дни, долгие не только для ла-рошельцев, терзаемых голодом и мучительным ожиданием, но и для кардинала, столь упорно блокировавшего их. Кардинал, вечно разъезжавший верхом, как рядовой кавалерист, окидывал задумчивым взглядом эти нестерпимо медленно, как ему казалось, подвигавшиеся укрепления, возводимые под его руководством инженерами, которых он выписал со всех концов Франции. Если при его объездах ему случалось встретить мушкетера из полка де Тревиля, он иногда подъезжал к нему, внимательно вглядывался и, не признав в нем ни одного из наших четырех друзей, направлял на что-нибудь другое свой проницательный взгляд.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
0: Однажды, томясь смертельной скукой, не надеясь больше на переговоры с городом и все еще не получая известий из Англии, кардинал выехал из дому в сопровождении только Каюзака и Лаудиньера. Выехал без всякой цели, лишь за тем, чтобы прокатиться. Он ехал вдоль песчаного берега, предаваясь необъятным мечтам и созерцая необъятный простор океана. Неторопливо поднявшись на холм, он увидел невдалеке за изгородью семь человек, которые лежали и грелись в лучах солнца, редко проглядывающего в это время года. Причем вокруг них валялись пустые бутылки. Четверо из этих людей были наши мушкетеры, приготовившиеся слушать чтение письма, только что полученного одним из них. Это письмо было настолько важно, что из-за него они оставили карты и кости, разложенные на барабане. Трое остальных были заняты тем, что снимали смолу с горлышка огромной, оплетенной соломой бутыли калиурского вина. Это были слуги наших молодых людей. Кардинал, как мы уже сказали, был в мрачном расположении духа, а когда он впадал в него, ничто так не усиливало его угрюмость, как веселье других. К тому же у него было странное предубеждение. Он всегда воображал, что причиной веселости других было как раз то, что печалило его самого. Сделав Каюзаку и Лаудиньеру знак остановиться, кардинал спешился и направился к подозрительным весельчакам, надеясь, что благодаря заглушавшему его шаги песку и укрывавшей его изгороди, ему удастся подслушать несколько слов из разговора, казавшегося ему крайне интересным. Очутившись В 10 шагах от изгороди он узнал выговор гасконца, а так как он еще раньше разглядел, что это были мушкетеры, то больше не сомневался, что трое остальных были те, кого называли неразлучными приятелями, то есть Атос, Портос и Арамис. Легко можно представить себе, насколько его желание расслышать их разговор усилилось от этого открытия. Глаза его приняли странное выражение, и он кошачьей походкой подкрался к изгороди. Но едва ему удалось уловить несколько неясных звуков, без всякого определенного смысла, как вдруг громкий отрывистый возглас заставил его вздрогнуть и привлек внимание мушкетеров. «Офицер!» — крикнул Гримо.
3: «Вы, кажется, заговорили, негодяй», — сказал Атос, приподнимаясь на локти и устремляя на Гримо сверкающий взор.
0: Гримо не прибавил больше ни слова и только протянул указательный палец по направлению к изгороди, возвещая этим жестом приход кардинала и его свиты. Одним прыжком мушкетеры очутились на ногах и почтительно поклонились. Кардинал, по-видимому, был взбешен.
4: «Кажется, господа мушкетеры велят караулить себя», — заметил он. «Уж не подходят ли сухим путем англичане? Или мушкетеры считают себя старшими офицерами?»
0: «Монсеньор», — ответил Атос, так как среди общего смятения он один сохранил то спокойствие и хладнокровие настоящего вельможи, которое никогда его не покидало. «Монсеньор, мушкетеры, когда они не несут службы или когда их служба окончена, пьют и играют в кости. И они для своих слуг — офицеры очень высокого ранга».
4: «Слуги», — проворчал кардинал. «Слуги, которым приказано предупреждать своих господ, когда кто-нибудь проходит мимо, уже не слуги, а часовые.
0: Ваше Высокопреосвященство, однако, сами видите, что если бы мы не приняли этой предосторожности, то чего доброго упустили бы случай засвидетельствовать вам наше почтение и принести благодарность за оказанную милость, за то, что вы соединили нас всех вместе». «Д'Артаньян», — продолжал Атос, — «вы сейчас только говорили о вашем желании найти случай и выразить его Высокопреосвященству вашу признательность. Случай представился? Воспользуйтесь же им». Это было сказано с невозмутимым хладнокровием, отличавшим Атоса в минуты опасности, и с крайней вежливостью, делавшие его в иные минуты более величественным, чем прирожденные короли. Д'Артаньян подошел и пробормотал несколько благодарственных слов, которые быстро замерли у него на языке под угрюмым взглядом кардинала.
4: «Все равно, господа», — заговорил Ришелье,
0: которого замечание Атоса, по-видимому, нисколько не отклонило от его первоначального намерения.
4: «Все равно, господа. Я не люблю, чтобы простые солдаты, потому только что они имеют преимущество служить в привилегированной части, разыгрывали знатных вельмож. Они должны соблюдать такую же дисциплину, как и все».
0: Атос предоставил кардиналу договорить до конца эту фразу и, поклонившись в знак согласия, ответил.
3: «Надеюсь, монсеньор, что мы ничем не нарушили дисциплины. Мы сейчас не несем службы и думали, что можем располагать своим временем, как нам заблагорассудится. Если вашему Высокопреосвященству угодно будет осчастливить нас каким-нибудь особым приказанием, мы готовы повиноваться». «Вы сами видите, монсеньор», — продолжал мушкетер, хмуря брови, так как этот допрос начинал выводить его из терпения, «что мы захватили с собой оружие, чтобы быть наготове при малейшей тревоге». И он указал кардиналу пальцем на 4 мушкета, составленные в козлы около барабана, на котором лежали карты и кости.
0: «Будьте уверены, ваше Высокопреосвященство, что мы вышли бы вам навстречу», — прибавил Д'Артаньян, «если бы могли предположить, что это вы подъезжаете к нам с такой малочисленной свитой». Кардинал кусал усы и губы.
4: «Знаете ли вы, на кого вы похожи, когда, как теперь, собираетесь вместе, вооруженные и охраняемые вашими слугами?» — спросил кардинал. «Вы похожи на 4 заговорщиков».
3: «Совершенно верно, монсеньор», — подтвердил Атос. «Мы действительно составляем заговоры, как ваше Высокопреосвященство могли сами убедиться однажды утром, но только против ларошельцев».
4: «Эй, господа политики», — возразил кардинал, в свою очередь хмуря брови. «В ваших мозгах, пожалуй, нашлась бы разгадка многих секретов, если бы они были так же доступны для чтения, как то письмо, которое вы спрятали, заметив меня».
0: Краска бросилась в лицо Атосу. Он сделал шаг к кардиналу.
3: «Можно подумать, что вы действительно подозреваете нас, монсеньор, и подвергаете настоящему допросу. Если это так, то пусть ваше высокопреосвященство соблаговолит объясниться, и мы, по крайней мере, будем знать, как нам следует поступать».
4: «А что, если бы это и в самом деле был допрос?» — возразил кардинал. «И не такие люди, как вы, подвергались ему и отвечали, господин мушкетер».
3: «Вот почему я и сказал вашему высокопреосвященству, что в его воле допрашивать нас. Мы готовы отвечать».
4: «Что это за письмо, которое вы начали читать, господин Арамис, а затем спрятали?»
5: «Письмо от женщины, монсеньор».
4: «О, я понимаю», — сказал кардинал. «Относительно такого рода писем следует хранить молчание. Однако их можно показывать духовнику, а ведь я, как вам известно, посвящен в духовный сан».
3: «Монсеньор», — заговорил Атос со спокойствием, тем более ужасающим, что, отвечая таким образом, он рисковал головой. «Письмо это от женщины, но оно не подписано ни Марион де Лорм, ни госпожой де Гильон».
0: Кардинал смертельно побледнел, и глаза его вспыхнули зловещим огнем. Он обернулся, словно за тем, чтобы отдать приказание Каюзаку и Лаудиньеру. Атос уловил это движение и сделал шаг к мушкетам, на которые были устремлены глаза его трех друзей, вовсе не склонных позволить себя арестовать. На стороне кардинала, считая его самого, было трое, а мушкетеров вместе со слугами было 7 человек. Кардинал рассудил, что игра будет тем более неравной, что Атос и его товарищи действительно тайно сговаривались о чем-то, и прибегнул к одному из тех внезапных поворотов, которые он всегда держал наготове. Весь его гнев растворился в улыбке.
4: «Ну, полно, полно», — сказал он. «Вы храбрые молодые люди, гордые при свете дня, преданные во мраке ночи. Неплохо оберегать себя, когда так хорошо оберегаешь других. Господа, я вовсе не забыл той ночи, когда вы охраняли меня на пути к Красной Голубятне. Если бы на той дороге, по которой я сейчас поеду, мне угрожала какая-нибудь опасность, я попросил бы вас сопровождать меня. Но так как опасности не предвидится, оставайтесь тут, доканчивайте ваши бутылки, вашу игру и ваше письмо. Прощайте, господа».
0: Сев на коня, которого подвел ему Каюзак, он попрощался с ними взмахом руки и умчался. 4 молодых людей, застыв на месте, не произнося ни слова, провожали его глазами, пока он не исчез из виду. Затем они переглянулись. У всех были удрученные лица. Они понимали, что, несмотря на дружеское прощание, кардинал уехал взбешенный. Один Атос улыбался властной презрительной улыбкой.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
0: Когда кардинал отъехал на такое расстояние, что не мог ни слышать, ни видеть их, Портос, которому не терпелось сорвать на ком-нибудь свой гнев, вскричал.
4: «Этот болван Гримо поздно спохватился!»
0: Гримо хотел было что-то сказать в свое оправдание, но Атос поднял палец, и Гримо промолчал.
3: «Вы бы отдали письмо, Арамис?» — спросил Д'Артаньян.
5: «Я принял такое решение», — отвечал Арамис самым приятным нежным голосом. «Если б кардинал потребовал, я одной рукой вручил бы письмо, а другой проткнул бы его шпагой».
3: «Так я и думал», — сказал Атос. «Вот почему я вмешался в ваш разговор. Право, этот человек очень неосторожно поступает, разговаривая так с мужчинами. Можно подумать, что ему приходилось иметь дело только с женщинами и детьми».
5: «Любезный Атос, я восхищен вами, но в конце концов мы все-таки были неправы», — возразил Д'Артаньян.
3: «Как неправы?» — возмутился Атос. «Кому принадлежит воздух, которым мы дышим? Океан, на который мы обращаем взоры? Песок, на котором мы лежали? Кому принадлежит письмо вашей любовницы? Разве кардиналу? Клянусь честью, этот человек воображает, что он владеет всем миром. Вы стояли перед ним и что-то бормотали, ошеломленный, подавленный. Можно было подумать, что вам уже мерещится Бастилия и что гигантская медуза собирается превратить вас в камень. Ну, скажите, да разве быть влюбленным значит составлять заговоры? Вы влюблены в женщину, которую кардинал запрятал в тюрьму, и хотите вызволить ее из его рук.
5: Вы ведете игру с его высокопреосвященством. Это письмо ваш козырь. Зачем вам показывать противнику ваши карты? Это не принято. Пусть он их отгадывает в добрый час. Мы-то ведь отгадываем его игру».
0: «В самом деле, — согласился Д'Артаньян, — все, что вы говорите, Атос, вполне справедливо».
5: «В таком случае ни слова больше о том, что сейчас произошло, и пусть Арамис продолжает читать письмо своей кузины с того места, на котором кардинал прервал его».
0: Арамис вынул письмо из кармана, трое его друзей пододвинулись к нему, а слуги опять столпились вокруг бутыли. «Вы прочитали всего одну или две строчки, — заметил Д'Артаньян, — так что уж начните опять сначала».
5: «Охотно», — ответил Арамис.
0: «Любезный кузен, я, кажется, решусь уехать в Стене, где моя сестра поместила нашу юную служанку, в местный монастырь кармелиток. Бедняжка покорилась своей участи. Она знает, что не может жить в другом месте, не подвергаясь опасности погубить свою душу. Однако, если наши семейные дела уладятся так, как мы того желаем, она, кажется, рискнет навлечь на себя проклятие и вернется к тем, по ком она тоскует. Тем более, что о ней постоянно думают, и она знает это. А пока что она не так уж несчастна. Единственное ее желание — получить письмо от своего возлюбленного. Я знаю, что такого рода товар нелегко проникает через решетки монастыря, но, как я уже доказала вам, любезный кузен, я не такая уж неловкая и возьмусь за это поручение. Моя сестра благодарит вас за вашу неизменную добрую память о ней. Одно время она очень тревожилась, но теперь несколько успокоилась, послав туда своего поверенного, чтобы там не случилось чего-нибудь непредвиденного. Прощайте, любезный кузен, пишите о себе как можно чаще, то есть каждый раз, как вам представится надежная возможность прислать нам весточку. Целую вас, Мари Мишон».
5: «О, как я вам обязан, Арамис!» — вскричал Д'Артаньян. «Дорогая Констанция, наконец-то я имею о ней сведения. Она жива, она за монастырской оградой, вне опасности. Она в Стене! Как вы полагаете, Атос, где это?»
3: «В Лотаринге, в нескольких лье от границы Эльзаса. Мы можем прокатиться в ту сторону, как только кончится осада». «И надо надеяться этого недолго ждать», — вставил Портос. «Сегодня утром повесили одного шпиона, который показал, что ларошельцы уже питаются кожей своих сапог. Если предположить, что, съев кожу, они примутся за подметки, то я уж не знаю, что им после этого останется. Разве только пожирать друг друга».
5: «Бедные глупцы», — заметил Атос, осушая стакан превосходного бордосского вина, которое, хотя и не пользовалось в то время такой доброй славой, как теперь, но заслуживало ее не меньше нынешнего.
3: «Бедные глупцы. Как будто католичество не самое удобное и не самое приятное из всех вероисповеданий. А все-таки, — заключил он, допив вино и прищелкнув языком, — они молодцы». «Что вы, черт возьми, делаете, Арамис?» — продолжал он. «Вы прячете в карман это письмо?»
5: «Да», — поддержал его Д'Артаньян. «А то справ, его надо сжечь. Впрочем, кто знает, может быть, кардинал обладает секретом вопрошать пепел».
3: «Уж, наверное, обладает», — сказал Атос. «Что же вы хотите сделать с этим письмом?» — спросил Портос.
5: «Пойдите сюда, Гримо», — приказал Атос. Гримо встал и повиновался. «В наказании за то, что вы заговорили без позволения, друг мой, вы съедите этот клочок бумаги. Затем, в награду за услугу, которую вы нам окажете, вы выпьете этот стакан вина. Вот вам сначала письмо. Разжуйте его хорошенько».
0: Гримо улыбнулся и, устремив глаза на стакан, который Атос наполнил до краев, прожевал бумагу и проглотил ее.
3: «Браво! Молодец, Гримо!» — похвалил его Атос. «А теперь берите стакан. Хорошо, можете не благодарить».
0: Гримо безмолвно выпил стакан бордосского, но глаза его, поднятые к небу, говорили в продолжение этого приятного занятия очень выразительным, хоть и немым языком.
3: «Ну, теперь, — сказал Атос, — если только кардиналу не придет в голову хитроумная мысль распороть Гримо живот, я думаю, что мы можем быть более или менее спокойны».
0: Тем временем его высокопреосвященство продолжал свою меланхолическую прогулку и бормотал себе в усы.
4: положительно необходимо, чтобы эта четверка друзей перешла ко мне на службу».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Глава 22. Первый день заключения. Вернемся к Миледи, которую мы, бросив взгляд на берега Франции, на миг потеряли из виду. Мы застанем ее в том же отчаянном положении, в каком ее покинули, погруженной в бездну мрачных размышлений, в кромешный ад, у врат которого она оставила почти всякую надежду. Впервые она сомневается, впервые страшится. Дважды счастье изменило ей. Дважды ее разгадали и предали. И в обоих случаях виновником ее неудачи был злой дух, должно быть, неспосланный Всевышним, чтобы одолеть ее. Д'Артаньян победил ее. Ее, эту непобедимую злую силу. Он насмеялся над ее любовью, унизил ее гордость, обманул ее честолюбивые замыслы и вот теперь губит ее счастье, посягает на свободу и даже угрожает жизни. Более того, он приподнял уголок ее маски, той эгиды, которой она обычно прикрывалась и которая делала ее такой сильной. Д'Артаньян отвратил от Бекингема, а его она ненавидит, как ненавидит все, что прежде любила, бурю, которой грозил ему Ришелье, угрожая королеве. Д'Артаньян выдал себя за де Варда, к которому она на миг воспылала страстью тигрицы, неукротимой, как вообще страсть женщин такого склада. Д'Артаньяну известна ее страшная тайна, и она поклялась, что тот, кто узнает эту тайну, поплатится жизнью. И, наконец, в ту минуту, когда ей удалось получить охранный лист, с помощью которого она собиралась отомстить своему врагу, этот охранный лист вырывают у нее из рук. И все тот же Д'Артаньян держит ее в заточении и ушлет в какой-нибудь гнусный Ботани-Бей, на какой-нибудь мерзкий Тайберн в Индийском океане. Сомнения нет, все это случилось с ней по милости Д'Артаньяна. Кто другой мог покрыть ее таким позором? Только он мог сообщить лорду Винтеру все эти страшные тайны, которые он роковым образом открыл одну за другой. Он знает ее деверя и, должно быть, написал ему. Какая ненависть клокочет в ней! Она сидит неподвижно, уставив горящий взор в глубину пустынной комнаты. Глухие стоны порой вырываются вместе с дыханием из ее груди и согласно вторят шуму волн, которые вздымаются, ракочут и с ревом, как вечное и бессильное отчаяние, разбиваются о скалы, на которых воздвигнут этот мрачный и горделивый замок. Какие превосходные планы мести, теряющиеся вдали будущего, замышляет против госпожи Бонасье, против Бекингема и в особенности против Д'Артаньяна ее ум, озаряемый вспышками бурного гнева. Да, но чтобы мстить, надо быть свободной. А чтобы стать свободной, когда находишься в заточении, надо проломить стену, распилить решетки, разобрать пол. Подобные предприятия может довести до конца терпеливый и сильный мужчина, но женщина, да еще в состоянии лихорадочного возбуждения, обречена на неудачу. К тому же для всего этого нужно иметь время, месяцы, годы, а у нее впереди 10 или 12 дней, как сказал ей лорд Винтер, ее грозный брат и тюремщик. И все-таки, будь она мужчиной, она предприняла бы эту попытку и, возможно, добилась бы успеха. Зачем небо совершило такую ошибку, вложив мужественную душу в хрупкое изнеженное тело? Итак, первые минуты заточения были ужасны. Миледи не могла побороть судорожных движений и ярости. Женская слабость отдала дань природе. Но мало-помалу она обуздала порывы безумного гнева. Нервная дрожь, сотрясавшая ее тело, прекратилась. Она свернулась клубком и стала собираться с силами, как усталая змея, которая отдыхает. полно, полно же. Я с ума сошла, что впало такое исступление», — сказала она, смотрясь в зеркало, отразившее ее огненный взгляд, который, казалось, вопрошал ее самое. «Не надо неистовствовать. Неистовство — признак слабости. К тому же это средство никогда не удавалось мне. Может быть, если бы я пустила в ход силу, имея дело с женщинами, мне посчастливилось бы, и я могла бы их победить. Но я веду борьбу с мужчинами, и для них я всего лишь слабая женщина. Будем бороться женским оружием. Моя сила в моей слабости». И словно желая своими глазами убедиться в том, какие изменения она могла придать своему выразительному и подвижному лицу, миледи заставила его попеременно принимать все выражения, начиная от гнева, искажавшего ее черты, и кончая самой кроткой, самой нежной и обольстительной улыбкой. Затем ее искусные руки стали менять прическу, чтобы еще больше увеличить прелесть лица. Наконец, вполне удовлетворенная собой, она прошептала: «Ничего еще не потеряно, и я все так же красива».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
2: Было около 20:00 вечера. Миледи заметила в комнате кровать. Она подумала, что недолгий отдых освежит не только голову и мысли, но и цвет лица. Однако прежде чем она легла спать, ей пришла еще более удачная мысль. Она слышала, как говорили об ужине, а она уже более часа находилась в этой комнате, и, наверное, ей вскоре должны были принести еду. Пленница не хотела терять время и решила, что она в этот же вечер сделает попытку нащупать почву, занявшись изучением характера тех людей, которым было поручено стеречь ее. Под дверью показался свет. Он возвещал о приходе ее тюремщиков. Миледи, которая была встала, поспешно опять уселась в кресло. Голова ее была откинута назад, красивые волосы распущены по плечам, грудь немного обнажилась под смятыми кружевами. Одна рука покоилась на сердце, а другая свешивалась с кресла. Загремели засовы, дверь заскрипела на петлях, и в комнате раздались шаги. «Поставьте там этот стол», — сказал кто-то. И миледи узнала голос Фельтона. Приказание было исполнено. «Принесите свечи и смените часового», — продолжал Фельтон. Это двукратное приказание, которое молодой лейтенант отдал одним и тем же лицам, убедило миледи в том, что ей прислуживают те же люди, которые стерегут ее, то есть солдаты. Приказания Фельтона выполнялись к тому же с молчаливой быстротой, свидетельствовавшей о безукоризненном повиновении, в котором он держал своих подчиненных. Наконец Фельтон, еще ни разу не взглянувший на миледи, обернулся к ней. «А, она спит», — сказал он. «Хорошо, она поужинает, когда проснется». И он сделал несколько шагов к двери. «Да нет, господин лейтенант», — остановил Фельтона подошедший к миледи солдат, не столь непоколебимый, как его начальник. «Эта женщина не спит».
3: «Как так не спит?» — спросил Фельтон. «А что же она делает?»
2: «Она в обмороке. Лицо у нее очень бледное, и сколько ни прислушиваюсь, я не слышу дыхания».
3: «Вы правы», — согласился Фельтон, посмотрев на миледи с того места, где он стоял, и ни на шаг не подойдя к ней. «Доложите лорду Винтеру, что его пленница в обмороке. Это случай непредвиденный, и я не знаю, как поступить». Солдат вышел, чтобы исполнить приказание своего офицера. Фельтон сел в кресло, случайно оказавшееся возле двери, и стал ждать, не произнося ни слова, не делая ни одного движения. Миледи владела великим искусством, хорошо изученным женщинами, смотреть сквозь свои длинные ресницы, как бы не открывая глаз. Она увидела Фельтона, сидевшего к ней спиной. Не отрывая взгляда, она смотрела на него 10 минут, и за все это время ее невозмутимый страж ни разу не обернулся. Она вспомнила, что сейчас придет лорд Винтер, и сообразила, что его присутствие придаст ее тюремщику новые силы. Ее первый опыт не удался. Она примирилась с этим, как женщина, у которой еще немало средств в запасе, подняла голову, открыла глаза и слегка вздохнула. Услышав этот вздох, Фельтон, наконец, оглянулся. «А, вот вы и проснулись, сударыня», — сказал он. «Ну, значит, мне здесь делать больше нечего. Если вам что-нибудь понадобится, позвоните».
2: Боже мой, как мне было плохо!» — прошептала миледи тем благозвучным голосом, который, подобно голосам волшебниц древности, очаровывал всех, кого она хотела погубить. И, выпрямившись в кресле, она приняла позу, еще более привлекательную и непринужденную, чем та, в какой она перед тем находилась. Фельтон встал.
3: «Вам будут подавать еду 3 раза в день, сударыня», — сказал он. «Утром в 10 часов, затем в 1 час дня и вечером в 8. Если этот распорядок вам не подходит, вы можете назначить свои часы вместо тех, какие я вам предлагаю, и мы будем сообразовываться с вашими желаниями».
2: «Но неужели я всегда буду одна в этой большой мрачной комнате?» — спросила миледи.
3: «Вызвана женщина, которая живет по соседству. Завтра она явится в замок и будет приходить к вам каждый раз, когда вам будет желательно ее присутствие».
2: «Благодарю вас»,
3: — смиренно ответила пленница. Фельтон слегка поклонился и пошел к двери. В ту минуту, когда он готовился переступить порог, в коридоре появился лорд Винтер в сопровождении солдата, посланного доложить ему, что миледи в обмороке. Он держал в руке флакон с нюхательной солью. «Ну, что такое? Что здесь происходит?» — спросил он насмешливым голосом, увидев, что его пленница уже встала, а Фельтон готовится уйти. «Покойница, стало быть, уже воскресла. Черт возьми, Фельтон, дитя мое, разве ты не понял, что тебя принимают за новичка и разыгрывают перед тобой первое действие комедии, которую мы, несомненно, будем иметь удовольствие увидеть всю до конца?» «Я так и подумал, милорд», — ответил Фельтон. «Но поскольку пленница все-таки женщина, я хотел проявить к ней внимание, которое всякий благовоспитанный человек обязан оказывать женщине. Если не ради нее, то, по крайней мере, ради собственного достоинства».
2: Миледи вся задрожала. Слова Фельтона леденили ей кровь. «Итак, — смеясь заговорил лорд Винтер, — эти искусно распущенные красивые волосы, эта белая кожа и томный взгляд еще не соблазнили тебя, каменное сердце?»
3: «Нет, милорд», — ответил бесстрастный молодой человек. «И поверьте, нужно нечто большее, чем женские уловки и женское кокетство, чтобы совратить меня».
2: «В таком случае, мой храбрый лейтенант, предоставим миледи поискать другое средство, а сами пойдем ужинать. О, будь спокоен, выдумка у нее богатая, и второе действие комедии не замедлит последовать за первым». С этими словами лорд Винтер взял Фельтона под руку и, продолжая смеяться, повел его к выходу. «Я найду то, что нужно для тебя», — прошептала сквозь зубы миледи. «Будь покоен, бедный неудавшийся монах, несчастный новообращенный солдат. Тебе выходить не в мундире, а в рясе». «Кстати», — сказал Винтер, останавливаясь на пороге, «постарайтесь, миледи, чтобы эта неудача не лишила вас аппетита. Отведайте рыбы и цыпленка. Клянусь честью, я их не приказывал отравить. Я доволен своим поваром, и так как он не ожидает после меня наследства, я питаю к нему полное и безграничное доверие. Берите с меня пример. Прощайте, любезная сестра, до следующего вашего обморока». Это был предел того, что могла перенести миледи. Она судорожно впилась руками в кресло, заскрипела зубами и проследила взглядом за движением двери, затворявшейся за лордом Винтером и Фельтоном. Когда она осталась одна, на нее вновь напало отчаяние. Она взглянула на стол, увидела блестевший нож, ринулась к нему и схватила его. Но ее постигло жестокое разочарование. Лезвие ножа было из гнущегося серебра и с закругленным концом. За неплотно закрытой дверью раздался взрыв смеха, и дверь снова растворилась.
4: «Ха-ха!» — воскликнул лорд Винтер. «Ха-ха-ха! Видишь, милый Фельтон, видишь, что я тебе говорил? Этот нож был предназначен для тебя. Она бы тебя убила. Это, видишь ли, одна из ее слабостей — тем или иным способом отделываться от людей, которые ей мешают. Если бы я тебя послушался и позволил подать ей острый стальной нож, то Фельтону пришел бы конец. Она бы тебя зарезала, а после тебя всех нас. Посмотри-ка, Джон, как хорошо она умеет владеть ножом». Действительно, миледи еще держала в судорожно сжатой руке наступательное оружие, но это величайшее оскорбление заставило ее руки разжаться, лишило ее сил и даже воли. Нож упал на пол.
3: «Вы правы, милорд», — сказал Фельтон, тоном глубокого отвращения, кольнувшим миледи в самое сердце. «Вы правы, а я ошибался». Оба снова вышли. На этот раз Миледи прислушивалась более внимательно, чем в первый раз, и выждала, пока они не удалились, и звук шагов не замер в глубине коридора.
5: «Я погибла», —
3: прошептала она.
5: «Я во власти людей, на которых все мои уловки так же мало действуют, как на бронзовые или гранитные статуи. Они знают меня наизусть и неуязвимы для любого моего оружия. И все-таки нельзя допустить, чтобы все это кончилось так, как они решили. Действительно, как показывало последнее рассуждение Миледи и ее инстинктивный возврат к надежде, ни страх, ни слабость не овладевали надолго этой сильной душой». Миледи села за стол, отведала разных кушаний, выпила немного испанского вина и почувствовала, что к ней вернулась вся ее решимость. Прежде чем лечь спать, она уже разобрала, обдумала, истолковала и изучила все со всех сторон. Слова, поступки, жесты, малейшие движения и даже молчание своих собеседников. Результатом этого искусного и тщательного исследования явилось убеждение, что из двух ее мучителей Фельтон все же более уязвим. Одна фраза в особенности все снова и снова приходила на память пленнице. «Если б я тебя послушался», — сказал лорд Винтер Фельтону. «Значит, Фельтон говорил в ее пользу, раз лорд Винтер не послушался его». «У этого человека есть, следовательно, хоть слабая искра жалости ко мне», — твердила Миледи. «Из этой искры я раздую пламя, которое будет бушевать в нем. Ну, а лорд Винтер меня знает. Он боится меня и понимает, чего ему можно от меня ждать, если мне когда-нибудь удастся вырваться из его рук, а потому бесполезно и пытаться покорить его. Вот Фельтон совсем другое дело. Он наивный молодой человек, чистой душой и, по-видимому, добродетельный. Его можно совратить». И Миледи легла и уснула с улыбкой на устах. Тот, кто увидел бы ее спящей, мог бы подумать, что это молодая девушка и что ей снится венок из цветов, которым она украсит себя на предстоящем празднике.
1: Мы читали главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
6: Продолжение завтра в это же время.
7: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Тэффи. Рассказ о дневнике. Читает Анастасия Бусыгина.
1: Мужчина всегда ведет дневник для потомства. Вот, думает, после смерти найдут в бумагах и оценят. В дневнике мужчина ни о каких фактах внешней жизни не говорит. Он только излагает свои глубокие философские взгляды на тот или иной предмет. 5 января. Чем в сущности человек отличается от обезьяны или животного? Разве только тем, что ходит на службу, и там ему приходится выносить разного рода неприятности. 10 февраля. А наши взгляды на женщину? Мы ищем в ней забавы и развлечения, и, найдя, уходим от нее. Но так смотрит на женщину и бегемот. 12 марта. Что такое красота? Еще никто до сих пор не задавался этим вопросом. А по-моему, красота есть не что иное, как известное сочетание линий и известных красок. А уродство есть не что иное, как известное нарушение известных линий и известных красок. Но почему же ради известного сочетания мы готовы на всякие безумства, а ради нарушения палец о палец не ударим? Почему сочетание важнее нарушения? Об этом следует долго и основательно подумать. 5 апреля. Что такое чувство долга? И это ли чувство овладевает человеком, когда он платит по векселю? Или что-нибудь другое? Может быть, через много тысяч лет, когда эти строки попадут на глаза какого-нибудь мыслителя, он прочтет их и задумается. Как я, его далекий предок. 6 апреля. Люди придумали аэропланы. К чему? Разве это может остановить хотя бы на 0,001 секунды вращение Земли вокруг Солнца? Мужчина любит изредка почитать свой дневник, только, конечно, не жене. Жена все равно ничего не поймет. Он читает свой дневник клубному приятелю, господину, с которым познакомился на бегах, судебному приставу, который пришел с просьбой указать, какие именно вещи в этом доме принадлежат лично вам. Но пишется дневник все же не для этих ценителей человеческого искусства, ценителей глубин человеческого духа, а для потомства. Женщина пишет дневник всегда для Владимира Петровича или Сергея Николаевича, поэтому каждая всегда пишет о своей наружности. 5 декабря. Сегодня я была особенно интересна. Даже на улице все вздрагивали и оборачивались на меня. 5 января. Почему все они сходят с ума из-за меня? Хотя я действительно очень красива. В особенности глаза. Они, по определению Евгения, голубые, как небо. 5 февраля. Сегодня вечером я раздевалась перед зеркалом. Мое золотистое тело было так прекрасно, что я не выдержала. Подошла к зеркалу, благоговейно поцеловала свое изображение прямо в затылок, где так шаловливо вьются пушистые локоны. 5 марта. Я сама знаю, что я загадочна. Но что же делать, если я такая? 5 апреля. Александр Андреевич сказал, что я похожа на римскую Гетеру и что я с наслаждением посылала бы на гильотину древних христиан и смотрела бы, как их терзают тигры. Неужели я действительно такая? 5 мая. Я бы хотела умереть совсем-совсем молоденькой, не старше 46 лет. Пусть скажут на моей могиле, она недолго жила, не дольше соловьиной песни. 5 июня. Снова приезжал В. Он безумствует, а я холодна, как мрамор. 6 июня. В безумствует. Он удивительно красиво говорит. Он говорит, ваши глаза глубоки, как море. Но даже красота этих слов не волнует меня. Нравится, но не волнует. 6 июля. Я оттолкнула его, но я страдаю. Я стала бледна, как мрамор, и широко раскрытые глаза мои тихо шепчут «За что? За что?» Сергей Николаевич говорит, что глаза — это зеркало души. Он очень умен, и я боюсь его. 6 августа. Все находят, что я стала еще красивее. Господи, чем это кончится? Женщина никогда никому своего дневника не показывает. Она его прячет в шкаф, предварительно завернув в старый капет, и только намекает на его существование кому нужно. Потом даже покажет его, только, конечно, издали, кому нужно. Потом даст на минутку подержать, а потом уж, конечно, не отбирать же его силой. И кто нужно, прочитает и узнает, как она была хороша 5 апреля и что говорили о ее красоте Сергей Николаевич и безумный В. И если кто нужно, сам не замечал до сих пор того, что нужно, то, прочтя дневник, уж, наверное, обратит внимание на что нужно. Женский дневник никогда не переходит в потомство. Женщина сжигает его, как только он сослужил свою службу.
0: Мы читали рассказ Тэффи о дневнике. Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Участие в предстоящих парламентских выборах – это общий вклад в победу России. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к гражданам. Президент подчеркнул, что выборы пройдут в строгом соответствии с законом и в установленные сроки.
2: Дорогие друзья, голосование будет проходить в течение 3 дней – 18, 19 и 20 сентября. Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу.
1: Владимир Путин отметил, что голос каждого избирателя имеет значение. Президент уверен, что победу на выборах одержат самые компетентные кандидаты, истинные патриоты России. Сергей Лавров предупредил о короткой войне в случае нападения Европы на Россию. Министр иностранных дел заявил, что Москва не планирует агрессии против стран Европейского Союза, но в случае нападения на Россию конфликт примет иной характер. Лавров сделал это заявление на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По его словам, Россия не будет идти на компромиссы с Европой в вопросах безопасности. Москва готова рассматривать предложения по новым переговорам по Украине, но не строит больших надежд, подчеркнул министр. На заводе «Москвич» запустили массовое производство электромобиля «Атом». Модель разработана компанией «Кама» и производится на московских мощностях по полному циклу. Автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 150 кВт и батареей с запасом хода до 500 км. «Атом» адаптирован к российским условиям и оснащен подогревом сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя. Цена почти 4 миллиона рублей, с учетом льготного кредитования 3 миллиона. В этом и следующем году планируется выпустить 10 тысяч автомобилей. Война с Ираном обошлась Соединенным Штатам более чем в 33 миллиарда долларов и вызвала дефицит боеприпасов, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона. Иранские атаки повредили или уничтожили 22 американских самолета и вертолета, а также до 30 беспилотников МК-9 «Риппер». Кроме того, иранские удары нанесли более 180 миллионов долларов ущерба американским дипломатическим объектам в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии и Эмиратах. Расходы привели к стратегической нехватке запасов. Пентагон уже расширяет производство, но на это потребуются годы, говорится в публикации. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Эльбрус. Скалы Пастухова. Двуглавая гора на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, чуть севернее главного Кавказского хребта. Сама вершина – это конус потухшего вулкана. В последний раз он извергался в начале нашей эры. По легенде, именно сюда привели аргонавтов в поиске золотого руна, и якобы именно здесь был цепями прикован титан Прометей за то, что посмел принести огонь людям.
1: Имя на карте.
0: На южной вершине Эльбруса находится небольшая гряда, названная скалами Пастухова, в честь известного русского альпиниста, биолога и геодезиста Андрея Васильевича Пастухова, военного человека, между прочим. Он родился в середине 19 века в Харькове, окончил коннозаводское училище и устроился на работу старшим писарем при канцелярии. Талантливого и очень трудолюбивого юношу быстро заметили и отправили на учебу в Санкт-Петербург. Знало бы начальство Андрея, чем все это закончится.
2: В одну шеренгу становись! Кадет Пастухов!
3: Я!
2: Выйти из строя!
0: Неожиданно для всех наш герой поступил в военное училище, чтобы освоить профессию топографа. Что ж, такая работа предполагала регулярные поездки по стране. И уже совсем скоро, в 1883 году, Андрей Пастухов отправился изучать обширные районы Дагестана. Но все про все ушло 3 месяца. Впоследствии отцы-командиры утверждали, более подробных карт в России еще не составляли. Недоволен был только их создатель. Пастухову казалось, что ему следовало подняться еще выше.
4: Моя главная цель – вершины Эльбруса.
0: В 1887 году, практически без снаряжения и какой-либо подготовки, Пастухов самостоятельно поднялся на Андийский хребет Большого Кавказа. Еще через пару лет взошел на Казбек. Храбрецу пришлось нелегко. Он вырубал ступени в скале, пользуясь лишь саперной лопаткой и армейским штыком. Но трудности Андрея не остановили. Так на вершине Казбека появился ярко-красный флаг. Красный, потому что он более других выделялся на фоне синего неба и бескрайних белых снегов.
1: Имя на карте.
0: Один из первых покорителей Эльбруса – Андрей Васильевич Пастухов. Сегодня его именем названы скалы на южной вершине могучей двуглавой горы. Все маршруты из Баксанской долины туда, на самый-самый верх, проходят как раз мимо этого места. Именно здесь альпинисты адаптируются к тяжелым высокогорным условиям, и только отсюда открывается прекрасный вид на седовласый Эльбрус. Группы современных скалолазов буквально застывают на месте от всей этой первозданной красоты. А ведь когда-то тут гордо стоял отважный русский человек, военный топограф, который в одиночку дерзнул и покорил некогда неприступную гору. Эльбрус. Скалы Пастухова.
1: Имя на карте.
5: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Капитан Василий Головнин. Записки о приключениях его в плену у японцев. Читает Владимир Антоник.
2: В числе других употребительных растений японского государства известны нам сахарный тростник, красная и черная смородина, черемуха, купырья, дегиль.

0: Лия, грибы, морская капуста и ягоды дикой розы или шиповника, которого множество растет в северных владениях Японии. Японцы употребляют сии последние вместо лекарства для произведения ветров. На сей конец они едят их сырые. Сахарного тростнику очень мало в Японии, и притом добываемый из него сахар цветом черен и имеет мало сладости. Вероятно, что недостаток в землях, нужных для полезных произрастаний, не позволяет японцам заняться обрабатыванием сего к одной лишь роскоши служащего растения. Смородину и черемуху японцы солят и едят вместо салата. Из купырьев и дигильев бедные люди варят похлебку, а также едят их квашеные и соленые. До грибов и достаточные люди-охотники. Их употребляют в похлебке, а также и солят или приготовляют в уксусе. Что же принадлежит до морской капусты, то сие почти повсюду бесполезное растение доставляет в Японии не токмо многим миллионам пропитания, но еще и товар для торговли. Японцы сушат растение сие и после употребляют в похлебке или обвертывают воную рыбу и, сварив, едят вместе, а иногда просто поджаривают на огне, посыпав солью, и так ею лакомятся. Капуста сия более служит в пищу людям недостаточным, однако и богатые употребляют ее иногда, только для них изготовляется она иначе. Даже для самого императора запасают немалое количество сего растения. Из домашних четвероногих животных, кроме лошадей и коров, о коих упомянуто было выше, японцы держат свиней, собак и кошек. Первые служат в пищу тем сектам, которым дозволяется есть мясо. Собак употребляют для охоты и для охранения домов. А кошки исправляют ту же должность, что и в Европе. Хотя один писатель о Японии и говорит, будто японские кошки не ловят мышей. Это несправедливо. Если бы сие было правда, то в таком случае природа в Японии отступила бы от своих законов. Притом мы опытом знаем несправедливость сего заключения. Бывший у нас японский кот отправлял свое ремесло с великим искусством и, вероятно, не уступал никакой европейской кошке. Притом, надобно заметить, что он, служа нам иногда забавою в нашем заключении, был фаворитом нашим, следовательно, не имел недостатка в пище, но ловил крыс и мышей, следуя побуждению инстинкта. И так, когда прежние европейские писатели хотели иногда даже и животных японских лишить тех наклонностей, которые сам творец природы поселил в них, то мудрено ли, что самих японцев они часто представляли не тем, что они в самом деле? Куры и утки – суть единственные домашние в пищу употребляемые птицы в Японии. Но весьма редкие из японцев едят их, хотя, впрочем, некоторые секты имеют на то разрешение. Но они не убивают их по привязанности, какую мы иногда имеем к комнатным нашим животным. Когда случалось, что кто-нибудь из нас был болен, и японцы, слышав от нас, что в Европе суп с курицей почитается лучшим кушанием для больных, хотели нам услужить, то с большим трудом могли сыскать, чтобы кто-нибудь продал курицу, несмотря на дорогую цену от них предлагаемую. Японцы – охотники до яиц, варят их круто и лакомятся ими как плодами. Иногда едят вместе с апельсинами. Для нас они их варили в похлебке с зеленью. Для знатных господ держат кур в комнатах, где они и несутся, и кормят лишь одним пшеном. Вельможи и чиновники не стали бы есть яиц от курицы, которая ходит по двору и клюет всякую нечистоту. Впрочем, держат некоторые из них лебедей, гусей и индейских кур, но только для красоты их. Как мы иногда держим павлинов, которые также есть и у них. Из диких четвероногих животных японцам полезны в некоторых отношениях кабаны, медведи, олени, дикие козы и зайцы, коих те секты, которым позволено есть мясо, употребляют в пищу. А сверх того, делают они еще другое употребление из медведей и оленей. В северной части Японии, где зимой бывает очень холодно, бедные люди употребляют медвежьи кожи вместо одеял, а богатые делают из них дорожные чехлы на дорогие вещи, которые хотят предохранить от ненастья, как то на сундуки с шитьем, на погребцы и прочее. Желчь медвежью превращают японцы в твердый состав и употребляют как крепительное лекарство от слабости желудка и других болезней. Желчь сия в большом уважении у японцев и весьма дорого покупается по причине целительной силы, ей приписываемой. Они уверяют, что желчь медведей, убиваемых на острове Нифоне, гораздо действительнее получаемой из медведей мацмайских, почему сих последних они не столько ценят. При продаже медвежьей желчи охотники употребляют разные хитрости и обманы. Будучи на охоте, они обыкновенно убивают всех зверей, какие им попадутся, и вынимают из них желчь. А когда удастся им убить медведя, тогда выходят с ним на большую дорогу и несут его как будто домой, никем из проходящих не занимаясь. И как японцы не упускают случая покупать сие драгоценные для них лекарства, то встречающиеся охотникам по дороге люди спрашивают, продана ли у них желчь из убитого медведя. Тогда они показывают им желчь другого зверя, и если покупщик не знаток в всем товаре, то и бывает обманут. Таким образом, они могут из одного медведя продать желчь многим. Впрочем, многие из японцев умеют различать по вкусу не только желчь другого животного от медведей, но и желчь медведей с острова Нифона и мацмайских. Наш переводчик Кумаджара был один из таких знатоков. Употребление сего лекарства очень простое. Они откусывают его по самому маленькому кусочку и глотают. Из оленьих кож японцы делают рот толстой и тонкой замши. В третье и последнее отделение произведений японского государства я помещу те, которые или совсем никакой пользы не приносят жителям, или весьма малую. По царству ископаемых к сему классу можно причислить каменное уголье, которое в Японии есть, но никуда не употребляется. Из ягод малина, земляника и клубника, которые у нас в Европе в таком уважении, в глазах японцев не имеют никакой цены. Ягоды сии они почитают весьма вредными для здоровья. И правду сказать, что там они совсем почти не имеют никакой приятности. Запах от них едва слышен, сладость в них весьма слаба, и притом они очень водяны. Но величиною будут не менее наших, и цвет имеют самый яркий красный. Японцы также не едят никаких ягод, которые растут на траве. Из хищных четвероногих животных, кроме медведей, в Японии есть барсы, леопарды, волки, дикие собаки и лисицы. Сим последним многие суеверные японцы приписывают силу дьявола. В южных и средних областях сего государства водятся обезьяны малого рода, а на острове Мацмая – соболи, только шерстью красноватые, следовательно, не имеющие никакой цены. Слоны, львы, тигры, верблюды, ослы, гончие, борзые, легавые и множество других родов собак только по рисункам известны японцам. Хищных птиц у них много, как то орлы, соколы, ястребы, коршуны и прочие из диких птиц. Они употребляют в пищу гусей и уток разных родов. Но лебеди и журавли считаются священными, и никто убивать их не дерзает. Из поющих птиц, свойственных нашему климату, мы видели в клетках скворцов, снегирей и чижей. Других родов нам не случалось видеть. Простых птиц, как то кукушек, ворон, галок, воробьев и прочие, в Северной Японии и на Мацмае так же много, как и у нас. Попугаев и канареек во всей Японии нет. Морских птиц при японских берегах великое множество. Они суть альбатросы, разных родов чайки, бакланы, морские попугаи, гренландские голуби, ары и прочее. Вот все, что я мог сказать о произведениях Японии. В статье о промышленности сего государства первое место должны занять фабрики шелковых материй, стальные, фарфоровые и лакированных всякого рода вещей. Шелковые фабрики важны не только большим количеством материй, на них выделываемых, но и добротою он их. Японцы делают разного рода парчи и другие дорогие материи, которые добротою немало не уступают китайским. Что принадлежит до стальных вещей, то сабли и кинжалы японские едва ли не превосходят все другое оружие сего рода в целом свете, кроме, может быть, дамасских. Они выдерживают чрезвычайную пробу. В полировке стали и всех других металлов японцы отменно искусны. Они делают даже зеркала металлические, которые столько же хорошо отражают предметы, как и стеклянные. Мы видели часто японские столярные и плотничные инструменты, кои крепостью и чистотою отделки, может быть, немного уступят английским. Пилы их столь хороши, что они испиливают крепчайшее дерево в самые тоненькие дощечки. Японский фарфор далеко превосходит китайский. Только он очень дорог, и его делают так мало, что он не может удовлетворить нуждам всего государства. А потому японцы много фарфоровой посуды получают из Китая. Впрочем, есть у них простой фарфор и фаянс, тот и другой в работе весьма толст и тяжел. Вообще вещи такого рода, кроме самых лучших фарфоровых, делаются у них грубовато. Какие лакированные вещи делаются в Японии, таких нигде не могут сделать. Это уже известно европейцам. Фабрики бумажные должны быть в Японии весьма многочисленны и велики по причине всеобщего употребления бумажной материи по всему государству. Но, кажется, японцы не умеют или не хотят делать хороших бумажных материй. Нам никогда не случалось видеть ни одного куска порядочно сделанного. Увидев наши носовые платки работы Восточной Индии и кисейные косынки, они не верили, чтобы они были сделаны из хлопчатой бумаги. Металлические работы в Японии также очень хороши, а особливо медную посуду делают там крепко и красиво. Японцы умеют отливать металлические статуи, иссекают их из камня и вырезывают из дерева. Но судя по их идолам, которых мы видели в мацмайских храмах, сии художества у них в большом еще несовершенстве. В них, как и в живописи, в гравировке и в книгопечатании, они далеко, слишком далеко отстали даже от тех европейских народов, у коих сии искусства еще, так сказать, в младенчестве. В резьбе же, кроме статуй, они довольно искусны. Также и деньги их, как золотые и серебряные, так и медные, выбиты изрядно. Кроме вышеупомянутых главных или богатейших изделий, японцы упражняются с успехом в разных других. Как-то у них есть обширные заводы для дистиллирования из сорочинского пшена водки, сочио называемой, и для делания вина саги из того же вещества. Табачные фабрики, заводы чугунной посуды и разных других произведений, не столь дорогих, но не менее для народа нужных. Например, многие тысячи людей занимаются деланием соломенной обуви, таких же шляп, матов и прочее. Надобно заметить, что японцы имеют фабрики и заводы почти по всему государству, но богатейшие из них в городах Кио, Эдо и Осаке. Сколь японцы трудолюбивы в рукоделиях, столь же неутомимы в промыслах. Особливо они искусны в рыбной ловле и занимаются оною с великим прилежанием. Зверей разного рода ловят они западнями, но более стреляют. А собак тоже употребляют для отыскивания оных. Птиц как стреляют, так и сетями ловят. А ловить маленьких птичек они имеют особенный способ. Составляют из соломы или соку какого-то дерева рот густого и клейкого вещества, которым, намазав упадшие деревья, посыпают оное пшеном. Пшено приманивает птичек, кои, сев на бревна, так крепко лапами приклеиваются в состав сей, что не имеют силы освободиться. Таким образом, целыми стадами делаются они добычей охотника. Упомянув о трудолюбии японцев, должно заметить, что между ними, так как и у других народов, есть и праздные люди, которые, скитаясь по улицам, по непотребным и питейным домам, снискивают себе пропитание разного рода фиглярством, а иные живут мирским подаянием. Следующий способ, коим празднолюбцы в Японии, а наиболее женщины, получают деньги, заслуживает внимания по своей странности. Они ловят множество разной величины и цвета змей, из коих весьма искусно вынимают жало, так что змеи никак не могут им вредить. Потом, раздевшись до нога и оставляя только небольшую повязку по тем частям, которые скрывать стыд и самых диких заставляет, обвивают змеями руки, ноги и все тело. Таким образом, составляют себе из отверстых, шипящих змеиных голов рот одежды разных цветов и в таком ужасном и вместе блестящем наряде ходят по улицам, поют, пляшут и делают множество других странных дурачеств для получения платы, или, лучше сказать, подаяния от зрителей.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
0: Японию, конечно, можно назвать торговым государством, если только обширная внутренняя или домашняя торговля может дать право на такое именование. Все княжества и области сего многолюдного государства имеют между собой торговые отношения и связи. Необыкновенное различие в климате по всему пространству владениями японскими занимаемому разным частям доставляет и разные произведения, в которых все имеют общую надобность. А нужда, трудолюбие и деятельность народа доставляют ему способы и умение пользоваться дарами природы и искусства. Отсего жители целого государства связаны взаимно торговлей, которая отправляется и водой, и сухим путем, но более первым из сих средств. Прибрежные в Японии моря и судоходные реки покрыты многими тысячами судов, развозящих товары по всему государству. Хотя мореплавание их есть только прибрежное, и постройка судов крайне неудобна для дальнего плавания, а особливо по большим морям, но суда их довольно велики для их рода плавания. Многие из них имеют более 100 футов длины и необыкновенную ширину. Большие японские суда могут поднять груз от 16 до 20 тысяч пудов. Для безопасности мореплавания японцы имеют разные полезные учреждения. Как то во всяком порту или пристани есть для вывода и ввода судов лоцманы, которые также по опытности своей, пользуясь признаками, должны предсказывать погоду и советовать корабельщикам пускать в путь или дожидаться. На приличных местах определены люди для зажигания маяков. На высотах, где нужно, поставлены разные приметы и прочее. Для перевоза же товаров сухим путем, где нельзя того сделать водой, устроены хорошие дороги и мосты. Мацма есть колония японская, но и тут, несмотря на чрезвычайные горы и пропасти, несмотря на быстроту рек и суровость климата, пути сообщения находятся в таком порядке, что надобно им завидовать. В чистом поле в отдалении от городов мы видели у них такие мосты, какие в некоторых европейских государствах и в провинциальных городах я нечасто встречал. Склонность японского народа к торговле приметна во всех городах и селениях. Во всяком почти доме есть лавка для товаров более или менее важных, как и в Англии, где часто мы видим подле лавки ювелира, стоящей несколько сот тысяч, другую, в коей продаются устрицы. Так и в Японии купец, торгующий богатыми шелковыми материями, и продавец соломенной обуви живут рядом, где имеют и лавки свои. В порядке всякого рода японцы очень много походят на англичан. Так же, как и англичане, они любят чистоту и крайнюю точность. Как у англичан, на всякой продажной безделице бывает печатный билетик, означающий название, цену и употребление вещи, имя мастера или фабрики, а иногда и похвалу оной. Так точно и японцы. Почти все товары продают с подобными печатными эпиграфами. Даже табак, помаду, зубные порошки и другие безделушки обвертывают в бумагу, на коей напечатаны известия о достоинстве и доброте вещи. Также и порядок, наблюдаемый ими при укладке товаров, не уступает нашему европейскому. Для сорочинского пшена и всякого рода хлебных растений они употребляют соломенные мешки. А для жидкостей ни бочек, ни бочонков у них нет. Но все они, как то сочи, осаги, соя и прочее, наливаются в катки, вмещающие в себе от 3 до 4 ведер. Катки сии, кроме деревянных, не имеют никаких обручей и кверху шире, а в верхней доске находится небольшое отверстие, по большей части четырехугольное. Лучший сорт саги возят японцы в небольших глиняных кувшинах. Материи же всякого рода, чай, посуду и другие хорошие вещи, всегда укладывают в ящики. Что же принадлежит до богатых шелковых материй, то каждый кусок он их кладется в особенный ящик, сделанный из весьма тонких досок. И на всяком ящике есть надпись, означающая род товара, имя мастера, меру или количество и прочее. Во всякой торговой гавани находится особенная контора, соответствующая нашей таможне, которая надсматривает над нагрузкой и выгрузкой товаров, наблюдает, чтоб тайным образом ничего не было ни с судов, ни на суда привезено, взыскивает пошлины и имеет разные другие обязанности, к торговле относящиеся. Пошлины или подать почти со всех привозимых товаров купцы должны платить в казну императора или княжескую, смотря по тому, в чьих владениях порт находится. Для надзора над стоящими в гавани судами японцы имеют чиновника, коего должность во многом сходствует с должностью наших гавенмейстеров, а сверх того, он же бывает и начальник над лоцманами. Перед отправлением нашим в Россию, будучи в Хакодаде, мы жили в одном доме с сим гавенмейстером и видели, что всякое утро приходило к нему множество корабельщиков и другого звания людей, а посему имели случай узнать, что должность его немаловажна. Для выгод торговых людей и облегчения самой торговли правительство издает печатные листки, или, так сказать, коммерческие газеты, содержащие в себе известия о ценах главных товаров в разных частях империи. На таковой же конец публика извещается через подобные листки об урожае сорочинского пшена и других земных произведений во всех областях, даже начиная со времени всхода хлебных растений и до самого дня жатвы народ время от времени извещается о состоянии, в каком оные находятся в каждой провинции. Такое попечение японского правительства о благе общем и о частных пользах своего народа весьма похвально. И, вероятно, будет не последней из причин, могущих уверить наших европейских пристрастных, но, впрочем, строгих судей, что уже пора им исключить японцев из числа варваров. Чтобы распространить торговлю по всему государству и дать более способов и удобности купечеству производить оную, японцы ввели в употребление векселя и обязательства, которые у них имеют свою силу на основании и под защитой законов, как в европейских государствах. А в одном из полуденных княжеств Японии ходят ассигнации в равном достоинстве со звонкой монетой. Деньги в Японии употребляются трех родов – золотые, серебряные и медные. Сии последние бывают круглые, с дырами на середине, сквозь которые нанизывают их на шнурок и так носят вместо мешка или кошелька. Монеты сии называются по-японски «моны». Японцы, увидев нашу копейку, сравнивали оную со своими деньгами и считали, что в ней четыре своих мона. Золотые и серебряные монеты у них бывают продолговатые, четырехугольные и в толщину более империала. На каждой из них означены название и цена, год чекана и имя мастера. Впрочем, не имея в случае узнать ни пробы металла, ни вес онных, я не могу сравнивать их в цене с нашими деньгами. Самая обширная торговля сухим путем отправляется в городе Кио, столице духовного императора. Ибо сей город не есть приморский, а будучи весьма многолюден и богат всякого рода фабриками, привлекает купцов из всего государства, которые для привоза своих товаров и для вывоза ими тут покупаемых не имеют способов водяного сообщения. Из приморских мест Эдо, столичный город светского императора, отправляет самый важнейший торг по всей империи, а после него славнее всех город Осака, лежащий от Эдо к юго-западу в расстоянии 120 японских ри, около 500 верст. Впрочем, во всяком почти княжестве, коего часть прилегает к морю, есть богатые торговые города.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Капитан Василий Головнин. Записки о приключениях его в плену у японцев. Читает Владимир Антоник.
2: В Европе уже известно, что торговля японцев с иностранцами весьма ограничена. Причиной такой ограниченности есть недоверчивость японского правительства к европейцам и дурное оново мнение об них. К чему подали повод сами же европейцы своими поступками в Японии? Впрочем, как бы то ни было, справедливо ли японское правительство в своих правилах или нет, оставим то на рассуждение другим. А я скажу только, что японский народ вообще желает иметь торговлю с иностранцами, а особливо с европейцами, но просвещенные японцы судят о сём предмете таким образом. Народ повсюду слеп в отношении к государственному правлению и знает только ощупью то, что перед ним находится, а на два шага вперед уже ничего не видит. Отсего может легко свалиться в пропасть, если не будут водить его люди зрячие, и потому японцы, не рассуждая о дурных следствиях, могущих произойти для них от тесных сношений с иностранцами, видят лишь одни личные выгоды, которые в состоянии доставить им торговля с ними. До покушения европейцев ввести в Японию христианскую веру государство сие производило обширный торг по всему Востоку. Японские корабли не токмо плавали в Китай и по разным индийским островам, но и в самую восточную Индию, которую японцы называют Цэньцзигу. Но христианская вера, или лучше сказать, католические проповедники оной, так настращали сей народ, что правительство японское по истреблении христианства за два века перед сим запретило под смертной казнью японским подданным ездить в чужие земли. Да и чужеземцев допускать в свое государство правилам поставило не иначе, как с великой осторожностью, и притом весьма в малом числе. Ныне японские корабли могут только торговать в Корее и на Ликейских островах. И то потому, что обитатели сих стран некоторым образом находятся под властью японцев, платя им дань, а к себе они допускают для торгов суда вышеупомянутых двух народов и китайские, в весьма малом числе. Из европейцев же одним только голландцам позволено с ними торговать, и то на весьма ограниченных положениях и с такими предосторожностями, что живущие в Японии и приходящие туда голландцы более походят на пленников, нежели на свободных людей, торговлей занимающихся в дружеском государстве. Китайцы привозят в Японию сорочинское пшено, фарфор, слоновую кость в деле и простую, китайку, сахарный песок, корень джиндзень, лекарственные растения, квасцы, разные безделушки, как то веера, курительные трубки и прочее. А берут взамен от японцев красную медь, лак, лаковые вещи, соленую сушеную рыбу, сушеные раковины, морскую капусту и некоторые изделия японских фабрик. От голландцев же японцы получают сахар, пряные коренья, слоновую кость, железо, лекарственные растения, селитру, квасцы, некоторые сорта красок, сукно, стекло и множество других европейских изделий, как то часы, зеркала, математические инструменты и прочее. А платят им красной медью, лаком, пшеном и некоторыми изделиями своих фабрик, как то лаковыми вещами, фарфором и прочее. Я слышал, что голландцы производят весьма выгодный торг японской лаковой посудой по Малейским или Малукским островам. Как для китайцев, так и для голландцев открыт один порт Нагасаки, лежащий в южной стороне Японии. В другие же гавани ходить им строго запрещено. Равным образом и в торговле, или, лучше сказать, в мене товаров, как с китайцами, так и с голландцами японцы держат одного порядка, а именно – корабли по приходе в Нагасакскую гавань и по окончании установленных почестей, церемоний и допросов должны все свои товары выгрузить на берег. Тогда чиновники, или, так сказать, поверенные и браковщики со стороны японского императора, по илику вся иностранная торговля исключительно ему принадлежит, свидетельствуют их качество, доброту и количество. Потом держат они между собой совет и определяют им цену товарами, кои хотят иметь хозяева кораблей, которым в всем случае остаются два средства или согласиться на предложение японцев, или взять товары на корабли и везти назад. А торговаться невозможно, ибо японцы никаких других условий слушать не станут. Таким образом, император, купив посредством своих комиссионеров иностранные товары, продает их оптом своим купцам, которые уже имеют право торговать ими в розницу. Судя по чрезвычайной цене, какой продаются в Японии разные голландские безделушки, надобно думать, что или голландцы получают за них чрезвычайную плату, или император и купцы его накладывают непомерно большую цену, а, вероятно, те и другие пользуются равным барышом. Народонаселение и военные силы. Японское государство уже около двух веков не имело никакой войны, ни посторонней со своими соседями, ни междоусобной, кроме изредка случавшихся маловажных возмущений. К сему еще должно присовокупить, что японцы не знают, что такое моровая язва или чума. Также нет у них и других пагубных болезней, кроме оспы и болезни любострастной. Из всего этого следует, что Япония не знает тех зол, которые в других государствах препятствуют размножению народа, и особенно счастлива тем, что главнейшее зло, истребляющее род человеческий, война, японцам неизвестно. Такое государство, пользующееся долговременным миром и здоровым климатом, должно быть весьма многолюдно. Такова Япония и есть. Но узнать настоящее число жителей и владений японские населяющих мне было невозможно, ибо окружавшие нас японцы не могли нам даже сказать, имеет ли правительство их достоверные сведения о своем народонаселении, говоря, что такое исчисление сделать весьма трудно или невозможно, потому что многие миллионы бедных людей не имеют постоянного места пребывания, или, лучше сказать, никакого пристанища, а живут на открытом воздухе, по улицам, в полях и в лесах. Но чтобы дать нам понятие о многолюдстве своего отечества, бывшие при нас ученые и переводчик Теске показали карту всей Японии, сделанную на весьма большом продолговатом листе. На сей карте были означены не токмо все города, но даже и селения, которые так часто стояли на оной, что она казалась обрызганной чернилами. Они нам указали одно место по дороге, ведущей от Мимая-Кэдо, которое называется у них степью, ибо соседняя река, разливаясь при больших дождях, наводняет сие место и тем препятствует на нем селиться. Пространство сей японской степи таково, что носильщики портшезов, в которых ездят путешественники, вышедшие из селения, стоящего на краю сего пустыря поутру, до самого обеда не встретят никакого уже селения, и, отдохнув, идут опять до захождения солнца пустым местом. То есть, судя по тому, как они носят портшезы, они должны пройти два пустых места, каждая верст по 18, и это степи японские. Еще показывали они нам план столичного города Эддо, и, изъясняя пространство, им занимаемое, сказали, что человек не может пройти его от конца до конца в один день. На вопрос наш о числе жителей сего города японцы утверждали, что там должно быть более 10 миллионов. И когда мы изъявили свое сомнение и даже прямо дали знать, что этому поверить нельзя, то они, показав вид неудовольствия, принесли к нам на другой день записочку от одного из чиновников, который прежде долго служил в Эдо по части полицейской. В записке сей было показано, что город Эдо заключает в себе на главных больших улицах наружных домов 280 тысяч, в каждом из таких домов живут по 30-40 человек. Но положив только по 30, число живущих будет 8 миллионов 400 тысяч человек. А если к сему присовокупить обывателей мелких домиков и хижин, живущих на открытом воздухе, гвардию императорскую со стражей князей, находящихся в столице, их свиты и прочее, то число жителей должно быть более 10 миллионов. В доказательство своего мнения японцы наши еще приводили, что в Эдо одних слепых находится 36 тысяч человек. Против всего этого нам нечего было говорить. Мы не могли ни согласиться с ними, ни опровергать их. Впрочем, сего исчисления нельзя почитать невероятным, а и того менее невозможным, ибо пространство города, как он расположен на виденном нами плане, приняв в рассуждение узкие его улицы, действительно может вместить более 10 миллионов, потому что большой поперечник Онова имеет длины слишком 8 японских ри, то есть от 32 до 35 верст. Теска нас уверял, что, несмотря на такую чрезмерную величину города, он беспрестанно увеличивается, и в доказательство сему приводил, что в бытность его всей столицы он имел квартиру в доме купца, торгующего диким камнем для фундаментов, которого он продавал большое количество с немалой выгодой. Но как пожары, часто случающиеся в Эдо, не могут истреблять каменьев, то весь покупаемый камень употреблялся под здание, вновь прибавляющееся. Чрезмерное многолюдство японского государства часто заставляет бедных людей умерщвлять детей своих в самом младенчестве, коль скоро они имеют признаки слабого сложения или уродливости. Законы строго запрещают такое убийство, но правительство не слишком ввязывается в розыски, отчего младенцы умирают, может быть, по причинам политическим, не имея большой нужды в людях. Итак, преступления сего рода всегда родителям без дальних хлопот сходят с рук. Впрочем, читатель, я думаю, извинит меня, но я не принимаю на себя хотя примерно определить число жителей в Японии. Это дело невозможное, несмотря на то, что некоторые путешественники, судя по толпам народа, толкущегося в улицах проезжаемых ими городов, исчисляют и смело означают точное народонаселение целого государства. Мнимое состояние всякого государства не благоприятствует успехам военных наук, особливо в Японии, где законами запрещено вводить в употребление чужие изобретения, а надлежит пользоваться только собственными своими выдумками, кои от недостатка опытов и упражнений в делах военных очень несовершенны. Да и то новость в военную их систему вводится веками. Впрочем, строгое наблюдение старинного порядка и правил составляет постоянную их тактику. Я уже выше упомянул, что состояние солдата в Японии есть наследственное. Всякий из них, вступающий в службу, должен принести в верности императору присягу, которую обязан подписать своей кровью, разрезав для того один из пальцев правой руки. После сего уже, получая высшие чины, он более присяги не дает. В Японии есть солдаты императорские и княжеские. Всякий князь обязан содержать определенное число войск и употреблять их по повелению императора. О числе войск мы не могли узнать, да, признаться откровенно, в нас и не было большого желания слишком далеко простирать свое любопытство о таких предметах, опасаясь, чтобы с обширными нашими сведениями о Японии не просидеть всю жизнь свою в японской тюрьме, ибо японцы могли бы любопытство наше растолковать в дурную сторону. И счесть, что мы собираем подобные сведения в намерении употребить ко вреду их. Недоверчивость же японского правительства к европейцам более простирается на русских, как на ближайших их соседей. В японских войсках есть артиллеристы, пехота и конница. Последние мы не видали, а слышали, что в наездники выбираются самые лучшие люди. Они имеют богатое платье и хороших лошадей, вооружены саблями, копьями и пистолетами. Артиллерия японская еще в большом несовершенстве. Она ныне, может быть, в таком состоянии находится, в каком была наша европейская, в то время, когда едва только стали употреблять литые пушки. Японские орудия собственного их литья суть медные, стены их в сравнении с калибром имеют непомерную толщину. Казенная часть отвинчивается для заряда, и потому японцы заряжают пушки свои весьма медленно, да и зарядив, не прежде палят, как все артиллеристы уберутся на довольное расстояние, а один стреляет предлинным пальником. И так пальба их может устрашить своим звуком диких, но не европейцев. Японских пушек большого калибра не бывает, но есть у них голландские, 18-фунтовые и 24-фунтовые. Одну из таких мы сами видели на батарее подле Хакодаде. Японцы употребляют еще маленькие фалконеты, весьма тяжелые по причине толстоты стен. Лафеты их или станки сделаны очень дурно и так тяжело, что их передвигать можно с большим только трудом. Японцы употребляют собственный свой порох, которые составляют из тех же материалов, как и мы, но по какой пропорции, мне неизвестно. Надобно думать, что они кладут слишком много уголья, ибо дым от стрельбы их бывает до крайности густ и черен. Нам не удалось видеть японских фейерверков, но если верить их словам, то они должны быть весьма искусны в составлении сих потешных огней. Они нам делали описание разным своим фейерверкам.
1: Радиозвезда. Мы читаем записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
2: Пехота японская вооружена ружьями, стрелами и копьями. Но сабля и кинжал – суть общее оружие для каждого воина. Ружья их, также и пистолеты, имеют медные, весьма тяжелые стволы и небольшие приклады, которых они при пальбе в плечо не упирают, но конец приклада держат у самой правой щеки, таким образом и метят. Вместо кремня в курок кладут фитиль, который, когда нужно действовать, зажигают, а по элику при заряжении ружья нужно иметь большую осторожность, чтобы порох на полке прежде времени от фитиля не загорелся, то пальба их не может быть скоро производима. Стрелами японцы действуют искуснее, нежели огнестрельным оружием. А копья их насажены бывают на весьма длинных шестах или ротовьях, тяжелы и к действию неудобны. Всегдашний мундир японского солдата есть короткий халат, описанный выше сего под названием хаури. Они его носят сверху собственного своего платья нараспашку. Одни только императорские солдаты имеют шелковые хаури черного цвета с белыми нашивками на полах и на спине. Каждый владетельный князь имеет для своих войск особенный мундир из бумажной материи, но все одного покроя. Например, солдаты князя Намбусского носят голубые хаури с белым кругом на спине. Мундир солдат князя Цингарского – черный с белым на спине четырехугольником и прочее. Парадное или праздничное солдатское платье очень богато. Оно состоит в шароварах и в коротком платье, похожем на длинную мантилью, которая делается из какой-нибудь дорогой шелковой материи и вышита золотом, серебром и шелками. Платья сии бывают разных цветов. Они хранятся в государских магазинах и раздаются солдатам по надобности. В бытность нашего корабля «Дианы» в Хакодаде все бывшие в помянутом городе солдаты были таким образом одеты. Ратная одежда японских воинов состоит в коротком и широком исподнем платье и в широком калете или фуфайке. Сверху и накладываются латы как на грудь, на спину, так и на руки. Даже на ногах от поясницы до колен имеют они латы. А сверх всего надевают вышеупомянутые хаури, которых в сражении не носят. На головах имеют большие лакированные шляпы, сделанные из металла, как и латы. Сверх сего японцы еще употребляют наличники или забрало для предохранения лица от неприятельских ударов. Вообще японская военная одежда тяжела и связывает солдата так, что он не может действовать с надлежащей расторопностью. Солдаты получают жалование сорочинским пшеном, кроме тех, которые находятся на островах Мацмая, Кунашире и Турупе и Сахалине. Сим дают часть пшеном и часть деньгами. Из пшена большую половину они продают на другие свои надобности. Княжеские солдаты получают более содержание, нежели императорские. Зато сии последние имеют другие преимущества пред первыми. Я не знаю, всегда ли так бывает в Японии, но в нашу бытность на острове Мацмая у них весьма часто бывали учения пушками и ружьями с пальбою. И кто попадает в цель два раза сряду, тому выдавали денежное награждение. Японцы уверяли нас, что это всегдашнее их правило. Впрочем, не мудрено, что они тогда готовились к войне с нами, ибо, захватив нас обманом, они должны были ожидать, что Россия пожелает объясниться с ними по сему делу тем или другим способом. В Японии нет непременных военных начальников. Но во время войны, когда сбираются войска, император назначает главных предводителей, князья же определяют всех других начальников. Этот обычай похож на существовавший у нас в России до введения регулярных войск. Японские военные начальники вообще называются тайшо, а к всему названию для означения степени старшинства и власти прибавляются другие именования, главные предводители войск почти всегда бывают из князей, а прочие военачальники – из дворян и из гражданских чиновников. А потому и нельзя сделать сравнение военных чинов с гражданскими, как то у нас в обыкновении. В инженерной науке японцы не более разумеют, как и в других частях военного искусства. Крепости и батареи их, которые нам удалось видеть, построены без всяких правил. И так смешно, что строители оных, кажется, и здравого рассудка не держались, не токмо опытов или правил науки. Батарею, назначенную защищать вход в Хакодадайскую гавань, снабдили они пушками весьма малого калибра и поставили на превысокой горе, имеющей сажен полтораста перпендикулярной высоты, а притом довольно далеко от берега. В всем случае инженеры их, кажется, не столько заботились о возбранении входа неприятельским кораблям, сколько о том, чтобы действующим на батарее доставить способ заблаговременно убраться в безопасное место, когда бы неприятель решился высадить на берег десант. Прежде нежели японское правительство запретило своим подданным плавать в чужие земли, в исходе XVI века, японцы имели военный флот. Разумеется, что он и был не в таком состоянии, в каком наши европейские флоты. Корабли их были велики, снабжены небольшим числом пушек и могли вместить много вооруженных людей. Но постройка их не годилась для плавания по отдаленным морям, а оснастка была и того хуже. Они имели, как то и теперь у них в употреблении на торговых судах, по одной весьма большой мачте и один непомерной величины парус. Но теперь в Японии нет военных кораблей, кроме разве увеселительных галер или яхт, которые имеют некоторые владетельные князья. Купеческие же суда не могут носить пушек. Сие право исключительно принадлежит торгующим от самого императора судам, которые также одни только могут быть выкрашены красной краской. Впрочем, если бы японское правительство пожелало иметь военный флот, то весьма нетрудно устроить он и на европейский образец и довести до возможного совершенства. Японцам только нужно пригласить к себе двух или трех хороших кораблестроителей и несколько человек морских офицеров, ибо они имеют для основания военных портов прекрасные гавани, все нужные к строению и вооружению кораблей материалы, множество искусных плотников и весьма проворных, смелых матросов. Народ же до крайности понятлив и переимчив. Японские мореходы, быв поставлены на европейскую ногу, через короткое время могли бы сравнять свой флот с лучшими в Европе. Немалая отважность потребна для них пускаться в море при нынешнем состоянии их судов. Ныне, коль скоро нечаянно восставшая буря удалит оные от берегов, то верно волнением отобьет руль и сломит мачту, и тогда судно должно оставить на произвол волнам и ветрам, из коих господствующие в здешних морях дуют или с японских берегов, или вдоль оных, почему остающимся на корабле в таком беспомощном состоянии остается только ждать в горести и отчаянии гибели своей в море или кораблекрушения на каком-нибудь неизвестном им берегу. Если же из них кто и спасется, то как может он надеяться увидеть еще свое отечество, с которым почти никто из иностранцев не имеет никаких сношений? Таким образом, нередко приносила и разбивала японские суда в наших владениях, как то на берегах Камчатских и на Алеутских и Курильских островах. Но вероятно, что в несколько раз более их гибнет в море. Мы часто бывали свидетелями проворства японских матросов. Удивительно, с какой расторопностью и искусством управляются они с большими своими лодками на сильных и прибрежных буранах и на самых быстрых течениях, при устьях рек, впадающих в море, где прилив и отлив действуют с полной силой. От таких матросов всего можно ожидать. За многотрудную и опасную свою службу японские матросы получают большую плату. Но в расточительности они совершенно похожи на английских, ибо, подобно сим последним, деньги, выработанные в течение многих месяцев с крайней опасностью жизни, расточают в несколько дней по питейным домам и на женщин, торгующих прелестями.
1: Мы читали записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Голосование на парламентских выборах станет общим ответом россиян тем, кто хочет ослабить Россию. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к гражданам перед выборами в Государственную Думу.
2: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему.
1: Владимир Путин также напомнил, что в этом году жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Президент считает, что участие в выборах – это общий вклад в победу России. Подразделение группировки «Север» сжимает кольцо вокруг украинских вооруженных формирований в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что ведется сражение за село Малое Волчье. В ведомстве также сообщили о предотвращении попытки штурмовой группы противника прорваться из окружения в районе Гогина. Враг несет потери в личном составе и технике. Зона контроля расширяется. Нанесены удары по подразделениям боевиков в Приколотном, Петропавловке, Новоалександровке и в Сумской области, добавили в оборонном ведомстве. Страны НАТО отрабатывают на Балтике сценарий блокады Калининградской области и военно-политической изоляции российских портов на северо-западе, включая Санкт-Петербург. Об этом заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, стремление НАТО к эскалации напряженности вокруг Калининградской области ранее выразил глава МИДа Польши Радослав Сикорский, призвав НАТО активизировать учения вблизи границы с этим российским регионом. Ракета-носитель «Союз-2-1Б» с грузовым кораблем «Прогресс МС-35» успешно стартовала с космодрома Байконур. Корабль направился к МКС. Он доставит почти 2,5 тонны грузов для экипажа и работы станции. Топливо, воду, продовольствие и оборудование. Среди научного груза в том числе экзоскелет для дистанционного управления роботом. С его помощью космонавты будут отрабатывать операции при работах в открытом космосе. Стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента космической станции запланирована на 19 сентября. Эта миссия станет 95-й по счету доставкой грузов для МКС. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Арман де Калинкур, глава из книги «Поход Наполеона в Россию», читает Василий Савинов.
3: Далее император сказал, что испанские дела объясняются только стечением обстоятельств, которых нельзя было предвидеть. Эти события были ему очень неприятны и принудили его поступить вопреки своим намерениям. Никак нельзя было заранее учесть ту необычайную глупость и слабость, которую проявил Карл IV, или преступное тщеславие и двуличие Фердинанда, злобного и в то же время жалкого. Император добавил, что Фердинанд приезжал в Байону по совету толедского архидиакона Эскойкица, который думал таким путем доставить Фердинанду сразу и жену, и королевство. Старый король также приехал в Байону по своей доброй воле. Император несколько раз говорил мне, что он откровенно беседовал тогда с приехавшими в Байону испанцами еще до прибытия Фердинанда и не скрывал от них своего мнения о нем. Таким образом, от лиц, приехавших раньше Фердинанда, всецело зависело предупредить его, и лишь от него самого зависело повернуть назад. По словам императора, он даже после приезда Фердинанда еще долго оставался в нерешительности. Потом он увидел, что дела приняли плохой оборот, и теперь каждый будет объяснять события на свой лад, чтобы оправдать себя, а его будут упрекать в этом деле, как упрекают во всем, что кончается неудачей. Хотя он руководствовался исключительно теми соображениями, которые по зрелом размышлении казались ему соответствующими интересам как испанской нации, так и Франции. Он снова повторил, что нельзя представить,

считали его способным на все, даже на попытку отравить их, как сказала как-то императору королева. Больше всего она и король боялись попасть в его руки. Из-за этого они покинули Испанию, боясь его возвращения туда. И из-за этого они все время отказывались сами вернуться в Испанию. «Все они, — говорил император, — без конца рассказывали ему о своих обидах друг против друга. Дело доходило до того, что порой он краснел за них и старался оборвать разговор, чтобы не загрязниться самому, выслушивая столько гадостей. Каждый был занят только собой. Ни у одного из них он ни разу не заметил какой-либо мысли, посвященной интересам Испании. Император рассказывал мне затем об Эскойкице, который был одержим лишь одной идеей – женить Фердинанда в Байоне». «Это маленький интриган», — сказал император. «Впрочем, я поступил бы вполне целесообразно, если бы приложил руку к этому проекту, так как в тот момент Фердинанд был идолом испанцев. Но тогда не приминули бы сказать, что я подстрекал его ко всему и был соучастником его заговора. Я предпочитал все, что угодно, только не это. Мне пришлось выбирать между тремя возможными решениями в этом деле. Я выбрал то, которое подсказывалось мне интересами благополучия Испании, а также нашими интересами. Что касается двух других возможных решений, то одно из них превращало меня в соучастника преступления, а другое – в соучастника унижения нации, которая хотела стряхнуть с себя позор последнего царствования. Я не мог колебаться в выборе, и эти соображения не позволили мне отослать Карла и Фердинанда в Испанию, как это подсказывали мне мои интересы. Фердинанд вскоре исчерпал бы до конца тот энтузиазм, с которым относилась к нему нация, а возвращение его отца слишком унизило бы его, и не прошло бы 6 месяцев, как он стал бы призывать меня на помощь. Но Шампанье и Море думали, что надо воспользоваться моментом, когда события назрели и когда особенно легко осуществить перемену, так как Карл и Фердинанд окончательно дискредитировали себя в Байоне даже в глазах наиболее преданных им испанцев». Мюрат рассказывал мне сказки, которые вводили меня в заблуждение. Я хотел облегчить бедствие этой страны. Я ошибся. Если бы я последовал своему первому побуждению, я отослал бы короля и его сына домой. Испания была бы сейчас у моих ног. Меня обманули, или вернее события обманули всякую человеческую предусмотрительность. Можно ли было предвидеть, что Мюрат будет делать только глупости, а Дюпон пойдет на подлость? Когда-нибудь испанцы пожалеют о той конституции, которую я им дал, она возродила бы их страну. Причиной восстания в Испании была жадность Дюпона, его корыстолюбие, его стремление во что бы то ни стало сохранить состояние, приобретенное нечестным путем. Все погубила капитуляция под Байленом. Чтобы спасти свои фургоны, нагруженные награбленным добром, Дюпон обрек солдат, своих соотечественников, на позор беспримерной капитуляции, которая произвела такое прискорбное для нас впечатление на испанский народ, и на позор разоблачения кощунственного разграбления церквей, которые Дюпон допустил, чтобы скрыть свои собственные хищения. Соглашаясь на осмотр солдатских ранцев при условии неприкосновенности его собственного багажа, он собственноручно расписался в своем бесчестии на страницах истории. Байлен – это Кавдинское ущелье нашей истории. Зрелище похищенных в церквах предметов послужило сигналом к восстанию. Зачинщики воспользовались этим, чтобы подстрекать суеверный народ к мщению. «Мореско, – продолжал император, – честный человек». Дюпон его надул, и он проявил слабость, когда надо было проявить силу. Я сурово поступил с ним, потому что он один из высших офицеров империи, потому что в его положении надо уметь предпочесть славную смерть позору, а не ставить свое имя под подобной капитуляцией, которую к тому же предотвратило бы малейшее противодействие с его стороны. Возвращаясь вновь к испанским делам, император сказал, что здравомыслящие люди, которые его знают, никогда не заподозрят его в том, что он хотел унизить авторитет монарха. «Я смотрю на вещи с большой высоты», — сказал он. «Я слишком хорошо чувствую мою силу, чтобы унижаться до подобных интриг, недостойных меня. Я действую более откровенно. Пожалуй, с большим основанием меня можно упрекнуть в том, что я провожу свою политику так, как потоки прокладывают свое русло. Вы должны были узнать в Петербурге о подробностях этой революции от русского посланника в Мадриде, от Чернышова, который приезжал в Байону. Ведь император Александр, долго не желавший признать Жозефа королем, потом вполне убедился, что я был непричастен к этим интригам». Как-то раз император заговорил о Талейране. «Он хвастает, — сказал император, — что немилость, в которой он, по его мнению, находится, объясняется его так называемой оппозицией против войны в Испании. Действительно, он нисколько не подстрекал меня к ней в тот момент, когда она началась. Да я и сам был далек от того, чтобы предвидеть события, которые привели к этой войне.
Но никто более его не был убежден в том, что сотрудничество Испании и Португалии против Англии и даже частичная оккупация этих государств

0: нашими войсками является единственным средством принудить лондонский кабинет к миру. Он был таким сторонником этого взгляда, что именно с этой целью и вел переговоры с Эскиерда о договоре, который Дюрок подписал в Фонтенбло. Талейран был душою этих переговоров, хотя и не имел тогда министерского портфеля. Этот способ принудить Англию заключить мир, чтобы добиться от нас эвакуации Пиренейских государств, казался ему безошибочным. Он вел дело с большим рвением, но отъезд Лиссабонского двора в Бразилию изменил все наши планы. Именно он направил Эскиерда в Мадрид. Если бы он не был весьма заинтересован в успехе этой поездки, то я заподозрил бы, что не без его содействия у испанского короля после приезда Эскиерда в Мадрид явились некоторые опасения. Потом Талейран увидел, что обманулся в расчетах, которые он связывал с этими договорами, то есть в расчетах на наживу и на влиятельную роль. Он увидел также, что я обхожусь без него, и решил, что остался в дураках. Как ловкий человек, он отныне старался только об одном – оправдать в глазах общества ту роль, которую, как известно, он играл в этом деле, и он сделался апостолом недовольных. Талейран забыл, что перед тем он выдвигал идею низложения испанской династии по примеру того, что было сделано в Этрурии. Я далек от того, чтобы упрекать его за это. Он здраво судит о делах, он самый способный министр, которого я имел. Талейран был слишком осведомлен в делах и слишком хороший политик, чтобы думать, будто бурбоны могут вернуться в Мадрид, когда их нет уже больше ни в Париже, ни в Неаполе. Быть может, время произвело бы эту перемену без потрясений. Ее требовали как интересы Франции, так и правильно понятые интересы Испании. Никаких решений по этому вопросу никогда не было. Бесконечные предположения, как это всегда бывает, когда речь идет о больших политических вопросах. И больше ничего. Талейран понимал, что думают здравомыслящие люди, чего требует политика, и говорил мне об этом. При затруднительных обстоятельствах, находясь в состоянии войны с частью Европы, могла ли Франция пойти на риск иметь у себя на фланге враждебную ей династию? Талейран, будучи одним из тех людей, которые более всего содействовали утверждению моей династии, был слишком заинтересован в сохранении ее, слишком хитер и предусмотрителен, чтобы не посоветовать мне все то, что способствовало сохранению моей династии и обеспечивало спокойствие Франции. Он высказался против этой войны только потому, что, вопреки своим надеждам, не получил поста великого канцлера. И вот, забыв, что в Испании льется французская кровь, он стал действовать как дурной гражданин и все громче декламировать против наших операций в Испании, по мере того, как он замечал, что дела идут хуже. Когда имеешь дело с ним, да и со многими другими тоже, надо, чтобы вам всегда везло. Мне стало известно его поведение, и я дал ему это почувствовать, так как его недоброжелательство началось после поражения Дюпона. Он бросил в меня камень, подобно другим подлецам, когда думал, что я потерпел поражение. «Все, что было предпринято против бурбонов», — продолжал затем император, «было подготовлено Талейраном и проведено в жизнь, когда он был министром. Именно он постоянно убеждал меня в необходимости устранить бурбонов от всякого политического влияния. Именно он убедил меня арестовать герцога Энгиенского, когда префект Ше и интриги англичанина Дрека обратили на него внимание полиции, хотя я вовсе не думал о нем». Я не придавал тогда ни малейшего значения его пребыванию на берегах Рейна и не имел, следовательно, никакого определенного проекта насчет него. Мансей и Лише сообщили мне, что он часто приезжает в Страсбург. Я этого не знал. Бертье и Камбесерес не решались арестовать его. Их колебания вызывались соображениями, касающимися Баденского двора. Талейран же настаивал на аресте, Мюрат и Фуше тоже. Обманутый и подстрекаемый революционерами, встревоженный уверениями Фуше, Мюрат, когда он узнал, что герцога привезли в Париж, считал даже, что для меня и для него нет спасения, если герцог не будет казнен. Послушать его так можно было подумать, что правительство в опасности, а правитель под угрозой. На поле битвы Мюрат – человек большого мужества, но голова у него слабая. Он любит только интриганов и всегда оказывается в дураках». Все деятели революции, генералы и офицеры, воспитанные в идеях республики, были обеспокоены моим курсом. Роялисты, будучи, как всегда, неуклюжими интриганами и не думая о том, что они делают, распространили слух, что я, мол, сижу непрочно. А если послушать Мюратов, Уше и других, то общественное мнение, оказывается, стало шатким, и я не смогу снова овладеть им. При таком неопределенном положении ни одна из партий не была за меня». Так как даже слабые роялисты смотрели на меня только как на переходную фигуру. Впрочем, среди них не было ни одного человека, который годился бы на что-нибудь. Итак, нация должна была пойти против меня, а революционеры меня боялись. Еще больше, однако, они боялись бурбонов. Они напугали Мюрата, и он потерял голову. Что касается меня, то на меня они не производили большого впечатления. Я оказывал им покровительство, ибо долг правительства поступать так по отношению ко всем без всякого различия. Но сам я смотрел на вещи с большей высоты, чем другие, и искал лишь обычной поддержки у партий. Я понимал, что Франции нужно правительство, которое оправдало бы ее жертвоприношение и было бы достойно ее славы, правительство, которое было бы заинтересовано в том, чтобы охранять и обеспечивать все ее внутренние и внешние интересы. Я чувствовал себя сильным человеком, созданным для того, чтобы управлять великими судьбами. Я не был так глуп, чтобы работать для других, когда я чувствовал, что лишь я один способен оправдать надежды французской нации». Я читал историю и не собирался отдавать Францию на произвол ненависти эмигрантов или напрашиваться на неблагодарность, когда я знал, что создан для того, чтобы привести все в порядок. И я принял решение. Я подготовил все, чтобы реорганизовать монархию. Такое правительство – единственно подходящее для Франции, единственное, которое может успокоить европейских королей. Они нуждались во мне. Опыт доказал мне, что я не ошибся». Что касается герцога Энгиенского, то я не придавал делу особого значения, когда послал Орденера арестовать его. Я думал, что захватят также и Дюмурье, что было для меня важнее, так как его имя придавало этому заговору характер крупной интриги. Я действовал вполне по праву, так как герцог устраивал заговор против меня, подобно Жоржам и другим. Все эти интриги сплетались одна с другой. Он был захвачен в расстоянии 6 лье от моих границ на месте преступления, а одновременно убийцы, подкупленные его родственниками и подстрекаемые им, были арестованы во Франции с кинжалами в руках. Вы ведь должны знать все это, Калинкур, ведь вам было поручено уладить с Баденом дело о нарушении нами его границ. Я ответил утвердительно и добавил, что некоторые лица любезно приписывали мне даже арест герцога. «Все знают», — возразил император, — «что это неправда. Начальник жандармерии даже доносил в свое время на вас, сообщая, будто вы тайком послали уведомление герцогу, что Орденер готовится его арестовать, и именно поэтому якобы он прицелился в Орденера и чуть не убил его. Я ничему этому не поверил». Затем император сказал, что, приказав привести герцога в Париж, он не знал, что с ним делать. Но Мюрат, подстрекаемый революционерами, так уверял его, что все погибло, если он не покажет примера, что он, хотя и не дал Мюрату согласия на что-либо определенное, послал ему, однако, распоряжение предать герцога военному суду, так как он пришел к выводу, что с его стороны это не более чем акт законной обороны. Герцог выразил желание его видеть и писал ему даже, что хочет говорить с ним, но он узнал об этом только после осуждения и казни. «Эта стремительная спешка Мюрата, — продолжал император, — привела даже к тому, что полиция не имела времени допросить герцога и не получила важных сведений о разветвлениях этого крупного заговора. Бертье и Камбесерес предпочитали бы, чтобы герцог не был арестован, и в особенности, чтобы его не привезли в Париж. Но когда это уже случилось, они поняли, что вопрос является деликатным и даже затруднительным для меня, так как у нации не должно было оставаться никаких сомнений насчет моих намерений. Рассудок подсказывал им, что я должен проявить строгость, а в то же время они склонялись в пользу снисходительности. Толеран, более тонкий политик, чем они, с полным основанием высказывался за арест». Тогда не думали о том впечатлении, которое произведет эта казнь. Все видели перед собой только заговорщиков, желавших предать смерти высшее должностное лицо Франции и заслуживших поэтому такую же кару. Хотя в Париже много болтали об этом событии, я поступил бы точно так же, если бы подобный случай повторился снова. Возможно, однако, что я помиловал бы герцога, если бы Мюрат передал мне высказанное герцогом желание. Конечно, он не был бы казнен, если бы я его принял, хотя закон определенно осуждал его, так как никакие мотивы не могли позволить ему устраивать заговоры на наших границах и оплачивать 60 разбойников, чтобы убить меня. Ни я не сложил бурбонов с престола, поистине они могут пенять только на себя. Вместо того, чтобы преследовать их и плохо обращаться с их друзьями, я предложил им пенсии и открыл двери для их слуг. На мой образ действия они ответили тем, что стали вооружать убийц. «Кровь рождает кровь. Я, однако, всегда отвергал предложения, которые мне делали. За миллион с головы я тоже нашел бы людей, которые наносили бы свои удары более метко, чем Жорж. Но такие методы были недостойны меня. Если бы я узнал о каком-нибудь заговоре против их жизни, я предупредил бы бурбонов. Я помиловал Полиньяков и Ривьера, потому что они вступили в заговор, движимые искренним убеждением, и потому что общественная мораль была достаточно удовлетворена казнью простых убийц. Не на меня и даже не на деятелей революции должны жаловаться бурбоны за свое изгнание. Причина смерти короля Людовика XVI – это Коблинц. В архивах есть документы, не оставляющие никаких сомнений на этот счет. Эти документы разоблачают интриги, компрометирующие только высшие круги эмиграции. Они совершили, без сомнения, большое преступление, погубив короля. Так как я не причастен к этой катастрофе, то бурбоны не имеют права устраивать заговоры против моей жизни. Если бы не я вступил на трон, его занял бы кто-нибудь другой, ибо нация не хочет бурбонов.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию».
0: Затем император вновь заговорил о Талейране. «Он ваш друг», — сказал он мне и прибавил. «Это интриган, человек крайне аморальный, но очень умный и, несомненно, самый способный из всех министров, которые у меня были. Я долго сердился на него, но теперь у меня нет больше раздражения против него. Он снова мог бы сделаться министром, если бы захотел. До того, как началась кампания, я думал направить его в Варшаву, где он принес бы мне большую пользу, но денежные интриги с его стороны и будуарные интриги со стороны герцогини Бассана помешали этому. Герцогиня считала, что его возвращение к делам означает вероятное удаление ее мужа из Министерства иностранных дел, за которое и муж, и жена цепляются больше всего. Она пустила поэтому в ход все, чтобы отстранить от этого министерства Талейрана. Организовав вместе с одним из своих друзей интригу, она сумела до такой степени разгневать меня против Талейрана, что я едва не отдал приказ о его аресте. Позднее я узнал из донесений полиции, как в действительности обстояло дело. Эта интрига была причиной назначения аббата де Пратта, которого так расхваливали мне Савари, Дюрок и даже Море, считавший его фениксом, потому что он умеет писать разные словечки и писал статьи в газетах. Из-за этого выбора мне не удалась моя кампания. Беньон стоит в 1000 раз больше, чем он, и лучше вел бы дела в Варшаве. Талейран через посредство салона госпожи Тышкевич сделал бы там больше, чем Море и аббат де Прат со своим усердием, их болтовней и их польскими комбинациями, которые, по их милости, не принесли мне никакой пользы при теперешнем русском походе. А между тем этот поход служил делу самой Польши. Император еще раз вспомнил ошибку герцога Бассана, позволившего туркам заключить мир с Россией, а Швеции отойти от союза с нами, потому что он не сумел дать несколько миллионов, которые были бы грошовой платой за сохранение таких ценных союзов. Император добавил еще несколько рассуждений о том, как самые важные дела не удавались из-за неповоротливости, непредусмотрительности, из-за опоздания на один день, а иногда всего лишь на один час. «Я не сержусь на Море», — сказал он, — так как я не могу заподозрить его намерения, и еще менее я могу поставить под вопрос его привязанность ко мне. Счастье министров, что во Франции они не несут такой ответственности, как в Англии. Им пришлось бы туго. Ведь не могу же я сам делать все. Только один Море знал мои секретные намерения. Сказав ему о них, я вправе был думать, что он понял меня и будет действовать соответственным образом». Он не видел, что при теперешней кампании суд заключается не в каких-нибудь интригах и разглагольствованиях поляков, а в том, какие силы выставит Польша. Я заметил императору, что, как мне кажется, в глазах общественного мнения его могущество не выросло за последние 2-3 года, а, на мой взгляд, мы даже идем к упадку по мере того, как растем. Я воздал затем должное благородному характеру герцога Бассана, что, по-видимому, доставило удовольствие императору. Однако я сказал, что общественное мнение гораздо больше обвиняет его министра в том, что он был сторонником теперешней войны и вообще не противился воинственному пылу его величества, чем в том, что он допустил заключение турками мира и заключение шведами союза с Россией, так как все знают, что правит только сам император, а его министры не привыкли и не имеют полномочий решать вопросы, распоряжаться миллионами и собственную властью посылать представителей с такими полномочиями. Я добавил, что если бы герцог Бассан действовал так, как теперь говорит император, то он тем самым ясно показал бы России, что война, назревание которой мы отрицали еще в Дрездене, уже решена. Такие дипломатические шаги вредили бы политике императора. Император ответил, что если можно было опасаться какого-нибудь нескромного разоблачения в Швеции, то этого не могло случиться в Константинополе и еще менее в Бухаресте, где был турецкий уполномоченный. Когда я несколько усомнился в этом последнем утверждении, император раздраженно сказал мне: «Когда я вам что-нибудь говорю, то можете мне верить». Разговор был прерван нашим прибытием на почтовую станцию, где был заказан ужин. Император, казалось, был недоволен мною. Он устал, а к тому же не мог побриться, как он хотел, так как Рустан еще не прибыл. По обыкновению он прилег на диван, который можно найти почти во всяком польском доме. Он полежал около часа, а за ужином вновь пришел в хорошее настроение. В этот вечер мы встретили прекрасный прием. Было ли это в мою честь? Или же смотритель Мариампольской почтовой станции, приближаясь к концу своего путешествия, уже не так боялся проболтаться господину супрефекту? Не знаю. Так или иначе, мы находились в хорошем и красивом доме, нас угостили превосходным ужином, а хозяева дома принимали нас так внимательно и так почтительно, как если бы они знали, что у них в гостях император. Каждое утро между 8 и 9 часами, если на перекладном пункте можно было добыть кофе, император выпивал чашку кофе с молоком, иногда не выходя из саней. Вечером между 5 и 9 часами, в зависимости от того, как мы оказывались на перекладном пункте, Берейтер, который ехал впереди нас в качестве курьера, заказывал для нас ужин. Мы отдыхали час или полтора перед ужином, чтобы дать возможность поесть также Вансовичу и Берейтеру. Иногда по прибытии на перекладной пункт император недолго занимался своим туалетом, умывался, а затем растягивался на диване, так как с тех пор, как мы покинули его Дармес, ему не удавалось больше ехать лежа. Я пользовался этим временем, чтобы записать наспех наши разговоры, по крайней мере, в той части, которая казалась мне заслуживающей некоторого интереса. 10 декабря за 2 часа до рассвета мы приехали в Пултуск, где я отпустил нашего милейшего почтового смотрителя. Император приказал выдать ему награду. Пока перепрягали лошадей, император, промерзнув на открытом воздухе, зашел к смотрителю станции. Самого смотрителя не было. Его молодая жена поторопилась развести огонь, приготовить кофе и горячий суп, который мы попросили, так как сильно страдали от холода в течение этой ночи. Пока хозяйка готовила кофе, маленькая служанка-полька, полураздетая, ворошила дрова, раздувала никак не желавший разгораться огонь, рискуя выжечь себе глаза. Император спросил бедняжку, какое жалование она получает. Она получала такие гроши, что, по мнению императора, этих денег едва могло хватить даже на ее грубую одежду. Он поручил мне дать ей несколько наполеондоров и сказать ей, что это ей на приданное. Бедная девушка не верила своим глазам, и я думаю, что она вполне поняла свое счастье и сосчитала все богатство лишь после нашего отъезда. Император заметил, что небольшой суммой денег можно сделать счастливыми многих людей из этого класса. «Мне не терпится, Калинкур, — сказал он при этом, — дожить до всеобщего мира, чтобы отдохнуть и иметь возможность сделать добро. Каждый год мы будем тогда путешествовать по Франции в течение 4 месяцев. Я буду ехать на своих лошадях и проезжать ежедневно небольшое расстояние. Я загляну внутрь хижин нашей прекрасной Франции. Я хочу посетить департаменты, которым недостает путей сообщения. Хочу строить каналы, дороги, оказывать поддержку торговле и поощрять промышленность. Во Франции предстоит бесконечно много дела. Есть департаменты, где впервые надо создать все. Я уже много занимался вопросом о разных улучшениях, и по моему распоряжению Министерство внутренних дел собрало наиболее существенные данные на этот счет. Через 10 лет меня будут благословлять столь же горячо, как теперь меня, быть может, ненавидят. Торговые круги в некоторых приморских городах столь эгоистичны, что становятся несправедливыми. Они хотят непрестанно зарабатывать. Что им за беда, если другие терпят ущерб? Чтобы не говорили, но это я создал промышленность во Франции. Еще несколько лет упорной настойчивости, еще несколько биваков, а потом Марсель и Бордо быстро нагонят те миллионы, которые они сейчас упустили». Так как кофе и супа пришлось ожидать, то император, разомлевший после мороза вблизи разгорающегося огня, задремал. Я воспользовался этим, чтобы взяться за свои записи. Проснувшись, он быстро проглотил свои невкусные блюда, и мы снова сели в сани. Хотя снег был по колено, император по дороге посетил укрепления в Серодзе и Варшавском предместье Праги. Мы всячески отряхивались от снега, прежде чем снова забраться в нашу клетку. Я говорю «клетку», потому что ветхое сооружение, в котором мы ехали, имело форму клетки. Стояли такие морозы, и мы были так счастливы, что нашли способ передвигаться вперед, несмотря на глубокий снег, что тщеславие императора проснулось только у ворот Варшавы. Выйдя из саней и ступив на мост, мы не могли не предаться смиренным размышлениям по поводу скромного экипажа царя царей. Это был старый ящик когда-то красного цвета, который поставили на полозе. Он имел 4 окна, или точнее 4 оконных стекла, вставленных в источенные червями очень плохо сдвигающиеся рамы. Эта развалина, на 3/4 сгнившая, разъезжалась по всем швам и свободно пропускала ветер и снег. Мне приходилось каждую секунду очищать наше помещение от снега, чтобы не промокнуть, когда он растает на наших сиденьях.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Арман де Калинкур. Глава из книги «Поход Наполеона в Россию». Читает Василий Савинов.
2: Все наши неприятности не мешали императору быть очень веселым. Казалось, он был в восторге от того, что находится в Варшаве, и очень интересовался, узнают ли его. Я думаю, что он не был бы недоволен, если бы кто-нибудь его узнал, так как он шел по городу пешком, и мы вновь уселись в наши скромные сани лишь после того, как прошли через городскую площадь. Было так холодно, что люди, которые могли греться дома, не разгуливали по улицам, и шуба императора, крытая зеленым бархатом и с золотыми бранденбурами, могла привлечь внимание лишь нескольких скромных прохожих, которые гораздо больше торопились поскорее добраться до дома и до печки, чем узнать имена и звания путешественников, костюм которых невольно бросался в глаза. Прохожие оборачивались, глядя на нас, но не останавливались. К тому же было трудно узнать императора, так как меховая шапка закрывала ему половину лица. Мы остановились в саксонской гостинице, куда прибыли в часов в 11. А Мадрю опередил нас лишь на очень короткое время. Я немедленно послал человека к генеральному директору почты, чтобы заказать Доглагаву лошадей для герцога Винченского. По-прежнему знатным путешественником был я, а император был моим секретарем. Устроив императора возле плохо горевшего камина в одном из помещений нижнего этажа в глубине двора, я отправился к нашему послу, который жил неподалеку в саксонском дворце. При входе я встретил одного из секретарей посольства, де Рюминьи, который был в свое время при мне в Петербурге, и эта встреча меня очень обрадовала. Он доложил обо мне послу, который был немало удивлен, когда увидел меня, и, я думаю, был столь же удивлен моим костюмом, но он еще больше был поражен и не хотел верить ни своим глазам, ни своим ушам, когда я ему объявил, что император находится в саксонской гостинице и вызывает его к себе. «Император?» — несколько раз с великим изумлением повторил он. Потом, придя в себя, он спросил: «Как вы оказались здесь, герцог? Как чувствует себя император?» Таковы были первые вопросы господина де Пратта. «Император едет в Париж. Мы оставили армию в Сморгоне. Она, должно быть, заняла позицию в Вильно. Императору было бы лучше здесь, чем на постоялом дворе. Он хочет оставаться инкогнито. Мы тотчас же едем дальше. Не хотите ли вы закусить, герцог? Немного бульона, например. Я буду завтракать с императором в гостинице, а вы пошлите туда бутылку бургундского вина. Его величество предпочитает это вино. Так как он не имел его в дороге, то будет очень доволен, если получит его здесь». «В добром ли здравии император? В каком состоянии армия?» «Армия в печальном состоянии. Она терпит нужду, голод и холод. Только одна гвардия еще сохранилась в целости». «Но герцог Бассана говорит только о победах». «Действительно, мы побили русских во всех сражениях, даже при переходе через Березину, где у них было взято 1600 пленных, я сам считал». «Герцог Бассана сделал из этой цифры 6000. «Во всяком случае, мы побили русских, которые должны были раздавить нас». «Но зачем делать из этого 6000 и писать послу, которому при таких серьезных обстоятельствах необходимо знать правду, писать то, что пишут редактору «Монитора»?» «Какое значение имеет число пленных, когда все равно нельзя их увезти? Кто же этому мешает? Когда наши собственные солдаты умирают от голода, и когда ими усеяна вся дорога, то как мы будем кормить пленных? Велики ли наши потери?» «Слишком велики», — ответил я с глубоким вздохом. «Таковы результаты, вполне достойные вдохновителей этой войны». Какое это было безумие! Никто не был ее вдохновителем. Никто не обманывал императора насчет печальных результатов. Но какое это имеет значение? Сейчас вам вполне воздают должное, герцог. Известно, что вы сделали все, чтобы помешать этой войне. Я тоже не побоялся вызвать недовольство императора и разъяснял ему его положение, а также то состояние, в котором находится Польша. Я беспрестанно пишу герцогу Бассана, но он все время отвечает мне сообщениями о победах, которые не обманывают здесь никого. Польша разорена. Она раздавлена». Я прервал разговор, покинув посла, чтобы тот мог переменить свой утренний костюм, и вернулся к императору. Император ждал де Пратта с большим нетерпением, потому что он был недоволен им и спешил поскорее показать ему это. Начиная от сердца, император беспрестанно твердил мне одно и то же о Пратте. Он тем более раздражался, что рассчитывал вскоре его увидеть. Именно из-за своего недовольства он не остановился у посла, как я ему предлагал, что было бы более удобно и более приличествовало бы случаю, так как император был намерен принять нескольких членов польского правительства. «Я не хочу, — говорил он, — останавливаться у человека, которого я собираюсь уволить. Я имею слишком много оснований жаловаться на него». Я умалчиваю обо всем том, что император прибавлял к этому и часто повторял затем в своем раздражении против де Пратта. Он обвинял его в скупости, в недостатке такта, в неправильном руководстве общественным мнением. «Он испортил все мои дела своим бездельничанием», — говорил император. «Он болтает, как учитель гимназии, и это все». Да, частенько я чувствовал, как мне не хватает здесь Талейрана. Как раз в тот момент, когда император произносил эти последние слова, появился наш посол. Император принял его холодно. Де Пратт, волнуясь, приблизился к императору и спросил, как он себя чувствует. В его тоне был оттенок участия. Но, как мне показалось, из-за этого тона его слова имели еще меньше успех. Император, который предпочитал, чтобы его порицали и даже критиковали, но отнюдь не жалели, был особенно мало расположен терпеть участливый тон со стороны человека, против которого был так раздражен, тем паче, что де Пратт своим тоном ставил себя, пожалуй, на слишком равную ногу с ним. Де Пратт, заметив производимое им впечатление, стал более сдержанным и холодным. Эти взаимные чувства показали мне, что я окажу услугу послу, если избавлю его от свидетелей и дам ему возможность объясниться с императором с глазу на глаз. Я поэтому вышел. По таким же самым мотивам император хотел, чтобы при разговоре присутствовало третье лицо, так как тогда объяснения были бы более неприятны для де Пратта. Он сказал мне, чтобы я остался, но когда я заметил ему, что мне надо отдать кое-какие распоряжения и купить шубу, чтобы потеплее укрывать его в дороге, он позволил мне удалиться и поручил мне вызвать к нему графа Станислава Потоцкого и министра финансов, а затем приготовить все, чтобы мы могли вскоре же уехать и немедленно возвратиться. Я купил шубу для императора, который сильно страдал от холода по ночам, хотя я и прикрывал его половиной моей шубы, из-за чего мерз сам и, кроме того, должен был сидеть в очень неудобной позе. Распорядившись, чтобы обед был готов пораньше, я возвратился в комнату, соседнюю с той, где находился император, чтобы послать корреспонденцию в Вильно и отправить Берейтера, который должен был ехать впереди нас до Познани. Так как дверь, разделявшая эти две комнаты, закрывалась плохо, то я не мог не слышать, как император предъявляет своему послу все те обвинения против него, которые он мне уже перечислял. В заключение он ему сказал, что ни его тон, ни его поведение и вообще ничто в нем не было французским. Император упрекал его в том, что он составляет планы кампании и разыгрывает из себя военного. Ничего в этом не смысле. Он должен был ограничиться политикой и своими церковными службами, так как император послал его в Варшаву для того, чтобы он там с честью представлял Францию, а не для того, чтобы он делал там сбережения и копил себе состояние, которое было бы ему и так обеспечено, если бы он служил как следует, но он делал только глупости. Де Пратт старался оправдаться, ссылался на свою преданность и на свое усердие, говорил, что сожалеет, если он ошибался, и заявлял, что старался действовать как можно лучше. Он защищал герцогство Варшавское и говорил, что оно не виновато, если не сделало для успеха русского похода всего того, чего хотел император. Он перечислял принесенные герцогством жертвы и выставленные им вооруженные силы, которые он определял более чем 80 тысяч человек. Он подчеркивал, что в Польше все разорены, что в стране нельзя найти ни гроша, и надо оказать ей денежную помощь, если мы хотим что-нибудь получить от нее. Чем больше де Пратт защищался, тем больше император сердился. Он возлагал на него ответственность за те неисчислимые последствия, которым могло привести его небрежное отношение к набору войск, и добавил, что даже из представленного самим де Праттом отчета он видит, что он создал себе глупую популярность, а между тем такой умный человек, как он, должен был бы и сам понимать, и уметь внушить полякам, что продолжать борьбу, не давая средств на доведение ее до конца, значило вредить самим себе. «Император позвал меня». По-видимому, посол ему надоел. И жестами, и пожиманием плеч он показывал это столь ясно, что я был сконфужен не менее, чем его пациент, который сидел как на иголках. Я хотел оказать услугу им обоим, а потому вышел на минуту, а затем вернулся и доложил императору, что обед готов. Но он тем временем снова начал перечислять свои обвинения, и то с ожесточением, то с холодным презрением продолжал этот перечень, но вдруг остановился посреди фразы, заметив на камине какую-то карточку. Он быстро схватил ее, написал на ней несколько слов и передал мне. Тем временем де Пратт старался сказать несколько слов в свое оправдание и сваливал вину на всех других представителей французской администрации, на которых он, как и на наших генералов, очень жаловался. Причем, как мне казалось, жалобы его в некоторых отношениях были не лишены основания. Эта критика военных действий еще больше раздражала императора, который не позволил де Пратту критиковать даже операции Шварценберга. Что касается корпусов, находившихся вблизи границ герцогства, то император одобрял их операции отнюдь не больше де Пратта. Но, как он сказал потом, он не мог позволить всякому аббату рассуждать об этом. Император говорил об обороне герцогства и считал, что его легко обеспечить при помощи набора, а посол считал, что герцогство открыто для неприятельских ударов и находится под большой угрозой. В своих рассуждениях император все время исходил из того предположения, что армия удержится на позициях в Вильно, а князь Шварценберг сделает все, что должен. Император утверждал, что будет прикрывать и защищать герцогство Варшавское при помощи контингентов, набранных в Польше, или при помощи всеобщего ополчения. Он хотел даже прикрывать зимние квартиры своих армий при помощи польских казаков. Он не переставал говорить о них, но за отсутствием денег их даже не собрали на сборных пунктах. Разговор принял такой оборот, что в нем не было уже ничего неприятного лично для де Пратта, и посол, воодушевившись, очевидно, военными спорами, не без основания, как мне казалось, хотя, пожалуй, слишком назидательным тоном, возражал против тех положений, которые император высказывал тоном хозяина, желающего, чтобы тот, кто не согласен, молчал. Он даже, кажется, позволил себе несколько более решительные возражения против императора, который допускал это только при беседах с глазу на глаз. Он видел спасение только лишь в том, чего у нас уже не было, в хорошо организованных и хорошо оплачиваемых армиях. Он уверял, что без денег нельзя надеяться получить от герцогства ни единого человека, ни единой лошади. «Чего же поляки хотят?» – с живостью возразил император. «Ведь именно ради них идет борьба. Ради них я израсходовал мою казну. Если они сами не хотят сделать ничего для своего дела, то ни к чему так воодушевляться идеей восстановления Польши, как они это делают». «Они хотят быть пруссаками», — ответил посол. «Почему не русскими?» — возмущенно возразил император. Он повернулся к де Пратту спиной и велел ему прийти через полчаса с двумя вызванными к императору польскими министрами. После ухода де Пратта император долго и ожесточенно громил его, обвиняя его, как он только что сказал ему, в том, что он боится русских, в том, что он в течение всей кампании скорее пугал, чем успокаивал поляков, и погубил все наше дело в Польше. «Немедленно исполните приказ, который я вам дал», — резким тоном сказал он мне. Под именем приказа он разумел те несколько слов, которые написал на карточке и передал мне в присутствии де Пратта. «Сообщите Море, что из страха перед русскими де Пратт потерял голову. Пусть он его уволит и поручит дела кому-нибудь другому». Карточка лежала у меня в кармане. Я продолжал ходить с императором по комнате, не отвечая ему и не выполняя его приказания. Видя, что он молчит, я напомнил ему, что обед уже давно стынет. Но он не обратил на это внимания и снова повторил мне приказание. Немного погодя, я высказал мысль, что такая перемена произведет дурное впечатление на Варшавский правительственный совет. «Если де Пратт, как это думает Ваше Величество, ухаживал за его членами, — сказал я императору, — то в теперешний трудный момент он будет им особенно приятен. Нет никаких препятствий к тому, чтобы оставить его на этом посту еще некоторое время. Он постарается исправить свои ошибки, а обстоятельства будут подогревать его рвение. Он будет действовать даже лучше, чем кто-либо другой. А иначе он станет говорить, что вы его сместили за защиту интересов герцогства, и это произведет дурное впечатление». Император в ответ перечислил различные приказания, которые в свое время герцог Бассана должен был посылать де Пратту по поводу наборов. Он долго и подробно говорил затем о средствах, переданных в распоряжение де Пратта и герцогства Варшавского, и в заключение сказал: «Вы напишите Бассана из Познани. Идем обедать, чтобы успеть повидать министров перед отъездом». Чтобы император не переменил своего решения, я на его глазах бросил карточку в огонь. Император был озабочен делами и спешил повидать министров и отправиться в путь, а потому обед длился недолго, хотя мы были не очень сыты после чашки кофе в Пултуске. «Дела кормят, а недовольство насыщает. Этот аббат разозлил меня», — сказал император. «Какой нахал!»
1: Радио «Звезда». Мы читаем мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию».
2: Император хорошо принял министров, явившихся в сопровождении де Пратта. Они заговорили с императором об опасностях, которым он подвергался, и выразили радость по поводу того, что видит его в добром здравии. Уже одно его присутствие было для них гарантией лучшего будущего и так далее, и так далее. Император решительно отрицал, что он мог подвергаться какой бы то ни было опасности. Он, шутя, заметил, что отдых существует только для королей лежебок, и сказал, что ему лишения идут впрок. Он сказал им, что армия у нас многочисленная и еще насчитывает более 150 тысяч человек, что было приблизительно верно. Русские, по его словам, не могли устоять перед ним. Он бил их повсюду, даже на Березине. Это были уже не прежние солдаты Эйлау и Фридланда. Не пройдет и 3 месяцев, как у него будет такая же многочисленная армия, как та, с которой он начинал кампанию. Его арсеналы полны, у него есть все, что нужно, чтобы собрать прекрасную армию и хорошо снабдить ее. Из своего кабинета в Тюильри он будет внушать больше впечатления Вене и Берлину, чем из своей ставки. «У меня больше веса на моем троне в Тюильри, чем когда я нахожусь во главе моей армии», — сказал он. Он говорил затем о Маренго и Эслинге. Оба раза сражение было сначала почти проиграно, а через 2 часа победа отдавала Австрию в его власть. Я вышел в другую комнату, чтобы проверить, все ли готово. Сани были запряжены и стояли у ворот. Я уплатил хозяину гостиницы, отдал несколько распоряжений и записал любопытный разговор, который только что слышал. Свой разговор с послом, а также разговор императора с ним, я записал после обеда, когда император занимался своим туалетом. Когда я снова прислушался к беседе, император говорил, что его неудачи объясняются только климатом, и признавал, что, пожалуй, слишком долго оставался в Москве. Он сказал, что армия будет держаться на позициях Вильно, признал, что русские проявили твердость характера, а также согласился, что пожар Москвы расстроил его планы. Он настойчиво подчеркивал, что это сами русские сожгли свою столицу. Император заявил затем, что и нам необходимо показать твердость характера, ибо когда есть эта твердость, большие неудачи делаются источником изумительных успехов. Он горячо говорил о необходимости наборов в Польше, в частности, о наборах казаков. Министры подчеркивали крайне тяжелое положение страны. Император, казалось, не отдавал себе в этом отчета. Де Прат благородно поддержал министров, когда они стали просить денег. Император согласился на выдачу нескольких миллионов из контрибуции, взысканной с Курляндии, и из запасов разменной монеты. В заключение он добавил министрам, что из Вильна вскоре сюда приедет дипломатический корпус. Потом он заговорил о своей поездке. В этот момент я вновь вошел в комнату. Министры уговаривали императора отдохнуть несколько часов, чтобы иметь время организовать для него подставы. Они спросили его, направится ли он в Силезию через Глогау. «Да, через Пруссию», — ответил император. Этот переезд через Пруссию, каким бы коротким он ни был, беспокоил императора и был ему неприятен. Он добавил, сославшись на меня, что я должен был отдать все необходимые распоряжения еще по приезде и что он поедет сейчас же. Он очень милостиво отпустил министров, которые снова уверили его в своей совершенной преданности. То же сделал и де Прат, который, казалось, забыл предобеденные упреки. После этого мы уселись в свои сани, и император стал снова изливать свою желчь, говоря о де Пратте и предаваясь самым горьким размышлениям насчет страха, обуявшего того, когда русские приблизились к герцогству, и насчет дурного примера, который он показал тогда. Император говорил, что его тон и манеры очень мало соответствуют полученному им воспитанию, тому обществу, в котором ему приходилось вращаться, и тому сану, которым он был облечен. Император все время твердил, что из-за де Пратта все было испорчено в Польше, из-за него не удался поход, и что напрасно он поддался глупым интригам и не послал в Варшаву Талейрана, который оказал бы ему там не меньше услуг, чем в свое время в Финкенштейне. Мы, несомненно, уже преодолели самую трудную часть нашего пути, но нам еще оставался переезд через небольшой кусок прусской территории после Глогау, и этот кусок беспокоил императора больше, чем весь остальной путь. Мы ехали очень быстро, но так как у нас сломалась одна оглобля, то мы вынуждены были остановиться для ее починки в Кутно, и это задержало нас больше, чем на 2 часа. Супрефект узнал императора и постарался принять его наилучшим образом. Его жена и его свояченица, обе хорошенькие польки, были в восторге, принимая у себя императора, и не знали, что бы еще такое сделать, чтобы показать ему, как они счастливы видеть его в добром здравии. Нет более выразительных лиц, чем у поляков». Император был тронут этим приемом, но так как он все же больше интересовался своими делами, чем разговором с дамами и субпрефектом, то он воспользовался временем, чтобы продиктовать мне несколько распоряжений для герцога Бассана и для Варшавы. он предписал герцогу ускорить производство наборов и вооружения герцогства Варшавского, предупредил его о тех суммах, которые он согласился предоставить полякам, и приказал ему послать нового курьера в Вену и князю Шварценбергу. Он дал также несколько распоряжений Ларистону, который должен был отправиться в Варшаву. Он предложил ему остаться там, взять на себя командование всеми войсками, укрепить варшавское предместье Прагу, Модлеб и Серец. Генералу Таи, которого он видел в Варшаве, он письменно повторил приказы, данные ему устно, и предписал ему задержать там все войска, которые будут проходить через Варшаву, организовать и вооружить национальную гвардию и так далее. Император нервничал по поводу того, что я пишу медленно, так как мои пальцы окоченели на морозе и еще не отошли. И хотел писать сам, пока я переписывал начисто то, что он мне уже продиктовал. Но его пальцы тоже окоченели, а так как его обычный почерк был и без того весьма мало удобочитаем, то в результате, написав два письма, он сам не в состоянии был прочесть, что он написал, и должен был вместо них продиктовать мне два новых. Обед положил конец этим занятиям корреспонденции. Пока император обедал, я занялся отправкой депеш, а два написанных его рукой исторических черновика сохранил у себя. Починка саней закончилась, император наспех поел, а я захватил кусок хлеба, чтобы поесть в санях. Император, очень тронутый оказанным ему приемом, велел мне по приезде в Париж сказать Дюроку, чтобы он послал жене субпрефекта какой-нибудь подарок. Во время переезда от Варшавы до Кутной император говорил об Англии, о том, как трудно принудить ее к миру, если только какой-нибудь кризис ее кредита или какие-нибудь внутренние затруднения не заставят английское министерство пойти на мир. В этот момент он, по-видимому, сожалел, что его планы восстановления Польши поссорили его с Россией. Он соглашался, что Россия имела большое значение в континентальной системе. «Румянцев», — прибавил он, — «хорошо понимал, как для меня выгоден этот союз. Он, конечно, не гений, но зато человек со здравым смыслом, хорошо понимающий европейскую проблему в том виде, как она была намечена в Тильзите и трактовалась нами в Эрфурте. Он так хорошо понимал, какие выгоды мы извлекаем из союза с Россией при взаимоотношениях, существующих у Франции с Англией, что не хотел верить в возможность наших военных действий против России, пока мы не перешли через Неман. Он все сомневался, чтобы я действительно хотел напасть на Россию. Он думал, что я хочу только заставить их закрыть глаза на прошлое, и вся цель моих враждебных демонстраций – принудить их не принимать нейтральных судов и считать для себя большим счастьем, что я ограничиваюсь угрозами. Я не мог потерпеть это допущение мнимых нейтральных, так как англичанам оно служило лазейкой для обхода континентальной блокады. Я, однако, махнул бы на это рукой, и можно было бы прийти к соглашению, если бы я в состоянии был надеяться уговорить императора Александра предпринять большую экспедицию в Индию. При том обороте, который приняла наша борьба с Англией, когда ее правительство играло ва-банк, это было единственным средством заставить лондонских торгашей дрожать. Нация принудила бы тогда министров вступить в переговоры. Но уже в Эрфурте я заметил некоторое недоверие со стороны Александра. Сам же я вмешался в испанские дела, и они в той или иной мере служили помехой для других моих планов. Так как Александр и Румянцев не увлеклись, вопреки моим ожиданиям, идеей раздела Турции, то все планы, которые я наметил в Тильзите, должны были по меньшей мере видоизмениться. Я должен был обратить взоры в другую сторону. Так или иначе, надо отбросить рутину, которой мы придерживаемся, наметить способы принудить Англию к миру, ослабить Россию, отстранить ее от европейских дел путем создания большого буферного государства. Отнять у Англии всякую надежду на организацию новой коалиции, подорвав могущество единственного большого государства, которое еще могло бы быть ее пособником. Таков великий и благородный план. Император сказал мне еще, что он долго считал Константинополь предметом русских вожделений. Потом он прибавил, что надеялся на экспедицию или, по крайней мере, на большую демонстрацию против Индии и одновременно хотел сделать демонстрацию на море, быть может, независимо от действий на суше. Демонстрацию на суше он мог бы подкрепить значительными силами, если бы удалось убедить русских допустить в свои ряды французский корпус. Однако, принимая во внимание взгляды императора Александра и Румянцева, этого, пожалуй, было бы трудно добиться. Насколько я понял, император представлял эту экспедицию следующим образом. От морского ведомства он истребовал сведения обо всем, что могло для нее понадобиться. Самым большим препятствием он считал невозможность заходить по дороге в порты и запастись достаточным количеством пресной воды для 25-30 тысяч человек на весь продолжительный рейс. Что касается других препятствий, то все они могли быть легко преодолены. Экспедиция направилась бы к Сурату. Высадка была бы произведена в каком-нибудь пункте побережья, населенного махратами, прирожденными врагами англичан, готовыми в любой момент взяться за оружие против них. В экспедиции должны были бы участвовать 30 тысяч человек. Единственную остановку экспедиция сделала бы у острова Маврикия, чтобы запастись продовольствием, взять воду и оставить там своих больных. Их заменили бы 2-3 тысячи негров, за которых колонистам заплатили бы наличными деньгами. Кроме этих тем, постоянными темами наших ежедневных разговоров были Франция, императрица и римский король. Император без устали твердил, как он будет рад снова их увидеть. Он говорил о них с чувством самой нежной привязанности. Императрицу он превозносил по всякому поводу. Он говорил о ее привычках в повседневной жизни с таким чувством и таким добродушием, что становилось хорошо на душе. А о Франции и французах он говорил с большим энтузиазмом, который так отрадно было наблюдать после всех перенесенных испытаний. «Я притворяюсь более злым, чем это есть на самом деле», — как-то сказал он мне, шутя. «Потому что я заметил, что французы всегда готовы фамильярничать. Им не достает серьезности, и именно поэтому серьезность импонирует им больше всего. Меня считают строгим и даже жестоким. Тем лучше. Это избавляет меня от необходимости быть таким на самом деле. Мою твердость принимают за безжалостность. Я не обижаюсь на это. Так как такому мнению мы отчасти обязаны господствующим у нас порядком, и нам нет необходимости прибегать к репрессиям, хотя мы еще не забыли революцию и жили в одно время с поколениями, выросшими среди смут, без всяких моральных и религиозных идей. Да-да, Калинкур, я человек. Что бы ни говорили иные, у меня тоже есть кое-что внутри. Есть сердце, но это сердце монарха. Меня не могут разжалобить слезы какой-нибудь герцогини, но меня трогают горести народов. Я хочу, чтобы они были счастливы, и французы будут счастливыми. Если я проживу еще 10 лет, благосостояние будет у нас всеобщим. Неужели вы думаете, что я не люблю доставлять людям радость? Мне приятно видеть довольные лица, но я вынужден подавлять в себе эту естественную склонность, так как иначе ею стали бы злоупотреблять. Я не раз испытал это с Джозефиной, которая постоянно обращалась ко мне с разными просьбами и даже ловила меня врасплох своими слезами, при виде которых я соглашался на многое, в чем должен был бы отказать. Император часто спрашивал меня, буду ли я в такой же мере счастлив вновь увидеть дорогих мне людей. Проявление таких естественных, таких добрых, подлинных чувств императора было мне невыразимо приятно. Я хотел бы, чтобы вся Европа могла слышать его слова и чтобы их эхо разносилось повсюду. Я уверен, что в своих записях не упустил ни одного слова из этого разговора, который мне хотелось тогда продолжать до бесконечности.
1: Мы читали мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Власти Хабаровского края планируют запустить 330 тысяч беспилотников в этом году. Уровень локализации их производства в регионе достиг 80%, доложил президенту Дмитрий Демешин. Глава Хабаровского края также рассказал о развитии авиационной отрасли в регионе.
2: Подходим к развитию кластерно, окружаем заводы малыми технологическими компаниями. Региональные компании наладили производство жгутов, кабельных сетей, режущего инструмента, освоили не только механообработку, но и выпуск дверей, люков, наладили системные поставки вертикально интегрированные предприятия «Ростеха». Мы решаем вопрос сейчас со сборкой двигателей ПД-8. Это позволит нам полностью локализовать производство самолетов.
1: Кроме того, в Хабаровском крае намерены создать университетский кампус, где на одной площадке будут объединены специалисты всех технических и инженерных направленностей, отметил губернатор региона. Министр обороны наградил медалью за боевые отличия командира корвета «Сообразительный». Андрей Белоусов присвоил награду за умелые решительные действия при предотвращении провокации в море. 14 сентября наш корабль выполнял задачи в нейтральных водах Балтийского моря. Он обнаружил вертолет ВВС Дании. Тот следовал курсом на сближение с российским боевым кораблем и на вызовы по международному каналу связи не отвечал. Для предотвращения провокации со стороны датского вертолета командир корвета выпустил сигнальные световые ракеты. После этого вертолет покинул район нахождения российского боевого корабля. Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но не строит иллюзий. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи. Россия открыта как к двусторонним, так и к трехсторонним переговорам и никогда от них не отказывалась, подчеркнул Лавров. Он также отметил, что все предыдущие переговорные процессы были прерваны не по инициативе России. По словам министра, США предпочитают трехсторонний формат переговоров. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков назвал Абу-Даби приоритетом площадкой для дискуссий с Украиной и США. В вакцине «Мультикан-8» обнаружен смертельный вирус болезни АОЭСКИ. Именно он стал причиной массовой гибели собак. Россельхознадзор подтвердил причинно-следственную связь между применением 20-й серии препарата и летальными случаями у животных. По данным ведомства, в образцах вакцины лабораторно выявлен животный вирус, который не должен там присутствовать. Генеральная прокуратура получила провести проверку в отношении производителя компании «Ветбиохим». Ранее Россельхознадзор призвал компанию уничтожить остатки 20-й серии вакцины. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Казимир Валишевский. Глава из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
3: Шведскому главнокомандующему не было тогда еще 27 лет. Он был сыном побочной дочери Иоанна III, Софии Гюльденгельм, и Понтуса де Лагарди, французского протестанта, эмигрировавшего в Швецию и прославившегося в правлении предыдущих королей в войнах с Россией и Польшей. Уже в это время Яков де Лагарди отличался необычайными для своих лет военными дарованиями и благородным характером. Его военный талант особенно развернулся впоследствии на полях битв в Германии при Густаве Адольфе, который пожаловал его в графы. Яков де Лагарди был единственным человеком, удостоившимся графского титула в царствовании этого короля. Русский полководец, который был на несколько лет моложе своего шведского товарища, казалось, принадлежал к тому же героическому типу людей, как и де Лагарди. Имея прекрасную наружность, он обладал мужественной и воинственной осанкой. Его портрет, сохранившийся в Архангельском соборе, не дает представления об этом. Насмешливое прозвище «Скопа», данное одному из его предков, по этой линии шуйских, означает хищную птицу из породы орлов. Отец Михаила Василий при царе Федоре вместе со своими родственниками подвергся опале. Его сын, может быть, не совсем заслуживал того восторга, который он возбуждал в течение своего кратковременного поприща в современниках, и того восхищения, которое вызывают еще и теперь воспоминания о нем.

Некоторые черты, известные из его жизни, рисуют нам только силуэт с мягкими и неясными контурами. А в поведении его можно уловить иногда что-то двуличное, даже отталкивающее. Незадолго перед тем, пользуясь выгодным положением, он принял от Дмитрия I польскую должность мечника и не забыто еще, как был верен его чести меч, и как в критический момент он исчез вместе с меченосцем. В сущности, Михаил Васильевич был, по всей видимости, человеком своей эпохи и своей среды, может быть, более даровитым, чем большинство его ровни, но во многих отношениях разделявшим их страсти и слабости и их пороки. Надо думать, что именно этому в значительной мере он обязан своей огромной славе в народе. Великим человеком, конечно, он не был. Впрочем, если у него имелись к тому дарования, он не успел им стать, по выражению поэта. В Новгороде, в предприятии, правда, очень трудном, он имел посредственный успех. Город его принял хорошо, потому что Искони был расположен к его дому. Но в Пскове, к которому он потом тоже обратился за помощью, прося у него денег и людей, он довольно неблагоразумно взбудоражил осинное гнездо. Со времени покорения Пскова Москвою господствующим элементом тут был элемент демократический. Он жил в вечной вражде с местной знатью в лице богатых купцов. При присоединении Пскова к Москве всего больше пострадали лучшие люди. Последние Рюриковичи широко применяли к ним систему огульного вывода, стараясь покарать их или же устранить. Что же касается меньших людей, то они, оставшись господами в городе, в ту пору, естественно, стали в ряды мятежников. Требования Скопина лишь побудили их к открытому возмущению. А когда до них дошло известие о заключении договора со Швецией, то, по выражению летописца, народ зашатался, словно пьяный человек. Мы должны, однако, отметить то обстоятельство, что этот республиканский вольный древний город, заключая в темницу воеводу Шуйского Петра Никитича Шереметьева и открывая свои ворота перед воеводой самозванца Ф. Плещеевым и увлекая затем за собой в восстание два соседних города, Ивангород и Орешек, не обнаружил никаких сепаратистских стремлений. Он просто менял царя и на этом пути оставался верен себе до конца. Собиратели земли русской достаточно-таки успешно поработали над этой областью, присоединенной сравнительно недавно. Даже в самом Новгороде Скопин не чувствовал себя в безопасности и раз был принужден поспешно покинуть город, вернувшись потом в него благодаря ловкости и стараниям митрополита Исидора. Он все-таки должен был оставить надежду когда-либо набрать тут внушительные военные силы. Зато он держал в руках свою 2000-ю хорошо дисциплинированную армию. Нельзя сказать того же о Делагарде. Его войско, этот разноплеменный сброд, составленный из англичан, шотландцев, голландцев, брабанцев и, главным образом, французов, под началом двух прославленных вождей Тисье и Дюфреня, причинял много затруднений. Это были большей частью хорошие солдаты, но очень взбалмошные люди. Сам Карл постоянно называл их «орлос скалмер» — «бесчестные плуты», но предпочитал их в своих войнах другим солдатам. Не раз Делагарди вынужден был прибегать к содействию русского полководца для усмирения своего непокорного войска. Эти два полководца, почти одних лет и одинакового темперамента, в силу этого еще более сдружились между собою. Они действовали дружно, потому что понимали друг друга. И все-таки им трудно было выработать общий план действий и осуществлять его среди постоянных слезных прошений царя –

0: грозных приказов Карла и буйных выходок наемного войска. Вначале они продвигались медленно и долго действовали, не зная хорошенько, куда им идти. Тушинцы тем временем шли быстрым шагом, и в сентябре 1608 года Сапега и Лисовский уже находились под стенами Троицкой лавры и приступили к ее осаде.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
0: Третье. Осада Троицкой лавры. Всем моим читателям знаком хотя бы по имени этот знаменитый монастырь, святыня, наиболее чтимая ныне России. А в то время один из ее оплотов при всех неприятельских нашествиях. Находясь в 64 верстах от Москвы по Ярославской дороге, при узловом соединении других путей, ведущих в Углич и во Владимир, этот укрепленный монастырь имел в те времена первостепенное стратегическое значение. Стоило только занять подходы к нему, и сообщение столицы с северными и поморскими областями было бы прервано, поэтому тушинцам представлялось весьма выгодным взятие этого укрепления. Кроме того, оно имело для них еще и особое моральное значение, не говоря уже о богатой добыче, которую поляки рассчитывали найти в его стенах. Монастырь был основан в середине XIV века неким Варфоломеем в монашестве Сергий, родом из Радонежа, маленького городка в Ростовской области. В настоящее время ничего не сохранилось от этой первоначальной постройки. Здания, которые мы видим теперь, начали строиться с 1422 года, с того времени, когда над гробницей основателя, причисленного к лику святых, его преемник, преподобный Никон, выстроил каменный храм Святой Троицы, откуда и происходит название Свято-Троицкая Сергиева Лавра, принятое в настоящее время. Другие постройки прибавлялись к нему постепенно. Дерево, из которого первоначально строились здания, было заменено камнем либо кирпичом только в XVI веке. Хотя при жизни преподобного Сергия этот монастырь имел во главе лишь простого игумена и был подчинен монастырям, имевшим архимандритов. Тем не менее, в уме русского народа он уже первенствовал над всеми другими. Этим уважением он пользуется еще и до наших дней. Правление Иоанна IV окончательно закрепило за ним это значение. Иоанн Грозный все время проявлял необычайную щедрость к монахам святого Сергия, расточая в их пользу дары, наделяя их привилегиями и освобождая от податей. Несмотря на то, что кое-что было отобрано обратно в казну в правлении Феодора, на их землях, неизмеримо обширных, жили в начале XVIII века до 100 тысяч крестьян, тогда как за Александро-Невской лаврой, которая по богатству считалась второй, после него числилось только 25 тысяч. Одновременно с этим в ограде постоянно расширявшейся воздвигались одна за другой церкви. Преподобного Никона в 1548 году, вторая церковь Троицы в 1559 году, собор Успения в 1585 году, храм Архангела Михаила в 1621 году, царский дворец и Сплит, кельи для монахов, кладовые и обширные службы. В настоящее время насчитывается 13 церквей. Игумен, понятно, был возведен в архимандриты, и монастырь стал называться Лаврою, от греческого «лаура», что означает «переулок», «перекресток», обнесенное оградою место. У греков этим именем обозначали те монастыри, в которых монахи жили в отдельных кельях, а в Московии этому названию придавался особый почетный смысл. Богатства этого монастыря, с давних пор вошедшие в поговорку, разумеется, были преувеличены. Опись, произведенная в 1641 году, дает очень интересные и точные указания. 13 861 рубль наличными в кассах, помимо значительных сумм на руках у разных должников. 19 044 четверти хлеба в житницах, помимо запасов, хранившихся в 15 монастырских владениях. 15 581 штука крупной копченой рыбы в кладовых, не считая мелкой рыбы. 51 бочонок пива и меду, 3358 пудов меду, 431 лошадь в конюшнях, не считая лошадей, взятых на пашню. Эти цифры бесспорно свидетельствуют об огромном богатстве, а одно завещание того времени знакомит нас, каким путем собиралось такое богатство. Завещательница Агафья Яковлевна Волынская определяет архимандриту Дионисию и его монахам все свои наличные деньги, все свободные запасы хлеба, а также целую деревню со всеми ее угодьями. Тем не менее, несметные сокровища, которые народное воображение представляло собранными в этом месте, были всегда только из области басен. Укрепление монастыря велось со времени самого его основания. С 1515 года старинные деревянные ограды, неоднократно сжигаемые татарами, постепенно заменялись каменными стенами, существующими и поныне. На протяжении приблизительно 1926 метров высота их колеблется между 11 и 21 метром, приблизительно к неровностям почвы, а их толщина, включая сюда и идущую вдоль всей стены внутреннюю крытую галерею, доходит до 9 метров. По бокам ограды шли бастионы, первоначальное число которых нельзя определить. В 1641 году их было 12, ныне сохранилось 9. В одном из них показывают посетителям знаменитый каменный мешок. Столб пустой внутри, от 3 до 6 метров толщиной, в который будто бы Грозный сбрасывал свои жертвы. Приговоренные падали в яму, снабженную острыми ножами. Но бастион, о котором сложилось это мрачное предание, был сооружен только при Михаиле Федоровиче. И ничем не доказано, что он служил когда-либо пожизненной темницей. В инвентаре 1641 года упоминается о 90 пушках, из которых одна выбрасывала снаряды в 5 пудов. Пушки малого калибра преобладали. Дополнением к ним служили медные бочки или чаны, которые наполнялись горящей смолой или кипящей водой. Ворот, как и в настоящее время, было 14. В целом, наружный вид монастыря сильно изменился со времени знаменитой осады. И самые церкви украсились по-новому. В храме Святой Троицы в 2 иконах сохранились следы от польских ядер, но дворец Иоанна Грозного исчез. На его месте возникло множество построек нового стиля. Тут поместилась также академия. Среди этих зданий не так уж и мало неуклюжих образцов казенной архитектуры. Новейшими, оказывается, в большинстве также и драгоценные предметы в резнице храма, выставленные, впрочем, вовсе не для того, чтобы поражать или тем более ласкать взоры богомольцев. Там же благоговейно хранятся кое-какие остатки былого великолепия. Но наиболее ценимые из тех, которые могли бы попасть в руки осаждавших в 1608 году, не могли соблазнить их и возбудить их алчность. Это были принадлежности богослужения: чаша, дискос, употреблявшиеся, как думают, еще святым Сергием и святым Никоном. Они деревянные, расписанные грубыми рисунками на красном фоне. Защита монастыря от шаек Сапеги и Лисовского, славная по справедливости, представляет интересную особенность тем, что, несмотря на свой геройский характер, она не выдвинула ни одного героя. Оба воеводы Шуйского, Григорий Борисович Долгорукий и Алексей Иванович Голохвастов, начальствовавшие над маленьким гарнизоном, оказались посредственными полководцами и отъявленными негодяями. По сведениям, собранным осаждавшими, они ни о чем не думали и пьянствовали целыми днями. Что касается архимандрита Иосафа, то он прославился только своими видениями, во время которых местные святые угодники, дружески беседуя с ним, якобы ежедневно обещали ему чудеса, но действия их напрасно ждали осажденные. Истинным чудом, давшим им победу, было чудо безымянной толпы – монахов, крестьян, соседних дворян, объединенных одним чувством, одним желанием выдержать борьбу, казавшуюся долгое время безнадежной. Тем не менее, преданию, которое мало считается с действительностью, было угодно ввести в этот славный эпизод героическую фигуру, и выбор пал на Келларя Лавры. Его имя стало неотделимым от события, в котором он якобы сыграл первенствующую роль. Для большинства русских, хранящих память об этой славной осаде, она даже олицетворяется некоторым образом в знаменитом монахе Авраамии Палицыне. В миру он носил имя Аверкий Иванович. Но он и не находился в Троицкой лавре в то время, когда ее осадили поляки. В продолжение всей осады нога его не ступала в монастырь. По-видимому, он был занят совсем иными делами, а не защитой святыни от нападавших. Такие недосмотры – обычное дело в легендах. В правление Годунова Палицын подвергся опале и против воли был пострижен в монахи. Он оставил после себя сказание об осаде, в котором не забыл и себя. Именно это немало способствовало тому неправильному представлению о его личности, выступающей перед нами в более выгодном свете, чем она того заслуживала. Палицын был без сомнения человек ценный, деятельный, образованный, ловкий и красноречивый в духе того времени. Он удивительно подходил к должности, которую ему поручили, должности казначея, являющегося представителем монастыря перед светскими властями. Он был отозван в Москву по делам общины и остался там. Что же делал он там, в то время, как его братья переживало такие грозные испытания? У нас имеется на этот счет только подозрение, но оно, без сомнения, покажется довольно неприятным. В конце 1609 года или в начале 1610 года через посредство заведомого шпиона, того самого попа Ивана Зубова, о котором я уже упомянул, Ян Сапега вступил в переписку с одним монахом, проживавшим временно в Москве и не принадлежавшим ни к одному из монастырей столицы. Этот монах с готовностью предлагал свои услуги склонить защитников Троицкой лавры к сдаче. Когда Сапега пригласил его явиться в свой стан, он ответил, что пока не может этого сделать, но, конечно, не замедлит скоро прибыть, так как падение Шуйского уже недалеко. В ожидании этого он давал польскому полководцу ценные сведения относительно движения войск, посланных на помощь монастырю. Он подписывался архимандрит Авраамий. Сан как будто не соответствует чину келларя Троицкой лавры, но в официальных списках того времени не значится ни одного архимандрита с таким именем, которого можно было бы заподозрить в этом деле. Проезжая через Тушино, где всякие титулы щедро раздавались без разбору, Палицын мог получить и сан архимандрита. Разумеется, догадка не есть доказательство, но если ее и отбросить, все-таки у этого мнимого героя останется налицо лишь талант писателя, которому нельзя отнестись пренебрежительно, если принять во внимание время и место действия. Но талант его тоже превознесен более, чем он того заслуживает. Палицын не лишен вдохновения. Слог его очень субъективный, выразительный и красочный, но часто неясный, а иногда даже весьма грубый. Его сказание об осаде Троицкой лавры пользуется огромной известностью и помещается в антологиях. Сам Соловьев заимствовал из него целые страницы. Но это повествование походит скорее на поэму или религиозную эпопею, чем на главу из истории. Необходимо в нем отделять историческую правду от вымысла. А это оказывается очень трудной задачей. Повествователь не потрудился указать число монахов, оказавшихся в монастыре при появлении поляков. По нашему подсчету, их должно было быть около 1000, да около 4000 местных жителей, укрывшихся за крепкими монастырскими стенами, за неимением другого убежища. Несчастная Ксения, в иночестве Ольга, и бывшая королева Ливонии Мария Владимировна, в иночестве Марфа, находились также среди гостей вместе с другими женщинами, детьми и многочисленными старцами. Дворянские поместья и соседние хижины тоже доставили людей, способных носить оружие. Бывшие ратные люди, постриженные против воли, подобно Палицыну, и тосковавшие по своему прежнему занятию, были рады теперь опять взяться за оружие ради общего блага и во славу преподобного Сергия и преподобного Никона. Сапега плохо учел все эти элементы сопротивления. Поляки с презрением отзывались о курятнике, осмелившемся помериться силами с их доблестью. А староста Усвятский в надежде на скорую победу уже приписывал успех себе одному и радовался случаю отомстить за пренебрежение Ражинскому, с которым был в плохих отношениях. Может быть, его воображению уже рисовалась новая, независимая, богатая жизнь, которую даст ему эта победа. Во главе отряда войск, который не признавал никого над собой начальником, кроме него, Сапега уже с видом диктатора принимал челобитные, в которых его величали великим государем. Сам раздавал милости и награждал поместьями и титулами. То же самое, только несколько позднее, будет делать и Яков де Лагарди. Скоро на Руси оказалось несколько дюжин хозяев. Палицын утверждает, что осаждающих было более 30 тысяч, кроме крестьян, которых они сгоняли силою для производства осадных работ. Но у нас на этот счет имеются другие сведения. Наличный состав войска, с которым Сапега выступил в сентябре из Тушина и разбил при Рахманове часть московского гарнизона, заключал в себе только его собственные войска, приблизительно 2000 солдат, 6000 казаков под начальством Лисовского и несколько польских эскадронов, набранных, без сомнения, из тех солдат Ражинского, от которых тот был бы рад избавиться. Пехота была немногочисленная, артиллерия очень слабая, а польская кавалерия – все еще не обладала искусством брать укрепленные города. Все, в общем, удивительно благоприятствовало оборонявшимся монахам Троицы Сергиева монастыря. И природа, и обстоятельства.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
0: Лавра находилась среди речек и болот, тянувшихся на юге и западе, что делало ее малоприступной. Снаряды польских пушек обыкновенно не долетали даже до стен монастыря. Много раз осаждавшие принимались вести подкопы, но всякий раз осажденные проведывали про них благодаря умению монахов приобретать друзей во вражеском стане. В кладовых всегда хранились огромные запасы провианта, так что голода нечего было бояться. Осада затянулась до бесконечности. Были смертельные случаи от цинги и других болезней, но, в общем, осада не была очень смертоносной. Только раз залетевшие в ограду снаряды убили двух стариков и повредили церковь. Многочисленнее жертвы были при более или менее удачных вылазках и смелом отражении приступов. Рассказ Палицына о 1500 поляках, убитых будто бы в одной только такой стычке, грешит против истины. Можно подумать, что, рассказывая это, он вдохновлялся больше Рабле, которого, конечно, не читал, чем Гомером. Если бы это было правдой, то Сапега скоро остался бы один под стенами неприступной крепости, так как, согласно дневнику польского полководца, битвы происходили почти ежедневно. В одной такой схватке у Палицына изображается великан-крестьянин, полуидиот, державший в нерешительности целую польскую армию, ранивший Лисовского и убивший самого страшного помощника Сапеги, князя Юрия Горского. А между тем, ни в Польше, ни в московском государстве никогда не было князя с этим именем. Не было также в течение этой войны никакого Горского под знаменами старосты Усвятского. Более правдоподобным нам кажется подвиг двух других крестьян, которые, по словам историка-поэта, взлетели на воздух, взрывая контрмину. Неумелость поляков в военных предприятиях подобного рода гораздо больше послужила на пользу осажденных и возместила им то, чего у них не хватало для защиты. Поборники преподобного Сергия и преподобного Никона были мужественными, терпеливыми и, на диво, спокойно стойкими людьми. Но нравственность у них была плачевная, и полное отсутствие всякой военной и нравственной дисциплины обнаруживалось в таком неважном виде, что на это указывает даже такой благосклонный к ним писатель, как Палицын. Они постоянно ссорились между собою, обвиняя друг друга в измене. По обвинению такого рода воеводой Долгоруким был замучен на пытке казначей общины Иосиф Девочкин, которому покровительствовали другой воевода и сам архимандрит. Бывшая королева Ливонии Мария Владимировна относилась с каким-то особенным почтением к этому скромному чиновнику, вставая с постели даже среди ночи, чтобы истопить ему баню. Но она была заподозрена, в свою очередь, и обвинена в преступном сочувствии самозванцу и в тайной переписке с Сапегой. До конца 1609 года, несмотря на беспрестанные просьбы осажденных прислать им подкрепление, Шуйский послал им только отряд в 60 человек. Хотя преподобный Сергий, явившись в видении монастырскому звонарю Иринарху и заверял его в том, что более действенная помощь скоро прибудет, так как основателем лавры отправлены уже в Москву три гонца, три монаха верхом на трех слепых кобылицах с посланием, на которое царь должен дать немедленно ответ. Царь оставался глух ко всем воззваниям осажденных. Скопин и Делагарди между тем все приближались. В июле 1609 года Сапега, вышедший к ним навстречу, был разбит при Калягине. В октябре победители подошли к окрестностям монастыря и остановили тут осажденным отряд в 1000 человек. А в январе Сапега снял осаду, теснимый русскими и шведскими войсками, покинутый Ражинским, с которым у него едва не дошло до поединка на саблях, а также вследствие уговоров самого самозванца бросить это гибельное предприятие. В годовщину этого славного дня, которое торжественно празднуется еще и теперь, совершается крестный ход вокруг знаменитых стен. Эхо от этого события в то время разнеслось на огромное пространство и способствовало ускорению уже намечавшейся тогда реакции. Многие уголки несчастной страны, ставшие обширным полем битвы, были еще охвачены смутой, которая, казалось, все разрасталась. Даже в продолжении осады перед Сапегой и Лисовским, попеременно оставлявшими свой лагерь, открылись ворота Суздаля, Переяславля и Ростова. Митрополит Ростовский был тогда взят в плен. В меховой татарской шапке, обутый в казацкие сапоги, Филарет на дровнях был отвезен в Тушино, привязанным какой-то распутной женщине. Но самозванец, лучше других сообразивший, какую выгоду он может извлечь из этого пленника, оказал ему почетный прием. В ненароком учрежденной иерархии новой столицы не хватало только патриарха. И вот, осыпанный милостями и почестями, Филарет соглашается принять на себя этот сан и в качестве патриарха совершает богослужение и рассылает окружные грамоты по областям. Будучи искусным политиком, отец будущего основателя новой династии не был героем. Архиепископ Тверской Феоктист, не пожелавший покориться тушинцам, был недавно убит ими. Филарет не стремился разделить венец мученичества. Этот тягостный эпизод в жизни ростовского митрополита обойден молчанием. В его официальном жизнеописании, составленном в 1619 году, взятие Ростова повлекло за собой сдачу соседних городов Ярославля, Вологды и Тотьмы. Но в самом Тушине дела пошли хуже. Тут происходили такие же распри, как и в Троице-Сергиевой лавре. Бывший главнокомандующий Миховицкий, пытавшийся вернуть себе командование, был зарублен по приказанию Ражинского, который дошел до того, что пригрозил той же участью и самому самозванцу. Эти самоуправства, повторяясь во всех местах, занятых мятежниками, и сопровождаясь вымогательствами, все более и более бесчеловечными, приводили жителей в недоумение. К страданиям, неизбежным при междоусобной войне, начало присоединяться еще глубокое разочарование. Вместо ожидаемых милостей, обещанных в первых манифестах воскресшего Димитрия, от народа требовали все новых податей, которым, казалось, не будет конца, так как после русского сборщика из Тушина являлся сборщик польский, а за ним третий и четвертый, которые ссылались то на Сапегу, изображавшего из себя державного владыку, то на Лисовского, занимающегося грабежом. Все они одинаково были готовы брать силой то, чего им не давали по доброй воле, грабя дома, обирая лавки, истязая и избивая их владельцев. Что касается донаделения землей, возвещенного с таким шумом, то им пользовались только некоторые любимчики-царедворцы, ловкие угодники мятежного правительства, поделив между собою земли, отнятые у сторонников Шуйского, и заставив сожалеть о прежних господах. Среди этих горестных испытаний пример, данный Троицкой лаврой, особенно убедительно доказывал, что полякам и казакам можно дать отпор и поступать так выгодно. Жители Устюжны, Железнопольской, сговорившись с белозерцами, решили запереть ворота перед сборщиками податей и чиновниками всякого рода. «Косимые, как трава», говорится в летописи, в одной стычке в открытом поле с войсками самозванца, они заперлись в своем городе и бестрепетно смотрели, как огромная рать поляки, казаки, татары и москвитяне ринулись, словно дождь в ливень, на стены их деревянных укреплений. Они отразили три приступа, и с тех пор доблестный городок также по сей день празднуют ежегодно годовщину позорного отступления нападавших. Огромная армия, вероятно, была ничем иным, как небольшим отрядом малоизвестного польского наездника Казаковского, который разбойничал в этих краях. Тем не менее, поражение произвело сильное впечатление. На подобный отпор, себе же на беду, тушинцы сумели ответить только сугубой жестокостью. От 1608 до 1610 года везде, где они появлялись, царил ужас.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Казимир Валишевский. Глава из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
2: Четвертое. Лихолетие. В устных преданиях жителей Вологодской губернии сохранилась память о польских панах, жестоких, безжалостных и ненасытных. И остались вещественные следы их подвигов. Тут курган прикрывает груду трупов, там клад хранит их добычу, зарытую ими во время погони за ними, несметное сокровище. Его, однако, не удалось с тех пор извлечь на свет Божий. Если судить по одним только местным источникам, то москвитяне превосходили в жестокости своих случайных союзников. Война обыкновенно стирает различия. Поляки, беспощадно вымогая деньги у населения в местностях, занятых ими, вовсе не обнаруживали по отношению к нему ненависти. Они требовали от него только денег или удовольствий. Что же касается московских приверженцев Дмитрия, то наоборот, всякий сторонник Шуйского для них был врагом, которого надо было уничтожить, иначе грозила опасность быть самому уничтоженным им в злосчастный день. Поляки шли сюда провести весело время и обогатиться, если им не удавалось достичь большего. Если дело принимало дурной оборот, они имели возможность вернуться домой, натешившись в волю и туго набив себе кошелек. Московские приверженцы, переходя на сторону самозванца, отрезали себе всякое отступление и ставили на карту свою жизнь. А казаки видели тут единственный случай выйти из своего тяжелого положения людей вне закона или отомстить за него. Наконец, и самое главное, преследуя свои особые цели, повеселиться или потешить свое честолюбие и алчность, или просто извлечение к жизни среди эпических приключений. Сапега и его соотечественники не страдали той революционной горячкой, которая во все времена и повсюду неизменно приводила в конце концов к припадкам жажды разрушения и кощунства. Так в то самое время, когда Троица Сергиева Лавра принуждала поляков и казаков с благоговением относиться к ее неприкосновенной святыне, в 20 других городах московские приверженцы Тушинского вора не только смотрели равнодушно, как брали приступом, грабили, опустошали и оскверняли десятками храмы и монастыри, но и сами принимали участие в этих неистовствах, как, например, было в Ростове. При их содействии и даже, можно сказать, главным образом их руками, страна была доведена до ужасного состояния. Города и деревни были опустошены, люди и звери поменялись жилищами, на пустынных улицах и площадях находили себе приют волки и лисицы, а люди забирались в самую глухую чащу лесов, питаясь травой и корнями растений и с тоской выжидая спасительной темноты. Тогда люди занимали покинутые берлоги зверей. Но и эти убежища не всегда были надежны. По уходе жителей из сел и городов пылали жилища, и при зареве пожаров охотники с гончими гонялись по лесам за человеческой дичью. В деле разрушения особенно отличались казаки. Если им не удавалось сжечь дом, они непременно старались выломать в нем по крайней мере, двери и окна, чтобы сделать его негодным для жилья. Они топили, бросали в навоз и утаптывали копытами своих лошадей съестные припасы, которые не могли съесть на месте или увезти с собой. Разгул и разврат сопровождали резню. Во Владимирской области какой-то наливайка, тезка мятежного казацкого атамана, пойманного и казненного поляками за несколько лет перед тем, отметил свой путь ужасными оргиями, сажая на кол мужчин, насилуя женщин. По свидетельству Сапеги, который ему покровительствовал, он зарезал собственноручно 93 жертвы обоего пола. Чтобы избавиться от позора, многие женщины убивали себя, но другие, таких было еще больше, легко мирились со своей участью. Похищенные казаками или поляками и выкупленные родителями или мужьями, они убегали и возвращались к веселой жизни, в которой успели втянуться. Забвение всех правил, пренебрежение всеми принципами чести и стыдливости сопровождало, как всегда бывает, разложение социального организма. При общем нравственном распаде не устояла и семья. В этой стране, где власть внушала благоговейный трепет, теперь, когда все чины и звания опошлились до последнего, не оставалось уже ни одной должности, к которой народ относился бы с уважением. Вслед за Филаретом, этой пародией на патриарха, вся церковь ринулась, очертя голову, в тину. Священники, архимандриты и епископы оспаривали друг у друга милости тушинского вора, перебивая друг друга должности, почести и доходы ценою подкупа и клеветнических изветов. Вследствие этих публичных торгов епископы и священники сменялись чуть ли не каждый месяц. Во всем царила анархия. В политике, в обществе, в религии, в семейной жизни. Смута была в полном разгаре. Вопреки воле Сапеги, самозванец, вернее Ражинский, положил конец удальству наливайки, повесив его. Но наливаек были тысячи, и только после того, как они слишком долго испытывали народное терпение и перешли все его пределы, неотложная нужда, наконец, побудила народ с отчаянной решимостью приняться за расправу со своими мучителями. Пятое. Отпор в смуте. Реакционное движение началось прежде всего в северных областях, когда там твердую опорою законному правительству явились войска под начальством Скопина и Делагарди. С Белоозера и Устюжны, где противодействие это уже восторжествовало, из Устюга и Вычегды, жители которых обменивались грамотами, ободряя друг друга к сопротивлению, из Нижнего Новгорода, где в том же духе стал деятельно проповедовать игумен Иоаил, движение быстро сообщалось соседним большим городам. Велико было изумление и замешательство казацких и польских воровских шаек, когда везде им встречались теперь другие толпы вооруженных людей и оказывали сопротивление. Жители Юрьевца Поволжского по предводительством сотника Федора Красного, жители Решмы под начальством крестьянина Григория Лапши, осмелились уже вступать с ними в бой даже в открытом поле. Возле села Даниилово внезапно создалась крепостца, задержавшая на время горячего Лисовского. Падение ее не охладило всенародного воодушевления. Один за другим города Галич, Кострома, Вологда, Городец, Кашин отлагались от самозванца, посылая в Москву уверение в своей верности и изобличая преступные замыслы вора.
1: Мы читали главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Аркадий и Борис Стругацкие. Фрагмент из повести «Понедельник начинается в субботу». Читает Михаил Черняк.
1: Время было позднее, я порядком устал и незаметно для себя заснул. Мне снилась какая-то нечисть. Многоногие гигантские комары, бородатые, как выбегалла, говорящие ведра с обратом, чан на коротких ножках, бегающий по лестнице. Иногда в мой сон заглядывал какой-нибудь нескромный домовой, но, увидев такие страсти, испуганно удирал. Проснулся я от боли и увидел рядом с собой мрачного бородатого комара, который старался запустить свой толстый, как авторучка, хобот мне в икру. «Брысь!» – заорал я и стукнул его кулаком по выпученному глазу. Комар обиженно заурчал и отбежал в сторону. Он был большой, как собака, рыжий с подпалинами. Вероятно, во сне я бессознательно произнес формулу материализации и нечаянно вызвал из небытия это угрюмое животное. Загнать его обратно в небытие мне не удалось. Тогда я вооружился томом уравнений математической магии, открыл форточку и выгнал комара на мороз. Пурга сейчас же закрутила его, и он исчез в темноте. «Вот так возникают нездоровые сенсации», — подумал я. Было 6 часов утра. Я прислушался. В институте стояла тишина. То ли все старательно работали, то ли уже разошлись по домам. Мне следовало совершить еще один обход, но идти никуда не хотелось, и хотелось чего-нибудь поесть, потому что ел я в последний раз 18 часов назад. И я решил пустить вместо себя дубля. Вообще, я пока еще очень слабый маг, неопытный. Будь здесь кто-нибудь рядом, я бы никогда не рискнул демонстрировать свое невежество. Но я был один, и я решил рискнуть, а заодно немного попрактиковаться. В уравнениях мат-магии я отыскал общую формулу, подставил в нее свои параметры, проделал все необходимые манипуляции и произнес все необходимые выражения на древнехалдейском. Все-таки учение и труд все перетрут. Первый раз в жизни у меня получился порядочный дубль. Все у него было на месте, и он был даже немножко похож на меня. Только левый глаз у него почему-то не открывался, а на руках было по 6 пальцев. Я разъяснил ему задание, он кивнул, шаркнул ножкой и удалился, пошатываясь. Больше мы с ним не встречались. Может быть, его ненароком занесло в бункер к Зе Горынычу, а может быть, он уехал в бесконечное путешествие на ободе колеса фортуны. Не знаю. Дело в том, что я очень скоро забыл о нем, потому что решил изготовить себе завтрак. Я человек неприхотливый. Мне всего-то и надо было, что бутерброд с докторской колбасой и чашку черного кофе. Не понимаю, как это у меня получилось, но сначала на столе образовался докторский халат, густо намазанный маслом. Когда первый приступ естественного изумления прошел, я внимательно осмотрел халат. Масло было не сливочное и даже не растительное. Вот тут мне надо было халат уничтожить и начать все сначала. Но с отвратительной самонадеянностью я вообразил себя богом-творцом и пошел по пути последовательных трансформаций. Рядом с халатом появилась бутылка с черной жидкостью, а сам халат, несколько помедлив, стал обугливаться по краям. Я торопливо уточнил свои представления, сделав особый упор на образы кружки и говядины. Бутылка превратилась в кружку, жидкость не изменилась, один рукав халата сжался, вытянулся, порыжел и стал подергиваться. Вспотев от страха, я убедился, что это коровий хвост. Я вылез из кресла и отошел в угол. Дальше хвоста дело не пошло, но зрелище и без того было жутковатое. Я попробовал еще раз, и хвост заколосился. Я взял себя в руки, зажмурился и стал со всевозможной отчетливостью представлять в уме ломоть обыкновенного ржаного хлеба, как его отрезают от буханки, намазывают маслом сливочным из хрустальной масленки и кладут на него кружок колбасы. Бог с ней, с докторской, пусть будет обыкновенная полтавская полукопченая. С кофе я решил пока подождать. Когда я осторожно разжмурился, на докторском халате лежал большой кусок горного хрусталя, внутри которого что-то темнело. Я поднял этот кристалл, За кристаллом потянулся халат, необъяснимо к нему приросший. А внутри кристалла я различил вожделенный бутерброд, очень похожий на настоящий. Я застонал и попробовал мысленно расколоть кристалл. Он покрылся густой сетью трещин, так что бутерброд почти исчез из виду. «Тупица!» — сказал я себе. «Ты съел тысячи бутербродов, и ты не способен сколько-нибудь отчетливо вообразить их? Не волнуйся, никого нет, никто тебя не видит. Это не зачет, не контрольное и не экзамен. Попробуй еще раз». И я попробовал. Лучше бы я не пробовал. Воображение мое почему-то разыгралось, а в мозгу вспыхивали и гасли самые неожиданные ассоциации, и по мере того, как я пробовал, приемная наполнялась странными предметами. Многие из них вышли, по-видимому, из подсознания, из дремучих джунглей наследственной памяти, из давно подавленных высшим образованием первобытных страхов. Они имели конечности и непрерывно двигались. Они издавали отвратительные звуки. Они были неприличны, они были агрессивны и все время дрались. Я затравленно озирался. Все это живо напоминало мне старинные гравюры, изображающие сцены искушения святого Антония. Особенно неприятным было овальное блюдо на паучьих лапах, покрытое по краям жесткой редкой шерстью. Не знаю, что ему от меня было нужно, но она отходила в дальний угол комнаты, разгонялась и со всего маху поддавала мне под коленки, пока я не прижал его креслом к стене. Часть предметов в конце концов мне удалось уничтожить, остальные разбрелись по углам и попрятались. Остались блюда, халат с кристаллом и кружка с черной жидкостью, разросшаяся до размеров кувшина. Я поднял ее обеими руками и понюхал. По-моему, это были черные чернила для авторучки. Блюдо за креслом шевелилось, царапая лапами цветной линолеум, и мерзко шипело. Мне было очень неуютно. В коридоре послышались шаги и голоса. Дверь распахнулась. На пороге появился Янус Полуэктович и, как всегда, произнес: «Так». Я заметался. Янус Полуэктович прошел к себе в кабинет, на ходу, небрежно, одним универсальным движением брови, ликвидировав всю сотворенную мною кунсткамеру. За ним последовали Федор Семенович, Кристобаль Хунта с толстой черной сигарой в углу рта, насупленный Выбегалла и решительный Роман Ойра-Ойра. Все они были озабочены, очень спешили и не обратили на меня никакого внимания. Дверь в кабинет осталась открытой. Я с облегченным вздохом уселся на прежнее место и тут обнаружил, что меня поджидает большая фарфоровая кружка с дымящимся кофе и тарелка с бутербродами. Кто-то из титанов обо мне все-таки позаботился, уж не знаю кто.
0: Мы читали фрагмент из повести Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Участие в предстоящих парламентских выборах – это общий вклад в победу России. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к гражданам. Президент подчеркнул, что выборы пройдут в строгом соответствии с законом и в установленные сроки.
2: Дорогие друзья, голосование будет проходить в течение 3 дней – 18, 19 и 20 сентября. Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто